Уклониться от чего-то можно лишь на время. Это дело времени. Истина же дело вечности. Даже если мы уклоняемся от нее, а не встречаем ее лицом к лицу. Во времени на всякий вопрос есть три ответа – положительный, отрицательный и уклончивый. Смерть, прикосновение вечности к времени, исключает третий ответ – уклончивый. Попробуем жить по закону вечности. Уклонимся от уклончивости. Посмотрим в бездну нашей беды. Может быть, мы удивимся, но даже если удивимся, настигнет нас радость. Может быть, в глубине отчаяния мы обретем высоту надежды, в изгнании дорогу к дому, словно герои Жюль Верновского путешествия к центру Земли, которые нашли путь наверх, только добравшись до самой сердцевины. Какой хороший символ. Малкольм Магридж увидел величайшее благо в самой тяжкой нашей печали, так называемом отчуждении. Он пишет: «Для меня, к великому моему счастью, всегда оставалось окошко, через которое сочился свет. Я ощущал, порой до ужаса сильно, что я чужой в этой чужой стране, пришелец, а не туземец, перемещенное лицо. Как ни странно, ощущение это утешало меня, даже радовало. Вернется ли такая затерянность? Я стараюсь услышать ее, как далекую музыку, стараюсь увидеть вдали, как яркий свет. Неужели она ушла? Нет, слава Богу, вот она. И я понял, что единственное несчастье, которое может нас постигнуть, — чувство, что здесь, на земле, мы как дома. Пока мы чужие, мы не забудем истинной нашей Родины». Почему он называет такое чувство великим счастьем? Потому что так это и есть. Выше здесь нет ничего, ибо это ведет нас отсюда на небо. А что выше неба? Земная неудовлетворенность — путь к небесной удовлетворенности. Слова надежды «ищите и обрящите» содержат страшное предупреждение: если искать не будете, не найдете. Землю мы получаем автоматически. Небеса выбираем, а значит, можем их и не выбрать. Плотское рождение не свободно, оно зависит от наших родителей. Духовное свободно и зависит от нас. Сам Бог не хочет повлиять на свободный выбор. Это уже будет нелепость. Повлиять и свободный — понятия несовместимые. Однако Он может одарить нас великим даром несчастья, тем, что нас не удовлетворит ничто иное, кроме неба. Таков ответ на вопрос, почему есть в мире страдания, на самое сильное возражение против веры в милосердного Бога. Августин говорит, что именно по милости своей Бог пропитал какой-то горечью все недолжные наслаждения. Пророк Осия называет страдания оградой, благодаря которой мы не можем найти стези свои и возвращаемся к первой любви. Льюис говорит, что жестокость Божья милосерднее мягкости человеческой, и понуждение Его — наша свобода. Даже смерть Он называет суровой милостью. Господь дает нам радости, но не дает гарантий. Дает удовольствие, но не успокоенность, ибо Он создал нас для Себя и устроил все здесь, на земле, так, чтобы беспокоилось наше сердце, пока не упокоится в Нем. Присесть и отдохнуть раньше времени у дороги опасно. Истинный отдых и покой мы обретем, лишь не отдыхая. Пророк Иеремия обличает тех, кто врачует раны народа моего легкомысленного, говоря: «Мир, мир, а мира нет». Паскаль сказал: «Существует только три рода людей. Те, кто нашли Бога и служат Ему, те, кто ищут Его, и те, кто Его не ищут. Первые, кто нашли и служат, мудры и счастливы, а третьи, кто Его не ищут,
глупы и несчастны, а те, кто посередине, кто его ищет, несчастливы, но мудры. Сразу видно, где проходит черта, разделяющая небо и ад. Не между первыми и вторыми, а между вторыми и третьими. Раз уж мы на чужбине, чувство отчужденности — величайшее наше благо. Отчуждение противоположно слову «дома». Если Писание право, называя нас в первом послании Петра странниками и пришельцами, мы ощущаем отчужденность, ибо оно так и есть, мы здесь чужие. Когда какое-нибудь существо у себя дома, ему удобно. Если среда не дает нам этого ощущения, значит, она не дом, мы не у себя. Рыба ладит с морем. Мы же с миром ссоримся, как влюбленные. Если материальный мир и впрямь породил нас, почему нам здесь так неприютно? Сетует ли рыба на то, что в море мокро? А если бы и сетовала, не говорила ли бы это о том, что она не всегда была или не всегда будет чисто морским существом? Заметьте, как удивляет нас время. Да, время летит, прямо не поверишь. Господи, почему же? Видимо, в нас есть что-то вневременное. Нас тянет домой, и чутье подсказывает, что дом наш не в этом мире. От того, что все общества на свете и в истории, кроме нашего, верят в загробную жизнь, как великие странники, как Улисс, как Эней, мы пытаемся добраться до дому. Мир сей нам домом не кажется. Пусть это хорошее шоссе, хорошая гостиница, хорошая школа, но не дом. А вот на небе мы дома. Подумайте об этом с минуту. На небе мы дома. Небо — дом. Небеса не просто хорошее место, это наше место. Место для нас хорошее. Мы там уместны. Мы как дома. Мы становимся самими собой, а не превращаемся в ангелов. Льюис пишет, «Ваша душа странной формы, потому что именно эта выемка придется к одному из неисчислимых выступов Божьего бытия. Именно этот ключ откроет одну из дверей дома, где обитателей много. Ваше место в небесах создано для вас как по мерке, ибо и вы созданы для Него, и вас пригонит к Нему дюйм за дюймом, как перчатку к руке». Небеса — наш дом, ибо там мы обретаем себя такими, как мы есть. Вспомните, мы ведь не знаем, кто мы. Мы отчуждены не только от дома, но и от самих себя. Это дивно выражено в Откровении. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Джордж Макдональд так толкует этот символ. «Господне имя для нас выражает его замысел данного человека, того, кого он имел в виду, когда только начал творить его, и держал в уме долго, пока над ним трудился. Называя имя, он признает, что это ему удалось. Почему же имя это тайное, которого никто не знает? Потому что у него тайна с каждым человеком. В каждом есть полость, келия сердца, куда войдет только Бог. Но и в Боге, Господи, смири мою речь, есть келия, куда войдет только один, только этот человек, чтобы вынести оттуда откровение для братьев. Для того он и создан, чтобы открывать тайны Отца. Льюис поясняет слова «для того и создан». Каждая душа отдает всем другим свое единственное знание, которое всегда неполно и так прекрасно, что земная ученость и земные искусства — лишь ненужное подобие ее рассказа. И я уверен,
что люди созданы разными и для этого.

чувство отчужденности. Это неутолимая тоска по чему-то неопределенному, драгоценному, безвозвратно утраченному. Никто не проникает в тайный сад через маленькую калитку. Никто не слышит труб сказочной страны, не видит волшебного моря. В самом лучшем случае мы ловим отзвук, отблеск на чьем-то лице или на картине, в лесу или на концерте, и преисполняемся печали, зная, что это неуловимо, и надо возвращаться к нашим болячкам, уличным проблемам, деловым бумагам. Изгнанники вспоминают дом. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если я не буду помнить тебя, если я не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Может ли простой ход времени придавать чему-то ценность? Нет, не может. Он дает дистанцию, а уж она придает ценность. Тот, кто родился и вырос в горах, не восхищается ими. Прекрасны они для туристов, глядящих издалека. Прежде, до космических полетов, мы не дивились Земле, как не дивится ребенок матери, пока не увидели незабываемых фотографий, где космический корабль «Земля» сверкал голубой драгоценностью на черном фоне. Мы понимаем, как дорог нам дом, когда из него уходим. Собственно, мы тоскуем по дому, когда нелегко вернуться. Где же наш дом? Где мы дома? Почему тоскуем? Не по нашей утраченной молодости, а по молодости человечества. Прошлое каждого из нас — символ общего прошлого, но не наоборот. Мы тоскуем не по 1955 году и не по 1255 году, а по раю, где осталась не только наша молодость, но и наша сущность. Кто мы такие теперь? Мы не знаем, не помним. Мы как царевна-лягушка, которая ждет поцелуя, чтобы стать собой. Тоскуя по раю, мы тоскуем не по былому времени, а по иному. Там, в раю, время было озером, мы в нем купались. Теперь это река, которая нас уносит. Нам неприютно в ней, хотя мы живем во времени, как живем в воздухе, но воздух мы любим, а время нет. Оно отравляет счастливейшие минуты, оно торопит нас. Нам хотелось бы войти в событие, погрузиться в него полностью, овладеть им, а времени на это никогда нет. Мы ощущаем время как врага, ибо скользим по нему к смерти. После смерти жены Льюис писал, что глядит в ночное небо и знает точно, что нигде во времени и в пространстве не найдет ее лица, ее голоса, ее рук. Время и есть — это нигде, это никогда. Даже если мы не умираем со смертью, мы уходим, мы часть прошлого. Память — единственная дамба в этом мире, которой мы можем остановить реку времени. Воспоминания драгоценны, ибо мы вынесли их из прошлого, как Робинзон Крузо, вещи с корабля. Но корабли наши тонут, дамбы рушатся. Ничто не остановит старение солнца, не отменит второй закон термодинамики. И храм достижений человеческих погибнет в развалинах Вселенной. Однако время и смерть друзья нам, не только враги. Обрамляя нашу жизнь, они придают ей великую ценность, как придает ее Земле космос. Когда мы подумаем о том, что умрем, жизнь многократно повышается в цене. Считают, что в минуту смерти мы проглядываем заново всю нашу жизнь и по-новому ценим ее. Но для этого не надо ждать смерти. Можно прямо сейчас поставить такой опыт. Вспомните какое-нибудь обычное событие, потом представьте, хорошо представьте, что вам осталось жить несколько минут. Теперь вспомните снова то же самое. Каким драгоценным,
оно покажется вам. Проделаем это со всей нашей жизнью и увидим, что смерть не только превращает жизнь в прошлое, но и придает прошлому жизнь. Не только обращает все ценное в былое, но и придает былому великую ценность. Тоскуя по безвозвратно ушедшему, мы видим его глазами смерти, хотя еще живы. Мы рождаемся и умираем, но страстно хотим жить после смерти. То, что нам нужно, за рекой. Если мы не можем через нее перебраться, если мы не можем увидеть лик Божий и жить, значит, мы жили впустую, мы проиграли, нам ничего не удалось. Последняя истина за стенами мира — или добрый Бог, или злой. Слишком уж тут все сходится. Сквозь мир проступают замысел, план, рисунок. Вопрос лишь в том, хорош ли художник. Чтобы это узнать, лучше всего с ним встретиться. Но как? Мы сосланы в страну времени. Как выбраться в вечность? История дала четыре дороги. Первая ведет назад, в прошлое, в золотой век, когда на земле жили боги. Это путь мифа. Миф переносит нас в сакральное время, в то вечное прошлое, из которого мы выпали в непрестанно перемещающееся настоящее. Вторая вообще уводит из времени. Это путь восточных религий, для которых время, а с ними и я, просто мнимости, майя, их нет. Третья через обетование и надежду ведет в будущее. Это путь Библии, эсхатологии, Царства Божьего. Четвертое, нынешнее, приспособило библейский путь к миру и ведет к небу на земле через диктатуру пролетариата, через овладение природой, через социальное планирование или хотя бы через гуманность. Это уже не важно. Сравнивая дороги, заметим, что только две из них ведут через время в вечность. Восточная не ведет через время, современная — к вечности. Можно разделить их и по другому признаку — вперед они ведут или назад. Тогда библейский путь и современный ориентированы на будущее, путь мифа и восточный — на прошлое. Современному западному человеку и верующему, и неверующему нелегко понять миф и восточную мистику. Мы живем надеждой на будущее, требуем от усилий смысла. Христианин уповает на небо, мирской человек — на землю. Они оба надеются. И Библия, и бизнес ценят слово «новый». Мы гордимся прогрессом, тем, что всегда есть новое под солнцем. Если же под солнцем нового нет — оно или он есть за солнцем, и от него обновляется все на свете. Можно найти в Писании и тоску по прошлому. Человек изгнан из сада, где Бог ходил перед ним во время прохлады дня. Оба пути, и вперед, и назад, подходят к нам, оба субъективно верны. Нас тянет и в прошлое, и в будущее. Мы тоскуем и надеемся, упали с высоты и карабкаемся в гору, изгнаны из рая и готовимся к нему. Даже те, кто не верят, что-то чувствуют. Даже те, кто не надеются на рай, на что-то надеются.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 Людвига ван Бетховена. Дирижер Ханс Шмидт.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы, и это редко довольно случается, прославляем память Филиппа, митрополита московского, всероссийского митрополита, предстоятеля Русской Православной Церкви. Правда, очень короткое время. Родился он в знатной семье бояры Колычевых в 1507 году. Жил в доме этом, с ранних лет проявлял любовь к Господу, к чтению книг. Ну а книги тогда были, естественно, все религиозного содержания. Это было Слово Божие. Это были творения святых отцов, и он как-то был чужд вот этой, скажем так, светской такой жизни, которая была свойственна людям из знатных родов, а он был из знатного рода. Правда, и родители его были тоже людьми благочестивыми. Мать его закончила жизнь, постригшись в монахини. И вот через 30 лет, находясь как-то в храме и слушая Слово Божие, ему запали в душу слова Спасителя. Нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Ибо одного будешь любить и усердствовать, а другого ненавидеть. И вот это так повернуло его душу, что он решил уйти из дома. Ушел из дома, не предупредив никого. Он снял свои одеяния, которые были свойственны носить людям боярского происхождения, оделся в одежду простолюдина и ушел из Москвы. Ушел из Москвы и направился на север. И какое-то время, несколько лет, жил в Кижах на берегу Онежского озера. Но нужно же было кормиться, питаться, собирать милостыню он не хотел, потому что был полон сил. Поэтому он пас стадо жителей того села, где он находился. Эти кижи сохранились до нашего времени. Это шедевры деревянного зодчества, многоглавый собор там Преображенский. Ну и здесь он жизнь проводил аскетическую. Можно ведь и пасти коров, скажем, и овец, скажем, и кого-то другого, а мыслями быть с Богом, возносить к Нему молитву. И о нем прослышали в Соловецком монастыре. И игумен этого монастыря, Антоний, позвал его в Соловки. И он стал простым послушником, даже еще не постриженным монахом. Он трудился на тех поприщах, куда его посылали. Он копал землю, он работал в хлебопекарне, наконец он работал в кузнице. Он работал на строительных работах. И через некоторое время настоятель монастыря Соловецкого постриг его в монахи и нарек ему имя Филиппом. И вот с тех пор он стал Филиппом, позднее митрополитом московским. Но и будучи монахом, он также нес послушание, удалялся иногда на несколько километров от обители, чтобы побыть в одиночестве. Это чем-то напоминает подвиг преподобного Серафима Саровского, который будет жить значительно позже. То есть он был человеком особого склада. Это был избранник Божий. И он действительно не только принял крещение, младенчестве, но всю жизнь он стремился облечься во Христа. И он оставил эту жизнь довольно состоятельную, безбедную, сытую, боярскую, да часто развеселую, и избрал себе иной путь. Это и особые избранники Божии. Человек был начитанный очень. Он не был простецом, не был просто боярским сыном. То, что он читал, он помнил и знал.

Он наравне с иноками берет камни, кирпичи и работает простым каменщиком, игумен Соловецкого монастыря. Я забыл вам напомнить о том, что он с детства, с юных лет, знал Иоанна Царевича и отца его, Василия Третьего. И Иоанн с симпатией относился к Филиппу. Тот Иоанн, который войдет в историю под именем Грозного, и который будет фактически палачом этого светильника веры. Но когда слава о Филиппе, как о подвижнике, как о благочестивом человеке святой жизни, дошла до Москвы, Иоанн IV или Иоанн Грозный стал царем. И в начале его царствования было довольно спокойным. Было спокойным, но потом со временем многое стало меняться. Он завел так называемую опричнину. Это своего рода, не знаешь даже, нет, не полиция, а это какая-то служба карательная при царе. Опричнину завел и пригласил до этого еще Филиппа стать митрополитом московским и всея Руси. Не хотел Филипп направляться в Москву. Он вообще с неохотой воспринимал всякое повышение, но воспринял это как волю Божию. И кроме того, узнав, что Иоанн изменился до неузнаваемости, он думал, что сможет как-то благотворно повлиять на Иоанна, и тот вспомнит о их юных годах. И вот он в Москве, и он просит Иоанна: отмени эту опричнину, прекрати проливать кровь христиан православных. А крови проливалось множество. Достаточно вспомнить поход Иоанна на Новгород, где были православные люди, жили. На Новгород и ту резню, которая была устроена в Новгороде. По-другому это не назовешь. Так что казнили людей на мосту у реки Волхов. Бросали тела в воду. И эта река довольно широкая, те, кто были там, знают об этом. Она окрасилась в красный цвет. Столько было загублено там людей. Причем не бояр новгородских, против которых царь мог иметь что-то, а простых, простых людей новгородцев. В храме Святой Софии на кресте, на центральном, сидит голубь, отлитый из металла. И вот это сохранилось предание, что когда сел голубь на крест на этот, прекратились эти зверства. Ну, а как быть с игуменом Псково-Печерского монастыря, Корнилием, который с хлебом и солью вышел встретить государя своего, царя, и вместо этого увидел блеснувшую саблю и голову, которую ему снес Иоанн IV, этому святому человеку, под наветом, конечно. Но наветы-то наветами, что вот он обнес стенами монастырь. Да обнес он, потому что бесконечные были набеги иноплеменников. И приходилось защищать святую обитель от разграбления. Оклеветали, что он создает какую-то крепость против чуть ли не царя Иоанна. Это немногие примеры, и этих примеров можно было бы множить количество, но память моя не

0: вмещает просто всего этого. И митрополит Филипп стал обличать его: прекрати проливать кровь христианскую, упраздни эту опричнину. А мало того, он кощунственно одевал опричников в монашеские одеяния и сам одевал монашеское одеяние. То есть вот такое совершенно противоестественное сочетание монашеского послушания, монашеского смирения и какой-то удивительной жестокости. Удивительная жестокость была у этого человека. И обличение он, значит, выслушивал, но закипал яростью против Филиппа. И в 1568 году Филипп стал митрополитом московским. И Иван IV сказал ему: против меня пошел, противостоишь мне, посмотрим, долго ли удержишься. И удержался он недолго. И на крестопоклонной неделе 368 года ворвались опричники в храм во время богослужения, схватили митрополита Филиппа. Да, до этого, правда, хотели придать видимость законности. Собралась Боярская дума, чтобы осудить митрополита, но ведь все боялись за свою голову. Попробуй не осуди, и сам лишишься жизни. И страха вот этого ради осудили. Соловков каких-то иноков прислали, которые лжесвидетельствовали против Филиппа. Так что не надо идеализировать жизни того времени и думать, что жестокость наступила только в 20 веке или в 19. Раньше это проявлялось. И раньше демонические силы боролись с Русью, с православием, подлинным, жизненным православием, реальным, а не тем православием, которое бывает только на языке у человека. И вот эти иноки оклеветали его, что он занимается волшебством, чуть ли не в колдовстве обвинили митрополита Филиппа. Ну, решили низложить его. И вот крестопоклонная неделя оказалась самым подходящим моментом для этого. Ворвались опричники, сорвали с него архиерейские одеяния. Здесь же облачили не просто в одежду мирскую, а в рубище, в лохмотья. И отправили в подвал монастыря Воскресенского. Там ему одели колодки на ноги, на руки, цепь повесили на шею тяжелую. И там, в этом сыром подвале, находился митрополит Филипп, глава, предстоятель, вернее, Русской Православной Церкви. Но, видимо, он, как бы, его присутствие все время тревожило царя. И тогда его сослали в Тверь, в Отрочь монастырь, где он также находился в заточении. Но недолго продолжалось, правда, это заточение, потому что на следующий год, в 369 году, Малюта Скуратов, это правая рука Иоанна Грозного, один из главных палачей и мучителей, ворвался в келью преподобного. Он тогда уже не в тюрьме сидел, не в темнице, а имел келью в этом монастыре, из которой его не выпускали. Митрополит Филипп стоял на молитве. Малюта Скуратов взял подушку, накинул ее на лицо митрополита Филиппа, и тот просто задохнулся. Он от удушья умер. Его погребли, потом перенесли после смерти Иоанна Грозного на Соловки, и позже уже в Москве похоронили там, где хоронили всех предстоятелей церквей, в Кремлевском соборе. Вот это скорбные довольно сведения. Почему я решил сегодня вспомнить более подробно о митрополите Филиппе? Потому что не столь давно появились слухи, они стали циркулировать среди верующих людей, православных, о том, что Иоанн Грозный, первый помазанный царь, первый царь вообще на Руси, до этого были великие князья, и что его необходимо причислить к лику святых. Причем, вы знаете, если в отношении отдельных людей возникают какие-то сомнения, то в отношении Иоанна Грозного, он, конечно, был верующим человеком, но он удивительным образом сочетал свою веру во Христа с этой безумной жестокостью. И, конечно, мы не можем сказать, что он облегся во Христа по-настоящему. Бог ему судья, но причислять к лику святых такого человека, от которого содрогалась Русь, и после его кончины и началось это смутное время. Вот оно продолжалось до 1613 года, до воцарения Михаила Федоровича Романова. Это смутное время. Всегда бывает так. После беззаконий, после жестокостей, после террора всегда в обществе наступает нестабильность определенная. И вот так же произошло и здесь. И я прочитал слова святейшего патриарха Алексия, который очень деликатно сказал, что не находит оснований для причисления к лику святых Иоанна Грозного. И что как же тогда быть со святым Корнилием Псково-Печерским, с замученными людьми и казненными Иоанном Грозным? А он ведь казненных, ну, конечно, не простых людей, а знаменитых, в синодик записывал, чтобы их поминали. Поминали, и казни все равно продолжались. Как же быть? Может быть, Корнилия тогда из лика святых вывести? Но это преподобный отец, это почитаемый в России, особенно в наших северных краях, игумен Псково-Печерского монастыря. Как это возможно? Это невозможно. И вот это настояние на канонизации, это не случайно. Одни люди, не зная ничего из истории, но был строгий просто человек, строгий с такой жесткой рукой. А то, что это был садист фактически, об этом не говорят. И не знают из чьих-то слов, а вот с чьих слов. Это люди, которые прекрасно все знают. И направлено это на разделение церкви. Направлено это на дискредитацию церкви, когда любой светский историк, совершенно непредвзято изучающий XVI век, скажет, да что же творится в церкви православной, если таких людей причисляют к лику святых. Что бы он на себя ни надевал, монашескую одежду, сколько бы часов он ни проводил за службой, но человека, который пролил столько крови. Вспомним Ветхий Завет, вспомним царя Давида. Он хотел построить Иерусалимский храм, но Господь ему сказал, ты не построишь, потому что ты пролил много крови. Хотя он проливал кровь не единоплеменников, а обороняясь от этих племен, которые окружали Израиль. И поэтому храм в Иерусалиме построил сын Давида, Соломон, руки которого не были обогрены кровью. Это ветхозаветный пример. А что же говорит о Новом Завете? И, конечно, он священномученик. Ну, мучения его не были страшными такими, не претерпевал он истязаниями. Но поскольку его насильно лишили жизни, удушили, чем отличается такая смерть от смерти, когда в затылок стреляли человеку в коридоре, пуля вонзалась, и он умирал. Более поздние времена, в 20 веке, когда появилось множество новомучеников и исповедников российских. А начало им, пожалуй, положил святой священномученик Филипп, митрополит Московский и всея Руси. И ему мы должны его просить и молиться, чтобы он своим предстательством перед Господом сохранил в единстве церковь нашу православную, в единстве и единомыслии, потому что ее разрушение желает только враг рода человеческого, дьявол. Поражу пастыря, и разбегутся овцы. Много раз, много попыток предпринималось. И пусть митрополит Филипп неустанно, он молится за нас, за церковь русскую, перед Господом Спасителем, перед Божией Матерью. И мы надеемся, что кровь новомучеников российских 20 века, она сохранит нашу церковь в единстве и единомыслии и дарует миллионам людей способность спасаться, обретать благодать Божию в ее недрах. И не только спасаться здесь, на земле, но и обрести оправдание у Господа, приятие Господом, когда душа разлучиться с телом, и тогда, когда в неведомые нам времена придет Господь судить живых и мертвых, и чтобы оказаться чадом русской церкви в большинстве своем по правую руку, которых благословляет Господь, а не по левую, которых Он изгоняет, говорит, что «не знаю вас». Вот такими мы не должны быть, не должны быть. И Церковь, благодать Божия, живущая в ней, помогает нам преодолевать человеческие немощи. Только надо помнить, что они у нас есть. Не надо забывать, не надо впадать в прелесть так называемую. Прелесть – это не то, что мы сейчас называем, говорим. Ах, какая прелесть! Какое прелестное статуэтка или картина, какое прелестное дитя, а прелесть как самообман, прельщение, прельщение, исходящее от темных сил. Да избавит нас Господь с вами, нас, всех знаемых нами, всех чад Русской Православной Церкви, и вразумит тех, кто имеет ревность не по разуму и служит не славе Божией, которая может явиться через нашу церковь, а ее поношению, поруганию и оклеветанию. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: Вы слушали духовный концерт на текст 26-го псалма «Господь просвещение мое» композитора Александра Никольского в исполнении братского хора Свято-Успенской Святогорской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Было бы несправедливо одоление пугачевщины приписывать одному Михельсону. Однако для современников им одержанные победы были наиболее очевидны. Многих военачальников это беспокоило. Начались попытки связать свое имя хотя бы с поимкой Пугачева. Тут поле было для всех открыто. Самозванец попал в руки властей без прямого участия кого бы то ни было из тех, кто его ловил. Суворов первый примчался в Яицкий городок и усердно занялся поспешным выпроваживанием супостата, уже заклепанного в колодку. Потом всем захотелось быть первыми вестниками счастливого события. Начались гонки курьеров. Потом Потемкин, находясь в непрестанном соревновании с Паниным, пожелал заполучить знаменитого пленника в свои руки. Он намекнул Державину, чтобы тот поспособствовал доставлению Пугачева не в военную команду, то есть к Панину, а в секретную комиссию, то есть к Потемкину. Но уже Суворов Яицкий завладел Пугачевым и, посадив в клетку, картинно вез его в Симбирск, к Панину. Державин был тут бессилен, Потемкин все же обиделся. Но эта обида была ничто перед новой грозой, которая шла с другой стороны и теперь над Державиным разразилась. Назначение Панина почти совпало с падением Саратова. Саратовским властям пришлось отчитываться в своих действиях уже перед новым главнокомандующим. Недруги Державина, Кречетников и Башняк, дождались праздника. Разумеется, и в собственных объяснениях, и в объяснениях ими, подсказанных другими лицами, они старались обелить себя и очернить Ладыженского с Державиным. По-ихнему выходило, что ветреный человек гвардии, поручик Державин, держал себя дерзко, вызывающе, вслух поносил коменданта, бунтовал против него офицеров, что действиями своими Ладыженский и Державин ослабили оборону города, уже не правда, но они не возвели необходимого укрепления, да, но потому, что именно Башняк этому противился, что экспедицию к Петровску совершил Башняк, а не Державин, ложь грубая и наивная, что перед появлением самозванца Державин из города скрылся без надобности. Главное и самое тяжелое для Державина ложь. Он уехал по необходимости и лишь не успел вернуться, к тому же сам Кречетников перед тем требовал его удаления из города. Панин был человек умный, умел быть смирным, когда надо, и дерзким, когда можно. Сам умел польстить и хотел, чтоб ему польстили. Сам знал свое место и любил, чтобы и другие знали. Заносчивый поручик ему по всем донесениям не понравился. Он даже забыл, что недавно сам благодарил Державина за действия против киргизов и решил быть к нему особливо строгим. А тут еще слухи о Державине дошли до императрицы, которая попросила Панина, когда случай будет, пообъяснить наведанием об обращении всего гвардии поручика Державина и соответствовало ли его храбрость и искусство его словам. Обо всем этом Державин еще ничего не знал. В таких обстоятельствах ему нужно было заручиться благосклонностью Панина. А вместо этого он нечаянно навлек на себя его лютый гнев. О выдаче самозванца Державин узнал от Мельникова, своего пленника, в тот самый день, когда Пугачев был доставлен в Яицкий городок офицеру Маврину. Но Державин находился географически ближе к начальству, нежели Маврин, поэтому он-то и был, в сущности, первым вестником. Но свои донесения он отправил двум непосредственным начальникам своим, Голицыну и Потемкину, а не Панину. По субординации он так и должен был поступить, однако случайно узнал. Узнав об этом, Панин пришел в бешенство. Его особенно беспокоило, что как бы Потемкин не опередил его в донесении государыни. Рассвирепев, он тотчас велел Голицыну и Мансурову затребовать от Державина объяснений по поводу саратовских дел. Узнав о взводимых на него обвинениях, Державин оскорбился, вскипел и через головы генералов послал объяснение прямо Панину. В заключении требовал над собой военного суда.
Это все было неприятно Панину. Он знал, что заслуги Державина, засвидетельствованные Бибиковым, Голицыным, Потемкиным, Суворовым и самим же Паниным, были больше его провинности. А вот для Кречетникова, которому Панин вообще покровительствовал, суд мог кончиться большими неприятностями. И Панин написал Державину длинное, нравоучительное и едкое письмо. Насмехался, что не им Державин и Пугачев пойман, но в суде отказал. В это самое время Потемкин, который ничего не знал о невзгодах Державина, вызвал его в Казань. Державин отправился, но дорогу не стерпел и решился заехать к Панину, объясниться лично. Он вырос в глуши, воспитался в казарме, да на постоялом дворе, да в огне пугачевщины. С младенчества было ему внушено несколько твердых и простых правил веры и нравственности. Они и теперь, к 30 годам, остались главным его мерилом. Добро и зло разделял он ясно, отчетливо, о себе самом всегда знал. Вот это я делаю хорошо, а это дурно. Словом, умом был прям, а душою прост. Прямота была главная в нем, и это уже тогда было главное, за что любили его одни и не любили другие. Себя он считал горячим, горячность и была в нем, но прежде всего он был просто нетерпелив. Видя вокруг лукавство и ложь, он нередко отчаивался в прямом пути, решал быть хитрым, скрытным, как все другие. Тогда любил уверять себя, будто действует проницательно, предусмотрительно, трезво и хладнокровно, но всего этого хватало лишь до тех пор, пока все шло гладко, и пока в сущности ни хитрость, ни хладнокровие не подвергались настоящему испытанию. При первом препятствии, при первом же столкновении с ложью, с обидой, с несправедливостью, то есть как раз, когда хитрость и хладнокровие действительно становились нужны, Державин терял терпение, срывался и уж тут давал волю своей горячности. Не смотрел ни на что, шел прямиком, делался в правде черт, как однажды сам о себе сказал. Подъезжая к Симбирску, постановил он понравиться Панину, чтобы тот сложил гнев на милость. Решил высказать себя с лучшей стороны, пустить в ход все, и благонравие, и почтительность, и скромность, и даже свою горячность и прямоту в той самой мере, насколько они могут понравиться начальству. Это была особенно тонкая хитрость, и Державин особенно на нее и рассчитывал. В Симбирске он прежде всего явился к Голицыну. Панин был на охоте. Державин его даже встретил, приближаясь к городу. Увидев гостя, Голицын перепугался. «Как? Вы здесь? Зачем?» «Еду в Казань по предписанию генерала Потемкина, но рассудил главнокомандующему засвидетельствовать свое почтение». «Да знаете ли вы, что он недели две публично, за столом, более не говорит ничего, когда ожидает от государыни повеления повесить вас вместе с Пугачевым? Ежели я виноват, то от гнева царского нигде уйти не могу». «Хорошо, — сказал князь, — но я, вас любя, не советую к нему являться. Поезжайте в Казань к Потемкину и ищите его покровительство». «Нет, я хочу видеть графа». Вечером Панин приехал с охоты. Пошли в главную квартиру, Панин сидел у себя в кабинете, с ним был Михельсон. Державин представился. Ничего не ответив на представление, Панин важно спросил: «Пугачева видал?» Это был намек, но Державин, решив быть смирным, сделал вид, что не понял. Ответил почтительно: «Точно так, видел на коне под Петровском». Граф отвернулся и сказал Михельсону: «Прикажи привести Емельку». Привели самозванца. Он был в широком потертом тулупе, по рукам и ногам в оковах. Вошед он стал перед Паниным на колени. Лицо у него было круглое, волосы и борода окамелком, черные, всклоченные, глаза черные, с желтыми белками. На вид ему было лет 35 или 40. «Здоров ли, Емелька?» — спросил Петр Иванович. — «Ночи не сплю. Все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство». «Надейся на милосердие государыни», — сказал Панин. Ни на какое милосердие Пугачеву рассчитывать не приходилось. Его увели.
Панин весьма превозносился тем, что самозванец в руках у него, а не у Державина и не у Потемкина. Для того и разыграна была вся сцена. Державин крепился. После этого пошли ужинать. Панин не отпустил Державина, но и не пригласил к столу. Тогда-то благоразумие и покинуло гвардии офицера. Он вспомнил с негодованием, что перед отъездом из Петербурга, находясь при карауле в Зимнем дворце, получал приглашение к столу самой государыни, то без особого приглашения с прочими штаб и обер-офицерами осмелился сесть. Ужин начался. Вдруг Панин, окинув взором сидячих, увидел Державина, которого недавно за тем же столом грозился повесить. Сперва он нахмурился, потом заморгал глазами, такая была у него привычка, потом встал, вышел из-за стола, сказав, что забыл отправить курьера к императрице. Державин спокойно отужинал. На другой день, еще до рассвета, он вновь явился. Его провели в галерею, служившую приемной. Там он прождал несколько часов. Один за другим собрались офицеры. Наконец Панин вышел. Он был в широком атласном шлафроке светло-серого цвета и в большом колпаке французского фасона, перевязанном розовыми лентами. Он стал ходить по галерее взад и вперед, не заговаривая ни с кем и не удостоив Державина даже взгляда. Долго Державин ждал, но внезапно терпение его покинуло. Он внезапно подошел к Панину, однако с почтением. «Я имел несчастье получить вашего сиятельства неудовлетворительный ордер. Беру смелость объясниться». Панин все еще шел. Державин взял его за руку и остановил. Панин вытаращил глаза, потом приказал следовать за собой. В кабинете поднялась буря. Все саратовские вины Державина вновь и вновь ему перечислены. Пока Панин кричал, Державин успел припомнить благие свои намерения. Он выслушал генеральские окрики с подобострастием и разом пошел с главных своих козырей слезти и простодушия. «Это все правда, ваше сиятельство», — сказал он. «Я виноват пылким моим характером, но не ревностную службою. Кто бы стал вас обвинять, что вы, быв в отставке, на покое, из особливой любви к Отечеству и приверженности к высочайшей службе, всемилостивейшей государыне, приняли на себя в столь опасное время предводить войсками против злейших врагов, не щадя своей жизни? Так и я, когда все погибло, забыв себя, внушал в коменданта и во всех долг присяги к обороне города. Все это было с чувствительностью выговорено. Сердце Панина дрогнуло. Значит, этот молодой, пылкий, такой неопытный в жизни, такой прямодушный офицер действительно верил, что он, Панин, пошел предводить войсками из особливой любви и приверженности, не щадя жизни и прочее. В словах Державина он увидел себя прекрасным.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.
1: Шестнадцатого июля – День памяти поэта и философа Вячеслава Иванова.
2: «Десять минут с классикой». Русская поэзия XX века. Вячеслав Иванов.
3: Из римского дневника 1944 года. Январь. Великое бессмертие хочет, а малое себе не прочит ни долгой памяти в роду, ни слав на Божьем суду. Иное вымолит спасенье от беспощадного конца. Случайной ласки воскресенье, улыбку милого лица. Тебе завет, потомок мой, земли грядущий поселенец. От зверя предка путь прямой к звериности глухонемой. От зверя кто спасет? Младенец. Его лишь ты в себе спаси. Еще невинный он играет с лучом и к Богу в небеси, смеясь, ручонки простирает. Густой, пахучий, вешний клей московских смольных тополей я обоняю в снах разлуки и слышу ласковые звуки давно умолкших окрест слов, старинный звон колоколов. Но на родное пепелище любить и плакать не приду, могил я милых не найду на перепаханном кладбище. У лукоморья дуб зеленый, он над пучиною соленой певцом посажен при луке. Растет в молве укорененный, укорененный в языке, и небылица былью станет, коли певец ее помянет, коль имя ей умел наречь. Отступит море, дуб не вянет, пока жива родная речь. Февраль. И поэт чему-то учит, но не мудростью своей. Ей он всего скорее всех смутит или всем наскучит. Жизнь сладка ли на вкус, горька ли, сам ты должен распознать, и свои у всех печали. Учит он воспоминать. Март. Себя надменно не кори, что большего не совершил. О том, что мог, не говори, коль не нашлось на дело сил. Кто стан свой знает, сердцем прост, не тот же ль твой, как ни тянись, останется природный рост. За тенью славы не гонись. Тень за тобой, не ты за ней. Порой короче тень, чем ты, порой протянется длинней, чтоб исказить твои черты. Будь слуха страж, твоя струна, звал душу лирою Платон, всегда ли равно напряжена, и верен ли звучанье тон? Искусство ангельской руки в целительном наитье сна так нагнетет твои колки, чтобы не лопнула струна. Май. Так вся на полосе подвижной отпечатлелась жизнь моя прямой уликой необлыжной мной сыгранного жития. Но на себя, на лицедея, взглянуть разок из темноты, вмешаться в действие не смея, полюбопытствовал бы ты. Аль жутко? Огляди, в начале мытарстве демонских расправ нас ожидает в темной зале загробный кинематограф. Европа, утро хмурый холод, и хмурь содвинутых бровей, и в серой мгле циклопов молот, и тень готических церквей. Россия, рельсовый широкий по снегу путь, мешки, узлы, на странничьей тропе далекой вериги или кандалы. Земля, седые океаны, и горных белизна костей, и как расползшиеся раны по телу города людей. Ноябрь. Станет шар земной теснее, мы содвинемся плотнее, распредем кудель в клубок, мы волчок над бездной темной, пред вселенную огромной, звездной пыли мы комок. Вопросит судья от века смутно жданный человека: видишь, как ты мал и сир? В гордом помысле не кайся, от себя не отрекайся, смело молви: я твой мир. И чудесную спиралью, расклубясь ты даль за далью, обовьешь твоим кольцом, и предстанешь взором отчим, уж не известью предзодчим, а его другим лицом.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер один Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Андре Превин.

0: Программу «Календарь памятных дат» ведет Марина Михайлова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Календарь». И сегодня мы поговорим о замечательном русском поэте Вячеславе Ивановиче Иванове, который родился в Москве 16 февраля 1866 года и умер в Риме 16 июля 1949 года. Вячеслав Иванович Иванов не принадлежит к числу тех поэтов, которые известны всем. И он не входит в школьную программу, как Блок или Владимир Маяковский. Это не тот, чьи стихи на памяти у всех, как Пушкин, Лермонтов или Некрасов. И тем не менее, то место, которое занимает Вячеслав Иванов в истории русской поэзии, оно совершенно уникально и принадлежит ему по праву. Это теоретик русского символизма. Это философ. И, снова повторю, это прекрасный поэт. Хотя его поэзия не для всех. Она драгоценна, она сложна. И связано это с тем, что Вячеслав Иванов был не только поэтом, но и филологом. Это поэзия ученого человека и для ученых людей. Но, с другой стороны, вот я попробую прочесть вам стихотворение, которое я очень люблю. Это стихи из цикла Вячеслава Иванова «Царство прозрачности». И вы почувствуете, что, да, эта поэзия непростая, но, тем не менее, она может восприниматься обычным слушателем, среднеинтеллигентным человеком, каким мы все являемся, и она может восприниматься даже на слух, что, собственно говоря, и определяет качество поэзии. Поэзия не должна быть бумажной, она должна быть произносимой и воспринимаемой на слух. Так вот, стихотворение, открывающее цикл «Царство прозрачности». «Когда, сердца пронзив прозрачность, исполнит солнцем темных нас, мы возблестим, как угля мрачность, преображенная в алмаз». Взыграв игрою встреч небесных, ответный крик твоих лучей, о свет, мы будем в гранях тесных, ты сам и цель твоих мечей. Всепроницаемый святыней луча божественная, да, стань в сердце жертвенном твердыней, солнце дробящая звезда. Это стихотворение удивительное и прекрасное, и очень востребованное в русской поэзии. Александр Блок, который был с Ивановым в многолетнем творческом диалоге, противостоянии, ученичестве, в очень сложных отношениях, он цитирует эти стихи. В поэме «Возмездие» есть строки: «Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз». Это образ, который восходит к нескольким источникам, в том числе и к «Царству прозрачности» Иванова. Вот эти стихи, они прекрасны. Они фонетически даже очень хороши. В них есть энергия и очень мудрый строй. Мы видим, что здесь есть такие сложные соединения согласных все время. «Пронзив прозрачность, возблестим», или «взыграв игрою встреч небесных». Почему это так? Потому что речь идет о сложном процессе претворения темной, угольной, антрацитово-черной человеческой природы в прозрачный и твердый, крепкий алмаз. И происходит это через встречу с божественным светом. Вот в этой строке: «О свет, мы будем в гранях тесных, ты сам и цель твоих мечей». В этих строках свет написан с большой буквы. Речь идет о божественном свете, и речь идет о божественном процессе богочеловечества, о том, что Господь Бог, который воплотился от Духа Святой и Марии Девы и стал человеком, открыл для каждого из нас дорогу преображения. Мы можем сделаться прозрачными для божественной воли, и мы можем исполниться солнцем правды, силой Духа Святого, присутствием Бога нашего Иисуса Христа в нас. И вот тогда произойдет это чудо. Вместо темного, непрозрачного угля мы сделаемся алмазом, который способен преломлять в гранях своих божественный свет, нести его, сохранять и сиять, передавать этот свет в окружающее пространство. Вот эти стихи очень простые, и вместе с тем в них есть вот та сила образа и поэтической мысли, которая делает их очень подлинными. Поэтому я могу предположить, что Вячеслав Иванов, он просто тот поэт, час которого еще не настал. Для многих уже сейчас это любимый автор и известный, но может статься, что его перестали.

учился, закончил гимназию с золотой медалью, и с ранних лет в нем раскрылись способности к языкам и к литературе. Я помню эпизод из воспоминаний дочери Вячеслава Иванова. Она рассказывает, что однажды ей в школе задали написать сочинение на немецком языке по предмету немецкая литература. Она должна была сравнить поэзию Гёте и Шиллера. Она писала это сочинение с большими трудами, муками. Лидия Вячеславовна Иванова не была сильна в немецком языке. Насколько она хорошо, свободно, красиво говорила по-французски и по-итальянски, настолько немецкий был ей не близок. И вот сидит девочка, страдает над сочинением, отец подходит к ней, начинает помогать, увлекается и пишет сочинение за нее. Вот Вячеслав Иванович Иванов написал сочинение о сравнительном анализе поэзии Гёте и Шиллера, и написал он его на литературном немецком языке того времени, конца XVIII, начала XIX века. Лидия принесла сочинение и подала его учительнице. Учительница посмотрела и сказала: «Девочка, откуда ты списала эту работу?» Лидия сказала: «Я не списала, но мне помогал папа». Учительница пришла в еще больший гнев и сказала, что это невозможно. Сегодня никто не способен так писать. И вот эта история, она очень забавна, потому что Вячеслав Иванов был способен читать, писать, говорить так, как говорили итальянцы, немцы, французы, греки, римляне разных веков, разных периодов. Он был удивительным, потрясающим филологом. И, кстати, именно поэтому с ним было очень тяжело работать, автором, чьи переводы доставалось редактировать Вячеславу Иванову. Известна, опять же, история о том, как Вячеслав Иванов страшно рассорился с Анастасией Николаевной Чеботаревской, которая переводила «Мадам Бовари» Флобера. Вот метод редактирования перевода у Иванова был такой. Он перечитывал текст, во-первых, а во-вторых, он принимался править, корректировать, улучшать и исправлять перевод, что приводило иногда к полному несовпадению того, что сделал переводчик, с окончательным результатом. Но зато Иванов старался максимально приблизить перевод к оригиналу, как он его понимал. И это иногда приводило к конфликтам. Вот в случае с Чеботаревской получилось так, что сначала они очень вежливо и нежно поздоровались, они дружили и были очень близкими людьми. Затем из окна второго этажа донеслись разговоры на повышенных тонах из кабинета Вячеслава. Затем оттуда донеслись крики, а потом оттуда стали вылетать разные вещи на газон. И в слезах и гневе Чеботаревская покинула дом Ивановых, отношения были прерваны, к счастью, не навсегда. Но вот, тем не менее, такая тонкость чувства других языков и несомненная стилистическая особенность, которой обладал Иванов, она приводила к тому, что переводчики на него обижались. Слишком большое присутствие редактора он вносил в перевод. Вот, значит, эти удивительные способности к языкам, они проявились в достаточно раннем возрасте. И в те же самые ранние годы, когда Иванов учится еще в гимназии, он увлекается античной историей и литературой, и свое глубокое увлечение античностью он сохраняет на всю жизнь. Опять же, это не уклонилось от внимания его детей. Дети Вячеслава, Лидия и Дмитрий, они издавали такой юмористический журнал, который назывался «Гляс народа». Это была такая описка, опечатка, но они посчитали, что это забавно, и надо это оставить. И вот в этом самом «Глясе народа» они печатали разные забавные тексты, в том числе пародии на собственного отца. И, в частности, там были пародии на античные переводы Вячеслава Иванова. А надо сказать, что Вячеслав переводил множество классических авторов. Он переводил и Алкея, и Сафо, и других лириков и греческих, и римских. А кроме того, еще
Ведь он переводил и поэзию.

0: эпохи Возрождения, Данте, Петрарку, которые были написаны вот на этом удивительном языке, который находился на границе между итальянским современным и латынью. Так вот, эти переводы ивановские, они были пародированы его детьми. Ну вот я вам процитирую немножечко воспоминания дочери Вячеслава Ивановича, Лидии Ивановой. Она говорит: «Мы решили издавать газету, назвали ее «Пуля времен», «Гляс наших, открытый всему новому, но благородному». «Пуля» выходила в одном рукописном экземпляре. В сотрудники мы привлекли группу воображаемых персонажей. Политические передовицы писал, не боясь громовых метафор, заядлый монархист генерал «Поедай жаркое». Культурной частью ведал бывший семинарист Фьюресценский. Ну, скажу вам, что Фьюресценский — это, конечно же, Флоренский, который был другом Вячеслава Иванова, бывал у него на башне на Таврической улице в Петербурге. Лидия хорошо его знала. Семинарист Фьюресценский. Были и другие сотрудники, римские монсеньоры, модные, знакомые и незнакомые писатели, а подчас и римский папа. В отделе объявлений появлялись сообщения о литературных новинках. Так, например, «Пуля», вдохновленная переводом Вячеслава Иванова из «Алкея». «Пойми, кто может, буйную дурь ветров, валы катятся, этот отсюда, тот оттуда». Вот это подлинная цитата из перевода отца. Что дети делают? Они пародируют это. Вячеслав Иванов наконец-то издает свои многочисленные фрагменты из греческих классиков. Книга выходит под заглавием «То туды, то сюды». Ввиду крайней пестроты ее содержания, в книгоиздательстве «Буйная дурь», «Олимпия», 1932 год. Ну вот это такие забавные истории. Надо сказать, что Вячеслав, кроме всех прочих своих достоинств, был человеком, в котором соединялась самая высокая изысканная ученость и самая подлинная радость жизни, чувство юмора. Притом жизнь его не была безоблачной. Вот уже в те самые гимназические годы, когда так блистательно проявились его способности, он вынужден был зарабатывать частными уроками, поддерживая семью. В это время он теряет веру, проходит через подростковый кризис веры, который с многими детьми случается, находится на грани самоубийства в какой-то момент. Но, к счастью, с Божьей помощью все трудности эти он преодолел, закончил блистательно историко-филологический факультет Московского университета. При этом он умудрился поучиться и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне. И вот возвращается после этого в Россию. Надо сказать, что женой Иванова в 1893 году становится Лидия Дмитриевна Зиновьева Аннибал. Такая удивительная женщина, в которой современники отмечали солнечную жизненную энергию. Она была человеком очень талантливым и щедрым. И умерла она рано, жертвенной смертью. Была эпидемия скарлатины в имении ее. И она помогала лечить крестьянских детей, заразилась скарлатиной и умерла достаточно молодым человеком. Вот Лидия Дмитриевна Зиновьева Аннибал — это та женщина, которая была музой Вячеслава. До этого у него была семья, но он оставил жену и дочь, пережил очень тяжелый бракоразводный процесс. Но, в конце концов, Зиновьева получила развод, она тоже была замужем, Иванов тоже, и вот они поженились. С их браком связана вот эта удивительная страница в истории русского символизма — «Башня» Вячеслава Иванова. Он написал такие очень красивые стихи: «Пришелец на башне, притон я обрел своею царицей Сивиллой. Над городом мороком сизый орел с орлицей ширококрылой». Ну и дальше. Эта башня до сих пор возвышается над Таврическим садом, угол Тверской и Таврической. Это место, где бывали все, начиная от Мережковского, Гиппиус, Блока, Бальмонта, Валерия Брюсова. Андрей Белый туда приезжал просто с чемоданом без звонка из Москвы. Его всегда там принимали. И заканчивая молодыми поэтами Гумилев, Ахматова, Мандельштам, все они прошли через башню, через литературные среды на башне. Там бывали и художники, там Добужинский, Сомов, Сергей Судейкин. Там бывали и композиторы, музыканты. Иванов очень дружил со Скрябиным. Вот башня — это была удивительная атмосфера жизнестроительства, как говорил Вячеслав. Они считали, что культура — это та сила, вот та точка, в которой собирается творческая энергия народа. И через культурное действие можно изменить каким-то образом жизнь. Вот не случайно Иванов так дружит со Скрябиным. Вы знаете, что у Скрябина была такая удивительная мысль. Он задумал музыку, которая должна была быть исполнена, и в этот момент завершился бы исторический цикл «Эон», да, определенный этап в истории человечества. Скрябин не дописал эту музыку, он умер скоропостижно, трагически. Но никто не знает, что было бы, если бы он завершил эту свою поэму и исполнил ее. Так вот, башня — это удивительный такой стержень художественной, литературной жизни Петербурга. Вячеслав Иванов становится философом, теоретиком русского религиозного символизма. И кроме поэтических сборников с невероятно красивыми названиями «Кормчие звезды», «Пламенеющее сердце», «Прозрачность», он пишет еще и теоретические книги. Это сборники статей, затрагивающих вопросы эстетики, философии, религии, культуры. Они называются «По звездам», «Борозды и межи», «Родное и вселенское». Очень знаменитая книга Иванова, написанная в 21-м году, это переписка из двух углов. Вячеслав Иванов и Гершензон из двух углов одной комнаты пишут друг другу письма, и это удивительно, голодные, больные, потрясенные, напуганные, смятенные революцией люди — они думают совершенно даже не о спасении собственной жизни и не о своем благополучии. Они размышляют о судьбах мировой культуры, о том, каким образом вот этот кризис, претерпеваемый Россией и Европой, может повлиять на судьбы мира. И вот Иванов — это тот человек, который соединяет в себе высочайшую ученость и очень яркое такое художественное дарование. Ну вот я прочту вам еще одно стихотворение, оно из сборника «Кормчие звезды». Эпиграф к «Кормчим звездам» Иванов избирает из Данте, из «Божественной комедии». Это слова, которые означают: «Немногое извне доступно было взору, но через то звезды я видел ясными и крупными необычно». По-итальянски это звучит так: «Poco pote apparir gli dei di fuori, ma per quel poco vedevio le stelle, di lor solere e più chiare e maggiori». Вот еще более яркие и крупные звезды видит Данте из пещеры. И понятно, что речь идет о мистической пещере Платона, той темнице земного бытия, в которой мы заключены. Но оказывается, что из этой темницы звезды духа, божественные ориентиры, могут быть видны как никогда ясно. И вот Вячеслав Иванов в начале 900-х годов, в это темное, смутное, такое шаткое время, которое предшествовало Первой русской революции, он пишет сборник «Кормчие звезды», и туда входит стихотворение «Пробуждение». «И был я подобен уснувшему розовым вечером на палубе шаткой при кликах пловцов, подъемлющих якорь. Проснулся, глядит гость корабельный, висит огнезрящая и дышит над ним живая бездна, глухая бездна ропщет под ним, гнет ветер неудержный, мачты упорные и мерная в небе высоком от созвездия ходит до созвездия щегла. Глядит, не дышит, верного брега сын потерян в безднах, а с ним плывут, вернее брега, кормчие звезды». Удивительные эти стихи, во-первых, потому что это такая живая архаика. Ведь в этом стихотворении мы увидим множество церковнославянизмов, начиная вот от этого странного словечка «щегла», которое означает «мачта» просто-напросто. Но это исконно русское слово, в отличие от «мачты», которое является заимствованным словом из германских языков. А кроме того, посмотрите, «брег», повторяется это слово. Клики, подъемлющие, не поднимающие, а подъемлющие якорь, пловцы. Вот очень ярко это стихотворение окрашено как хранящее строй древнерусской церковнославянской речи. Но, кроме всего прочего, в нем еще и смысл духовный, совершенно отчетливо определенный. Да, каждый из нас находится между двумя безднами. Под нами вот эта зыбкая, неверная, угрожающая бездна, глухая, море житейского, но зато над нами висит и дышит огнезрящая, живая бездна божественного. И мы имеем возможность либо погружаться вот в эту глухую ночь и тьму, и тяжелые соленые воды, либо мы можем взором своим стремиться к кормчим звездам. Затерян в безднах верного берега сын, но над ним кормчие звезды. Это удивительный образ жизни человека и того, какой она может быть. Ну и вот, заканчивая наш разговор, мы только начали его, к сожалению, но Иванов — это такой поэт, о котором невозможно говорить мало. Скажу вам, что он пережил русскую революцию, он бежал в Баку после Октябрьского переворота. Некоторое время был там профессором в университете, а затем ему удалось вырваться за границу, и последние годы жизни Иванова он живет в Италии, в Риме, и умирает там в 1949 году. Он написал, вернувшись в Рим, замечательный цикл «Римские сонеты». И вот последнее стихотворение этого цикла, оно о том, как догорает день, но точно так же гаснет человеческая жизнь. «Пью медленно медвяный солнце свет, густеющий, как долу звон прощальный, и светил дух печалью беспечальной, весь полнота, какой названья нет. Не медом ли воскресших полных лет он напоен, сей кубок дня венчальный? Не вечность ли свой перстень обручальный простерла дню за гранью зримых мет? Зеркальному подобно морю слава огнистого небесного расплава, где тает диск и тонет исполин. Ослепшими перстами луч ощупал верх пинии, и глаз потух. Один на золоте круглится синий купол».
1: Программу «Календарь памятных дат» вела Марина Михайлова.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Утраченные храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Голландская церковь на Невском проспекте. Голландская община Петербурга, конечно, всегда была немногочисленной. Но особенно в 18 и в конце 19, да и в начале 19 века она была влиятельна. И к тому же, что свойственно голландцам, она была очень самостоятельной общиной. В первые годы существования голландцы молились в церкви в доме адмирала Крюйса, рядом с адмиралтейством, и которая располагалась между набережной Невы и Немецкой улицей. Часовню снесли в 30-м году и по ветхости. И тогда община голландской церкви за 315 рублей купила участок с домом, расположенным на углу Мойки и Невской перспективы. Когда-то этот дом принадлежал члену голландской общины Пьеру Пузи и с 1719 года использовался под национальную школу. И здесь жил назначенный общиной учитель. Его называли домом на маленькой речке, то есть домом на Мойке. И вот в 1732 году рядом община смогла приобрести дом генерала Лефорта, гораздо больше и за большую стоимость 1500 рублей, и стала обладательницей большого участка земли. И таким образом церковь, надо сказать, что перенос церкви в 1730-х годах за Мойку был характерен вообще для тогдашней политики. Потому что после больших пожаров 1730-х годов вообще иностранцам запретили строить свои храмы в городской черте, а граница города проходила как раз по реке Мье. И вот если немцы получили место для своей лютеранской церкви, и потом было получено место для католической церкви на Невской перспективе уже во второй половине 1730-х годов, то голландцы оказались на этой самой линии церковных зданий иностранных общин Петербурга еще до воцарения императрицы Анны Иоанновны. К сожалению, оба дома, которые не были каменными, но стояли вот помещение церкви и помещение школы голландской на участке на берегу Мойки. К сожалению, они сгорели во время пожаров, которые охватили всю Адмиралтейскую часть, и сгорели в 1736 году. В 43-м году, тем не менее, уже упоминалось, что община имеет два дома – церковь и дом церкви. И как раз тогда, под наблюдением пастора Крамера, решили строить новое церковное здание. Необходимые на постройку средства были получены от Генеральных Штатов 2000 гульденов и от сбора средств в Амстердаме, принявшего около 5000 гульденов. Также внесли свою лепту и, конечно, голландцы, живущие в Петербурге. В церкви расположение кафедры и скамей для пастора, церковного совета и общины, согласно голландскому вкусу, но без стульев, а со скамьями по обеим сторонам до самого конца и широким подходом к ограде для крещения и к кафедре, было украшено резным деревом. Эта резьба была позолочена или окрашена в небесно-голубой цвет. Растительный орнамент был повсюду позолочен, что очень украшает и без того красивую кафедру. Мужчины сидят по правую руку, а женщины по левую, до самого конца, на скамьях. Скамьи пастора и членов церковного совета стоят вдоль стен по правой и левым сторонам. Аналои были покрыты зеленой краской. Эта каменная церковь была построена как раз в 1742 году и использовалась 90 лет, по 1832 год. Хотя, конечно, в 1770 году ее пришлось ремонтировать, потому что сгнили балки. Потом был произведен ремонт уже в 1790-х годах. И амстердамский хлеботорговец де Клерк присутствовал в этом здании на богослужении в 1816 году и описывал его. Всего лишь одна комната, тем не менее убрана с очень большим вкусом. Единственным украшением здесь имевшимся было нечто вроде трона для нашего посла. Было понятно, что нидерландский посол во втором десятилетии XIX века приобрел особое значение при русском дворе. Потому что сестра императора Александра, ну и так же, как и императора Николая I, Анна, вышла замуж за наследника престола и стала потом голландской королевой. Поэтому, когда старое здание обветшало и приход голландской церкви решил строить новое здание, то церковный совет, понимая, что здание на главной уже улице, на Невском проспекте, будет стоить очень дорого, проект, составленный архитектором Жако, был очень дорог. Надо было потратить около 400 тысяч рублей. Но приход очень рассчитывал на помощь императора и, в общем, небезосновательно. Его Величество, без сомнения, прикажет нам выдать эту сумму из расчета 5% годового роста с погашением займов из доходных домов. Дело в том, что проект, который составил в 1830 году Жако, включал в себя не только, собственно, церковь, но церковь как часть общего здания. Ведь и сегодня, идя по Невскому проспекту, вы порой и не замечаете паперть Голландской церкви, потому что ступени этой паперти встроены в общую линию фасадов большого доходного дома. И, собственно говоря, все здание, которое выходит на Невский проспект, является жилым и торговым домом. Это было и при его строительстве, и до сих пор так. В первом этаже магазины, и на втором этаже зачастую магазины, а третий этаж жилой. И только четырехколонный дорический портик, который охватывает все это здание по высоте, увенчанный фронтоном, на котором два ангела держат раскрытое священное писание на фоне разгорающихся лучей небесного сияния, а выше мы видим такой плосковатый серебристый купол. Вот только этот фронтон и купол говорят нам о храме, который фактически стоит во дворе. Вот надо войти с паперти мимо этих колонн в вестибюль и, пройдя его только, попадаешь в церковный зал. Церковный зал выполнен в виде ротонды, которая имела диаметр более 8 саженей, то есть около 17 метров. Под церковным залом также предполагались полуподвальные помещения, зал для заседания церковного совета, комнаты для пастора и одна еще комната под склеп, где могли быть похоронены уважаемые прихожане голландской общины. Комната священника в небольшой специальной лестнице соединялась прямо с церковной кафедрой, куда он выходил. За этим помещением церкви, за объемом церкви, во дворе были выстроены с тыльной стороны участка еще служебные флигеля. Таким образом, весь этот участок очень плотно был застроен, а церковь как бы делит этот двор на две части, одна из которых выходит на мойку, а другая на большую конюшенную улицу. Старое здание церкви решили снести весной 1835 года, и была специальная церемония прощания со старой церковью. Церковный совет подыскал временное помещение и нашел его в церкви реформаторской франко-немецкой общины на Большой Конюшенной улице. И строили это здание до 1834 года. В воскресенье 14 января 1834 года новая церковь была открыта. Все-таки надо иметь в виду, что церковь построили очень быстро. Конечно, этому способствовало и наличие средств, которые выдал русский император, и также большое внимание, которое уделялось строению на главной магистрали города. На торжество открытия Голландской церкви в России явилась весь дипломатический корпус, а также приехали будущий король Вильгельм II и его сын, будущий король Вильгельм III. Они приехали за несколько месяцев до того, еще в предыдущем году, и задержались специально для церемонии освящения новой церкви. Также в их свите находилось несколько голландских генералов и генерал-адъютант граф Апраксин, князь Суворов Рымникский. Они сопровождали высоких персон. На торжество пригласили и видных министров, в том числе Тизенгаузена, графа Эссена, министра финансов Канкрина, министра внутренних дел и представителей других родственных церковных общин, в основном пасторов реформатских церквей. Служба сопровождалась игрой на органе, одном из самых старых органов в нашем городе, который остался еще от старой церкви. В благодарственных речах поминали и милость императора Николая I, помощи которого община многим была обязана за время строительства церкви, а также, конечно, королю Нидерландов, королеве и их старшему сыну. И вот община стала активно сдавать окружающие флигеля, в которых находились, например, известные в Петербурге книготорговые магазины, издательство «Клюшара», и которые очень часто поэтому посещал Александр Сергеевич Пушкин, большой любитель книги. Надо сказать, что церковь очень обширна для центральной улицы. Она рассчитана на 400 человек, занимает весь двусветный зал второго этажа, и парные коринфские колонны несут широкий антаблемент, который увенчивается куполом. Серебряную люстру принесли в церковь постоянные прихожане. И лепнину исполнил очень известный в Петербурге мастер Балин росписи Васильев. Орган заменили только в 1892 году новым органом фирмы Валкера и соорудили тогда новые хоры. По-голландски в храме служили только летом, потому что большинство членов общины уже были оторваны многие годы от своей родины и детей воспитывали, скажем, в европейской, но не в голландской традиции. Но интересно, что именно голландская реформаторская школа стала основой для известной реформаторской школы Петербурга, которая находилась в здании на старом участке голландской церкви. Так вот, летом приходили голландские корабли в Петербург вместе с навигацией, а вот петербургские голландцы в основном слушали службы на немецком языке, знакомом им с детства. Община содержала детский приют, содержала школу. Хоронили голландцев сначала на Самсоневском кладбище, но это еще в XVIII веке, затем на Смоленском и на Волковском лютеранском кладбище. Но известно, что многие уважаемые члены общества заказывали себе надгробия и на православных кладбищах. Например, Вандерпальс, который был одним из членов церковного совета, голландский предприниматель, сотрудник общества «Треугольник», один из богатейших вкладчиков голландской церкви. Он поддерживал и национальный клуб, который находился в здании церкви, сам устроил молодежный клуб на Мойке, вкладывал деньги в создание школы для детей инославных исповеданий на Фонарном переулке. А когда началась Первая мировая война, поставил на обсуждение в церковного совета вопрос о создании в Петербурге русско-голландского лазарета. Конечно, у общины не нашлось денег, и Вандерпальс устроил лазарет на свои средства фактически и в своем доме на Английском проспекте. И вот голландский приход, очень немногочисленный, тем не менее, оказался интересным для истории нашего города и очень важным для истории межнациональных и межконфессиональных связей, потому что семьи Янсенов, Вандерпальцев сыграли значительную роль в истории петербургских семей конца XIX – начала XX века. Голландская реформаторская церковь просуществовала 10 лет после революции 1917 года. Конечно, ее довели до нищенского состояния, ограбив и церковные залы, сняв церковное имущество. Но она прекратила свое существование не из-за запрета, а просто потому, что исчезли постоянные прихожане. Потому что голландцы все-таки в основном не меняли свое подданство и оставались подданными своего государства, даже если долгие годы вели торговлю в России. Но сюда перестали приходить голландские корабли, а вот те люди, которые смогли покинуть Советскую Россию, уехали из нее. Те же, кто хотел связать свою жизнь с Советской Россией, они остались, но им было неудобно посещать национальный приход. Голландское правительство, в общем-то, не приложило достаточных усилий для помощи своему храму. И в 1927 году, несмотря на то, что церковь считалась принадлежностью голландского государства, она была закрыта. И вот в действительности церковь до сих пор существует как церковный зал. В нем находится библиотека, посещаемая и ведущая активную общественно-культурную жизнь, чему способствует ее замечательное положение на Невском проспекте. Но богослужение в ней не производится. Сегодня голландская община Петербурга крайне мала. Но голландцы, которые есть в Петербурге, голландское консульство в Петербурге, глубоко занимается изучением истории своей церкви, своего прихода и способствует расширению наших знаний о истории иностранцев в нашем городе. В 2001 году, например, силами голландского консульства была издана специальная книга «Голландская реформаторская церковь в Санкт-Петербурге», которая очень глубоко освещает и деятельность прихода, и личности священников этого прихода, пасторов, а также описывает историю голландских семей в Петербурге.
0: Голландская реформаторская церковь. Невский проспект, дом 20. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций и занятий по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша 95-я программа. Я напоминаю о том, что мы говорим с вами об эпохе царя Алексея Михайловича. И одним из важнейших инструментов, который позволит нам прочувствовать и понять драматические события этой эпохи, дух времени, является для нас инструмент знакомства с разного рода историческими личностями и деятелями этой эпохи. Я напомню, что в наших двух предыдущих программах мы говорили с вами о соратниках и ближайшем окружении Алексея Михайловича, об Афанасии Лаврентьевиче Орден-Нащекине. И сегодня мы познакомимся еще с одним очень важным представителем эпохи Алексея Михайловича, одним из выдающихся деятелей русской истории середины XVII века, Федором Михайловичем Ртищевым. Он вошел в историю царствования Алексея Михайловича как очень яркий государственный деятель, окольничий, глава разных приказов. При этом, несмотря на свои занятия государственными делами, Федор Михайлович был в то же время и просветителем, и меценатом, человеком, который очень деятельно занимался делами социального презрения, нес вот такую миссию общественного служения. И за свои незаурядные качества, моральные качества, в первую очередь за свою благотворительную деятельность, он получил от современников прозвище «милостивого мужа». Вообще, персонажи такого рода не очень часто встречались в русской истории, поэтому тем паче, конечно, вот личность Федора Михайловича Ртищева требует особого внимания, так или иначе. Тем более, что все время царствования Алексея Михайловича Ртищев почти неотлучно находился при нем. Он служил и по дворцовому ведомству, был его ближним постельничем, потом был дворецким, воспитывал старшего царевича Алексея. И так или иначе, понятно, что Федор Михайлович оказался одним из самых близких Алексею Михайловичу людей. Тем более, он был его почти сверстником. Родился Федор Михайлович 6 апреля 1626 года в семье лихвинского городового дворянина Михаила Алексеевича Ртищева и его жены Ульяны Федоровны, урожденной Потемкиной. Его детство проходило в Москве, а также в отцовской вотчине, в селе Покровском, которое находилось под Лихвином. В 30-е годы Михаил Алексеевич Ртищев, отец Федора, был назначен воеводом в город Темников. И здесь, в середине 30-х годов, Ртищевы жили до того времени, пока Федор Михайлович по достижении 15-летнего возраста не был зачислен на военную службу с поместьем, с назначением земельного и денежного жалования. И так он стал лихвинским городовым дворянином. Интересно, что Федор Михайлович довольно рано лишился матери. Ульяна Федоровна умерла, и это должно было отразиться, казалось бы, на его каких-то нравственных качествах. Но вот как раз может быть недостаток женского внимания и вот такая семейная драма отразились на его характере положительно, потому что он стал человеком гораздо более чувствительным и восприимчивым к чужим бедам, что впоследствии отразилось вот на его социальном презрении, на его социальном служении. Итак, в 1645 году к этой дате относится первое такое известное нам служение Федора Михайловича. На протяжении нескольких месяцев Он вместе со своим отцом Михаилом Алексеевичем находится в Туле, в полку князя Якова Черкасского, участвует в защите русской границы от набегов крымцев и ногайцев. После того, когда царь Михаил Федорович скончался, Ртищевы были вызваны из Тулы в Москву новым царем Алексеем, и Федор Михайлович был даже пожалован чином стряпчего во внутренних комнатах государева дворца. Затем он занял весьма престижную должность стряпчего с ключом, то есть дворцового эконома. И, наконец, в августе 1650 года, в возрасте всего 24 лет, Федор Михайлович Ртищев стал постельничим и, соответственно, одним из самых приближенных людей к Алексею Михайловичу. Во время войны с Речью Посполитой в 50-е годы, в 1654-м, в 55-м году Федор Михайлович сопровождал царя в военных походах, выполнял дипломатические поручения. Так, например, осенью 1655 года в качестве доверенного лица он был направлен гетману литовскому Винценту Гансевскому. Значит, он должен был передать гетману согласие русского царя на ведение мирных переговоров, а также передать возможные условия русской стороны, которые могли послужить основанием для таких переговоров. Но как только Ртищев попал в пределы литовского государства, он был арестован литовцами и припровожден под арест в район Гродно, в такое небольшое местечко Крынки, как весьма подозрительная личность, потому что литовцы не хотели принимать его всерьез за посланника московского государя. И только особая грамота позволила ему избежать, наверное, в общем, весьма печальных последствий. Надо сказать, что политическая ситуация в этот момент в Речи Посполитой изменилась, и вместо Гансевского, которого сами поляки-литовцы обвинили в приверженности или, так сказать, в сочувствии к Москве, Ртищеву пришлось перевести переговоры с Павлом Сапегой, настроенным достаточно так непримиримо по отношению к московскому государю. Но надо сказать, что Ртищев со своей задачей справился, и в том числе, подробнее мы об этом будем говорить в наших следующих программах, отметим, что Ртищеву удалось увеличить титул московского царя, а это было по тем временам весьма значимым событием, потому что титулование как бы служило своеобразным подтверждением права на обладание теми или иными территориями. Так, в частности, по настоянию Федора Михайловича, Сапега в своих статейных списках написал титул Алексея Михайловича с прибавлением слов «Государь и малые белые России». Таким образом, амбиции, да, или претензии, скажем так, московского государя на малую и белую Русь, то есть на Малороссию и Белоруссию, фактически получили юридическое подтверждение. В начале ноября 1655 года Ртищев благополучно вернулся в Смоленск, где доложил государю о выполненном поручении. В январе следующего года Ртищев был пожалован в окольничьи, при этом всячески отмечалась и подчеркивалась его успешная дипломатическая миссия в Литве. Он получил достаточно большой оклад. Ну и самое главное, что одновременно с пожалованием в окольничьи государь повелел Ртищеву пребывать во дворце, то есть назначил его дворецким, а эту весьма ответственную должность в то время занимали обыкновенно только титулованные бояре. В мае 1656 года царь Алексей Михайлович выступает в новый военный поход, на этот раз против Швеции, и Ртищев, занимавший к тому времени должность главы литовского приказа, сопровождает русского государя. В декабре он ведет переговоры с посланником Гансевского Казимиром Журавским. Затем, по возвращении в Москву зимой следующего года, он назначается главным судьей приказа лифлянских дел, ведет переписку с Гансевским по поводу смуты, которая царит в литовской местности, и обсуждает с ним вопрос о возможности даже избрания Алексея Михайловича на польско-литовский престол. В последующие годы Ртищев ведет весьма большую административную деятельность, он управляет дворцом, судным приказом, затем приказом Большого дворца и приказом тайных дел. Летом 1663 года должны были состояться выборы гетмана Левобережной Украины, которая фактически находилась уже под влиянием московского государства и рассматривалась как сфера влияния Москвы. На левобережное гетманство претендовали три кандидата. Это наказной гетман Яким Самко, полковник Иван Золотаренко и запорожский кошевой атаман Иван Брюховецкий. Вот обо всех этих гетманах, особенно о Брюховецком, мы поговорим чуть позднее, когда будем рассматривать вопрос включения Малороссии в состав российского государства, в царствование Алексея Михайловича. Весьма и весьма сложные события в русской истории, важные, середины 17 века. И вот Самко и вместе с ним другие полковники, старшие казачья старшина, они заявляли о том, что вообще самым подходящим правителем Малороссии был Ртищев, поскольку он ласков с малороссами, доводит до сведения царя их прошения, внимательно относится к их посланцам. И надо сказать, что достаточно многие, так сказать, да, представители казачьей старшины, они были бы рады или заинтересованы в том, чтобы политическим руководителем Малороссии, гетманом, стал бы Федор Михайлович Ртищев. Однако назначение его не состоялось. Гетманство получил Брюховецкий, и счастье Малороссии это гетманство не принесло. Можно сказать о том, что наш рассказ о Федоре Михайловиче был бы совершенно неполным, если бы мы ограничились просто перечислением каких-то его административных должностей, заслуг. Ведь он сыграл очень важную роль в истории просвещения, вот в истории формирования той атмосферы перемен, того духа перемен, которое, в общем-то, делало сближение московского государства, российского государства с Европой неизбежным. Здесь роли заслуга Федора Михайловича неоценимы. У самых Воробьевых гор, в урочище Пленницы, с разрешения государя и по благословению патриарха Иосифа, Федор Ртищев еще в конце 40-х годов 17 века, в начале своей политической карьеры, он выстроил там церковь во имя Преображения Господня, и в 1648 году учредил училищный монастырь. Первоначально этот монастырь назывался Преображенским, а позднее Андреевским, во имя апостола Андрея Первозванного. И Ртищев имел попечение о насельниках этого монастыря. Было примерно около 30 иноков, которые переселились сюда из нескольких малороссийских монастырей. Тем более, что на рубеже 50-х годов по просьбе Алексея Михайловича киевский митрополит Сильвестр прислал в этот монастырь нескольких ученых, иноков. И вот как раз ими было основано знаменитое ученое братство, его еще называли Ртищевским братством, которое вело активную просветительскую, миссионерскую деятельность. Братчики занимались переводом книг, а с 1652 года учили желающие грамматике, славянскому, латинскому и греческому языкам, риторике и философии. Вот такая культурная традиция, ориентированность на просвещение, на знания гуманитарные, пришла, в общем-то, достаточно такой, вступила в конфликт с московской традицией. Естественно, что традиция такого просвещения культурного казалась странной, а следовательно, несходной истинному правоверию. И понятно, что братчиков очень быстро стали чуть ли не в ереси обвинять. Понятно, что и даже поскольку за ними стоял Ртищев, то Ртищева обвиняли в том, что он покушается на основы чуть ли не православной веры. Но братчиков поддерживали и будущий патриарх московский всея Руси Никон и Борис Морозов, приближенный к царю Алексею Михайловичу, и сам царь Алексей Михайлович. В конце концов, уже после смерти Федора Михайловича Ратищева в 80-е годы XVII века, вот это училище послужило основой греко-славянской латинской академии. И таким образом вклад Федора Михайловича в просветительскую традицию Московской Руси не подлежит никакому сомнению. Так или иначе, тесное общение Ртищева с киевскими монахами навело его на мысль о том, что в церковной службе, в уставе существует достаточно много неправильностей, каких-то заблуждений, которые требуют исправления. И Федор Михайлович вошел в состав знаменитого кружка ревнителей благочестия. В этом кружке объединялись духовные и светские лица, объединявшиеся вокруг духовника царя Алексея Михайловича Стефана Ванифатьева. При помощи Ванифатьева, при помощи настоятеля Казанского собора в Москве Григория Неронова и архимандрита Новоспасского монастыря Никона, Ртищеву удалось добиться широкого распространения традиции церковной проповеди. Традиции, которая была, в общем, не сильно популярна в московском духовенстве. Ну и Федор Михайлович довольно, так сказать, решительно отстаивал необходимость и некоторых других нововведений, связанных с церковным пением. Особенно многие начинания Ртищева поддерживал митрополит Никон, будущий патриарх. Это было связано и с раздельным чтением на службах, и церковным пением. Как раз вот очень многое из того, что Ртищев пытался ввести в качестве богослужебной практики, Никон использовал, совершая свои богослужения. Понятно, что вся подобная деятельность встречала достаточно сильную оппозицию, в частности, и со стороны патриарха Иосифа, который добился даже соборного постановления в 1649 году, соборного постановления, в соответствии с которым многогласие церковное оставлялось неизменным. Но Алексей Михайлович, в общем, пораженный вот такой оппозицией, он обратился к константинопольскому патриарху, а константинопольский патриарх решил настоящий вопрос в пользу сторонников Ртищева. И зимой 1651 года, после нового собора, было объявлено введение единогласия по всем русским церквям. Это, в общем, был первый шаг к целого ряда новшествам и изменениям в русском богослужении, которые так или иначе привели к весьма, наверное, самому трагическому событию в русской истории московского периода, церковному расколу, о котором речь у нас пойдет ниже.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Интересно, что, в общем, люди, которые окружали государя Алексея Михайловича, активные участники событий 50-х, 60-х годов, наверное, не замечали в Ртищеве чего-то необычного. Со стороны он был достаточно мало заметен, не любил выступать вперед, предпочитал оставаться в тени. Это было его какой-то такой постоянной житейской привычкой. И даже то небольшое житие, в кавычках, Ртищева, которое нам оставил один из современников, было даже больше похоже на похвальное слово, чем на биографию. Этот биограф именно и назвал Федора Михайловича милостивым мужем. Вот. Василий Осипович Ключевский писал о том, что это был один из тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия. в заповеди Христа «любить ближнего, как самого себя» Ртищев исполнял только первую часть. Он и самого себя не любил ради ближнего. Совершенно евангельский человек, правая щека которого просто без хвостовства и расчета подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием физического закона, а не подвигом смирения. Совершенно Ртищев был лишен таких очень распространенных, к сожалению, в людях качеств, как чувство обиды, желание отомстить за перенесенные унижения. Так, в частности, например, вот сохранилась история о его отношениях с неким Иваном Озеровым. Ртищев когда-то ему покровительствовал, протежировал. Озеров получил при его содействии образование в Киевской академии, а потом в силу каких-то обстоятельств вступил с ним в острый конфликт. И хотя Ртищев был его начальником, он не хотел пользоваться своей властью, а пытался добиться расположения своего противника христианским смирением. Он приходил к его жилищу, пишет очевидец, тихо стучался в дверь, получал отказ, потом опять приходил, опять уходил. Ну и в конце концов, однажды Озеров, выведенный из терпения такой настойчивой, досадной кротостью, впустил Ртищева к себе, выбронил его и даже накричал. Ртищев на брань не отвечал, молча уходил от него, опять приходил с приветом, как будто ничего не бывало. Ну и в конце концов Озеров умер, а Ртищев его похоронил как одного из своих самых близких друзей. Во всяком случае, можно согласиться с Ключевским, писавшим о том, что вот если Древняя Русь черпала из христианства какие-то нравственные ценности, то Ртищев воспитал на протяжении жизни в себе самую, так сказать, наверное, трудную, да, и в то же самое время драгоценную доблесть, это смиренно-мудрие. Действительно, к сожалению, очень нечасто встречавшуюся добродетель среди представителей русской политической элиты. Понятно, что качества Ртищева очень импонировали царю Алексею Михайловичу, и он не мог не привязаться к такому, с одной стороны, замечательному, а с другой, незаурядному человеку. Понятно, что Ртищев использовал свое приближение к государю не для того, чтобы заниматься политическими интригами или поспешествовать о своих каких-то собственных амбициях, а играл очень важную роль миротворца в достаточно насыщенной конфликтами дворцовой атмосфере. Он устранял враждебные столкновения, пытался сдерживать весьма сильных, гордых, заносчивых и неуступчивых людей, среди которых были и боярин Морозов, уже неоднократно мной упомянутый, протопоп Аввакум, да и сам патриарх Никон. Надо сказать, что Ртищев преуспел в своей благородной деятельности еще и потому, что, в общем-то, он говорил правду совершенно спокойно, беззлобно и в то же самое время без какого бы то ни было, без стремления возвести, уколоть как-то своего противника или досадить ему, рассчитывая на то, что правда послужит источником примирения конфликтующих сторон. Он не колол глаз личным превосходством, был совершенно чушь родословного и какого-то чиновного тщеславия, был убежденным противником местничества, считая, что оно служит достаточно таким серьезным препятствием для русской политики. Он отказался от боярского сана, хотя государь ему предлагал за попечение царевича Алексея. Ну и в результате соединение вот таких свойств, качеств производило впечатление весьма редкого благоразумия и такой какой-то нравственной твердости. Один из иностранных послов писал о том, что Ртищев, не имея 40 лет от роду, превосходит очень многих стариков. А Ордин Нащекин, о котором мы говорили достаточно много в наших прошлых программах, считал Ртищева самым крепким человеком из придворных царя Алексея Михайловича. Я уже не говорю о том, что, в общем-то, достаточно буйная и весьма нерасположенная на самом деле к Москве малороссийская казачья старшина, она, тем не менее, желала иметь именно этого человека своим наместником. Но, правда, оговоримся, может быть, рассчитывая что на то, что его удастся, он станет весьма управляемой в их руках фигурой. Надо сказать, когда мы говорили в наших прошлых программах о том, что эпоха Алексея Михайловича была эпохой такого подготовительного, преобразовательного движения, когда мы говорили о значении вот этих десятилетий для

Московской Руси, сложившиеся вот под влиянием такого драматического пути, который прошла Россия в предыдущее столетие. Он знал нужды русской жизни, он оценивал по достоинству и справедливые недостатки без какой бы то ни было лакировки действительности. Поэтому он понимал, что страна нуждается в преобразованиях. И дело, как пишет Василий Осипович Ключевский, за которое ратовал такой деятель, не могло быть ни дурным, ни безуспешным. Как я уже говорил, он обращал внимание и на необходимость преодоления накопившихся проблем в церковном богослужении. Он же больше, чем кто бы то ни было из окружения Алексея Михайловича, заботился о необходимости образования при помощи киевских ученых. Он выступал зачинателем образовательного движения. И при этом Ртищев, например, не соблазнился такими перспективами, которыми, увы, соблазнились какие-то другие персонажи русской истории. Он не стал временщиком, хотя пользовался полным доверием Алексея Михайловича. В то же самое время не был он и безучастным зрителем, не влиявшим на события. При этом круг деятельности его, как мы уже видели, интересов, поручений, которые он выполнял, был весьма и весьма широк. И как только намечалось какое-то желание или стремление улучшить, исправить положение дел в конкретной области, Ртищев тут же откликался на это начинание своим содействием, своим советом. Он шел навстречу всякой обновительной потребности, подчеркивает Ключевский, нередко сам возбуждал ее, и тотчас же сторонился, отходил на второй план, чтобы не стеснять других энергичных и последовательных сторонников улучшений, чтобы ни у кого не перебивать дороги, не приписывать себе чужой славы. Федор Михайлович не выносил вражды и злобы. Он удивительно умудрялся пребывать в ладу со всеми выдающимися деятелями своего времени. И с Ордин-Нащекиным, и с Никоном, и с Аввакумом, и со Славенецким, и с Полоцким, при всем несходстве характеров, направлений, пожеланий, амбиций этих людей. Он очень печалился о происшедшем расколе и стремился к тому, чтобы удержать последователей старообрядчества и, соответственно, сторонников Никона, этот конфликт свести исключительно к дискуссии в области богословской мысли, книжного спора, всячески стараясь не допустить до церковного разделения. Он устраивал в своем доме дискуссии, на которых, например, протопоп Аввакум спорил, полемизировал со своими противниками, оппонентами до полного изнеможения. К сожалению, наверное, ошибкой Ртищева и серьезным таким проколом в его внутриполитической деятельности, если, конечно, эта версия справедлива, был совет царю Алексею Михайловичу выпускать медные деньги по цене серебряных, который привел к медному бунту, о котором мы с вами говорили в наших предыдущих программах. Если эта мысль верна, то надо признать в то же самое время, что его влияние на административные дела простиралось далеко за пределы дворцового ведомства. В то же самое время, я еще раз подчеркиваю, наверное, в первую очередь современникам он запомнился как раз своими миссионерско-социальными делами, выполнением своей миссии, направленный на оказание повседневной помощи страждущим и ближним. В этом было действительно подлинное и, увы, к сожалению, нечасто встречающиеся примеры христианской жизни. Так, неизвестный биограф Ртищева передает нам несколько примеров. Сопровождая царя в польском походе, напомню, что это 1654 год, Ртищев по дороге подбирал нищих, больных, увечных, и даже должен был пересаживаться порой на коня, несмотря на то, что

У него были добальные ноги, он страдал болезнью ног. В попутных городах он устраивал для этих людей пристанища и госпитали, содержал и лечил их на свой счет, на те средства, которые ему давали его друзья и даже царица. Точно так же в Москве он повелел собирать по улицам валявшихся пьяных, больных в такой особый приют, где держал их до полного излечения или протрезвления. Он устроил богадельню для больных, престарелых и убогих, которую также содержал на свой счет. Очень большие деньги, которые не задерживались у Федора Михайловича, он тратил на выкуп русских пленных у татар. Он оказывал помощь и иноземным пленникам, которые жили в России, и узникам, которые сидели в тюрьме за долги, за недоимки. Ну и вот здесь нужно сказать, что Федор Михайлович, наверное, отличался тем, что его, в общем-то, человеколюбие было связано не только со страданием к беспомощным людям и людям, которые оказались в тяжелом положении, но и с какого-то такого чувства общественной справедливости, общественной солидарности. Например, Ртищев подарил городу Арзамасу свою землю, свою земельную собственность, в которой город крайне нуждался, но которую не мог у него выкупить. А интересно, что у Ртищева был, в общем-то, достаточно выгодный частный покупатель, но вот эта идея, как бы солидарность, победила мелкий расчет или выгоду. В 1671 году, уже, в общем-то, сравнительно незадолго до своей смерти, Ртищев отправил в Вологду обоз с хлебом и еще потом, позднее, переслал бедствующему городу несколько тысяч рублей, довольно большую сумму по тем временам, продав для этого, так сказать, часть своего имущества. Очень важно, что Ртищев, как и Ордин Нащекин, выступает идеологом, я бы сказал, такого трезвого отношения к общественным и социальным нуждам. Он прекрасно понимает, что состояние государственной жизни очень тесно напрямую связано с тем, как государство разрешает общественные проблемы. В этом смысле он едва ли не первый в русской истории попытался указать своим современникам на то зло, или, скажем так, на ту проблему, которая уже грозила в перспективе стать серьезным социальным злом русской жизни, на проблему крепостного права. Биограф пишет о том, как Ртищев заботился о своих дворовых людях и особенно о крестьянах. Он старался соразмерить работы и оброки крестьян с их средствами, поддерживал их хозяйство ссудами и перед смертью всех своих дворовых отпустил на волю, умолял своих наследников на помин его души, возможно, лучше обращаться с теми крестьянами, которые у них остаются. Ибо, говорил он, они нам суть братья. Ну, конечно, можно сказать, что такое христианское отношение к крепостным было редкостью в то время, и, наверное, для лучших умов России 18-19 века, которые писали о крепостном праве, обличали его, наверное, поступки Ртищева кажутся весьма скромными в этом отношении или мало заслуживающими внимания. Но проблема-то как раз заключается в том, что Ртищев подавал пример, делал какой-то первый шаг как раз для того, чтобы общество стало бы задумываться об этой проблеме. И вот эти его слова, крепостные, они нам суть братья, конечно, стоят очень дорогого, учитывая, еще раз подчеркиваю, вот реалии второй половины XVII века, когда эти слова были произнесены. Хотя с печалью я замечу, что Ртищев, конечно, не мог предположить, наверное, ни в какой степени вот тех крайностей, до которых крепостное право дойдет в следующем уже XVIII столетии. Трудно сказать, какое впечатление производило на современников проповедь, скажем так, Ртищева и его практическое отношение к своим дворовым людям, насколько вообще это могло тогдашнее общество принять, оценить, понять.
Но, конечно, его социальное презрение не могло остаться незамеченным. И, например, следующий русский государь Федор Алексеевич поставил уже вопрос о церковно-государственной благотворительности. И, наверное, под влиянием примера Ртищева следующее царствование произошел перебор нищих и убогих, питавшихся в Москве подаяниями. Те, кто из них были действительно без помощи, поместили на казенное содержание в двух устроенных для того богадельных, а те, кто могли работать, здоровые, получили работу. И когда в 1681 году состоялся очередной церковный собор, власть предложила патриарху и епископам устроить такие же приюты и богадельни по всем русским городам. Отцы собора приняли это предложение. И, в общем-то, мы можем говорить о том, что частный почин, почин одного действительного христианина, послужил основанием для возникновения какой-то политики в области социального презрения, в области благотворительности, политики, которая возникла еще в московский период и продолжала развиваться на протяжении последующих десятилетий и столетий русской истории. И вот мы видим и на примере Ртищева, и на примере Ордин-Нащекина, как какие-то частные дела и усилия превращаются в глубокое дело, приобретающее характер большой и серьезной политики. В общем-то, последним делом жизни Федора Михайловича Ртищева было воспитание царевича Алексея Алексеевича, о котором с 1664 года Федор Михайлович имел очень большое попечение, тем более, что и царица Мария Ильинична весьма хотела именно Ртищева видеть в качестве дядьки. Возможно, что Федор Михайлович связывал со своим воспитанником какие-то будущие важные проекты, отдавая себе отчет в том, что от того, каким он сделает царевича, таким будет и внутренняя политика российского государства. Здесь, конечно, я бы не хотел проводить прямую параллель, но не могу не напомнить слушателям о том, что примерно так же ответственно к воспитанию царевича отнесся и Жуковский, воспитывавший будущего императора Александра II, наверное, одного из самых выдающихся русских монархов в отечественной истории. Но, к сожалению, труды и заботы Федора Михайловича не дали такого плодотворного результата, как труды и заботы Василия Андреевича Жуковского. Он посвятил воспитанию цесаревича все свое время, он был освобожден от службы в дворцовом лифлянских дел и литовском приказах. Но совершенно неожиданно в январе 1670 года царевич Алексей Алексеевич скончался. Ртищев настолько глубоко переживал эту утрату, что совершенно удалился от двора, от государственной деятельности и ненамного пережил своего воспитанника. Умер Федор Михайлович Ртищев 21 июня 1673 года. Но портрет вот этого христианина на фоне эпохи, портрет незаурядного государственного деятеля позволяет нам, конечно, задуматься о не только роли личности в истории, но и вот попытаться понять те перспективы, которые открывались, или пути возможного сближения с Европой, которые открывались перед Россией в последние трети XVII века. И как раз и Ордин-Нащекин, и Ртищев, о которых мы говорили в наших с вами программах, посвященных царствию Алексею Михайловичу, олицетворяли путь постепенного эволюционного, а не революционного развития России. На этом мне бы, пожалуй, на сегодня хотелось закончить. Я благодарю вас за внимание. Напоминаю слушателям радиостанции «Град Петров» о том, что с очередной программой по истории России мы говорим о царстве Алексея Михайловича, был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем несколько отрывков из удивительного сочинения Георгия Васильевича Свиридова «Кантаты. Курские песни». Это действительно удивительное сочинение. Оно длится менее 15 минут, но при этом оставляет необыкновенно сильное впечатление. Недаром Шостакович именно об этом сочинении Свиридова сказал знаменитые слова. У Свиридова мало нот, зато много музыки. «Курские песни» — это не только образец невероятно тонкой и бережной обработки подлинных древних народных песен Курской губернии. Это проникновенно выписанная, словно спетая голосами этих песен, история любви, история жизни женской души. Об истории создания курских песен этнограф и музыковед Анна Руднева вспоминает так. В 1954 году Союзом композиторов была организована фольклорная экспедиция в Курскую область. Мы привезли 250 песен. Записаны они от разных исполнителей. Например, «Зеленый дубок» пели пожилые женщины, пели в особой манере, в особом ладовом складе, но как бы стесняясь, потому что давно у них никто уже не слушал народных песен. Записывать приходилось украдкой, даже при закрытых дверях. А в другом селе, наоборот, пели все, и старики, и молодые. Там мы записали лирическую «Ой, горе, горе, да лебеденьку моему» и типично курскую хороводную «Да за речкою, за быструю». Кантату «Курские песни» Свиридов писал на основе изучения материалов нашей экспедиции. Он приходил в кабинет народной музыки Московской консерватории и слушал то, что мы привезли. Осталась в памяти реплика Свиридова. В этих песнях настолько все идеально в смысле хоровой партитуры, что композитору здесь почти нечего делать. И когда я потом увидела партитуру «Курских песен», меня очень тронуло бережное отношение композитора к мелодическому материалу, который он старался сохранить в изначальной красоте и чистоте. Зато все внимание он сосредоточил на гармонии, оркестровке и красочности тембров хора. Он нашел те штрихи, которые как бы подчеркнули самую сущность каждой песни. Из 250 привезенных песен 50 вошли в сборник, который стал настольной книгой Свиридова в его работе над курскими песнями. Он выбрал из сборника 7 песен, но в них слышание всех 50. Песни, которые отобрал Свиридов, и по мелодике, и по ладовым контрастам, очень характерные, настолько курские, что в других областях страны их не встретишь. И эти песни Свиридов расположил так, что получилось как бы своего рода поэма о жизни, любви, судьбе женщины.

Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем отрывки из кантаты Георгия Васильевича Свиридова «Курские песни». Сам композитор так рассказывает о создании курских песен. «Я родился в Курской губернии. Здесь очень интересный местный фольклор. Я ощущаю глубокую привязанность к этой народной музыке, которую очень люблю. В кантате «Курские песни» я пытался соединить элементы курского песенного фольклора со своим собственным музыкальным языком. Так я, например, установил, что среди этих народных напевов есть несколько таких, которые основаны на звукоряде, состоящем из последовательности четырех целых тонов. Этим песням присущ аромат старины, первозданности. Их своеобразная мелодика должна была сохраниться в моей музыке. В результате передо мной открылись интересные гармонические возможности. Я попытался с помощью инструментовки, звукокрасочных контрастов и динамики еще более подчеркнуть оригинальность этих песен. Песня «Зеленый дубочек», которая открыла цикл «Курские песни» и наш маленький концерт, относится к так называемым «девичьим лирическим песням». Есть в этом цикле и тягальная песня, и покосная, и бурлацкая, и даже тапочная песня. О каждом из этих типов народных песен можно рассказать много интересного. Действительно, музыкальная основа кантаты очень богата, но это богатство было раскрыто, явлено миру именно благодаря мастерству Свиридова. Трудно не согласиться со словами одного исследователя свиридовского творчества. Автор творит свой вариант напева, гармонизуя его звуками, взятыми из оригинальной мелодии. Это создает ощущение подлинности, нетронутости первоисточника. На самом же деле Свиридов присутствует в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждой хоровой и оркестровой краске. Музыка подана как бы в застывшей динамике. Образы и душевные состояния схвачены в момент наивысшего напряжения. Стремление предельно продлить мгновение его фиксации — это излюбленный прием Свиридова. Покоряет в кантате и звучание оркестра. Изысканность оркестровки бережно сливается с натуральной природой мелоса. Это как бы пересочинение или новое рождение песни. Сейчас мы услышим две части из кантаты «Курские песни». Свадебную «В городе звоны звонят» и лирическую «Ой, горе, горе, лебедоньку моему».

Кантата «Свиридово-Курские песни», отрывки из которой звучат сегодня в нашем маленьком концерте, поразила не только отечественных музыкантов и любителей музыки. Вот какие отзывы о свиридовском сочинении звучали на первом фестивале русской музыки во Франции в 1969 году. Свиридов – автор великолепных курских песен, специфически русский из всех современных композиторов, большой музыкант и большой поэт современной России. Невозможно не полюбить искренность его музыки, ее чистую простоту, ее подлинность, которая никогда не бывает ни наивной, ни тем более упрощенной. Это захватывающая душу красота. Сейчас прозвучит песня «Соловей мой смутный», подлинная лирическая кульминация цикла «Курские песни».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали четыре песни из кантаты Георгия Васильевича Свиридова «Курские песни» в исполнении хоровой капеллы Александра Юрлова и симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Константина Кондрашина. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты Библии.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы с вами вновь обращаемся к инструментам, упомянутым в Библии. В последней передаче мы с вами разбирали инструмент под названием «Минааним» или «Систр». Мы разбирали его на прошлой передаче, на позапрошлой передаче, и, в общем-то, собираемся поговорить о нем еще раз. И мы так скрупулезно разбирали этот инструмент, что те, кто эти передачи имел возможность послушать, думаю, смогли убедиться и просто даже прочувствовать то, насколько этот инструмент имеет языческий характер и какую важную роль он играл в религиозных древнеегипетских ритуалах. Даже детали его являются значимыми символами. Рукоятка — это не просто техническая деталь, предназначенная для того, чтобы было удобно взять инструмент, а она мыслится как туловище божества, причем одного из главных божеств египетского пантеона, если иметь в виду Хатор. Концы металлических стержней могли быть не просто так загнутыми, а являться уреями, важными священными египетскими символами. Дугообразный обод систра Лука был связан с луной, солнцем, с рогами коровы, понимаемыми не как какие-то художественные аллегории, а конкретно религиозно понимаемые, в связи с почитанием того или иного языческого божества. А на рукоятке систра Наоса был водружен просто храм, языческий, естественно, ну, по-нашему, капище. Да и вообще, систр не просто какой-то музыкальный инструмент. Его создание напрямую связано с древнеегипетским культом. Изначально он был средством общения с египетскими богами. Так что этот инструмент получается сугубо религиозный, причем язычески религиозный. И вот возникает вопрос. Ну почему? Почему этот инструмент, рождение которого напрямую связано с языческим культом, почему он оказывается среди библейского инструментария, причем среди инструментов, употребленных во время великого религиозного события, связанного с Богом истинным? Давайте, братья и сестры, попробуем с вами разобраться. Вернемся к тому библейскому событию, в котором мы встречаемся с этим инструментом. После гибели царя Саула царем израильским становится богобоязненный Давид. После своего воцарения он взял считавшийся неприступным Иерусалим. Он до той поры принадлежал Иусе, этот город. Взял Иерусалим с крепостью Сион, которую назвал городом Давидовым. Иерусалим же стал столицей царства. И, как сказано, преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. Это мы читаем во второй книге Царств, глава 5, 10 стих. Увидев на себе Божие благоволение, Давид решает перенести в новую столицу ковчег Божий, ковчег Завета. А напомню, что ковчег Завета, сооруженный Моисеем по повелению Божьему и являвшийся хранилищем скрижалей, был как-то взят на войну с филистимлянами и был захвачен этим врагом по попущению Божьему, а потому что завет Божий был нарушен самим богоизбранным народом. И таким образом древние евреи его потеряли. Однако филистимляне ковчег вернули сами, потому что Господь стал посылать на них различные напасти – И оказался он, ковчег, в Кириаф и Ариме, где пробыл 20 или, по другим данным, 40 лет. А что это за город Кириаф и Арим? Другое название этого города – Кириаф-Ваал, что указывает на то, что этот город, а Кириаф в переводе и есть город, что этот город являлся центром поклонения Ваалу, был, если перевести его название, городом Ваала. Ваал же – это семитский языческий бог плодородия, олицетворявший собой силы природы, созидающие, разрушающие, и обитавшие, как считалось, в горах, на источниках, на деревьях. Кстати, и Арим в переводе – это леса. Это, видимо, тоже не случайно. И этот бог почитался в Сирии и Палестине. Почитание его было многоразлично, в том числе и в виде распутства человеческих жертвоприношений. Ваал был весьма почитаемым божеством. Это видно и из того, что немалое число местностей и городов, упомянутых в Библии, связано с его именем. Ну, например, Ваал Гамон, Ваал Гад, Ваал Гацор, Ваал Пирацим, тот же Кириаф Ваал. С его именем, с именем Ваала, связаны и имена людей. Самое, вероятно, известное уху современного русского человека – это, наверное, имя Ганнибал. Ну, для тех, кто задумался об этом имени, откуда оно, напомню. Так звали дедушку Александра Сергеевича Пушкина. Этот популярный в Палестине бог не раз соблазнял народ израильский поклоняться себе, а не истинному богу. Это было уже при Моисее. Можно об этом посмотреть в книге «Чисел», 25 главе. Это было и к тому времени, которое мы с вами, дорогие братья и сестры, рассматриваем, ко времени воцарения псалмопевца Давида, который как раз делал все для того, чтобы народ еврейский служил Богу истинному. Ваал был известен под разными именами. У моавитян он почитался под именем Фигор. У жителей Сихема он назывался Вериф или Ваал-Вериф, что, кстати, означает «Господь Завета». У части филистимлян его звали Вельзевув, то есть бог мух, который евреи впоследствии превратили в известный нам Вельзевул, то есть бог навоза, назвав этим именем сатану. И вот интересная деталь. Под именем Вила Ваал был известен на ассиро-вавилонском наречии, и в Ассирии он соединялся с Мардуком, который в Вавилоне звался Меродах и соответствовал Юпитеру у римлян. Но это еще не все. Его имя встречается и в замученном нашим вниманием за эти последние три передачи в Египте во времена гиксосов. Где-то это 16-18 века до Рождества Христова. По-видимому, как раз в это время евреи находились в Египте. Очевидно, это не случайно. Ведь гиксосы – это семиты, которые могли познакомить с ним коренных египтян. Известен был Ваал в Египте и позже, когда гиксосов уже изгнали. А так вот, мне думается, что систр, как ярко выраженный культовый инструмент, мог попасть в Палестину в том числе и через почитание Ваала. Видимо, систр использовался в ритуалах, посвященных Ваалу, поэтому и находился в его городе, в Кириаф-Ваале, Кириаф-Иариме. Но опять-таки, все это объясняет, почему мы находим систер Ваале Иудином, еще одно наименование этого города. Но не объясняет, почему этот явно языческий инструмент использовался при великом священном событии – перенесении Ковчега Завета истинного Бога в Иерусалим. Причем на глазах у царя Давида, которого очень сложно заподозрить в попустительстве языческим обрядам и всему, что с ними связано. Предложу вам, дорогие радиослушатели, такое объяснение этого факта. Ну, а кто хочет, может предложить, конечно, свои версии. Исторического материала я дал предостаточно, так что дерзайте. Кто хочет, подумайте на эту тему, кого она не оставила равнодушным. Но я же предлагаю вам такое свое объяснение, свое видение этого факта. Есть такое библейское выражение «Бог богов». Оно означает, что над Богом, истинным Богом, никакие так называемые боги не властны, а Он владычествует над всем. Он творец всего. А они не сотворили неба и земли. Эта фраза выражает попирание истинным Богом любых других, которых называют богами. В этом контексте расшифровываются смутительные для некоторых элементы готической архитектуры, когда в декоре христианских храмов, удивительное дело, в декоре христианских храмов мы находим всякие странные существа, мифологические персонажи, типа каких-нибудь химер и грифонов. Почему в христианском искусстве присутствуют те образы, которые христианское же сознание отрицает? Не плод ли это рожденный в современном браке христианством и язычеством? Не есть ли это образец двоеверия, содружества христианства и язычества? О чем нередко говорили и говорят сейчас. Нет, конечно. Это как раз архитектурное отражение фразы «бог богов». Это не признание других «богов» в кавычках, а их попирание. Если уж кто-то называет кого-то богами, то вот они все у ног его, высочайшего бога, бога Всевышнего. Аналогично было у нас на Руси во Владимирской архитектуре. Так вот, нечто подобное могло быть в данном случае в отношении сугубо языческого инструмента, систра. Все в услужении у истинного Бога. Все подчинено Ему. В том числе и инструменты, которыми вы, язычники, почитаете богов ваших. Они как бы отбираются у идолов для служения истинному Богу. В какой-то мере это сравнимо с тем, как христианские храмы строились на месте капищ, отбирая таким образом эти места у языческих богов. Однако такая постановка, такой демонстративный захват музыкального инструмента у языческого бога для служения Богу Израиля, Богу истинному, еще не означал того, что этот инструмент обязательно надо было и продолжать использовать в религиозных обрядах, посвященных тому, кто сказал «Я есим сущий». Это была скорее демонстрация, так сказать, по случаю. Демонстрация по случаю. Все, что есть, хвалит Господа. А раз есть систр, то и он примет участие в этой похвале. Это та идея, которая найдет воплощение в так называемых хвалитных псалмах царя Давида. А суть ее заключается в восклицании «Всякое дыхание да хвалит Господа». Это Псалом 150, 6 стих. Подтверждение тому – тот же стих, в котором упоминается систр. Напомню, это 5 стих 6 главы 2 книги Царств. В нем сказано, что Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях. Елена Ивановна Коляда пишет, что систр использовался для усиления атмосферы радости и веселья. Однако я бы усиление атмосферы радости и веселья трактовал именно в контексте употребления всех музыкальных инструментов, какие были. Другое усиление систр вряд ли мог бы дать. Его звук был легким позвякиванием. Об этом пишет сама же Елена Ивановна Коляда. Легким позвякиванием, которое легко было заглушаемо такими громогласными инструментами, как, например, кимвалы, цельцелим или тимпаны. О них нам еще предстоит поговорить. Впоследствии же от систра, по-видимому, решили дистанцироваться. Ну, вероятно, потому, что слишком возросла опасность смешения истинной религии с религией ложной, с язычеством. Ведь, как кто-то, наверное, помнит из истории Ветхого Завета, впоследствии культ Ваала, увы, очень активно пытался заменить поклонение истинному Богу. Кстати, все, как говорится, старо как мир. Ваал, я сказал, это тот же Мардук, а вавилонский Мардук почитался в образе быка. А вспомните, кому решили поклониться евреи, пока Моисей разговаривал с Богом на горе Синай? Золотому тельцу, то есть быку, который являлся образом египетского бога Аписа. Так вот, Ваал культ его очень активно пытался заместить собой культ истинному Богу. И даже происходило смешение, когда Господь называется Ваалом. Это отражено, например, в имени Виалия, означающем «Бог Иегова есть Ваал». Это имя встречается в первой книге Паралипоменон в 12 главе, в 5 стихе. Почему я считаю, да и не только я, что решили дистанцироваться? Не только потому, что Систер только раз фигурирует в Библии, но и потому, что в 13 главе первой книги Паралипоменон, повествующей о том же самом событии, Систер, или, правильнее сказать, Менааним, не упоминается. Его место занимает Мецелтайм. Первая книга Паралипоменон, 13 глава, 8 стих. Книга Паралипоменон более позднего происхождения, чем книга царств. И, видимо, ситуация изменилась, и помещать в тексте Систер, Менааним, уже не стоило. Елена Ивановна Коляда высказывает предположение, что эта замена была результатом уменьшения египетского влияния на Израиль. Но это предположение не противоречит тому, что высказал я. Одно может дополнять другое. При этом Елена Ивановна еще говорит, что Систер Менааним вышел у евреев из культового обихода и сохранился в быту. Но я в этом несколько сомневаюсь. Думаю, что он употребился в религиозных целях именно потому, что, так сказать, попался под руку. А попался потому, что город, в котором долгое время находился Ковчег Завета, был центром поклонения языческому богу. Кстати, возможно, что за это долгое время, ну, как я говорил, 20 или 40 лет, за это время в Кириат-Иариме сложился свой некий обряд почитания священного ковчега, в котором употреблялся Систер, в том числе и Систер. Может быть, он и участвовал при перенесении ковчега как такой инструмент. Использовался в последний раз, потому что его употребление было местной, так скажем, спецификой. Вот вам еще одна версия, дорогие радиослушатели. Хотя та же Елена Ивановна Коляда по поводу книги Паралипоменон пишет, что не исключена и просто ошибка переписчика, который вместо Менааним написал Мецелтайм, инструмент, который был в гораздо большем употреблении у древних евреев. А на сегодня мы закончим наши размышления об этом инструменте, почему этот языческий инструмент был в ходу у древних евреев вот в таком священнодействии важном, и обратимся к нему и еще раз поговорим о нем уже в следующей передаче. Спаси Господи за внимание. В очередной раз с вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю шестую по пятидесятнице.

0: чада, отпущаются ти греси твои». В нынешнем чтении евангельском повествуется о милосердии нашего общего Спасителя к несчастному человеку. И в Евангелии, прошедшего воскресного дня, говорено было тоже о милосердии Его. Тогда говорилось о исцелении бесноватых, ужасно страдавших от злых духов, а ныне говорится о исцелении расслабленного. Там причиной беды и несчастья были грехи, как видно из нравоучения Иисуса Христа исцеленному: «Иди ко твоим и возвести им, елико ти Господь сотвори и помилова тя». И здесь причиной расслабления членов телесных и самой души были грехи, ибо врач души телес говорит больному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Все Евангелие, возлюбленные братья и сестры, наполнено повествованием о чудесных делах милосердия Господа Иисуса Христа к бедствующим и заблуждающимся человекам. И там же повсюду возвещается, что главную причину почти всех болезней, бед и несчастий с людьми бывают грехи. Это величайшее зло, несчастье рода человеческого, этот ужасный корень всех зол и самого великого зла, смерти временной и вечной. Потому-то Господь, врачуя расслабленного, врачует прежде болящую грехами душу, а потом уже тело чада, говорит он расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». А это значит то и научает нас тому, что в болезнях наших мы должны смиренно и глубоко сознавать грехи свои, искренно каяться в них и просить у Господа прощения их с намерением впредь не согрешать. Ибо главная часть существа нашего есть душа, существо по образу Божию, разумное, свободным произволением, бессмертное, но существо падшее, болящее грехом и тлением, и искупленное от греха и смертью, смертью Сына Божия. О ней-то, о спасении я, надобно всеми силами заботиться, о благоугождении Богу, о исполнении святых и блаженных Его заповедей, о ее правоте и святости. Ибо страсти плотские порабощают, оскверняют, удаляют душу от Бога и в конце концов часто доводят до погибели временной и вечной. Посмотрите на пьяницу. Он вечно расслаблен по душе и по телу. В нем нет веры и страха Божия, он не молится. Все основы нравственные в нем расшатаны, он готов на все худое, он сердится, бранится, дерется, сквернится, и ничто у него не спорится. Всякая работа из рук валится. Посмотрите на человека, который любит много есть и пить. Он тоже расслабленный и потому ленивый, неповоротливый. Как умеренная пища и питье укрепляют тело, так излишество их обребеняет и расслабляет. А человек сладострастный, как бы олицетворенная слабость, часто заживо умирает душой и телом. Так грехи расслабляют все существо человека и целое общество, государство. Так грехи и общественные страсти расслабляют и Россию. Какие грехи наводнили Россию? Безверие, пьянство, плутовство, ложь и обман, страсть к наживе, частые убийства из-за страсти к наживе или из-за неудовлетворенной плотской любви, страсть к игре, хищениям, сдаимство, себялюбие, которое желает исключительно, чтобы только ему было хорошо, богато и весело, а другие хоть с голоду умирай. Да нельзя не видеть в России общего расслабления нравов. А вследствие расслабления нравов возрастают общественные бедствия, голод, безденежье, обеднение народа, наклонность и стремление к переселению с места на место, злонамеренные поджоги и прочее. Что же делать? Скажу с апостолом: укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы Храмлющее не совратилось, а лучшее исправилось. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Будем укреплять души и сердца благодатью Божию, как учит апостол Павел. Добро благодати утверждать и сердца, а не брашны. От них же не прияше пользы, ходившие в них. Будем утверждать души свои молитвою искреннюю, домашнюю, общественную, и вообще непрестанной внутренней молитвой, чтением или слушанием Слова Божия или Писаний святых богомудрых отцов, усердным чтением или слушанием житий святых Божьих угодников, чтобы и нам подражать их вере и житию, их добрым делам. Также беседами духовными и в особенности чистосердечную исповедью и частым причащением святых тайн. Итак, будем укреплять себя благодатью Божию, доколь есть время, доколе грехи не расслабили нас окончательно. Ибо придет скоро время, а может быть уже наступает, когда все предадутся дремоте и сну, все расслабеют нравственно, когда и вера оскудеет, и любовь иссякнет, и беззаконие, как море, разольется по земле. Но тогда уже будет поздно исправляться, ибо раздастся глас: «Се жених грядет, исходите всретене его». Возгремит труба архангельская, соберет всех людей живых и из мертвых воскресших вместо общего страшного суда, на котором изречен будет окончательный праведный приговор или к жизни вечной, или к муке вечной. Аминь.
1: Слово в шестую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

прозвучала молитва Господня композитора Виктора Калинникова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. В ту ночь все спали очень крепко, но и во сне они видели маленьких балерин, танцующих на цыпочках среди рассыпающихся звезд. Так что трудно сказать, хорошо ли они выспались, когда проснулись, чтобы провести в Дании свой последний день. На борту судна, которое шло из Копенгагена в Осло, толпились пассажиры. Ни мачт, ни парусов на этом судне не было. Зато у него была паровая машина, и оно должно было перевезти всех пассажиров в Норвегию. В том числе папу, маму, бабушку и 8 детей. Они как раз поднялись на борт, и бабушка, случайно опустив руку в карман юбки, вынула из кармана 5 датских крон, о которых она совсем забыла. Какая досада! Ведь ей так хотелось купить какой-нибудь подарок для маленькой Анны Офелии. «Через сколько минут отойдет наш пароход?» — спросила она у папы.
1: «Минут через 40», — ответил папа.
0: «Мне надо успеть в магазин. Я нашла у себя немного денег, о которых совсем забыла».
1: «Иди, конечно, только, пожалуйста, не опоздай. Нам было бы грустно вернуться в Норвегию без тебя».
0: «Не опоздаю», — пообещала бабушка.
2: «Я пойду с бабушкой и буду ее охранять», — вмешался Мортен.
0: «А мы тем временем найдем на палубе удобные места», — сказала мама. Держась за руки, бабушка и Мортен спустились на причал и скрылись в толпе.
3: «Как думаешь, что нам купить Анне Офелии?» — спросила у Мортена бабушка.
1: «Автомобиль», — тут же решил Мортен.
2: «Заводной автомобильчик или грузовичок?»
0: «Мне это нравится». «Вот только найдем ли мы с тобой здесь магазин, в котором продают игрушки?» В городе бабушка видела много таких магазинов, но теперь, когда они ей понадобились,

0: Она не нашла ни одного. Сколько они с Мортоном не искали, они не увидели ни одной витрины, в которой были бы выставлены игрушки. «Придумали мы неплохо, но если мы сейчас же не найдем магазина игрушек, нам придется вернуться ни с чем». «Смотри, бабушка, какой красивый дом!» — воскликнул Мортон. «Интересно, что там такое?» «Это замок Амалиенборг», — так сказал папа. «Наверное, королю приятно жить рядом со всеми пароходами. А захочет, может покататься на лодке. Спустился на берег и пожалуйста». «Здесь живет не король, а его мать, королева. Давай постоим и посмотрим, может, она выйдет из замка». «Нет, бабушка, у королевы сейчас тоже каникулы. Она, наверное, устала быть королевой и решила немного попутешествовать». Мортон сказал так, потому что испугался, что бабушка забыла о времени, а он не мог допустить, чтобы пароход в Норвегию ушел без них. «Тогда поспешим», и бабушка устремилась вперед. «Здесь совсем нет магазинов, только замки», — огорчился Мортон. «Давай пройдем еще один квартал. Может, нам повезет», — предложила бабушка. И верно. На следующей улице они увидели несколько магазинов. Но магазина игрушек среди них не было. Только продуктовые, скобяная лавка и булочная. «Может, купим Анне Офелии датскую булочку?» — предложил Мортон. «Можно и булочку, но мне хотелось купить ей что-нибудь, что осталось бы у нее на память», — сказала бабушка. Они подошли к магазину, где в витрине лежали всякие инструменты. «А молоток ей не подойдет?» — спросил Мортон. Для себя он, конечно, выбрал бы молоток, и потому надеялся, что Анне Офелии тоже было бы приятно получить его в подарок. «Хм!» — хмыкнула бабушка. «Зайдем сюда. Все равно у нас нет времени, чтобы идти дальше». Они вошли в магазин. И тут же продавец поклонился им и спросил, что их интересует. «Мы ищем подарок для маленького ребенка», — ответила бабушка. «Не для грудного, конечно. Нашей девочке уже годик». «Может быть, ей подойдет отвертка?» — спросил Мортон. «Нет, не думаю», — ответила бабушка. Продавец с удивлением перевел взгляд с бабушки на мальчика. Он не имел привычки продавать молотки, отвертки и другие инструменты для годовалых детей. «А не купить ли ей кусачки?» — вдруг сказала бабушка. «Смотри, какие они милые!» «Нет-нет, только не кусачки!» — воскликнул Мортон. «Она может ими пораниться!» «Да, ты прав!» Бабушка обежала взглядом весь магазин. Рядом с ними стояли большие лопаты и мотыги, а еще грабли. У некоторых зубья были железные. Эти, безусловно, не подходили для маленькой Анны Офелии. Но тут же были и деревянные грабли, и они выглядели вполне безопасными. «Мы купим деревянные грабли», — решила бабушка. «Они обязательно ей понравятся. Она уже совсем скоро сможет ими пользоваться». «Мне они тоже нравятся. Возьмем те, с красным ободком внизу». На граблях, на которые он показал, внизу был красный ободок. «Сколько они стоят?» — поинтересовалась бабушка. 5 крон», — ответил продавец. Он еще не успел прийти в себя от удивления. Ему было даже трудно представить, что кто-то захотел подарить годовалому ребенку грабли. «Это нам подходит», — сказала бабушка. Понимаете, это будет подарок. А потому, пожалуйста, упакуйте его красиво.
1: «Упакую красиво, непременно», — уверил ее продавец и куда-то ушел вместе с граблями. Он долго не возвращался, и Мортен с тревогой думал о пароходе, который вот-вот уплывет в Норвегию без них. Но потом его отвлекли всевозможные инструменты.
0: «Смотри, какие красивые вилы!» — сказала бабушка.
1: «Я бы от таких не отказалась. Но я куплю их в другой раз, когда снова мы приедем в Копенгаген».
0: Наконец продавец вернулся с красивым пакетом. Грабли были завернуты в красную шелковистую бумагу, и пакет действительно выглядел очень нарядно. Бабушка поблагодарила продавца, и они с Мортеном вышли из магазина. На улице они услыхали три пароходных гудка.
2: «Никак наш пароход отходит!» — испугалась бабушка.
0: Она спросила у какого-то прохожего, который час.
1: «Ровно 4», — ответил он.
2: «Не может быть!» — воскликнула бабушка. «Наш пароход, Мортен! Что нам делать?» Мортен даже заплакал от отчаяния. Именно этого он и опасался.
1: Вокруг них уже столпился народ. «В чем дело?» — спрашивали люди друг у друга.
2: «Пароход в Норвегию! Мы опоздали на него! Замешкались и опоздали!»
1: «Садитесь скорее!» — сказал рассыльный на велосипеде. Он посадил бабушку на багажник, Мортена пристроил в корзину, висящую спереди, и, положив ему на плечо грабли, крикнул: «Держитесь покрепче!» и помчался. Он ловко лавировал между автомобилями и велосипедами и все время так громко свистел, что люди разбегались во все стороны, уступая ему дорогу.
2: «Пароход опять прогудел 3 раза!» — сказала бабушка. «Это чтобы мы услыхали!»
0: Ей было так интересно, поспеют ли они на пароход, что она даже забыла, что ей страшно ехать среди всех этих машин.
2: «Уже совсем близко!» — сказал Мортен.
1: «Сидите тихо!» — сказал рассыльный. Он не сбавлял скорости. «Вот и причал, и пароход!»
0: Сходни уже убрали, но 2 матроса стояли возле отверстия, в котором они скрылись. На мостике стоял капитан, а рядом с ним папа. Вот папа кивнул и показал на бабушку и Мортена. Капитан тоже показал на них и что-то крикнул штурману, а штурман, в свою очередь, что-то крикнул матросам. Рассыльный резко затормозил так, что Мортен чуть не вылетел из своей корзины, но кто-то подхватил его на руки и передал 2 матросам. Потом пришла очередь бабушки. 2 человека на причале отнесли ее на руках и передали матросам. Рассыльный бросил на борт длинный пакет в красной шелковистой бумаге. И папа крикнул ему сверху:
1: «Молодец! Спасибо за доставку!»
0: И бросил рассыльному пакетик с датскими монетами. Папа тоже кое-что нашел в своих карманах. Рассыльный поклонился и радостно заулыбался. Теперь пароход мог спокойно покинуть Данию. На другое утро папа, мама, бабушка и 8 детей стояли на палубе и смотрели на свою страну. У них было чувство, что они вернулись из кругосветного путешествия. На пристани их встретил Хенрик с грузовиком. И когда они, наконец, приехали в домик в лесу, оказалось, что Хюльда приготовила для них вкусный завтрак. И это было замечательно, потому что у них уже не осталось денег, чтобы позавтракать на пароходе. «Самоварная труба!» —
2: От радости чуть не перекувырнулась через голову и без конца снова и снова здоровалась с каждым из них. Наконец она так устала, что упала посреди двора и уснула. Вскоре к ним пришел Ули Александр.
1: «Я знаю, что вы уезжали на каникулы», — сказал он.
2: «Да, мы ненадолго ездили в Данию», — сказала бабушка и начала рассказывать об их путешествии. Они говорили по-датски, танцевали на кончиках пальцев, во всяком случае на цыпочках, рычали, как лев, рассказывали про слонов и про бабушкину соломенную шляпу, про Розу и Джорджа. Марта обошла вокруг дома и была рада, что все на своих местах. И хотя до той поры, когда сбудутся все ее тайные мечты, оставалось прожить еще много лет, ей было приятно убедиться, что дома все в порядке. Мортен сбегал в лес и поздоровался со своей елочкой. «Как же ты выросла за лето!» — сказал он ей. Если бы елочка могла говорить, она бы ему ответила: «Спасибо, ты тоже сильно подрос». Потому что Мортен действительно стал гораздо выше, только сам еще этого он не заметил.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Весли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер.

В этих передачах собраны на первый взгляд совершенно разные рассказы. Что же их объединяет? Способность преодолеть человеческое естество и, казалось бы, неизбежный ход событий. Надежды нет, но вот кто-то из героев совершает безумный или чудаковатый поступок ради спасения ближних, и его сокрушенное и смиренное сердце преображает обстоятельства. Для наших юных слушателей ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 звучат рассказы русских писателей Николая Гарина-Михайловского, Александра Куприна, Константина Станюковича, Бориса Шергина. Читает Ольга Волынкина.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и Бенджамина Бриттона прозвучала первая часть сонаты для виолончели и фортепиано Франца Шуберта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире третья передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. У микрофона историк Нина Жерве.

стремлению Глинки написать настоящую русскую оперу, Жуковский, один из его друзей и собеседников, отнесся не только сочувственно, но и указал, как на сюжет для оперы, на историю героического подвига костромского крестьянина Ивана Сусанина. Это был эпизод из истории смутного времени России, неоднократно привлекавший к себе внимание писателей на рубеже 18-19 столетий. В 1815 году оперу на этот сюжет поставил в Петербургском Большом театре композитор Кавас. Но это не смутило Глинку. На предложение поэта он живо откликнулся. Сцена в лесу поразила его воображение. Он находил в ней много оригинального, характерного для русского. «Сцену Сусанина в лесу с поляками я писал зимой», — вспоминал Глинка в своих записках. «Всю эту сцену, прежде чем я начал писать, я часто с чувством читал вслух и так живо переносился в положение моего героя, что волосы у самого меня становились дыбом, и мороз продирал по коже». На окончательном выборе сюжета для оперы могло также сказаться знакомство Глинки с думой Иван Сусанин, декабриста Кондратия Рылеева, широко известный в России в первой половине XIX века. Увлеченный, Глинка немедленно приступил к работе. Первоначальный проект написать трехчастную ораторию был оставлен. Как по волшебному действию вдруг создался план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке польскую, наконец, многие темы и даже подробности разработки, все это разом вспыхнуло в голове моей, — вспоминал Глинка в записках. Либретто для оперы Жуковский вначале намеревался написать сам и даже сочинил стихи для эпилога, но отсутствие свободного времени вынудило его сдать Глинку на руки барона Розена. Не обладавший большим талантом, придворный поэт из немцев неважно владел русским языком, но это не смутило композитора, смело вносившего поправки в его неуклюжие верши и вычеркивавшего льстиво-верноподанические строки. Свое сочинение Глинка назвал «Иван Сусанин». Отечественная героико-трагическая опера в пяти действиях или частях.

Дождавшись годовщины со дня смерти отца, он письменно просил разрешения у матери на брак с Марией Ивановой. Разрешение было немедленно дано. Скромная свадьба в присутствии немемногих свидетелей состоялась 26 апреля 1835 года в церкви инженерного замка. Вскоре вместе с женой и тещей Глинка отправился в Москву и далее в Смоленскую губернию для встречи с матерью. В дорожной карете и в родном Новоспасском музыкальная мысль его работала непрерывно. «Я прилежно работал, то есть уписывал на партитуру уже готовое и заготовлял вперед», — вспоминал Глинка в записках. «Ежедневно утром садился я за стол в большой и веселой зале в доме нашем в Новоспасском. Это была наша любимая комната. Сестры, матушки, жена. Одним словом, вся семья там же копошилась. И чем живее болтали и смеялись, тем быстрее шла моя работа. Время было прекрасное, и часто я работала, отворивши дверь в сад, впивая в себя чистый бальзамический воздух». Первый год своей семейной жизни Глинка был счастлив, так как все шло хорошо. По возвращении в Петербург работа над оперой продолжалась с тем же увлечением. Уже ранней весной 1836 года состоялись две репетиции первого действия оперы в домах князя Юсупова и Вельегорского. 8 апреля того же года Глинка представил партитуру ее в дирекцию императорских театров с просьбой «Будь я, окажется, достойную принять на здешний театр». Директор театра Гедеонов согласился, однако, на это лишь после того, как Глинка обязался подпиской не требовать за нее денежного вознаграждения. Кроме того, оперу переименовали из Ивана Сусанина в «Жизнь за царя». Вскоре начались репетиции. Их вел сам директор музыки петербургских театров, композитор Кавас. Автор одноименной оперы, он признал художественное превосходство музыки Глинки над собственной и исключил свою оперу из репертуара театра. Деятельное участие в подготовке принимал и сам Глинка. Новую оперу решено было дать в день открытия зала Большого театра после ремонта. Стук молотков, околачивавших ложи, заглушал голоса певцов во время проб на сцене. Петербург, интерес которого подогревали журнальные и газетные статьи, с нетерпением ожидал первого представления оперы. Оно состоялось 27 ноября 1836 года. Перед зрителями, переполнившими зал, одно за другим следовали действия оперы. В приволжском селе Домнино хор крестьян пел о земле родной, и слышались мудрые слова старика Сусанина о нависшей над ней страшной угрозе. На балу у польского короля звучали хвастливые речи

В небогатой избе Сусанина пел свою песню его приемыш Ваня. И в веселье приготовлений к свадьбе Антонида и Сабинина вторгались чужеземцы, уведшие Сусанина, бесстрашно ушедшего на верную смерть для спасения Руси. Под вой зимней бури в лесной завьюженной чаще мужественно погибал он, заведя врага туда, куда и серый волк не забегал.

от всех. В глуши непроходных лесов и снегов, от смены проклятий.

сверкающий радостью народной победы, наполнил театр ликующий хор «Славься» в эпилоге на Красной площади в Москве. Печальным облаком затуманил ее свет оплакивания памяти Сусанина и его родными. И опять с новой силой под колокольный звон хор и оркестр слились в величавом и мощном прославлении родной земли.

замечательной выразительностью и драматизмом пел партию Ивана Сусанина Петров. Трогательной в своей неподдельной искренности была в партии Вани Воробьева. Бархатный тембр ее контральта придавал особенную красоту песне «Как мать убили» и трио «Ах, не мне, бедному». «Музыка оперы и пение Петровой и Воробьевой не раз трогали меня до слез», записал в дневнике художник Мокрицкий. «Публика приняла мою оперу с необыкновенным энтузиазмом. Актеры выходили из себя от рвения. Надобно отдать справедливость Гедеонову, что он обставил оперу с необыкновенным вкусом и роскошью», писал Глинка матери на следующий день после премьеры. И все-таки, несмотря на аплодисменты, несмотря на шумные вызовы автора, успех Ивана Сусанина оказался не бесспорным. Аристократическая часть публики презрительно назвала оперу кучерской музыкой. За русский ее характер. А это, несомненно, было лучшей для нее похвалой. Зато со стороны демократической части публики, заполнившей театр на последовавших представлениях и уверовавшей теперь в существование русской оперы, прием был подлинно восторженным. На злобные выпады Булгарина и его клики критическими статьями горячо откликнулся друг и единомышленник Глинки Адуевский. Первое представление Ивана Сусанина в Москве состоялось 7 сентября 1842 года, незадолго до премьеры второй оперы композитора Руслана Людмилы в Петербурге. На премьере Ивана Сусанина присутствовал Александр Сергеевич Пушкин. Через несколько дней на дружеском обеде у Всеволожского и он принял участие в коллективном сочинении куплетов для шуточного канона, который тут же и был исполнен на музыку Адоевского. Михаил Ведригорский. «Пой в восторге, русский хор, вышла новая новинка. Веселись, Русь, наш Глинка, уж не Глинка, а фарфор». Вяземский. «За прекрасную новинку славить будет глаз молвы нашего Орфея Глинку от Неглинной до Невы». Жуковский. «В честь столь славной новинки грянь труба и барабан. Выпьем за здоровье Глинки, мы Глинтвейну стакан». Пушкин. «Слушая сию новинку, зависть злобой омрачась, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не может в грязь». В конце года Глинке предложили место капельмейстера в придворной певческой капели, и он его принял. Эта деятельность была ему по душе. А в тайне недоброжелательном отношении к себе со стороны директора капеллы, завистливого и недоровитого композитора Львова, он отлично знал. Оно тем менее смущало его, что внешне тогда ничем не проявлялось. И Глинка охотно слушал в исполнении Львова скрипичные сочинения Гайдена и Моцарта, посещая его вместе с Брюловым и Кукольником. Иван Сусанин не сходил со сцены. Отдельные номера из оперы, напечатанные нотоиздателем Снегирем, лежали на пюпитрах фортепиано в домах, где мало-мальски пели. Часто встречался Глинка также с Жуковским и с Пушкиным. Но дома композитору было не совсем хорошо. Светски суетная жена, которая оказалась недоступным все высокое и поэтическое, становилась ему все более и более чуждой. А в голове композитора зрели между тем новые творческие замыслы. Обдумывание их требовало сосредоточенности и покоя. В результате, после многих неприятных семейных сцен, Глинка все чаще стал отправляться к приятелям, братьям Степановым или Нестору и Платону Кукольникам, оставаясь у них иногда по нескольку дней. Там он мог спокойно работать, а в домах Велигорских и Адоевских встречаться с интересовавшими его людьми, прежде всего музыкантами и художниками. Близко наблюдавший тогда жизнь Глинки Степанов метко изобразил некоторые из ее моментов в серии рисунков, иногда чисто юмористических. Осенью 1837 года по просьбе Петрова Глинка сочинил для Петровой Воробьевой и включил в Ивана Сусанина добавочную сцену Вани у ворот монастыря на слова Кукольника. Эта ария, дополнившая образ юноши чертами зрелой мужественности, стала одним из замечательных

сильнейших номеров в опере, и певица неизменно имела в ней очень большой успех. С оперой Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе. «Новая стихия в искусстве», писал русский музыкальный критик Адоевский. Этим начинается в его истории новый период, период русской музыки. Такой подвиг, скажем, положа руку на сердце, есть дело не только таланта, но гения. Однажды, по-видимому, еще в 1836 году, на литературном вечере у Козлова, где присутствовали Гоголь и другие писатели, Драгомышский встретился с Пушкиным. Разговор зашел о театре, и поэт сказал, что хотел бы видеть оперу лирическую, в которой соединились бы все чудеса хореографического, музыкального и декоративного искусства. Спустя некоторое время на одной из суббот у Жуковского Пушкин сказал, что многое хотел бы изменить в своей поэме «Руслана Людмила». Глинка пожелал узнать у него, что именно. Но встретиться с новым больше не пришлось. 29 января 1837 года, тяжело раненый на дуэли Дантесом, Пушкин скончался. Намерения поэта переделать свою поэму интересовали Глинку тем более, что известный драматург Шаховской подал композитору первую мысль сочинить оперу «Руслан и Людмила». А увлеченный ею Глинка надеялся составить ее план по указанию Пушкина. Так завершение первого великого творения Глинки совпало со временем зарождения второго. Уже осенью 1837 года композитор играл друзьям отрывки из новой оперы. Вскоре в тетрадь, которую кукольник подарил ему, благословляя на сотворение Руслана и Людмилы, Глинка вписал обдуманный план оперы, так и оставшийся ее основой, сообразуясь с которой в дальнейшем писали стихотворный текст многочисленные либреттисты Маркевич, Гедеонов, Кукольник, а прежде всего талантливый литератор Ширков и сам Глинка. Один за другим рождались персидский хор, каватина Гориславы, набрасывались эскизы новых номеров. Каватину Людмилы «Грустный мне родитель дорогой» Бартенева исполнила с оркестром в большом благотворительном концерте уже в марте 1838 года. Композиторскому труду Глинки служба в капелле, конечно, мешала. Если результаты его педагогической деятельности приносили удовольствие, то занятия в утренние часы, благоприятные для сочинения, скучная необходимость бывать на придворных праздниках, оставляли мало времени для собственной работы. Тяготила и глухая недоброжелательность Львова, его незаслуженная придирчивость. Над оперой ему приходилось работать с перерывами. Не радовала Глинку и домашняя жизнь, капризы жены из пустяков, шипение тещи. Душу он отводил лишь в театральной школе. Для своей милой ученицы Каролины Колковской он сочинил тогда полный любовного томления и проникновенной печали роман «Сомнение».

К сожалению, по недоразумению поссорившись с Гедеоновым, как писал он в записках, вскоре Глинка вынужден был прекратить там свои уроки пения. В невеселое течение петербургской жизни Глинке внесла приятное разнообразие служебная поездка по городам Украины. Его послали туда весной 1838 года для набора мальчиков-певчих в придворную капеллу. Получив деньги на путевые издержки и надлежащие наставления, Глинка и его помощники 28 апреля в казенных экипажах выехали из Петербурга на Лугу и далее на Псков. В Чернигов они добрались через Смоленск, Новоспасск и Новгород-Северский. Там в местной семинарии им вскоре удалось найти несколько детей с красивыми голосами и тонким музыкальным слухом. В Переяславле Глинка с товарищами безжалостно обобрал архиерейский хор певчих. Из Киева они вывезли баритона Гулака Артемовского. Он был очень любим товарищами. Когда он выезжал из Киева, они провожали его с плачем, вспоминал композитор в записках. Впоследствии Гулак Артемовский стал известным оперным певцом и автором оперы «Запорожец за Дунаем». Но центром своих операций, как писал композитор в записках, он сделал поместье своего давнего знакомого Тарновского Качановку, где в юные годы живал Тарас Шевченко. Радушный хозяин поместил гостей в оранжерее возле главного дома, окруженного вековыми деревьями парка, спускавшегося с холмов к берегам прудов и зеленым лужайкам. Отсюда Глинка и его спутники выезжали в Переяславль, Киев, Ромны, Полтаву, Харьков и снова возвращались в Качановку с отобранными ими детьми-певчими. В Качановке между поездками Глинка работал над балладой Фина из третьего действия Руслана Людмилы и несколько раз спел ее сам с оркестром Тарновского. Тогда же композитор впервые прослушал «Марш Черномора» и «Персидский хор», «Ложится в поле мрак ночной» из своей новой оперы. Их партитуры Глинка случайно захватил с собой из Петербурга. Жизнь в Качановке была веселой и полной разнообразия. Устраивались прогулки, поездки в соседние поместья, танцы. Пелись народные, в том числе и чуматские, украинские песни. В оранжерее у Глинки устраивались ночные концерты из русских и украинских песен. Дружеская беседа затягивалась иной раз далеко за полночь. Сочинив гимн хозяину в честь Тарновского 13 августа, Глинка простился с Качановской и украинскими друзьями. Несколько дней он провел в Москве, а 1 сентября в Петербургских ведомостях его имя уже значилось в списке прибывших в столичный город.

Дорогие друзья, закончилась третья передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романс «Сомнения» в исполнении Бориса Гмыря, речитатив и ария из четвертого действия оперы «Иван Сусанин» в исполнении Максима Михайлова, а также фрагменты оперы «Иван Сусанин» в исполнении хора и оркестра Большого театра. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Порыв».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычним утверди мя,
научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устни мои отверзеши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно, Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся,
но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился еси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла еси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 139-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 7 и 8 глав.
1: Братья, говорю для вашей же пользы, а не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, что она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающего идолов едят идоложертвенного, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется».
0: Послушайте 63-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 15 главы.
2: «В одно время пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы увидели в евангельском чтении о том, что ко Христу приступает множество народа с больными и увечными. Все повергаются к Его ногам, и Он их исцеляет. Мы знаем, что Господь исцелял. Мы знаем, что Господь исцелял людей. Мы знаем, что часто вот эти чудеса, которые Он творил в Своем Отечестве, к сожалению, не дали там Ему славы, и Он говорил, что нет пророка в Отечестве Своем. Он говорил слова обличения этим городам, и Хоразину, и Вифсаиде, и Капернауму, в которых творились эти чудеса. То есть сами исцеления, сами вот эти дары человеку, который получает их, забываются очень часто. Благодарность — это не наш конек. Человек часто бывает неблагодарен. Потому смысл сегодняшнего чтения все-таки не совсем приземленный. Господь исцеляет. Мы стремимся к Господу не только за телесным исцелением, но и за духовным исцелением. Мы слышали сегодня в Евангелии, немые говорят. Немые говорят, что это значит? А то, что придя ко Христу, мы обретаем Бога, мы научаемся с Ним говорить. Начинается наше общение с Богом. у нас появляется, в конце концов, контакт с Богом. То есть мы приобретаем дар духовной речи, дар духовного общения с Богом и через Него со своей душой. Увечные становятся здоровыми. То есть приход ко Христу — это восстановление жизни, это полноценная жизнь, это начало полноценной жизни. Жизнь без Бога — это не полноценная жизнь, даже это не жизнь. Жизнь с Богом — это уже почти житие. Жизнь без Бога — это даже не жизнь, это бывание, это пребывание на земле тягостное и бессмысленное. «Хромые ходят», сказано сегодня в Евангелии. То есть начинается настоящее полноценное движение к вечной жизни. Человек обретает силы двигаться, жить, развиваться. Движение — это всегда жизнь. Движение — это всегда прогресс. И вот сегодня это слово о том, что хромые ходят с помощью Божьего исцеления, это есть именно обретение этого движения, этого прогресса. Слепые видят. Это возможность видеть вещи невидимые. Вера. Вера — это убежденность в вещах невидимых. И, разумеется, вера открывает нам такие духовные горизонты, которые несравнимы сегодня, разумеется, ни с какими удовольствиями, которые предлагает нам сегодня греховный мир. Вот сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о том, что приход ко Христу возвращает нам духовные силы, возвращает нам смысл жизни, возвращает нам правильное движение, возвращает нам просто на самом деле жизнь. Господь принимает в Себя наше естество, выипостазирует его в Себя и отдает нам его исцеленным. Мы получаем эту жизнь в таинстве причастия. Господь принял в Себя наше естество, человека, его плоть и его душу и подает нам исцеленными в таинстве Евхаристии. Приобщаясь к таинству Евхаристии, мы и получаем это исцеление всех сторон нашей жизни, всех сторон нашего бытия. Получаем исцеление и полноценную жизнь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Вы слушали концерт «Не отвержи меня во время старости» композитора Павла Чеснокова в исполнении мужского хора «Православные певчие».
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 17 июля, 4 июля по старому стилю, трагический день для нашего Отечества. День убийства в Екатеринбурге в 1918 году государя-императора Николая Александровича, его супруги императрицы Александры Федоровны, их детей, великих княжон Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, Марии Николаевны, Анастасии Николаевны и цесаревича Алексея Николаевича. В ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале 3-го, Юровский разбудил царскую семью, им было сказано, что в городе неспокойно, и поэтому необходимо перейти в безопасное место. Минут через 40, когда все оделись и собрались, Юровский вместе с узниками спустился на первый этаж и привел их в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном. Все внешне были спокойны. Между тем в соседней комнате уже столпились ожидавшие сигнала убийцы. Юровский подошел к государю совсем близко и сказал: «Николай Александрович, по постановлению Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей семьей». Николай Александрович обернулся в сторону семьи, протянув к ним руки. Затем, все еще не веря, как бы желая переспросить, обратился к коменданту, сказав: «Что, что?» Государыня и Ольга Николаевна хотели перекреститься, но в этот момент Юровский выстрелил в государя из револьвера почти в упор несколько раз, и он сразу же упал. Почти одновременно начали стрелять все остальные, каждый заранее знал свою жертву. Уже лежащих на полу добивали выстрелами и ударами штыков. Когда, казалось, все было кончено, Алексей Николаевич вдруг слабо застонал. В него выстрелили еще несколько раз. Картина была ужасна, 11 тел лежало на полу в потоках крови. Убедившись, что их жертвы мертвы, убийцы стали снимать с них драгоценности. Затем убитых вынесли во двор, где уже стоял наготове грузовик. Шум его мотора должен был заглушить выстрелы в подвале. Еще до восхода солнца тела вывезли в лес в окрестность деревни Коптяки. Большинство свидетельств говорит об узниках Ипатьевского дома, как о людях страдающих, но глубоко верующих, несомненно покорных воле Божьей. Несмотря на издевательства и оскорбления, они вели в доме Ипатьева достойную семейную жизнь, стараясь скрасить угнетающую обстановку взаимным общением, молитвой, чтением и посильными занятиями. «Государь и государыня верили, что умирают мучениками за свою родину», пишет один из свидетелей их жизни в заточении, воспитатель наследника Пьер Жильяр. «Их истинное величие простекало не из их царского сана, а от той удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись. И в самом своем уничижении они были поразительным проявлением той удивительной ясности души, против которой бессильны всякое насилие и всякая ярость, и которая торжествует в самой смерти». Вместе с императорской семьей были расстреляны их слуги, последовавшие за своими господами в ссылку. К ним, помимо расстрелянных вместе с императорской семьей, доктором Боткиным, комнатной девушкой императрицы Демидовой, придворным поваром Харитоновым и лакеем Труппом, принадлежали убиенные в различных местах в разные месяцы 18 года генерал-адъютант Татищев, гофмаршал князь Долгоруков, дядька наследника Нагорный, детский лакей Сиднев, фрейлина императрицы Гендрикова и гофлектриса Шнейдер. Вскоре после того, как было объявлено о расстреле государя, святейший патриарх Тихон во время богослужения в Казанском соборе в Москве

0: великой княжны Ольги Николаевны есть такие строки. «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится. И чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь». Канонизация святых страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии состоялась в 2000 году. 17 июля также празднуется память трех великих святых, носящих имя первого апостола. Святителя Андрея Крицкого, творца великого покаянного канона, жившего в конце VII – начале VIII века. Благоверного князя Андрея Боголюбского, жившего в XII веке, и преподобного Андрея Рублева, иконописца, творившего на Руси в XV веке. Также в этот день празднуется память мучеников начала II века Феодота и Феодотии, священномученика Феодора, епископа Киренейского, пострадавшего в 310 году, и преподобной Марфы, матери святого Симеона Дивногорца. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного Ефимия Суздальского чудотворца. Также в этот день установлено празднование в честь Галатской иконы Божией Матери. Сегодня совершается память священномученика Дмитрия Казанского, погибшего в лагере в конце 30-х – начале 40-х годов XX века. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Андрея Рублева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Исторические сведения о преподобном Андрее Рублеве крайне скудны. О происхождении его ничего не известно. Некоторый свет на этот вопрос может пролить наличие у него прозвища Рублев, которое сохранилось за ним в монашестве. По-видимому, Рублев – это родовое прозвище, то есть фамилия. Оно имеет характерное для русских фамилий окончание. В XIV-XV веках, то есть в эпоху преподобного Андрея, а также значительно позже, фамилии носили только представители высших слоев общества, что заставляет предполагать его происхождение из образованных кругов. Кроме того, источники отмечают его необыкновенную мудрость, о чем свидетельствует и его творчество. Год рождения преподобного Андрея неизвестен. Предполагают, что он родился около 1360 года. В настоящее время стало возможным считать, что святой Андрей мог в ранний период своей жизни учиться работать в Византии и Болгарии. В самом деле, многие русские посещали балканские страны, Афон, Константинополь, Святую Землю, и нередко оставались там на более или менее продолжительное время. Согласно одной из гипотез, святой Андрей – ученик знаменитого Феофана Грека. Эта гипотеза обоснована на том, что в записи 1405 год их имена упоминаются совместно, причем первым идет Феофан. То, что Феофан оказал определенное и, может быть, немалое воздействие на святого Андрея, может считать несомненным, хотя бы в силу того, что они работали какое-то время вместе. И более молодой Андрей, конечно, внимательно наблюдал, как работает знаменитый грек. Святой Андрей жил в эпоху крупных исторических событий. Он был свидетелем, возможно, участников этих событий, часто очень тяжелых для Руси. В 1380 году произошла кровопролитная битва на Куликовом поле, положившая начало освобождению Руси от татарского ига. Через два года Москва была разорена и сожжена Тохтамышем. Вполне вероятно, что эти и другие подобные потрясения повлияли на выбор монашеского пути, сделанный святым Андреем. Место пострижения святого достоверно неизвестно, но вся его жизнь связана с двумя монастырями – Троице Сергиевым и Спаса Андрониковым в Москве. Предание, восходящее к концу XVI века, видит в святом Андрее духовного сына преподобного Никона Радонежского. Однако современные исследования показывают, что постриг он принял, скорее всего, в Спасо-Андроничском.

неком монастыре. Эти две версии не противоречат по существу друг другу, поскольку оба монастыря были тесно связаны между собой. Очевидно, что святой Андрей был в послушании у преподобного Никона, когда трудился в Троицком монастыре, и воспоминания об этом, естественно, сохранились. Живя в высокодуховной среде, в атмосфере святости, инок Андрей поучался как историческими примерами святости, так и живым образцом окружавших его подвижников. Он глубоко вникал в учение церкви и в жития святых, которых он изображал, следовал им, что и позволило его таланту достичь художественного духовного совершенства. В 1408 году, как сообщает летопись, преподобный Андрей и Даниил расписывают Успенский собор во Владимире. Высокая миссия была доверена Даниилу Черному и преподобному Андрею, который упоминается в летописи вторым, как более младший. Иконописцы достойно выполняли возложенное на них послушание. В 1408 году инок Андрей впервые упоминается вместе со своим сопостником Даниилом Черным, также ведшим высокую духовную жизнь. С этого года мы знаем о тесной духовной связи двух иконописцев-подвижников, продолжавшейся до самой их смерти около 20 лет. Красноречивые, хотя и краткие свидетельства о духе Христовой любви, соединявшие их, показывают высочайший образец этой любви, подобный тому, что мы встречаем в сказаниях о древних подвижниках христианского Востока. Уже после кончины святого Андрея его сопостник Даниил, не разлучавшийся с ним в сердце своему по смерти, умирая, получает откровение о прославлении своего духовного брата в Царстве Небесном. Младший в земной жизни, святой Андрей, оказывается старшим в духовном мире и как бы принимает душу праведного Даниила при ее разлучении с телом. Местом вечного покаяния обоих подвижников стал Спаса Андроников монастырь. На протяжении 16-17 веков память обоих иконописцев, в первую очередь святого Андрея, была окружена глубоким почитанием. В середине 16 века Стоглавый собор возвел его во всеобщий образец, предписав писать образ Святой Троицы, как писал Андрей Рублев и пресловущие греческие живописцы. 18-19 века были временем забвения многих православных традиций, и в частности канонического иконописания. Поэтому данный период не был благоприятен для почитания памяти святых иконописцев. Известность святого Андрея стала возвращаться лишь с начала XX века, когда вновь пробудился интерес к традициям православного иконописания. На протяжении этого столетия она чрезвычайно возросла. По явному промыслу Божию именно в XX веке Святая Троица преподобного Андрея, а также и другие его произведения, приобрели значение свидетельства истины православия перед лицом всего мира.

стихира «Святым царственным страстотерцем наподобен о преславного чудесе» прозвучала в исполнении детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина собора Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Регент Ирина Болдышева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Мощи святого Федора Ушакова принесены в Кронштадт. Епископ Вениамин принял участие в открытии выставки Степана Эрзи в Новой Третьяковке. В Свято-Троицком Александро-Свирского мужском монастыре состоится 8-й фестиваль колокольного искусства «Звона над Свирью». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 14 июля, в преддверии Дня военно-морского флота России, в город порт Кронштадт из Рождества Богородичного Санакскарского мужского монастыря Краснослободской епархии были принесены мощи праведного воина Федора Ушакова. Раку с мощами встретили заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Никольского морского собора Кронштадта, архимандрит Алексей Ганжин, заместитель главнокомандующего военно-морского флота контр-адмирал Владислав Павлов, глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, представитель органов власти, главного командования военно-морского флота, военнослужащий Объединенного учебного центра военно-морского флота, рота почетного караула. Молебен в Никольском морском соборе совершил иеромонах Леонид Маньков в сослужении клириков и других священнослужителей. По окончании молебна верующие приложились к мощам. Их окропили святой водой и раздали иконки святого Федора Ушакова с патриаршим благословением. 18-19 июля рака с мощами будет находиться в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Затем святыню вновь доставят в Кронштадт. 22 по 26 июля она будет пребывать в Никольском морском соборе. В канун Дня памяти святых царственных страстотерпцев в поселке Вырица для нового храма в честь святых царственных страстотерпцев были торжественно освящены новосооруженные колокола. Богослужебный чин освящения кампанов возглавил настоятель храма иерей Максим Крупцов в сослужении игумена Паисия Яцко. Присутствовали местные прихожане, благотворители и строители. Молящиеся соборно вознесли молитвы о благополучном завершении строительства и о том, чтобы колокольный звон призывал верующих к молитве. Паломническая поездка «Благословенная Вырица» в рамках программы «Духовное возрождение» для подопечных комплексного центра социального обслуживания Кировского района состоялась 14 июля. Куратор программы Ольга Чебыкина рассказала о жизни Ленинградской области под фашистской оккупацией. В Петропавловской церкви Вырице настоятель протоиерей Владимир Вафин отслужил молебен и рассказал о святынях храма, в том числе об иконе Божьей Матери Казанской, переданной протоиереем Борисом Глебовым. Цена этой иконы – 3 хлебных карточки блокадного Ленинграда. Много это или мало? Голодные дети, а мать покупает икону. Известно, однако, что молитвами Богородицы они выжили, сказал отец Владимир. Экскурсанты посетили церковь Казанской иконы Божьей Матери, поклонились преподобному Серафиму Вырицкому. 15 июля в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу состоялось торжественное открытие выставки «Степан Эрзья. Мифология скульптуры», приуроченной к 150-летию скульптора. В качестве почетного гостя в мероприятии принял участие наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ кронштадтский Вениамин. Владыка обратился к собравшимся с приветственным словом. Экспозиция объединила более 80 произведений мастера из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственно-Русского музея и Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Степана Эрзи. Выставка построена по тематическому принципу и включает 3 раздела – «Проживание истории», «Заложник красоты» и «Лица мира». Выставка «Степан Эрзи. Мифология скульптуры» будет работать для посетителей до 11 октября 2026 года. Дополнением к ней стал мультимедийный проект «Эрзия. Новое измерение», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 13 июля, в день празднования Собора славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, в одноименном храме поселка Лужайка состоялось престольное торжество. Божественную литургию возглавил секретарь Выборгской епархии, благочинный Выборгского округа, протоиерей Игорь Аксенов. Ему сослужил настоятель храма иерей Артемий Гилоян. По окончанию литургии духовенство и прихожане совершили праздничный крестный ход. Затем отец Игорь обратился к собравшимся с пастырским словом. в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре 18-19 июля состоится 8-й фестиваль колокольного искусства «Звона над Свирью». Он пройдет в рамках открывшегося 26 апреля 7-го Всероссийского фестиваля православных певческих традиций колокольного звона «Истоки». Как и в прошлом году, на Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь приедут звонари не только из разных городов России, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пскова, но и из Республики Беларусь. Среди участников главный звонарь Всероссийского фестиваля «Истоки», создатель и руководитель школы звонарей Владимирского собора Санкт-Петербурга Владимир Кайчук. За более чем 30-летнюю практику он становился участником многих колокольных фестивалей, а также других культурных проектов. В «Звонах над Свирью» он участвует с самого первого фестиваля, который был организован компанологом Сергеем Старостенковым. Также ежегодно в фестивале принимают участие звонари Московского Данилова монастыря, колокольный центр «Даниловский». Помимо монастырской звонницы и колокольни, звонари смогут поделиться своим мастерством на передвижной звоннице, которую организаторы специально привезут для этого проекта и на которой звонари фестиваля проведут мастер-классы по колокольному звону для гостей и паломников монастыря. 19 июля на заключительное мероприятие фестиваля «Звона над Свирью» из Санкт-Петербурга будет организован автобусный тур, к которому могут присоединиться все желающие. Руководитель архитектурно-строительного отдела Гатчинской епархии иеромонах Николай Безуглов ознакомился с ходом проведения первичных консервационных и противоаварийных работ на Спасо-Преображенском соборе Копорской крепости. Мероприятия выполняются в рамках федеральной программы по консервации объектов культурного наследия, реализуемой Министерством культуры Российской Федерации. К настоящему времени проведены работы по расчистке и укреплению разрушающейся трапезной части храма и колокольни, а также полностью разобраны внутренние завалы. Для обеспечения доступа к конструкциям смонтированы неинвентарные леса как снаружи, так и внутри здания. В проемах и арках колокольни установлены надежные подпорные конструкции, а над самим зданием собора сооружена временная кровля, защищающая памятник архитектуры от осадков. Для безопасности прихожан и паломников строители обустроили специальную закрытую галерею, которая ведет в эксплуатируемую часть храма. Благодаря проведенным работам появилась надежда на скорое возрождение полноценной литургической жизни в крепости. Регулярные богослужения в Спасо-Преображенском соборе были приостановлены в 2020 году, но теперь, после завершения этого этапа консервации, они смогут возобновиться в ближайшее время. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 17 июля. Трагический день в истории нашего Отечества. В этот день, в 1918 году, был расстрелян последний российский император Николай II и его семья. Императрица Александра Федоровна, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. В 9 часов начнется передача протоиерея Георгия Митрофанова, посвященная памяти царственных старостотерпцев и истории их канонизации. Ежедневно в 10 часов страницы дневника императрицы Александры Федоровны «Сад сердца» для вас читает Ольга Волынкина.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры! 17 июля – день памяти святых страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Предлагаем вашему вниманию передачу церковного историка профессора протоиерея Георгия Митрофанова о канонизации царственных страстотерпцев. Передача была записана на нашем радио в 2005 году.
5: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Темой нашего сегодняшнего разговора будет событие, которое произошло уже довольно давно. 88 лет назад. И вы, наверное, уже догадались, что я имею в виду страстотерпческую кончину семьи последнего российского государя Николая II. Мне не случайно захотелось поговорить с вами на эту тему сейчас, в канун этого отмечения памяти этого события. И дело не только в том, что я, протоиерей Георгий Митрофанов, являюсь церковным историком, занимающимся преимущественно историей Русской Православной Церкви XX века. Не только потому, что я являюсь членом Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви, которая многие годы, более 6 лет, готовила материалы к этой канонизации. Но связано это прежде всего с тем, что мне как священнику, которому пришлось, в общем-то, участвовать в подготовке этой канонизации, все эти годы, прошедшие с момента канонизации царской семьи, приходится размышлять над тем, как отозвалась эта канонизация в жизни нашей церкви. Должен сказать, что то, как готовилась эта канонизация, то, какие страсти церковно-общественные, она и просто политически сопровождали эту канонизацию, то, какие основные принципы закладывались нашей церкви в основу этой канонизации, заставляет меня обратиться к этой теме не только по существу. Я думаю, что все мы достаточно хорошо представляем себе, как проходили последнее царствование. Об этом много написано. Тогда-то было много лжи одной, потом лжи другой. Но сейчас уже написано и немало правды. Многие, наверное, знают также и то, что происходило в период последнего года земной жизни царской семьи, в период их заточения. Я не буду сейчас воспроизводить основные эпизоды, связанные ни с последним царствованием императора Николая II, ни с периодом заточения его семьи. Я бы хотел все-таки напомнить о тех основных моментах, которые подчеркивались канонизацией царской семьи при прославлении их в Русской Православной Церкви в нашей стране, и поразмышлять о том, какой же это получило отзыв. Мне я бы начал с того, чтобы поразмышлял об отзыве, который имел место в жизни нашей церкви, нашей страны после канонизации. Должен сказать, что отзыв оказался не очень значительным. Иногда у меня возникает ощущение, что после того, как канонизация совершилась, и совершилась она действительно величественно, на Архиерейском соборе, многие из тех, кто достаточно долго обсуждал эту тему и обсуждал ее весьма эмоционально, вдруг потеряли к ней интерес. И действительно, мы были свидетелями того, как остро обсуждался вопрос о том, будет или не будет канонизация, какой она будет. И вдруг, когда она произошла, эти разговоры отошли в прошлое. И люди, которые возбуждали, очень часто нездорово возбуждали нашу церковную жизнь на эту тему, будучи сторонниками или, например, противниками канонизации, вдруг за какое-то время замолчали. Потом вновь оживились. Оживились в связи с темой, например, царских останков. Подлинные они или нет. Те останки, которые были привезены из Екатеринбурга в Петербург, в Петропавловский собор. Затем возникла тема канонизации Ивана Грозного и Григория Распутина. Опять какие-то острые, злободневные темы. А главная тема, связанная с историей нашей страны, с периодом царствования последнего государя, а ведь любая канонизация – это не только прославление того или иного святого, это своеобразный взгляд на ту эпоху, в которой жил этот святой. Вот эта тема вдруг перестала звучать. Любой священник, в принципе, скажет вам, что ему крайне редко доводится служить молебны царственным страстотерцем. Да, возможно, вот в воскресенье 17 июля, в день кончины царской семьи, молебны, конечно, и будут совершаться. Но вот в остальное время года этих молебнов практически никто не заказывает. Прославленный государь-император и члены его семьи почему-то отошли на второй план нашей церковной жизни. И новые темы будоражат ее. Должен сказать, что для меня это не стало таким уж большим сюрпризом, большой неожиданностью. Уже в процессе подготовки канонизации царской семьи я почувствовал, что многие из тех, кто активно выступает в средствах массовой информации, в так называемых православных газетах, на православном радио, на эту тему, по сути своей, далеки от понимания, от переживания той глубокой драмы, которая сопровождала всю жизнь и в особенности последний год последнего государя. Я это ощутил на одном из собраний вот таких вот неистовых сторонников канонизации царской семьи, твердивших на всех углах, что канонизации, конечно же, не будет. Конференции, в которой я увидел людей совершенно чуждых, вот тех глубинных переживаний, которые сопровождали жизнь последнего российского императора и членов его семьи. Я вдруг глубоко почувствовал, что если бы император оказался сейчас среди вот этих своих адептов, адептов своей памяти, он бы искренне удивился этим людям. Он бы не узнал в них своих сторонников, а скорее бы увидел в них своих оппонентов. Эти люди поражали меня своей неистребимой советскостью в подходе к последнему государю, которого они, в отличие от обычных советских людей, не ругали, а наоборот, неистово хвалили. В их нарочитом стремлении добиться канонизации и тем самым осуществить некое церковно-политическое чудо преображения России было что-то общее с чаянием увидеть в нашей стране построенным коммунизм. Это были утописты. И утопия их развеялась именно с канонизацией царской семьи. Но я напомню вам, дорогие братья и сестры, что когда канонизация царской семьи произошла, это ведь была канонизация страстотерпцев. Если вы вспомните текст «Жития царственных страстотерпцев», а я напомню вам, что материалы, связанные с вопросом канонизации царской семьи, были опубликованы в такой довольно большой брошюре и потом были переизданы отдельной книгой, там было не только житие, но и исторические справки, которые мы в комиссии готовили по разным вопросам. Главной темой канонизации была тема именно страстотерпчества. Вполне понятно, что в постсоветский период наше общество, в котором подвиг царской семьи был еще чем-то новым, люди, привыкшие десятилетиями слышать поношения и последнего государя, и членов его семьи, и всей той России, которой он управлял, кинулись в другую крайность. Им хотелось создать образ безупречно возвышенный, лишенный каких-то темных пятен, образ последнего русского царя, с гибелью которого, казалось бы, ушла безвозвратно в прошлое императорская Россия, ставшая вдруг столь дорога многим из тех, кто жил в постсоветское время. Конечно, это была крайность. И, к счастью, мы этой крайности успели избежать. Мы не пытались создавать образ, я имею в виду в целом нашу церковную позицию, выраженную собором, мы пытались создавать образ идеального государственного и политического деятеля. Достаточно лаконично и честно, как мне кажется, говорилось о многих противоречиях, сопровождавших царствование последнего государя. Говорилось о том, о тех проблемах, которые он сначала не осознавал, родившись и сформировавшись в, казалось, незыблемой православной империи своего отца, императора Александра III. А потом, когда после 10 лет царствования в разразившейся революционной смуте 5-го года вдруг стал осознавать и стал пытаться решать, как труден был путь императора в осуществлении им реформ, остановленных и в чем-то обращенных вспять его отцом, и продолженных самим Николаем II, запоздало. Он шел по пути необходимых для России реформ, опаздывая. И даже такие выдающиеся государственные деятели, как Сергей Юрьевич Витте и Петр Аркадьевич Столыпин, при всем своем государственном уме, не могли очень часто поспевать за развивавшимися событиями. И тем не менее, живя вот эту очень сложную, переходную, по-своему кризисную эпоху развития России, являясь свидетелем ее величайших взлетов и падений, император в конечном итоге пытался в меру своих человеческих качеств осуществлять миссию православного государя. Многое не удалось, но многое было сделано. Во всяком случае, не будучи безупречной и безошибочной, государственная деятельность императора Николая II, хотя и не давала оснований прославлять его как благоверного царя, то есть как святого государя, внесшего огромный вклад в развитие своего православного государства и православного народа, но во всяком случае деятельность государя и не давала оснований возводить на него те многочисленные хулы, которым он подвергался как при жизни, так и после смерти. Негосударственная деятельность императора, вообще не его жизнь до периода заточения, была поставлена в центр нашего внимания, а именно последний год жизни царской семьи, проведенный в заточении. Ибо случилось так, что, оказавшись отрешенным от власти, то есть, хочу подчеркнуть, уйдя от власти, отрекшись от власти из желания не допустить междоусобную кровопролитную войну в условиях, когда велась страшная война с внешним врагом, император Николай II как будто освободился от какого-то очень мешавшего ему духовно жить бремени. И хотя уже 9 марта, через неделю после отречения, он был арестован, этому аресту суждено было продлиться вплоть до конца земной жизни всей его семьи, именно в это время и сам император, и сама императрица, хочу подчеркнуть, человек по своим характерологическим данным, на мой взгляд, в чем-то превосходивший, но в чем-то и уступавший самому императору, их дети, все они, преобразились. Вот получилось так, что отнюдь не являвшийся самым счастливым в житейском отношении период их заточения стал периодом их поразительного духовного расцвета. Очень важно было показать именно это. Показать то, что эти, повторяю, в чем-то очень ординарные, хотя и очень милые люди той, безвозвратно нами утерянной теперь России, отнюдь не безошибочно поступавшие большую часть своей жизни, вызывавшие к себе и уважение, иногда даже любовь, иногда и критику, и отвращение даже самых близких людей, эти люди, обычные люди, преобразились именно тогда, когда они оказались лишены внешней свободы. Когда-то написавшие в анкете во время переписи о том, что они являются хозяином и хозяйкой земли русской, потеряв эту землю, государь и государыня стали подлинными хозяевами своей собственной духовной жизни. Эта жизнь проявилась в них. Не буду подробно рассказывать о том, как проходил этот последний год их заточения. Достаточно много об этом было написано, в том числе и в материалах Синодальной комиссии по канонизации святых. Мы с вами помним, наверное, из этих описаний, что первый период пребывания их в царском селе до начала августа 1917 года был довольно спокойным периодом их жизни. Да, главное, казавшееся роковым, решение уже было принято. Император отрекся от престола, но он вернулся к своей семье, к той семье, к которой он устремился, оставив ставку тогда, в конце февраля 1917 года. Не хочется об этом говорить, но нельзя не сказать, это была его серьезная государственная политическая ошибка. Он покинул ставку, в которой он был недосягаем для своих врагов, в которой были сконцентрированы все нити управления страной во имя того, чтобы оказаться рядом со своей семьей. И тем самым потерял и свою большую семью, русский народ, и, как окажется впоследствии, даже свою малую семью, свою родную семью, свою жену, своих детей, к которым так стремилось его сердце, ибо и их он своим отречением не сумел спасти. И так он устремился к своей семье, оказался рядом с ними и мучительно вместе с супругой, переживая свое отречение, а напомню вам, что она была категорической противницей его отречения, он тем не менее обрел покой. Хочу отметить одну выразительную деталь. Конечно, арест царской семьи не имел никаких юридических оснований. Да, многие, включая членов императорской фамилии, были убеждены в том, что государь некомпетентен в решении сложных проблем, ставших перед страной в годы войны. Да, в том числе и члены императорской фамилии были убеждены в том, что императрица, хотя, конечно, и не является немецкой шпионкой, но является неким агентом влияния Германии в России. Все эти пропагандистские химеры, усиленно раздувавшиеся оппозиции, исчезли довольно быстро. И нужно дать должное, как это ни парадоксально прозвучит, тем, кто взял тогда под арест царскую семью и начал проводить следствие по делу царской семьи, когда временное правительство образовало комиссию по расследованию. Наверное, арест царской семьи тогда еще в царском селе 7 марта, когда императрица была арестована еще до прибытия государя, спас ее и ее детей от бесчинной расправы революционной черни. Но вот когда началось следствие, то неожиданно обнаружилось то, о чем нетрудно было догадаться, если бы не обольщение политическими страстями этой эпохи. Конечно же, ни император, ни императрица не совершали ничего такого, чтобы могло классифицироваться как государственное преступление. Да, могла быть некомпетентность, могла быть человеческая пристрастность, но никаких преступлений они не совершали. Более того, они, в общем-то, не совершали, если иметь в виду войну, ничего такого, чтобы могло уронить их человеческое достоинство, их человеческую честь. Это поняли даже те, кто пристрастно начинал это следствие. Ибо даже их оппоненты в составе временного правительства, в составе комиссии следственной, все-таки были людьми той старой России, в которой существовал закон, в которой существовало такое понятие, как честь и порядочность. И, конечно же, уже летом 1917 года стало очевидным, что отрекшийся во имя предотвращения междоусобной смуты император и императрица не могут подлежать какому бы то ни было суду или даже обвинению. Временному правительству не удалось отправить царскую семью за границу. Англия не приняла своих близких родственников. Английская монархия, я имею в виду, не дала кров тем, кто, казалось бы, был не только их родственником, но еще и союзником в страшной Первой мировой войне. А для временного правительства уже летом 1917 года было очевидно, что высокопоставленные изгнанники не являются преступниками, а являются честными русскими людьми, честными гражданами России. Но к этому времени революционный процесс набирал обороты. И период заточения в царском селе, в их родном Александровском дворце, в месте, где были прожиты самые счастливые годы их жизни, вот этот период мог бы остаться в истории России досадным курьезом, который мог лишь подорвать репутацию бескровной февральской революции временного правительства, если бы царская семья оказалась освобожденной. Но маховик революционного безумия набирал обороты. И уже все менее и менее способный повлиять на ход событий министр-председатель Александр Федорович Керенский, неплохой адвокат, который прекрасно понимал в это время всю лживость возводимых когда-то на государя и государыню обвинений в государственной измене, не нашел иного выхода из создавшейся ситуации, кроме как отправить царскую семью как можно дальше, в казавшуюся спокойной и умиротворенной русскую глубинку. Действительно, о каких революционных волнениях можно было говорить в Тобольске? Ведь это же не был революционный Петроград. И вот, желая с этой характерной, увы, для нас склонностью надеяться на авось, на то, что все само собой может как-то умиротвориться, успокоиться, Керенский не взял на себя ответственность сказать России правду о царской семье, а предпочел отправить ее куда-то подальше, в глубинку, чтобы постепенно страсти улеглись. Царская семья оказалась в Тобольске в августе 18 года, и это был, опять-таки, может быть, и не такой спокойный и мирный, как период заточения в Александровском дворце, но достаточно все-таки стабильный период их заточения. Да, они со слезами покидали родное царское село, но в Тобольске им казалось, еще ничего не угрожает. Они ведь тоже ощущали, что та неприязнь, которая подчас исходила от близких им людей и была характерна для предреволюционного периода, которая и сделала возможным крест, уже куда-то ушла. Даже те люди, которые несли обязанности по охране царской семьи, как, например, полковник Кобылинский, переехавший вместе с ними в Тобольск, по сути дела, стали для них близкими людьми. Почти что членом семьи был этот полковник, исполнявший изначально роль их тюремщик. Первым, пожалуй, грозным предзнаменованием стало появление в Тобольске в сентябре 1917 года двух новых, направленных временным правительством, комиссара и его помощника, которые должны были определять режим заключения. Комиссар Панкратов, революционер, немало лет проведший в заточении, был по характеристике Жильяра добрым и мягким сектантом-фанатиком, который был, например, искренне поражен высоким духовным настроем религиозной жизни царской семьи. Но его помощник Никольский был уже революционером иного типа. Того самого типа, которому и суждено будет победить в русской революции. И вот именно осень 1917 года стала как для России, так и для всей императорской семьи периодом, с которого начинается их голгофский, страстотерпческий путь. Собственно, уже в конце 1917 года мысль о том, что не только страна, но и их собственная семья находится в страшной опасности, становится доминирующей темой в разговорах, в письмах царской семьи. К счастью, для нас дошли и дневниковые записи, и письма императора, в особенности императрицы, которые позволяют заглянуть в их внутренний мир тогда. И вот на что хотелось бы обратить внимание. По мере того, как условия заточения царской семьи начинают ужесточаться, по мере того, как ощущение надвигающейся опасности, надвигающейся смерти становится все более и более сильным, интенсифицируется духовная жизнь царской семьи. Мне бы хотелось привести несколько очень выразительно характеризующих духовный настрой царской семьи цитат из писем императрицы. Хочу подчеркнуть, императрица была человеком с очень сложным характером, очень умная и образованная, до предела эмоциональная, склонная доходить до экзальтации своей духовной жизни. Императрица в заключении приобретает черты, которые, казалось бы, не очень вяжутся с ней прежней. Она всегда была человеком твердой воли, но здесь ее твердая воля приобретает характер воли, обращенной к поразительному духовному трезвению. С одной стороны, и к глубоким, чисто религиозным переживаниям всего происходящего, с другой стороны. Вот фрагмент из ее письма от 27 ноября 1917 года. В такое беспокойное, неестественное время все трудно перенести. Боишься за дорогих, но Господь Бог не оставит их и услышит ваши молитвы. Вашу молитву часто читаю я и вас вспоминаю. Пишет она Сыробоярской, одной из своих близких, может быть, из самых близких подруг в ту пору. В молитве утешение. Жалею я тех, которые находят немодным, ненужным молиться. Не понимаю даже, чем они живут. Духовный мир далек от них. Все суета и суета. Оттого все так плохо пошло. Все забыли и родину, и правду. Живут ложью, только о собственных выгодах и думают. Неимоверно тяжело видеть гибель народа дорогой страны. Но Христос не оставит своих, не даст погибнуть всем невинным. Соблазн и разруха всего, тьма покрывает все. Стыд и срам. До чего в это короткое время дошли. Разве совесть у них все еще спит? А когда последняя их минута придет, когда перед вечным сном будут стоять, хочется им кричать: проснитесь, душа погибает. Земное короткое существование проходит, а что там их ждет? В Милосердный Господь, жалься над несчастной Родиной, не дай ей погибнуть под гнетом свободы. Свобода в кавычках где заключается. Простите, что это так пишу, но вырвался ось, крик души. Слишком сильно я свою Родину люблю. Нелегко видеть, как с удовольствием все разрушают, мучают. Позор. Довольно этого. Христос Спаситель наш умер, страдал за грехи наши и спасет страну нашу. Крепко этому верю. Вот в этих строчках поразительным образом сливается боль за Россию, глубокое разочарование в окружающих людях и вместе с тем глубокая вера. А вот фрагмент из письма 9 декабря 1917 года, где императрица переживает разлуку с государем и одной из своих дочерей. Господь милостив их охраняет и услышит молитвы, и видит слезы матери. Боже мой, эти переговоры о мире – позор величайший. По моему глубокому убеждению, Господь этого не допустит. По-моему, самое худшее прошло, хотя много еще тяжелого впереди. Но душа как-то чувствует свет. Невозможно падать духом. Чувствуешь, что что-то свыше поддерживает все время и дает надежды на лучшие дни, светлые. Но терпеть надо еще и молиться. Милые, читайте теперь почаще акафист «Нечаянные радости», образ Кремля. Я его немного читаю, и нужна она всем крепко верующим. Господь испытывает, а потом облегчит, полечит все ужасные раны. Немного еще потерпеть, с Новым годом будут лучшие дни, хотя много еще тяжелого впереди. Больно, столько кровопролития, больно, ужасно. Но правда должна победить. Вот в этих словах опять сливается боль за гибнущую, разрушающуюся Россию, глубокий патриотизм, хочется сказать, по-немецки последовательный, но по-русски вдохновенный патриотизм последней русской императрицы. И, наконец, опять-таки ее глубокая религиозная вера. Можно много рассматривать писем императрицы о происходящих событиях. И все они наполнены именно такими переживаниями. Впрочем, в еще большей степени потрясают письма, записи детей императорской семьи. Все-таки они были, ну, если не детьми, то подростками, то еще совсем молодыми людьми, которые, конечно же, не могли вместить в себя чисто взрослую трагедию, надвигавшуюся на них. И действительно, мы знаем, что однажды у цесаревича вырвалась фраза: «Если будут убивать, только бы не мучили». Вот в каком состоянии начинают жить члены царской семьи уже в 18 году. И всем известные стихи поэта Бахтеева, записанные рукой великой княжны Ольги Николаевны. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейству ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с твоей кротостью встречать. И вне мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенный, благослови молитвы нас и дай покой душе смиренной в неуносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Кажется, в этих стихах прозрение великой княжной Ольги Николаевны обстоятельств гибели семьи, прозрение этих страшных глумлений, которые будут твориться уже над телами убиенных страстотерцев. Но происходит-то это при жизни, с пониманием того, что их действительно ожидает что-то страшное, и с готовностью это нечто страшное по-христиански осмыслить и пережить. Конечно, это духовное преображение. Но мне бы хотелось привести для вас, дорогие братья и сестры, еще одно описание, которое принадлежит протоиерею Иоанну Сторожу. Этот священник совершал последнее богослужение в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме, куда, как вы знаете, в начале 18-го года попала царская семья. Этот священник, конечно же, не принадлежал к придворному духовенству. Это был священник одного из близлежащих к Ипатьевскому дому храмов, который просто в силу обстоятельств оказался последним священнослужителем, засвидетельствовавшим духовную жизнь царской семьи накануне гибели. Не случайно вот его воспоминаниям довольно большое значение придавалось синодальной комиссии при подготовке материалов к канонизации царской семьи. Несколько очень важных, на мой взгляд, выдержек из его воспоминаний следует привести, потому что это взгляд одного из многих благочестивых, достойных, безусловно, русских православных священников, провинциальных священников, который имел самое отдаленное представление о том, что такое духовная жизнь царской семьи. И вот он оказался, по сути дела, последним пастырем, так или иначе напутствовавшим царскую семью в последний путь. Вот как он первоначально воспринял государя, неведомого ему ранее. Он просто фиксирует определенного рода впечатления. Николай Александрович был одет в гимнастерку защитного цвета, в таких же брюках при высоких сапогах. На груди был у него офицерский Георгиевский крест, погон не было. Все четыре дочери были, помнится, в темных юбках и простеньких беленьких кофточках. Волосы у всех были острижены сзади довольно коротко. Вид они имели бодрый, я бы даже сказал, почти веселый. Николай Александрович произвел на меня впечатление своей твердой походкой, своим спокойствием, особенно своей манерой пристально и твердо смотреть в глаза. Никакой утомленности или следов душевного угнетения в нем я не приметил. Показалось мне, что у него в бороде едва заметны седые волосы. Борода, когда я был в первый раз, была длиннее и шире, чем 14 июля. Тогда мне показалось, что Николай Александрович постриг кругом бороду. Что касается Александры Федоровны, то у нее из всех вид был какой-то утомленный, скорее даже болезненный. Я забыл отметить, что всегда особенно останавливало мое внимание. Это та исключительная, я прямо скажу, почтительность к носимому мною священному сану, с которой отдавали каждый раз поклон все члены семьи Романова. В ответ на мое молчаливое им приветствие при входе в зал и затем по окончании богослужения. Я поясню, что вот это описание уже не первой встречи этого священнослужителя с царской семьей. Это он отмечает здесь 14 июля, одна из последних встреч. Встреч, которая была возможна, потому что отца Иоанна допускали к царской семье с разрешения коменданта Ипатьевского дома Юровского для совершения богослужений. И вот на вот это очень важное, пронзительное по своей сути описание последней службы

Он был бледен, но уже не так, как при первом моем служении. Вообще выглядел бодрее. Более бодрый вид имела и Александра Федоровна, одетая в то же платье, как и 20 мая старого стиля. Что касается Николая Александровича, то на нем был такой же костюм, как и в первый раз. Только я не могу ясно себе представить, был ли на этот раз на груди его Георгиевский крест. Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна, Анастасия Николаевна и Мария Николаевна были одеты в черные юбки и белые кофточки. Волосы у них на голове, помнится, у всех одинаково, подросли и теперь доходили сзади до уровня плеч. Мне показалось, что как Николай Александрович, так и все его дочери на этот раз были, я не скажу, в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. Члены семьи Романовых и на этот раз разместились во время богослужения так же, как и 20 мая старого стиля. Только теперь кресло Александры Федоровны стояло рядом с креслом Алексея Николаевича, дальше от арки, несколько позади его. Позади Алексея Николаевича стали Татьяна Николаевна. Она потом подкатила его кресло, когда после службы они прикладывались к кресту. Ольга Николаевна. И, кажется, я не запомнил, которая именно Мария Николаевна. Анастасия Николаевна стояла около Николая Александровича, занявшего обычное место у правой от арки стены. Стол с иконами, обычно расположенными, стоял на своем месте, в комнате за аркой. Впереди стола, ближе к переднему углу, поставлен был большой цветок, и мне казалось, что среди ветвей его помещена икона, именуемая нерукотворный спас, обычного письма без рис. По-прежнему на столе находились те же образки складни, иконы знамени Пресвятой Богородицы, достойно есть, и справа, больших сравнений с другими размеров, писанная масляными красками без рис икона святителя Иоанна Тобольского. Встав на свое место, мы с дьяконом начали последование обедницы. По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитвословие со святыми упокой. Почему-то на этот день дьякон вместо прочтения запел эту молитву. Стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от устала. Но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади нас члены семьи Романовых опустились на колени. И здесь только ясно ощутил я то высокое духовное утешение, которая дает разделенная молитва. Еще в большей степени дано было пережить это, когда в конце богослужения я прочел молитву к Богоматери, где в высокопоэтичных, трогательных словах выражается мольба страждущего человека поддержать его среди скорбей, дать ему силы достойно нести ниспосланный от Бога крест. После богослужения все приложились к Святому Кресту, причем Николаю Александровичу и Александре Федоровне отец дьякон вручил по просворе. Согласие Роскова было заблаговременно дано. Когда я выходил и шел очень близко от бывших великих княжон, мне послышались едва уловимые слова «благодарю». Не думаю, чтобы это мне только показалось. Войдя в комендантскую, я незаметно для себя глубоко вздохнул. И вдруг слышу насмешливый вопрос. «Что это вы так тяжко вздыхаете?» — говорил Юровский. Я не мог и не хотел открывать ему мною переживаемого, и спокойно ответил. Досадую, что так мало послужил, а весь взмок от слабости. Выйду теперь и опять простужусь. Внимательно посмотрев на меня, Юровский сказал, тогда надо окно закрыть, чтобы не продуло. Я поблагодарил, сказав, что все равно сейчас пойду на улицу. Можете переждать, заметил Юровский. И затем совершенно другим тоном промолвил. Ну вот, помолились, и от сердца отлегло. Сказаны были эти слова с такой, как мне показалось, серьезностью, что я как-то растерялся от неожиданности и ответил. Знаете, кто верит в Бога, тот действительно получает в молитве укрепление сил. Юровский, продолжая быть серьезным, сказал мне. Я никогда не отрицал влияние религии, и говорю это совершенно откровенно. Тогда я, поддавшись той искренности, которая послышалась мне в его словах, сказал. Я вам тоже откровенно отвечу. Я очень рад, что вы здесь разрешаете молиться. Юровский на это довольно резко спросил, а где же мы это запрещаем? Совершенно верно уклонился я от дальнейшей откровенности. Вы не запрещаете молиться, но ведь здесь, в доме особого назначения, могут быть особые требования. Нет, почему же? Ну вот это я и приветствую, закончил я. На прощание Юровский подал мне руку, и мы расстались. Молча дошли мы с отцом дьяконом до здания художественной школы, и здесь вдруг отец дьякон сказал мне, «Знаете, отец Фатарей, у них там чего-то случилось».

0: Так как в этих словах отца диакона было некоторое подтверждение вынесенного и мною впечатления, то я даже остановился и спросил, почему он так думает. Да так, они все какие-то другие точно. Да и не поет никто. И надо сказать, что действительно за богослужением 14 июля впервые отец диакон присутствовал при всех пяти служениях совершенного дома Ипатьева, никто из семьи Романовых не пел вместе с нами. Через два дня, 17 июля, екатеринбуржцам было объявлено о том, что бывший государь-император Николай Александрович расстрелян. Вот на этом завершим чтение воспоминаний отца Иоанна Сторожева и обратим внимание на одну очень важную деталь. Вот на ту деталь, которая, как мне кажется, ушла от внимания очень многих из тех, может быть, даже ожидал этой канонизации, кто ее, по сути дела, не воспринял. Вот этот священнослужитель, а должен вам сказать, что любой священнослужитель, переживший вот такого рода встречу, встречу с людьми, обреченными на смерть, и видевший их как пастырь, как духовник в эту минуту, знает очень много и чувствует очень много. Отец Иоанн почувствовал здесь самое главное. Он почувствовал определенную отрешенность семьи последнего государя уже от этого мира. Обращенность их к миру иному, противопоставленность их всему, всем тем, кто оставался жить на земле, на которой им оставалось жить уже совсем-совсем недолго. Но что особенно здесь выразительно, это то, что фиксирует отец Иоанн в поведении, собственно, главного палача царской семьи Юровского. Даже Юровский в этот момент переживает что-то очень сложное, видимо, для него самого. Этот, в общем, довольно ординарный представитель революционной черни, ну, разве что, может быть, несколько более развитой, человек, взявший на себя страшную миссию уничтожения царской семьи, даже этот человек вот в этот момент, безусловно, ощущает не просто величие надвигающейся смерти, не просто ужас того, что ему предстоит сделать. Он ощущает величие семьи последнего государя. Государь и даже члены его семьи остаются для него врагами. И сомневаюсь, что он будет испытывать очень глубокие угрызения совести. Но в тот момент даже он оказывается тем камнем, который возопил. Даже он, даже в нем, его черной душе, отражается поразительный свет, исходящий от семьи последнего государя. Они не только страстотерпцы, то есть принимающие с христианским смирением безвинную смерть. Они святые, которые свидетельствуют истину Христову даже своим палачам. Меня всегда поражало то, насколько часто тема канонизации семьи становилась стимулом для пробуждения каких-то оголтелых, человеконенавистнических страстей. Отсюда все эти химерические рассказы о ритуальных убийствах, об отрезанных головах. Все было ужасно, страшно, без всякой экзотики, если подходить с точки зрения чисто человеческой. Но важного, главного, что было характерно для этой смерти, вот такого рода ревнители не ощущали. Они не ощущали того духовного величия царской семьи, при общениях которому пробуждают отнюдь не человеконенавистнические страсти. Пробуждает, прежде всего, два чувства. Чувство благоговения по отношению к этой, оказавшейся накануне смерти подлинно христианской семье, и чувство страшной вины всех нас, русских, православных, христиан, в стране которых стало возможным подобного рода преступление. Да, мы не были современниками этих событий. но мы дети и внуки тех, кто жил тогда. И независимо от того, боролся он с большевиками или служил большевикам, или пытался, а, к сожалению, большая часть народа, переждать обрушившуюся на страну бурю. Так вот, мы потомки всех тех, кто жил в стране, где стало возможно уничтожение этой и многих других христианских семей. Безусловно, верю, что немало христианских семей принимало, может быть, более мучительную смерть, не менее достойную, чем царская семья. Но мы мало что знаем о них. А вот о царской семье мы знаем достаточно много, чтобы не только отдать дань благоговейного почтения им, но и для того, чтобы задуматься о том, сколь глубокий грех поразил нашу страну. Сколь глубокие искушения приняли в сердца свои предки наши. И вот именно с пониманием этих, очень важно для духовной жизни каждого современного христианина вещей, мы и должны принять для себя канонизацию царской семьи. Именно с этими чувствами должны мы прийти в храм. Ибо много в православной церкви святых. Но не о многих мы знаем так много, как знаем о семье царственных страстотерцев. И отнюдь не ко многим православным святым наша страна имеет такое непосредственное отношение, какое она имеет к семье царственных страстотерцев. Вот с этими мыслями и чувствами мы шли к канонизации царской семьи. И вот именно этих мыслей и чувств, как мне кажется, недостает многим из нас за все эти годы, прошедшие с момента канонизации царской семьи. И именно это объясняет то обстоятельство, что данные канонизованные святые Русской Православной Церкви, царственные страстотерцы, продолжают оставаться за гранью понимания для одних, за пределами духовной жизни других православных христиан, озабоченных суетными делами нашей современной жизни и не испытывающих потребности понять свою нынешнюю жизнь, конечно же, исполненную больших бед, испытаний, переживаний, в контексте тех трагических событий, которые были характерны для нашей истории в совсем недавнем прошлом. Дай Бог всем нам задуматься над духовным величием царской семьи и в то же время задуматься над мерой падения нашего народа, допустившего гибель не только этой, но многих других христианских семей в истории нашего Отечества столь недавно. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. Надеюсь, что этот не очень легкий, мне представляющийся очень важным разговор, поможет нам всем должным образом отозваться на поминовение в церкви царственных страстотерцев, которые символизируют собой страшный Голгофский путь, по которому многие десятилетия шла Россия в XX веке.
1: Программу о канонизации святых царственных страстотерпцев для вас подготовил и провел церковный историк, профессор протоиерей Георгий Митрофанов. Передача была записана на нашем радио в 2005 году.

0: прозвучала стихира царственным страстотерпцем, шестого гласа «Подобен все отложивши» в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря в Жорданвиле.
1: 25 июля приглашаем на большую экскурсию по Гатчине. Вы посетите императорскую резиденцию с ее знаменитым дворцовым ансамблем, Большим Гатчинским дворцом и Мальтийским замком Приорат. Познакомитесь с очаровательной старой Гатчиной. На тихих, уютных улочках по сию пору сохранились деревянные домики, украшенные ажурной резьбой и наличниками окон. Ограждений балконов и крылечек. Изящные башенки с флюгерами, застекленные веранды и балкончики придают особое очарование этим районам города. Вы побываете в Павловском и в Покровском соборах, в Егерской слободе и церкви Покрова Божией Матери в Мариенбурге. Экскурсия пройдет 25 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Даже то, что нам не нравится, мы должны делать с любовью и чаянием, и перестанем видеть, что нечто было нам неприятно. Мы должны оказывать помощь не только, когда нас об этом просят, но сами искать случая помочь. Любите врагов ваших и молите за творящих вам напасть и гонящих вас. Когда мы научимся это делать, мы приблизимся к Богу. Христианская любовь должна раскрываться в святом служении, в заботе по отношению к другим, в доброте, в готовности помочь. Если наша любовь верная и искренняя, мы всегда уповаем на небеса. Что такое молитва? Это когда мы находимся рядом со Христом. Часто для обыденных дел требуется больше небесной благодати, чем для великих. Чтобы взойти по великой небесной лестнице любви, надо самому стать камнем, ступенькой этой лестницы, на которую, поднимаясь наверх, будут ступать другие. Смирение — это одна из самых благородных добродетелей, но быть смиренным не означает испуганно сжиматься при любом призыве Божием. У каждого есть свое место, и каждый важен на своем месте. Самые малые и незначительные тоже имеют свои места, и необходимо, чтобы эти маленькие места также были заполнены, как места, которые занимают самые важные и значительные личности. Никого не радует наказание, но потом мы благодарим Бога за то, что Он отсекает у нас все грубое, ненужное и выявляет красоту. Мы не должны отталкивать карающую руку, она готовит нас к жизни достойной и праведной. Мы — созидатели. Человеческие жизни повсюду, как недостроенные здания, и все, кто проходит мимо, кладут на стену кирпич или добавляют какое-нибудь украшение. Каждый, с кем мы соприкасаемся, кто говорит нам хотя бы слово, кто хотя бы издали на нас влияет, оставляет в нашем характере черточку красоты или знак чего-то дурного. Как храмы строятся души у нас. Вот резьбы — прекрасный узор. Там икону увидит взор, темную раму, которая скажет правду святую или чудо покажет. Каждая малость во всем сливается, все изменяет, к чему прикасается, красоту или шрам, оставляя на нас. Все здание покоится на фундаменте, а каждый новый камень, в свою очередь, становится основанием, опорой для другого камня, который кладется сверху. Мы созидатели, и каждый как можно лучше строить должен. Жизнь каждого как будто глыба, обтесанная человеком плохо либо хорошо, и все вместе сложены. Одна из главных трудностей в жизни христиан — это прожить ее, не поддавшись дурному влиянию. Иисус сказал, что Его ученики — это свет мира. Он хочет, чтобы мы светили там, где темно, чтобы мы могли быть утешением для других и ободрением унылых. Господь наш хочет, чтобы Его друзья в гуще мирового зла могли очистить Его, чтобы среди скорби и лишений они могли утешить. Нравственность — вот что определяет смысл какого-нибудь поступка, смысл суетный или неотмирный. Фарисеи творили долгие молитвы и демонстрировали всюду свое великое благочестие. Но Иисус, который читал в человеческих сердцах, сказал, что они лицемеры. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное». Задача в жизни христиан — не избегать искушений, не бежать от несправедливости и вражды, а во всех испытаниях, даже когда зло захлестывает нас, как поток, сохранять в сердцах чистоту, тепло, искренность и любовь. Есть люди, которые как будто призваны постоянно переносить недобрые к себе отношения. Они не могут изменить свое положение. Даже в собственном доме у них атмосфера недружелюбия. Всегда в их жизни присутствуют обстоятельства, которые могут ожесточить. К этим людям относятся несправедливо и нечестно. Они вечно слышат резкие слова. И только пока они хранят в сердцах любовь, до той поры они неуязвимы.
Любовь была убежищем Христа среди всей ненависти и злобы, которые, как морские волны, плескались вокруг Него. Если ваша душа в прекрасной гавани любви, вы в безопасности. Он позволяет искушению приблизиться к нам, так как нет другого способа для нас сделаться сильнее, но никогда в его намерение не входит, чтобы мы искушению поддались. Он желает, чтобы мы сопротивлялись и одолевали искушения, и они не приносили бы нам никакого вреда. Его бы мог ободрить я, пока его мог видеть. Сей мрачный образ помню я, но как я мог предвидеть, что только тот единый миг для милосердия дан был мне? Сейчас я многое бы сказал, но нет его уж на земле. Я сам тогда понять был должен, как он к любви моей стремится. Но стыд ко мне, а может, гордость, ему мешали обратиться. А я был рядом, полный силы, но как я слеп был в этот день. Он только раз в глаза мне глянул и прочь скользнул, как будто тень. Руки пожатия, слова, взгляда ушедшему так не хватало. Ему помочь не догадался, и дорогая жизнь пропала. Таланты в землю с ней зарыли, и я сейчас над ними плачу. Но слезы так же мало значат, как дождик для песков пустыни. Мы сами не знаем, как мы можем ободрить и вселить силу в других людей мирным, спокойным выражением лица, когда проходим среди людей. Лицо, озаренное радостью, сияющее ветром веры для всех, кто его видит, свидетельство любви и мира и силы Христа.

По-настоящему трудно внести в суету наших будней, в шум и беспокойство, божественный мир и Дух Христа. Действительно, в нашей жизни, наполненной заботами и борьбой, мы не можем устроить себе рай. Как бы мы ни старались, будут и падения, и поражения, и ошибки, и мы не достигнем в земной жизни своего идеала. Всемогущий повсюду осеняет нас. Куда бы мы ни пошли, всегда и везде мы будем встречать любовь Бога. Есть также обещание защиты. У нас есть уверенность, что Бог постоянно видит нас, каждый шаг, который нам предстоит сделать в этом мире. Но нам нужна помощь и в духовном развитии, и в этом небо нам тоже помогает. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сам Бог является для людей убежищем. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Бог-хранитель. Всемогущество Бога — это стена убежища, и мы должны умом и сердцем быть преданы Богу. Это означает веру. Мы должны безоговорочно верить Богу, не дожидаясь Его помощи. Вот что означает уповать на Бога. Абсолютное доверие и полное послушание. Тогда в душе будет полный и совершенный покой. Промысел Божий не ограждает нас от искушений. Мы все должны познавать искушения, слабая и ненадежна жизнь, в которой их нет. Но, позволяя нам подвергнуться искушению, Бог не желает, чтобы мы совершили грех. Искушение — это не грех. Когда Бог попускает нам подвергнуться искушениям, это означает, что мы должны их преодолеть и сделаться сильнее. Библия содержит возвышенное духовное учение, которое направлено на то, чтобы преобразить возделываемую землю в небесный сад. Слово Христа должно делать свою работу изнутри. Поэтому оно должно попасть в наше сердце, и мы должны позволить ему в нас поселиться. Мы должны принять это слово в свое сердце. Библию следует изучать умно. Ее следует изучать тщательно, так как каждая ее часть полезна для назидания, для исправления, для утешения, для помощи. Слово Божие — это лампада, где бы она ни светила. Оно высвечивает какие-то изъяны, пятна, пороки в сердцах и жизнях. Где бы ни звучало слово Христа, оно обнажает и омывает недостатки. Слова Христа — это семена, принесенные с небом. Они посеяны в нашем мире и сейчас растут повсюду, где распространилось православное евангельское благовестие. Жизнь каждого православного христианина — это маленький сад, где растут любовь, радость и мир, долготерпение, мягкость, доброта и другие духовные ценности. Можно понять, какова женщина по дому, который она создает. В некоторых домах всегда какая-то мрачная атмосфера. Иных религия делает суровыми и угрюмыми, но это не по-христиански. Религия, которая вдохновляет Слово Христа, солнечная и радостная. Если у нас живет Слово Христа, оно заставит нас помогать другим. Нам нужно постоянно молиться о том, чтобы Бог дал нам умение словами своими поддерживать слабых. Почти беспредельны возможности помогать людям, просто беседуя с ними. Тот, кто умеет говорить убежденно, умеет говорить языком любви, может вдохновить других на добрые и прекрасные дела, утешить их горе, подбодрить упавших духом, просветить тех, кто неопытен, тысячу способов может помочь ближним. Радость — это отличие христианина. Христианину никогда не следует впадать в уныние, никогда не следует сомневаться в том, что добро победит зло. Плачущий, жалующийся, напуганный христианин предает своего Бога. Неисчислимыми путями проявляется в жизни Слово Христа, запавшее в сердце. В беде оно приносит нам утешение, в минуты слабости — силу. Оно заставляет лица сиять, делает мужчин патриотами, а женщин терпеливыми и добрыми. Оно приносит в дома благословение, в жизнь
красоту. Важный труд, который человек может сделать для Христа, это то, что он может и должен делать в своем собственном доме. У мужчин есть своя доля, она важна и серьезна, но истинным творцом дома является мать. То, как она живет, придает дому особую атмосферу. Бог впервые приходит к детям через ее любовь. Как говорят, Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей. Прекрасная мысль. Материнская любовь как бы воплощает любовь Бога, и она окружает жизнь ребенка нежностью. Некоторые матери очень преданно любят своих детей, но думают только главным образом о земных вещах. Они нежно склоняются над своими детьми, когда те болеют. Они много работают и во всем отказывают себе, чтобы прилично одеть своих детей. Они очень рано начинают их учить понемногу и постоянно развивают их умственные способности, чтобы они со временем заняли достойное место в обществе. Но духовному развитию детей они не уделяют такого внимания. Они не учат их Божьей воле. Есть дома, в которых дети вырастают, никогда не услышав молитвы от своих отцов и матерей и не получив никакого обучения духовного. С другой стороны, есть дома, где постоянно ярко горит лампада, где постоянно говорят слова любви ко Христу, где детей с ранних лет учат тому, что Бог их любит, где они учатся молиться, едва начав лепетать. И спустя долгие годы память об этих священных мгновениях будет жить, освещая темноту лучом света, вдохновляя в период разочарования, открывая секрет победы в трудной борьбе. И ангел Божий поможет преодолеть жестокие искушения и не впасть в грех. Жизненно важно значение среды. Мы еще не вполне понимаем, как много значит атмосфера в доме, где растут дети, для становления их характера. Самое первое место для нас, где мы учимся правде, честности, любви, — это наш дом, самое родное место для нас в мире. На трудном жизненном пути родителей есть место для ребенка, где он может беззаботно разбрасывать цветы. За любовь родителей детям следует платить такой же любовью и благодарностью на протяжении всей их жизни, до конца дней. Как счастлив дом, где все, дети и родители, без единого исключения, вместе верят в Бога. В таком доме царит радость товарищества, такой дом, как преддверие неба. В нем никогда не может быть отчуждения. Каждый новый друг, входящий в нашу жизнь, доверяется нам. Самое правильное понятие о дружбе — это то, что она дает нам возможность служить, помогать, защищать другого. Момент, когда у нас появляется новый друг, — это священный момент. Это еще одна жизнь, порученная нам, чтобы мы могли быть для нее благом, внести в нее красоту, быть ей убежищем и защитой.

Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Сад сердца» по страницам духовного дневника императрицы Александры Федоровны. Читала Ольга Валынкина.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Храмы при высших учебных заведениях. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
2: Церковь преподобного Макария Египетского при Горном институте императрицы Екатерины II. При Екатерине II в 1773 году было создано в России Горное училище, которое стало, пожалуй, первым специально-инженерным учебным заведением в нашем государстве. Для этого учебного заведения были куплены у графов Шереметьевых дома на Васильевском острове, и когда это учебное заведение в 1804 году было преобразовано в Горный кадетский корпус, то было решено выстроить для него новые здания, и их объединили, вот эти несколько домов Шереметьево, которое Воронихин соединил в одно монументальное здание с дорическим портиком и скульптурой на входе. День преобразования учебного заведения 19 января 1804 года приходился на память преподобного Макария. И поэтому, когда со стороны 21-й линии был построен корпус церкви, и она была оформлена, и ее освящал митрополит Амвросий в 1805 году, то ее посвятили этому святому. Архитектор Штауберт, который много строил на Васильевском острове, строил военные заведения и здесь, для финляндского полка, и в центре города, он устраивал церковь в Горном кадетском корпусе и разместил храм на втором этаже посреди корпуса на 21-й линии. Помещение было перекрыто сводом, украшенное кессонами с лепниной, и небольшой иконостас, белый с золотом, ампирный, имел всего 6 образов и представлял собой такое подобие апсиды своим полукругом. Ну, вы можете себе это представить, глядя на иконостас, например, Троицы Измайловского собора, где ныне он повторен. Эта деталь была характерна для ампирных храмов, у которых восточная алтарная часть апсидой не выдержана на фасаде. И вот тогда апсиду устраивают внутри храма. Дарохранительницу выполнили из бронзы и поставили на 8 колонн из платины. Вообще, кажется, ни одна домовая церковь не имела столько драгоценных украшений, как эта, потому что сюда дарили буквально все наши императоры и очень многие выпускники. Николай I, например, подарил храму Запрестольный крест из малахита, стоявший на горке из уральских камней. Екатеринбургские горные инженеры, выпускники корпуса, поднесли в 1821 году 2 золотых самородка весом около 2 килограмм, поставленных на горку из уральских самоцветов. Из уральских самоцветов выполнили 2 иконы Преображения, а также Воскресения Христова. В 1828 году архитектор Постников расширил храм, переделал его интерьер, устроил новый, золоченый серебряными полями иконостас. И при этом пришлось изготовлять новые образа. И одновременно мастер Дипнер изготовил бронзовые золоченые канделябры, паникадилы и подсвечники одним комплектом. После пожара в 1864 году храм был перестроен архитектором Стуккеем, который, конечно, изменил и форму сводов, придав им модный романский силуэт, иначе оформил стены. Был сделан иконостас по его рисунку из резного темного ореха с иконами, выполненными на золотом фоне. Освящение после этой реставрации совершил епископ Ладожский Палладий 10 ноября 1865 года. Это был редкий случай, когда к домовой церкви была приписана часовня Казанской Божьей Матери, которая стояла на Масном Буяне, то есть вдалеке, так сказать, на линии набережной Васильевского острова. Храм был, конечно, закрыт и ликвидирован, но возобновлен в постсоветское время Строительные работы по возобновлению храма начались 5 сентября 2001 года. И стройку осветил протоиерей Владимир Сорокин в феврале 2002 года. 24 января 2004 года кресты и колокола церкви осветил протоиерей Виктор Московский, а 7 июля 2004 года освящение церкви Горного института совершил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Неподалеку от Горного института находится морская академия Петра Великого. Заботясь о развитии русского флота, Петр I в 1715 году создал первую морскую школу в России. Собственно говоря, основал ту самую морскую академию, которая существует и сегодня. На ее основе в 1752 году возник морской шлихетный корпус гардемаринов, который занимал бывший дворец Миниха на набережной Васильевского острова. В 1761 году в корпусе был освящен храм святого Николая, покровителя моряков, но надо сказать, что долгое время учащиеся корпуса ходили в Никольский собор на Адмиралтейской стороне. И вот при Екатерине II, когда вспыхнул пожар, корпусу пришлось уехать в Кронштадт, где он находился в итальянском дворце. Там он находился до 1796 года, когда на трон вступил император Павел Петрович. И вот именно Павел Петрович выбрал корпус чужестранных единоверцев для размещения своего учебного заведения. Ведь во время всей своей предыдущей, до воцарения жизни, Павел Петрович был шефом русского морского корпуса. И тем более он хотел возобновления в нашем городе этого учебного заведения. Здание для корпуса построил Федор Волков, а проект церкви с куполом Луиджи Руско, уже очень известный мастер. Когда перестройка закончилась, моряки переехали, и сам император решил осветить церковь во имя святого Павла Исповедника. Во-первых, это был святой, соименный ему, а во-вторых, именно в день святого Павла Исповедника приходился день восшествия на трон императора. И вот архиепископ Псковский Иннокентий буквально 15 марта 1797 года осветил на верхнем этаже храм во имя святого Павла Исповедника. То есть это произошло через полгода после воцарения императора. Иконостас был в два яруса, очень небольшой, но с прекрасными царскими вратами. Над царскими дверьми находился удивительный по исполнению образ, разделенный на 12 праздничных сюжетов вокруг общего центра. Иконостас изготовил столяр Буддендорф. Иконы исполнили Туполев и Воинов. Утварь частью взяли старую, но частью купили. Роспись сводов выполнил Андрей Воронихин, который только приступал к своей художественной деятельности, показав тем, что он был не только архитектором, но и живописцем. За престольный образ, две иконы и плащаницу написал Машков. Храм простоял почти 30 лет, когда его поновили в 1825 году. При переосвящении храма после одного из ремонтов 30 ноября 1893 года акт переосвящения проводил отец Иоанн Кронштадтский. При реконструкции подняли плафон, сделали новый купол и звонницу, стены отделали стюком, а свод – лепкой, отреставрировали иконы. Воспитанники подарили своей церкви за престольный образ «Воскресение Христово» копию с работы академика Шамшина. Потом в 13 году храм снова отреставрировали и украсили витражом «Спаситель укрощает бурю на море». С 1852 года храм стал мемориальным. На его стенах стали укреплять доски черного мрамора, на которых написали имена выпускников, погибших в боях, а с 92 года и серые мраморные доски, на которых были записаны все выпускники, которые еще и утонули при кораблекрушениях. В храме долгое время служили иеромонахи, и это было морской традицией, ведь именно монахи Александра Невского монастыря уходили с русскими кораблями в долгие походы. И вот моряки всегда были связаны с монашеством Александра Невской лавры. Понятно, что церковь была закрыта, а иконостас в 24-м году был передан в музей отжившего культа. Вот про этот музей мне хочется сказать два слова. Туда поступило очень много ценных вещей из храмов, закрытых в основном на Васильевском острове. Устроили его известные петроградские ученые-историки, любители старины, архитекторы. Рядом с домом архитектора Павла Юрьевича Сюзора на углу Тучковой набережной, ныне Макарова, и Волховского переулка. Там находилась одновременно и часть музея Старого Петербурга, и вот этот самый музей отжившего культа, который хотя бы на первое время спас в своих стенах многие художественные святыни, украшавшие петербургские храмы.
1: Церковь преподобного Макария Египетского при Горном институте императрицы Екатерины II. Церковь святого Павла Исповедника при морском корпусе Петра Великого. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В эфире «Обратная связь», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие Ольга Николаевна Суровегина. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: И передача наша сегодня будет посвящена памяти Ирины Савельевны Вербловской, которая отошла ко Господу 30 июня на 95-м году жизни. Ольга Николаевна, вы много общались с Ириной Савельевной. Может быть, какие-то ваши особенные воспоминания сегодня прозвучат?
1: Да, конечно. Я много в эти дни вспоминала Ирину Савельевну. И действительно, это было очень такое важное знакомство в моей жизни, очень важное общение с таким человеком, по-настоящему, без всякого привлечения, человек-эпоха целая, которая прошла невероятно сложный, такой трагический, можно сказать, путь от России 20 века. Все отразилось в ее жизни. И можно о ней рассказывать по-разному. С одной стороны, действительно, это вот человек, который для нашей рубрики самый подходящий, «Россия, век 20-й», да? Потому что Ирина Савельевна родилась в 32-м году. Она и прожила и в блокаду в Ленинграде. Только в 42-м году они смогли уехать в эвакуацию. И потом в ее жизни были репрессии. Она прошла 5 лет лагерей, уже хрущевских. То есть вот все, что, чем был богат, всеми трагедиями, которым был богат 20 век, все это в ее жизни отразилось. Но, с другой стороны, это человек невероятно богатый культурно, внутренней своей такой жизнью, абсолютно свободный, несмотря на вот все эти трагедии, несмотря на все эти испытания, которые ей довелось пройти, невероятно жизнерадостный, сильный, мужественный. Она действительно до конца своих дней неустанно работала и в этом находила огромную радость. Она всю жизнь работала экскурсоводом. Это была ее главная такая вот профессия.
0: В том числе, в нашей паломнической службе.
1: Да, совершенно верно, да. И когда она вернулась из лагеря, и когда ей разрешили уже вернуться в Ленинград, вот с тех пор, с 60-х годов, она работала в городском экскурсионном бюро. По-моему, там проработала почти 60 лет в этом бюро. Последнюю экскурсию она вела уже, когда ей было глубоко за 80. На нашем радио она отметила свой 90-летний юбилей. Участвовала у нас в «Щедрой среде» в нашей.
0: Да.
1: Помните это событие грандиозное?
0: Да, как раз можно послушать на платформе ВК-видео. Там теперь тоже выложена эта запись, причем немножко в отреставрированном видео. На YouTube она была с не очень хорошим звуком, поскольку это был один вообще из первых наших эфиров, видеоэфиров «Щедрой среды». Да, но в ВК-видео можно послушать в более высоком качестве.
1: Замечательно. И я хочу сказать, что я действительно, просто если говорить о личных впечатлениях, несмотря на то, что многие здесь часы в этой студии были проведены с Ириной Савельевной и вообще в работе над ее передачами, но у меня самое такое сильное яркое впечатление – это ее экскурсия, которую тоже она вела уже в очень преклонном возрасте, экскурсия по Царскому селу. Вот каким-то летом мы с ней поехали, и я была просто потрясена, потому что это был абсолютно молодой человек. Вот она читала стихи, как будто она их сама только что сочинила. Вот такое было ощущение. Читала, конечно, Ахматова, ну, понятно, что Пушкина, Ахматова, Гумилёва, Анинского, в общем, весь тот круг, который связан с Царским селом. И вот это вот впечатление невероятной красоты. Еще была такая погода совершенно сумасшедшая, я помню, то дождь, то солнце. И эта красота царско-сельская, и Ирина Савельевна – невероятно красивый человек, который читает невероятно красивые стихи. Просто вот это впечатление самое такое вот, как бы ее образ вот в этом так отразился в моей душе, в моей памяти. А то, что касается ее Да, я думаю, что очень многие наши слушатели тоже ездили с ней на экскурсии, и, думаю, со мной согласятся, потому что это незабываемые, конечно, поездки, и которые, понятно, что дают не только, так сказать, информацию, а дают именно цельный образ вот, и нашей русской поэзии, и каждого поэта отдельности, и всех мест, которые связаны с этим поэтом. И вообще Ирина Савельевна говорила, что для нее главная радость, главная жизнерадость — это изучать и рассказывать о литературной истории Петербурга. Просто вот она для этого была создана Господом. И да, она говорила, что действительно она чувствует, что только тогда она выполняет как бы свое предназначение, когда она вот идет в народ, как она говорит, посвящает. И это было для нее невероятное счастье, и этому она очень-очень созвучна нашему радио, потому что у нас такие же совершенно цели просветительские. Вот. И, конечно, это был очень ценный человек и для нашего радио тоже. И то, что касается ее работы на радио, знаете, я даже когда вот была на ее похоронах, когда с ней прощались, несмотря на то, что, конечно, была такая траурная атмосфера, церемония, но я не удержалась и процитировала четверостишие, которое Ирина Савельевна очень любила здесь, вот в студии, в этой, вспоминать. «Нет, весь я не умру, останусь на дискете, и, может быть, потомок дорогой возьмет когда-нибудь дискеты эти и воскресит нетленный голос мой». Замечательно. Я не знаю, сама она сочинила или кто-то еще, но она всегда, вот такой был девиз у нее вот на всех наших записях. И действительно, я хочу сказать, что у нас совершенно уникальное есть вот сокровище, да, голос Ирины Савельевны, без всякого привлечения, потому что ее голос, ну, вообще голос любого человека, он очень хорошо отражает его сущность, его личность, потому что все остальное, как известно, видимость, а вот в голосе собирается очень многое. И голос Ирины Савельевны — это действительно особое сокровище, особая такая вот, особый дар именно для радио. Я помню, что когда мы с ней записывали какую-то из передач, кто-то проходил мимо, и буквально вот за секунду, вот услышав только ее интонацию, еще не зная, что она говорит, спросил: «А кто это? А кто это?» Вот, то есть он цепляет с первой минуты. Вот что-то в нем такое есть, совершенно такая наполненность, такая вот концентрированность. И действительно у нас вот это богатство сохранилось. Многие циклы ее лекций, собственно говоря, это были переработаны на экскурсии, вот уже подготовлены для радио. Понятно, что экскурсия не дает такой возможности, а здесь это циклы по 10, по 15 передач. И, конечно, это ее любимые персонажи литературы нашей русской: Тютчев, Мандельштам, Ахматова, конечно, Бергольц, Евгений Шварц. И совершенно удивительный цикл «Город Шостаковича». Здесь о каждом цикле можно говорить подробно, но я все-таки выделю особенно вот этот «Город Шостаковича», вот этот цикл, потому что для меня, как человека с таким музыкальным консерваторским образованием, это тоже было абсолютное открытие. Это было настолько глубокое погружение в личность очень сложного композитора, который тоже отразил в себе вот этот весь трагический 20 век русский. И действительно, очень много для меня Ирина Савельевна открыла вот Дмитрия Шостаковича в его музыке и в его абсолютно неразрывной связи с городом. Понятно, что все, о чем она рассказывала, это все было через призму Петербурга, Петрограда, Ленинграда, ее любимого. И действительно, вот это вошло уже в обиход, город Шостакович, вот это вот определение, потому что именно

0: репертуаре очень сложного композитора. Вот. И это бесценный совершенно дар всем, кто хочет действительно погрузиться в эту музыку.
1: Да, у нас на сервисе скачивания, конечно, есть, но, может быть, и в эфире будет еще звучать,
0: конечно,
1: этот цикл.
0: Я думаю, что мы все это повторим. И еще хочу обратить внимание на цикл «Петербург» Анны Ахматовой «Горькой любовью любимой». Эта книга — одна из двух вышедших книг Ирины Савельевны Вербовской. Вторая ее книга «Мой прекрасный и страшный век». Это цитата из стихотворения Мандельштама, вот, где она описывает историю своей жизни. Может быть, мы тоже ее прочитаем по радио, уже, к сожалению, не в авторском исполнение, но постараемся. А вот книгу «Горькой любовь любимой» «Петербург» Анны Ахматовой прочитала сама Ирина Савельевна. И в авторском исполнении это звучит, конечно, совершенно потрясающе. Вот книга удивительная. Много написано об Ахматовой, конечно. Огромные такие библиотеки. Но эта книга совершенно особенная, потому что это, опять-таки, действующее лицо наравне с Ахматовой — это еще и Петербург. Именно город. «Горькой любовью любимой». Был «Блаженный моей колыбелью, темный город у грозной реки». Вот это вот цитата. И вот следующая строчка там «Горькая любовь любимой». Стихотворение Ахматовой 14-го года еще. Так что вот эти два цикла замечательные. А третий цикл, на который хочу обратить тоже ваше внимание, это цикл «Обыкновенное чудо» или «Несказочная жизнь сказочника». Это цикл о всеми любимом писателе Евгении Львовиче Шварце, которого знают все по замечательным его сказкам и спектаклям, и фильмам, поставленным по его книгам, но очень мало знают о нем. И вот Ирина Савельевна как раз этот пробел восполняет, рассказывает очень подробно о его жизни, о творческом пути, очень сложном, очень тоже таком трагичном. И опять-таки все это связано и с нашим городом, и с судьбой русской культуры XX века.
1: Ирина Савельевна была верующим человеком?
0: Она была верующим человеком, но не крещённым человеком. Я думаю, что это из традиции ее семьи, такой традиционной иудейской. То, что она была невероятно высокодуховным человеком, это без сомнения. Это без сомнения.
1: Ну, по крайней мере, симпатизировала как-то православной,
0: конечно,
1: церкви.
0: Конечно, конечно. Но изучать и рассказывать о русской культуре без такой глубокой симпатии, глубокого знания, конечно, просто невозможно. Хочу еще сказать, что действительно все эти циклы, о которых я сказала, и многие другие передачи есть у нас на нашем сервисе подкастов, если я правильно называю этот сервис, да?
1: Сервис подкастов, сервис скачиваний.
0: Да, примерно так, да. Но и я думаю, что наши записи еще и обогатятся в скором времени, надеюсь, потому что благодаря вот церемонии прощания с Ириной Савельевной мы познакомились и довольно так сердечно с директором Фонтанного дома, музея Анны Ахматовой. Оказывается, в этом музее есть свое маленькое радио. И они, да, вот такое местное. И они записывали, ну, некоторых своих, так сказать, авторов, да, интересных людей, в том числе Ирину Савельевну они записали для себя, для своего архива. Я так поняла, что там Ирина Савельевна рассказывает о своем жизненном пути, то есть это примерно то, что она пишет в своей книге «Мой прекрасный страшный век». И нам любезно готовы предоставить эту запись. Я думаю, что вот мы в скором времени получим и поработаем с ней, и выпустим в эфир. И в свою очередь Фонтан Дома попросил нас дать им записи вот наших циклов, то, что прочитал у нас на радио Ирина Савельевна. Мы, конечно, с большой радостью все это предоставим. Так что голос Ирины Савельевны будет звучать, не останется на дискете. Вот, и будет нас, конечно, и радовать, и очень обогащать. И я думаю, что, конечно, мы в ближайшее время повторим какой-то из циклов Ирины Савельевны Вербовской в нашем эфире. И планируем также сделать вечер памяти, наверное, уже в новом сезоне, где-то осенью, когда мы все вернемся после летних отпусков. И устроим такой вечер, где соберем людей, которые ее знали, любили, которые могут о ней что-то рассказать. И думаю, что можем включить какие-то ее записи. Таким образом, как-то вспомнить ее как следует, да, вот,

0: все вместе и с благодарностью, и с большой любовью.
1: А часто ли Ирина Савельевна вспоминала свою жизнь, скажем так? Вот вы начали с того, что действительно она застала блокаду, она подверглась политическим репрессиям. То есть человеку явно было что вспомнить и чему ужаснуться в своей биографии. Она говорила об этом?
0: Она, конечно, об этом говорила в интервью. Вот я часто, когда готовилась к передаче, там кое-что почитала. Если ее об этом спрашивали, и спрашивали довольно конкретно, вот, она не любила это вспоминать специально. Это вообще очень похоже. Я вспоминаю своих родственников, которые тоже прошли там блокаду. Но это было такое что-то не то что запретное, не то что им не хотелось это вспоминать, но это было слишком тяжело. Вот я бы так сказала. Хотя, да, о блокаде она говорит с большой болью, конечно. Умерла ее мама, и все было очень тяжело. Там можно почитать тоже об этом в ее воспоминаниях. Но то, что касается тюрьмы и лагеря, она об этом говорит с невероятным юмором. Вот тоже почитайте ее воспоминания, если интересно, даже вот эти интервью. Есть они в интернете, можно найти. Но я думаю, что мы тоже вот в этой книге, если ее все-таки почитаем, все это будет озвучено. И она действительно говорит о том, что она в этих невероятно для себя сложных условиях, мягко говоря. Представляете, студентка Ленинградского университета вот попадает в мордовские лагеря, на лесоповал, на самые такие тяжелые работы. Но она вспоминает самые какие-то светлые моменты людей, которые были готовы помочь, даже из охраны. И с благодарностью их помнит, понимаете? Вот это тоже какой-то урок такой всем нам. Вот можно было бы там как-то озлобиться или замкнуться. Но для нее это вот такая школа жизни. Она даже с некоторой благодарностью вспоминает вот тех людей, с которыми она встретилась. Там, конечно, было все очень непросто. И она говорит о том, что именно там она поняла вот очень хорошо свое предназначение, именно там она как-то лучше почувствовала, научилась чувствовать, ну, трагедию жизни человеческой и души человеческой. И, может быть, потому вот ее любимые персонажи — это очень такие особые, да, вот образы нашей русской поэзии. И Тютчев и Мандельштам, например, это очень такие трагичные фигуры, хотя разных веков, 19-20, но тем не менее, вот для нее вот такие поэты стали близки особенно. То есть как-то душа ее, как она пишет, вот, сформировалась и воспиталась в таких очень сложных условиях. Но вот этот юмор ее совершенно неподражаемый, потрясающий совершенно, это тоже очень большой урок, конечно, всем нам. Вот не терять никогда присутствие духа и везде находить опору в чем-то самом вот главном. Для нее это были, конечно, книги. Она говорила, что когда она сидела еще в тюрьме, она целый год просидела в тюрьме. По-моему, даже в одиночке. Вот я как-то не очень это поняла. По-моему, даже в одиночной камере. Но там была библиотека. Причем библиотека, собранная из книг, отобранных у прежних сидельцев. То есть к 57-му году, когда ее посадили, это была уже вот библиотека просто роскошная, как она говорит. Вот, и она там познакомилась с такими книгами, которые, в общем, на свободе было не достать. И она говорила, что пишет в своем этом интервью, что была даже идея передать как такой особый фонд в публичную библиотеку, вот эту тюремную библиотеку. Она не знает, чем там все закончилось, но вот книги были. Она, главное, что вспоминает, она книги вспоминает, понимаете, своего этого тюремного срока. Вот, лагерь был уже там не до чтения, но тем не менее, все равно она пыталась и там что-то читать. Там не было такой роскошной библиотеки, но тем не менее, какая-то вот культурная, духовная жизнь для меня это была такая вот опора во всех таких сложнейших обстоятельствах. Так что человек действительно совершенно фантастический. И я ее вспоминаю именно как невероятно такого жизнерадостного, мужественного, очень веселого и очень щедрого человека. Она говорила, что она невероятная обжора. Вот, ей нужно все время кормить. Но это было очень большое тоже счастье, потому что за столом, конечно, она еще за таким вот уже дружеским чаепитием, она раскрылась еще больше. И могу сказать, что действительно я была счастлива быть не только редактором, но и, не побоюсь этого слова, немножко и дружить с ней. Вот, хотя понятно, что категории разные, совсем весовые, но так вот сложилось, что как-то вот она почувствовала некоторую симпатию и пригласила меня к себе домой. Это тоже было такое очень интересное открытие. Понятно, что это дом, там не быт, а бытие, как говорила Ахматова, да, в таких квартирах. И основное место занимают книги в этом доме. Книги, книги, книги. И то, что она мне давала посмотреть, книги совершенно роскошные тоже, это практически все книги с дарственными надписями. Вот самые потрясающие, самые великие имена. Они, вот эти люди, ей дарили свои книги и считали это тоже своей просто честью подарить ей свои труды. Так что Ирина Савельевна совершенно удивительный человек. Конечно, чувствую свою вину, что последние годы совершенно как-то вот мы с ней же не общались, и все казалось, что она такая же, все она такая же активная, вот она придет, расскажет, и еще поедем на экскурсию. И вот, ну, возраст все-таки очень солидный, уже 94 года. Последние уже несколько лет она, конечно, ничего же не выезжала никуда и не водила экскурсии, но тем не менее, все равно она оставалась постоянно в строю. И вот тоже вот на прощании с ней очень многие вспоминали, как до последних дней все она вот что-то работала и очень щедро делилась всем, что у нее есть. Вот она готова там была всем все подарить, все свои там труды, наработки, все, что она открыла. У нее было очень много сделано действительно таких настоящих открытий. Вот она очень щедро делилась всем, потому что для нее это было самое главное, повторю, идти в народ вот с таким вот культурным, духовным просвещением.
1: Ольга Николаевна, какой-то, может быть, самый яркий эпизод вашего с ней общения, вашего взаимодействия, что-то, что у вас, может быть, всплывает в памяти, когда вы слышите имя Ирины Савельевны?
0: Ну, вот я сказала, что вот эта экскурсия на меня произвела такое очень яркое впечатление, даже не то, что сильно, но именно яркое, просто образ такой стоит перед глазами. Ирина Савельевна на фоне этой безумной нашей погоды летней читает стихи. Но еще одно могу вспомнить. В те годы, когда к нам еще приезжали наши друзья и старшие коллеги из «Голоса православия», мы приглашали наших авторов тоже на эти встречи. И я помню, после того, как выступила Ирина Савельевна, из-за стола встал отец Борис Бобринский, и видно было, что он просто вот, ну, как бы хотел преклониться перед ней. Он подошел к ней, поцеловал. И что-то в этом было такое тоже совершенно незабываемое. Эта встреча вот двух очень значительных и значимых и в моей жизни тоже людей. Вот такой образ.
1: Ольга Николаевна, вот как вы все-таки, как вы лично считаете, откуда у Ирины Савельевны было вот такое вот трудолюбие невероятное, совмещенное еще и с оптимизмом? Это, наверное, связанные качества?
0: Связанные, абсолютно связанные. Я думаю, что это еще от семьи. У нее очень интересна тоже семейная история. Это интеллигент такой русский, петербургский, не в первом поколении. И в этой семье был просто, ну, такой культ и трудолюбие, вот работа над собой, культура, конечно, знание разных языков. Вот как раз в ее семье практиковалось то, что они говорили один день на немецком, один день на английском и так далее. Да, вот это все было. И обязательные занятия, обязательная такая дисциплина. Вот для культурных семей российских это было очень свойственно. Просто, ну, вот, и не просто трудолюбие там из-под палки, не только такая вот выучка или там дрессировка, а именно находить в этом радость такую, что вот я могу столько всего сделать, вот сегодня день передо мной открыт, и я сегодня могу горы свернуть, Вот, и у нее вот это от семьи, еще из детства все это пошло. И потом то, что она вот поступила в университет, хотела на филологию, но у нее получилось вот на исторический факультет, тоже она была этому очень благодарна потом за этот вот факт из своей биографии, потому что она очень полюбила и историю, она ей очень, конечно, помогла потом в ее литературных изысканиях. И всегда для нее это была именно радость такая, вот радость, которая от семейных корней тоже, я думаю, шла.
1: Спасибо большое, Ольга Николаевна. У нас уже времени не остается. Но, может быть, последний вопрос. У нас на радио какие-то диски издавались Ирины Савельевны? Или, может быть, у нас есть в наличии ее книги, вот, может быть, что-то связанное с Ириной Савельевной?
0: У нас диски ее отдельно не издавались. Мы просто записывали для всех желающих, вот, так сказать, на заказ эти циклы. Сейчас они все у нас выложены на нашем сервисе, я так понимаю. То, что касается книг, книга «Город Ахматовой», «Горько, любовь, любимый», она вышла в 3 изданиях, и, по-моему, все они уже распроданы. Но можно поискать, можно поискать. Я помню, что мне одна наша слушательница говорила, что она нашла эту книгу в каком-то киоске рядом с метро. Вот такие неожиданные бывают подарки судьбы. Вот. И то, что касается книги «Мой прекрасный страшный век», тоже, по-моему, она уже распродана, потому что это был небольшой тираж, насколько я представляю себе. У меня этой книги даже нет. Я только знаю, что такая есть. Вот, поэтому все внимание наших слушателей, конечно, я вот обращаю на наш сервис подкастов. Пожалуйста, заходите, смотрите, там есть подробные аннотации всех этих циклов. И я думаю, что это будет очень важное приобретение для всех, потому что еще раз скажу, что одно дело книги, воспоминания, другое дело живой голос человека, который сам по себе очень много несет, очень много нам передает от ее личности.
1: Ну и, конечно, записи лекций на YouTube и
0: конечно,
1: на платформе ВК-видео. Да. Все да. есть в наших группах, на наших аккаунтах. Ольга Суровегина принимала участие в рубрике «Обратная связь». Мы вспоминали Ирину Савельевну Вербловскую.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ля мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал»

0: это тоже искушение.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В эфире «Вечерний канал». И первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Дионисием Бурмистровым. Добрый вечер, отец Дионисий.
0: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы с вами, отец Дионисием, довольно много говорили об истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Наверное, практически все, а может быть, и даже все наши с вами совместные передачи были посвящены именно 20 веку. Может быть, несколько было там по конфликту со старообрядцами. Вот. Но, тем не менее, 20 век, как мне представляется, вот более или менее, наверное, мы закончили. Обсудили все, включая 90-е годы. И, наверное, сейчас стоит поговорить, как-то, может быть, начать какой-то большой хронологический разговор об истории Русской Церкви до этого периода. И, может быть, начнем мы как раз с первых веков христианства на Руси. И, отец Дионисий, я хотел, наверное, начать все-таки с того, был ли апостол Андрей где-то в пределах нашей страны, правда ли, насколько историчен вот этот сюжет о его проповеди на русских землях.
0: Ну, апостол Андрей считается своим апостолом не только у нас на Руси, а и в Скандинавии, и в других местах, которые связаны с вот этим великим путем из варяг в греки. Мы можем встретить подобные нашим сказания о том, что вот, знаете, апостол Андрей здесь поставил крест, как на Валааме, или где-то был в новгородских пределах. Конечно же, это не соответствует истории. Мы знаем, и вероятнее всего, апостолу Андрею достался жребий идти вот в створ, так сказать, Черного моря и окружающих стран, может быть, как-то, да, так, захватывая Грецию, и проповедовать, ну, этот жребий, который центром своим имеет, вот, центр Иерусалим, а на север, в створе Черного моря, простирается его жребий. Так вот можно предположить, такое вообще лучше предположение есть. Потому апостол Андрей, вероятнее всего, совершил путешествие миссионерское, обходя Черное море с севера, вот в знаменитых колониях греческих, которые были расположены в Крыму и в Северном Причерноморье, и, обойдя вот так кругом, вероятнее всего, он прибыл обратно в Грецию, не удаляясь, даже, наверное, не доходя до Днепровских порогов, хотя наша повесть временных лет, она свидетельствует о том, что он был на горах Киевских и там благословил будущую свою паству, которую еще он глаза не видел. И там же, видимо, другие народы, там еще.
1: То есть по преданию, к месту основания Киева,
0: да,
1: апостол Андрей
0: подходил. Вот. Но это уже по повести нашей, самой главной исторической, нашему источнику, оставшемуся до сего времени, повесть временных лет, так рассуждает. А в списках уже новгородских этой летописи мы узнаем его путешествие и дальше на север, вот в Новгород. В том числе был рассказ о том, что вот он был удивлен обычаю местных людей париться в бане. Но это, видимо, желание притянуть и историчность пребывания здесь уже славян в первом веке по Рождеству Христовому, конечно, что мы никак не можем утверждать этого. Славяне, наши предки, распространяются на территории Руси будущей, вот примерно с 6-8 век появляются у них устойчивые свидетельства о славянах в источниках византийских, арабских. Вот, именно с тех пор. А до этого мы не можем говорить, конечно. Даже если он проповедовал на берегах Черного моря, все равно это не тот народ, который потом, впоследствии, ну, не наш народ, который впоследствии стал населением России и всего остального, так сказать, пространство России, которое, Великой России, которую мы знаем. Поэтому здесь вот, но вот мне это очень близка, эта мысль, как-то она меня успокоила сразу, где же наш апостол? Вот мы находимся в жребе апостола Андрея Первозванного. И потом известно, что впоследствии, когда мы стали осознавать себя именно как Россию, как новую Византию, к нам и апостол Андрей пришел уже вторично, ну, в виде особого чествования, да, главный орден Российской империи носил имя именно первозванного апостола.
1: Отец Денисий, ну то есть можно утверждать, что все-таки мы находимся под каким-то сугубым, конечно, покровительством, да, именно апостола Андрея?
0: Понимаете, я думаю, что здесь, да, эта традиция еще раз касается не только нашего, нашего народа, но и вот скандинавский народ, которые были крещены вот в одно время с нами. Крещение приняли. Вот я имею в виду скандинавские народы. Хотя вот мы сейчас, наверное, будем об этом говорить. По сути, это было такое некое единое пространство. Скандинавия, путь из варяг в греки, то есть наша территория. Вот, и там и здесь устойчиво считаем его своим апостолом. Ну, у святых же так. Ты же, мы же, как и простые люди, простые отдельные христиане, мы можем говорить о том, что вот это мой друг, чувствуя особую помощь, особую заботу какого-то апостола или святого другого, мы говорим, это мой святой, близкий мне святой. Поэтому даже если это связано просто с установившейся традицией почитания апостола Андрея, это все равно работает и вполне, ну, вполне приемлемо для нас. Исторически, вот совершенно точно, мы имеем это вот то, что он проходил здесь, на наших землях, прежних землях, не нынешних, которые связаны с Черным морем, приближаются к Черному морю. Там он был. Ну, побережье, конечно, в колониях, конечно, был. Вряд ли он продвигался в степи, потому что эти степи были всегда очень труднопроходимыми, в том числе через реки, которые там идут, через Днепр. Это очень тяжелый путь, и вряд ли бы он его осилил.
1: Какие попытки христианизации Руси были? История каких более-менее достоверно известна?
0: Ну, она была, она именно как с целью христианизации Руси, то есть крещения Руси, просвещения Руси. Мы знаем эту одну единственную попытку, она была успешной. Она была успешной. И мы можем просто сказать о том, как являлось христианство до крещения Руси здесь, на нашей земле. Это, конечно, связано прежде всего с организацией нашей государственности, еще во времена языческие. Мы знаем, что вот для нас такой рубежный год, который отмечает и наша летопись, это 862 год по Рождестве Христовом, это призвание племенами, нашими племенами славянскими, здешними, призвание Руси для правления, для возглавления нашей земли. То есть вот Рюрика с его братьями, да, Синеуст Рувр, как вот предание уже наше такое свидетельствует, а потом от него род Игорь, Ольга, супруга Игоря, да, и его дети Святослав и Владимир дальше, Ярослав Мудрый. Вот эта вот линия пошла дальше. И в истории уже этого рода, владеющего, да, владеющего, владычного рода такого, у нас появляется какие-то обращения ко Христу. Во-первых, Русь, то есть вот варяги, пришли сюда в виде князя и дружины. Мы знаем, нам достоверно свидетельствует, ну, как можно достоверно свидетельствовать летопись о том, что в войске, еще до Владимира, в русском войске, в русской дружине, именно русской, в смысле вот Руси, постепенно там, конечно, осваивались и славяне, и вот варяги вместе были, но появлялись христиане. Уже при Игоре, при Игоре договоры составлялись, вот когда он подписывал, надо было от имени дружины тоже, то подписывались, клялись язычники и клялись христиане. То есть там были, то есть уже довольно большая часть дружины были христианами. Известно, что вот в те времена, как на севере Рюрик, да, потом Игорь был, то в Киеве Аскольд и Дир, также, видимо, какие-то близкие родственники Рюрика, они, ну, то есть они не чужие друг другу были, и, то есть знали друг друга, и уже, возможно, даже были христианами. Во всяком случае, Аскольд был на службе в Византии какое-то время и был знаком с христианством, точно. А в Киеве на сегодня чтится Аскольдова могила. Она отмечена как могила христианина. Вот, и почитается как могила христианина. Но это вряд ли он был христианином, крещеным. Во всем случае, наличие христиан в княжеской дружине абсолютно точно. И оно постепенно увеличивается. То есть это... А что такое было христиан? Почему это, к этому была тенденция? Это потому что влияние цивилизации европейской и даже, можно сказать, больше византийской, потому что Европа Западная находилась в упадке еще к тому времени, только-только вот начинается ее постепенное осознание себя в новой уже, в новой реальности этих новых народов, которые, захватив Римскую империю Западную, сами стали оккультуриваться в римском смысле. И вот они уже, и государства у них появляются, римские. Ну и самое главное, что римского у них появилось и закрепилось, это, конечно, вера, христианская вера. Ну и как центр мировой цивилизации Византия влияет на окружающие страны, в том числе Скандинавию, Россию будущую, ее территорию, славянский мир, влияет как цивилизация на варварские страны. То есть многих из варваров это привлекает. Может быть, не организовано сейчас в целом, но по частям, по отдельным представителям этой культуры, этой государственности, мы хорошо знаем, что появляется, даже храм появляется. Какие-то отдельные храмы. Вот мы знаем древнее предание, что на Руси был храм пророка Ильи. Почему у нас так чтится пророк Илья? Он же вообще шестичный святой всего лишь. А на Руси один из самых важных святых. Потому что у нас был храм еще из тех докрещальных времен. И что вот надо отметить здесь, наверное, также... Ну, конечно, святую равноапостольную княгиню Ольгу. Вот. Игорь – язычник, безусловно. То есть это Игорь Рюрикович, да? А его супруга вот где-то в 954 году становится христианкой. Ее правление было такое, что она... самостоятельно правила после Игоря, даже жестоко правила, как она справилась с древлянами, известна эта история. А потом, когда подрос старший сын, Святослав, да, то она передает ему правление, а он не сидит на месте, он сражается постоянно, то с Хазарией, то с Византией затеял войну. Византия пригласила его для помощи себе в сражении с другими язычниками, а он сам решил строить новую государственность в союзе с болгарами на Дунае. Ему там очень понравилось, но вот происками византийцев и здесь племен степняков, которые были здесь на Днепровских порогах, он был все-таки убит, и Ольга осталась с тремя сыновьями Святослава. Это Ярополк, Олег и Владимир. Ярополк и Олег, они от законных, так сказать, жен были, а Владимир от рабыни Малуши. Ну, это одна из версий, что она рабыня была. Вероятно, она была не рабыня, она была просто не в милости у Ольги по каким-то причинам. Вот. Сразу же, а у этой Малуши был брат Добрыня, который стал опекать Владимира, с которым Владимир вместе потом правил, и это была правая рука его, и его дружина, его способ общаться. Вернее всего, Малуша была одной из варяжских княгинь. Оттуда она была взята. Вот. И на самом деле, конечно, она не рабыня, не служанка, а вот была такая, я думаю, что версия более вероятна. Хотя есть разные версии. Наша версия, это, еще раз говорю, это основная, это версия вот, повести временных лет. Ну вот и что здесь надо сказать? Ольга, нельзя назвать это именно христианизацией Руси. Ольга, она ведь приняла для себя христианство. Да, она имела в виду связь с влиятельным, то есть какой самой влиятельной императорской фамилией, византийской фамилией, да, но она была принята ко двору, когда приняла крещение, вероятно, в Константинополе, она была принята во двору в ряде фрейлин такого двора, но не как царица, ни в коем случае не как царица. В Византии это было очень строго, и она не претендовала. То, что ее потом пригласили отдельно, царь и царица, вместе сесть за свой отдельный столик, потом побеседовать, это было уже как особо учтивое отношение к ней. Но с ней, вероятно всего, к нам прибыли и епископы, и священники были здесь уже. То есть вот такая, ну, раз и храм был до нее, так и были священники здесь. Вероятно, все греческие. Вот, ну и вот с Ольгой уже это уже совершенно точно. У нас здесь были священники. То есть вот в ее, во всяком случае, свите они были. Но то, что они, может, не имели постоянного пребывания, разумеется, как и кафедры, конечно, не имели. Это появляется только с времен крещения.
1: То есть священники были, а кафедры своей не было.
0: Да, да. Они были как бы при дворе самой.
1: То есть без епископа фактически.
0: Без самой, может быть, и епископы были, но они были не постоянные здесь, как епископы.
1: У них не было титула.
0: Да, да, да. И титула, и места не было еще в Руси. Вот они могли служить, а ну, это же ничего удивительного тут нет. Вот такой экспедиционный корпус, который подчинялся, разумеется, Константинопольскому патриарху. Все это обычное явление. И сейчас мы можем найти множество представительств церкви, которые где служат или один священник, или даже епископ может служить. Но так, а права этой церкви там еще не установлены как постоянные.
1: Отец Денисий, но вот...
0: Епархия, она принадлежит какой-то другой, ну, какой-то отдельной епархии русской церкви, а управляется епископом издалека.
2: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал».
1: Нет ли каких-то сведений или, может быть, каких-то более или менее достоверных предположений о том, в какой среде проповедовали эти миссионеры? Их проповедь была направлена только на высшую власть, на...
0: Я думаю, что это определялось настроением самого вот владыки местного, вот князя, да, в данном случае княгини Ольги. Она не ставила своей целью христианизация Руси. Поэтому и проповедь их была, то есть, и вот, например, даже крестила-то она, вот мы знаем, что внука своего Ярополка она крестила, а внука своего Олега, ну, то есть сына Святослава, она не крестила. Он, вероятнее всего, не был крещен. Ну, Владимир, тем более, точно известно, что он не был крещен, он был язычником с детства. То есть это даже на свою семью она не распространила. А у Владимира, когда он принял крещение, все сыновья были крещены моментально. То есть он сам в Херсонесе, прибыл сюда, то ли в Берестове, то ли вот в самом Киеве, он крестил сначала своих сыновей, всех. И вот надо сказать, что миссия потом у нас идет после крещения. Это вот известная такая схема была, миссионерство. Ведь Владимир наметил своим детям всем княжество. Потом они их получат после его смерти в 915 году. Они получат в 1015 году, когда умрет Владимир, они получат свое княжество. И уже, ну, они с этим княжеством были знакомы, потому что после крещения своих детей, взрослых уже княжичей, он посылал их вместе с епископом, священником, в свои будущие вотчины, в Ростов, Новгород. Вот. И так происходила миссия. То есть даже не было такого, что было крещение, а потом научение. Предполагалось, конечно, христианство не было неизвестным, чем-то неизвестным на наших землях. Но такого, то есть это было известно, как, например, иудаизм, как и мусульманство. И в 933 году, то есть за 50 лет, за полвека до крещения Руси, Волжская Болгария, например, очень близко находящая, да, вот Волга, вот Болгария, приняла мусульманство как государственную религию. В своем княжестве. Там, булгары были мусульманами. Поэтому это вполне было известно вот, на уровне. А практика и была языческой. Mm-hmm. Языческая практика наша, которая вот, была характерна для Руси, это жрецами ее были в роду старший мужчина, да, И плюс еще странствующие такие вот носители веры языческой, да, это волхвы, известное такое, уже воспетое поэтами и литераторами, явление волхвы. Старцы такие языческие служили, только оно раздваивалось, это служение. Так, старцы были для того, чтобы знать волю богов, а культ сам совершался больше преимущества в семьях в виде языческих каких-то родений. И надо обязательно сказать, если мы не заговорим дальше, что это языческое служение довольно было такое не безобидное, оно было связано с человеческими жертвоприношениями. Вот, то есть наш культ, вот славянский языческий культ, кстати, и культ скандинавский, они были, ну, разные названия, разные боги, а потом, кстати, они были объединены Владимиром, Вадим Пантеон до своего крещения. И вот в Киеве, когда он занял Киев с боями-то, он потом как раз и установил это самое большое святилище, потом того, как оно было в Скандинавии, там где-то в Швеции оно находится, он установил ее здесь, в Киеве у себя. И стал усердно служить тем богам, Перуну и всем остальным этим божествам, которые ему помогли одолеть врагов своих, захватить власть. Абсолютную власть. Его власть была абсолютной.
1: А насколько историчен вот этот сюжет о консультациях, скажем так, Владимира с волжскими булгарами, с представителями Византии?
0: Да, выбор веры. Это знаменитая такая вот история. Тут, знаете, тут существуют разные версии, да, о том, что там происходило, как это красиво описано в нашей повести временных лет, о том, как он послал послов. И они ему рассказали, что такое мусульманское служение, что такое иудаизм, что такое христианство в двух своих традициях, так скажем, латинской и византийской традиции. Но на самом деле вот эта загвоздка, она может связана быть... Это описание... Да, ну, давайте мы остановимся, как оно было описано-то. Всем это известно, но просто напомнить надо о том, что... Вот приходили, значит, послы туда ехали, смотрели, приходили, вызывали оттуда миссионеров, ну, соответствующих религий. Что на, мусульманам он сказал, что на Руси есть веселье пити, вот такое неотъемлемое веселье, а там в первой капле вина находится сатана, говорит мусульманин. Ну, что-то такая отговорка у него произошла. У иудеев он спросил, когда они стали проповедовать, у хазаров, то есть, в Хазарии высший класс были иудеями. Вот они приняли иудаизм, а ниши, там тюрки, они не были, ну, они были язычниками в основном. Вот они ему свидетельствуют, что вот у нас есть вера в единого Бога. А он спросил у них, а где же земля-то ваша? Почему Бог вас лишил вашей земли? Ну, вот. Ну, а христианству, конечно, он симпатизировал. Я думаю, что у него это было, этот кризис был связан, вот помните, с той историей в самом Киеве, когда вот эти самые обильные жертвоприношения после воцарения, после победы над ятвягами, то есть литовцами, это вот была такая еще одна победа, которую он одержал над очень сильным родом, литовским родом, народом. И вот он благодарил богов как раз вот в 986 году, примерно за 2 года до крещения. Ну так, мы условно эти называем даты, потому что... Вот, в 986 году знаменитое жертвоприношение, которое выпало принести одному из варяжских дружинников, дружине Владимира, Федору. Он должен принести был своего молодого сына, ну, взрослого уже, и Ивана. Но он отказался, оказал вооруженное сопротивление, они сожгли вместе со всей челядью, которые там заперлись, они в доме оборонялись от остальной дружины Владимировой, отказались приносить жертву, будучи христианами. Первые русские святые, вот это у нас как раз Федор и Иоанн, мученики, они отказались участвовать в жертвоприношении вот этом. И были убиты, разумеется, за это. Вот. И к чему я сказал, что это все, как говорят, заронило во Владимира большие сомнения. У него все было. Он был необузданный насильник, убийца, да, вот министр не стал начинать развязывать войны и убивать. Насильник, в смысле даже то, что он был охочен до женского пола, у него был многочисленный гарем. Да? И просто это было, как само собой разумеющее, это был признак его власти, что он мог взять любую женщину, которая ему понравилась. Это действительно было, это ужасный человек. Если представить себе, что это такой настоящий языческий вот, вепрь такой. И вот он это... Но в голове у него были эти вопросы, разумеется, были вопросы. И... Ну, вот так вот красиво в летописи был описан его разбор этих всех религий. Все три религии, обратите внимание, они... это тоже... Ну, оно не в пустом месте родилось. Конечно, в его голове были мысли о том, о другом, о третьем. Но все они три объединяются отличием от язычества.
1: Это авраамические религии.
0: Да? Язычество... А что они? Оно ничего не говорит о том... Что, ну, они говорят, как успех получить сейчас, как кому послужить, какое совершить это жертвоприношение или служение, родение каким-то богам, чтобы получить то-то и то-то. У него получалось, у него работало, он даже благодарен им был. Но ничего не говорили о вечной жизни, о вечном блаженстве, об котором тоскует душа любого человека. Ну, вот как апостол Павел говорил, что язычники от суда своей совести и мыслей своих или осуждаются, или оправдываются, да? А от совести и мыслей своих, которые одна оправдывает, другая осуждает. Одна другую оправдывает или осуждает. Вот поистине так у него и произошло, и он эту жажду ощутил. И потому искал вот, в сродных религиях.
1: А почему же он сразу к христианству не обратился, если уже вот были, понимаешь, мученики?
0: Надо христиан встретить, наверное, было. Но еще один аргумент, конечно же, очень важный был. И вот у него были мысли, да, о том, что, да, потом, конечно же, нельзя со счетов сбрасывать то обстоятельство, которое я говорил вот раньше, о самих дружинниках, которые понимали, что вот христианская религия – это религия цивилизованного мира. Не болгары какие-то волжские, там, не хазары, тем более, вообще непонятные дикари. А вот как раз цивилизованный мир, с которым они очень большое общение имели, эти скандинавы, то есть высшая часть нашего общества – это Русь, да, присоединившиеся славяне в эту дружину входили уже теперь. Вот они понимали, что там цивилизация, там сила, а она христианская. И вот, я думаю, несмотря на то, что его отец был матерым язычником, он рассказал, это никак не подойдет, это, говорит, не рыцарская вера, ну, то есть не вера бойца. Моя дружина меня засмеет, он так говорит маме своей, Ольге. Вот. И он говорил, я не могу с такой религией воевать и быть тем, кто я есть. Он был богатырь настоящий такой, воин, всю жизнь свою был воином и умер как воин. Враги очень радовались, когда его убили. Но язычник убежденный. То есть не христианин убежденный, язычник убежденный не бывает, а вот не христианин убежденный. Вот не мог он принять Христа, не верил в Господа. А вот Владимир сомневаться начал. Сомневаться, искать начал. При том, что он получил, конечно, намного больше, чем его отец, его бабка. Он все имел. И власть его была бесконечно сильнее, крепче, больше. Все сыновья его были ему верны. Никакой измены он, ну, кроме потом Святополка Окаянного, да, в конце жизни, он не заметил. И все прошло спокойно. А вот и личный его выбор был еще связан с тем, что цивилизация. К чему идти? И как, имея к этому настроение, разумеется, имея настроение, да, вот самое, любой момент истории всегда смотрит то на Римскую империю, то там на какую-нибудь там продвинутую Западную Европу, там Англию, Францию, то потом на Америку, да, стали смотреть, да и сейчас смотрят, да, с таким, с придыханием. Ну, это мы, европейцы, в нашем, там, в Азии, может, там по-другому какие-то другие лидеры есть, но в нашем, сейчас мы смотрим так вот на Америку. А тогда на Византии так смотрели, понимаете? Вот как-то сделать так, как бы здесь мне стать, приобщиться, и мой народ приобщить к этой культуре. А как на... Ну, как совпадает такое дело, что у византийских императоров Василия и Константина, да, они братья были на престоле, возникает большая проблема. Им надо подавить восстание варды, которое произошло вот в восточной части империи, в том числе в крымских колониях. Вот. И ну, на азиатской территории Византии. И они предлагают Владимиру решить эту проблему, помочь им решить эту проблему. Потому что у него есть сила, у него есть, ну, как бы, такой, может быть, даже интерес к Византии. И вот он отправляется, изгоняет разбивает этих восставшие войска византийских, этих варды, в Крыму и на южном побережье Черного моря, вот на восточной части его. И таким образом подавляется мятеж, а за эту услугу братья Константин и Василий, императоры, обещали ему свою сестру, старшую сестру Анну, Порфирородную, то есть она родилась, когда ее папа был императором. Это вообще супер. То есть она могла быть отдана только за императора, императорскую кровь. И если это бы осуществилось, Владимир по статусу становился прямо равен императору византийскому. Ну, по этим... Вот если бы она взяла себе в жены кого-нибудь из... там, даже вельмож византийских, она могла бы его сделать императором и сама быть императрицей.
1: И этот статус был бы, как сейчас говорят, международно признан.
0: И да, да. И даже то, что ее не могли вообще по законам Византии выдавать за иностранца. Мы только могли внутри вот империи за какого-то вельможу, полководца большого. Тогда он становился императором. Ну, были братья, и она как бы не выходила замуж. Вот. И вот они ее предлагают Владимиру за такую услугу. Была смертельная угроза их династии, поэтому он сделал свое дело, а они не выдают. Понимаете? Не выдают. И вот у него была, может быть, в этот момент произошла такая глубокая ссора, может быть, впоследствии с Византией произошла серьезный разлад. Но во-первых, Анна, говорит, отказалась от того, чтобы выйти за язычника, и братья, ну, решили этот вопрос замять. Ну, все сделали, проблем нету. Откуп дали какие-то там деньги, видимо, Владимиру. А этот, понимаете, то такая надежда была, то заключилось. И здесь, видите, возникло не религиозное, может быть, ну, как вот в этой версии, а еще очень важная политическая перспектива, которая была у Владимира, он ее было упустил. Ну, однако же, все-таки каким-то дипломатическим путем, но он настаивает, да, угрожая уже самой Византии. Анна соглашается, нехотя, и она отправляется в Херсонес, вот в Крым, где и ожидал Владимир со своим войском, вот, Русью со своей, ожидал там он свою обещанную невесту, и она действительно прибывает, но условие твердое – крещение и крещение народа.
1: Ну, вот такое. С ее стороны.
0: Ну, крещение ее, собственно, это ее требование в личном, да, плане, а крещение всего народа – это было требование византийских императоров. Mm-hmm. То есть вот теперь надо, чтобы Россия наконец-то выбрала твердо православие, ну, христианство, значит, православие. И, разумеется, расчет такое политическое влияние, конечно же, Византии. Разумеется, автоматически. Центр православия – это Византия. Да и вообще христианство в Византии. Тогда западная как бы ветка, ну вот римская ветка еще не была так влиятельна, во всяком случае, в наших восточных славянских землях. Вот. Ну и происходит так, как вот в нашем повествовании, повести временных лет, говорится о том, что происходит у нас леп. Но приезжает вот это самое, как раз те, кто будет его крестить, вместе с Анной, епископы-священники, и говорят ему, что вот крестись, решись и прозреешь. Крестился, прозрел. Все. Здесь он, видимо, крестился, двигается дальше со всей этой свитой, то есть свои венчания, она ему жена. Да, он распускает весь свой гарем. У него многочисленные жены, он их распускает всех. Переженил их на своих... Да. Ну, не так уж логично. Но, разумеется, раз он христианин...
1: Ну, да, конечно.
0: Да, это, хорошо, что вы это знаете. Мы напомним, кстати, вот очень полезно, чтобы наши с вами беседы не были бесполезны. Разумеется, чтобы креститься, надо покаяться, прикатить. Но вот что мы точно знаем, и что нам свидетельствуют источники, и отсутствие других сведений тоже, я имею что в виду, искреннее обращение Владимира. Вот то, что мы хорошо знаем, у нас никаких сведений о его разврате после крещения нет. Ну, он многим жизнь испортил, понимаете? И соседям, и себе, и своим подданным многим, да, он же был такой острубивый, но никто не мог сказать, что он был развратным человеком, остался развратным человеком после своего крещения, обращения.
1: В искренности, искренность. Мы не сомневаемся.
0: Не сомневаемся. У нас нет основания сомневаться, у нас нет сведений о том, что он это сделал неискренне. Вот, вот так и происходит, ведь Господь так, видимо, эту вот обращающую свою благодать так распространяет на человека, что вот он вот созрел и крестился. Созрел ли вот народ? Это другой вопрос.
2: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал».
1: Если, прежде чем, может быть, к этой теме перейдем, я хотел бы узнать ваше отношение к... Вот со стороны современных российских неоязычников, их пока, может, не очень много, но, вот, к сожалению, они у нас появились довольно слышны в последнее время. Такая критика христианства обычно слышна, что вот Владимир принял вообще, исходя из каких-то политических соображений конъюнктурных, эту веру. То есть он хотел условно стать частью цивилизованного мира, пользуясь современным лексиконом. А, соответственно, это не очень благородное желание, когда речь идет о вопросах религиозных. А раз так, то мы, значит, приняли веру совершенно зря, и давайте возвращаться к нашему исконному язычеству. Вот говорят новоязычники. Что можно возразить?
0: Сейчас мы
1: говорили
0: только про крещение Владимира. Вот и мы упомянули, что крещение Владимира лично, это было... при доводах политических каких-то там или там касающихся управления государством, да, управления своего, он, конечно же, основным доводом имел все-таки внутренний религиозный выбор свой.
1: Ну, а это вот... такой аргумент, его же не докажешь, да, если вы новоязычник, вы скажете, да, ерунда это все.
0: Владимир стал христианином. Я говорю относительно его лично. А вот то, что касается дальнейшей судьбы веры народной, да? Ну, извините, пожалуйста. Я вам так скажу, что такой же процесс произошел недавно в Болгарии. Ну, я имею в виду там, в то время. Вот за век до этого в Болгарии произошел царь Борис. Вот при Владимире, когда он еще язычником был, был здесь бежавший будущий святой Олаф. Князь викингов-то, это самое, норвежский. Олаф. Он через 4 года крестит так же, ровно так же крестит Норвегию. После того, как крестит Владимир свою землю. Понимаете, это был процесс, который касался не только Руси. Вот. Этот процесс был неким таким... мы должны поговорить о самом народе. Как это произошло? Вот чтобы им дать отповедь, мы должны поговорить дальше, как происходил вот именно процесс крещения у нас. И он, конечно, не был, сразу можно сбегать, сказать, что это не было, знаете, повальное, насильное крещение. Всегда был выбор. Всегда был выбор. Он, может быть, связан был, отказ был связан с репрессиями, с давлениями каким-то, но все равно этот процесс пошел, и он был запущен. Миссионерство было у нас после крещения. Это тоже надо заметить такое. Даже это, конечно, неправильно. Неправильно. Если мы говорим, вот как происходила, так сказать, христианизация Римской империи. 3 веками мученичества христианства, понимаете, христианского. И только уже в начале 4 века появляется император православный, там Константин, да, вот, и уже ведет процесс такого государственного воздействия. Так что язычникам можно так сказать. Был период, когда крещение происходило как бы с низов, христианство поднималось до верхов. Это вот Византийская, Римская империя. Римская империя, Византийская империя, она тоже римская. Они называли себя ромеями, византийцы. Да, да, да. Это только в самый поздний период уже истории Византии появляется вот эта вот аллюзия к деревеньке Византию, которая была на месте Константинополя. Они себя называли ромеями, ромейская империя. То есть империя ромеев, вот так вот, ромеев, то есть римлян. И для них это была одна и та же история. И вот они приняли христианизация империи, произошла снизу, и вот потом христианство захватывает правящий класс и самого императора. И вот оно становится именно таким образом изначально этот процесс прошел. Ну, а мы действительно приобщаемся

0: процесс постепенного, то есть перехождение количества в качество, там тоже наблюдался у нас. Вот. И скачкообразно это меняется в момент того, когда император, то есть правитель, становится христианином. Вот само крещение народа, конечно, оно связано было, ну, высказано в одной поговорке, мы об этом, кстати, с вами заговаривали, когда вот в 988 году крещение в Киеве происходит, да, мол, на Почайную реку приглашается, ну, приток Днепра в Киеве, там была такая заводь, куда приглашали все киевляне, вот, а кто, мол, не придет, на крещение, чтобы принять крещение в веру Христову, в Христа Господа, а кто не придет, тот не друг князю, не друг князю, не то что враг, но не друг, но он проявляет, недружелюбие проявит князю, давление, конечно же, в этом слышится, но не такое, не неизбежное давление, ты можешь отказаться от христианства, стать язычником, но ты не друг. Берешь на себя такую тяготу. Вот, а я хотел бы, а как бы он мог поступить, если вот у него такое желание было? Я вот насчет Владимира, я не очень разделяю эту мысль, что можно было бы так всех вот заставить креститься. А он заставлял. Может быть, такой мягкий, но мягким, но насилием. Заставлял. У не искренне верующих этих язычников была возможность отказаться. Ну, во-первых, общество не устроено так, что там есть убежденные христиане и убежденные язычники. Может быть, какой-то части своей так и было. Но большая часть общества – это всегда некое болото. Всегда, при любых обстоятельствах. Им что язычество, что христианство многим было. Вот можно ли весь народ крестить вообще в принципе? Вопрос такой. Ну, вопрос не только для правителя, для царя, там, типа вот, Владимира Великого и всемогущего, самодержца, можно сказать, этой земли. Вот, например, как отцу поступить в своем семействе относительно своих детей? Ты знаешь, что они вырастут совершенно разными, ну, понятно, если постоянно посмотреть, как все происходит. И ты принимаешь решение крестить их всех. И у нас большинство христиан, папочек и мамочек, да, своих детей крестят в младенчестве. Ну, то есть проявляют то же самое насилие. Вот, ну, какую-то мягкую силу получается, да? Это мой выбор, я хочу, чтобы он крещен. На самом деле, ведь сначала это не было в церкви.
1: Почему же вот прямо насилие? Ребеночек, когда вырастет, может отказаться
0: как
1: от веры.
0: Как можно, извините, таинство – это не бирюльки, которые можно бросать.
1: Нет, ну, если он не верит это, в то, что это реально
0: вот,
1: таинство.
0: Вот у нас есть понятие о постриге, да? Монашеском постриге. Вот, в народе есть такое понятие, и оно не бесповоротно.
1: Нет, ну, подождите,
0: а крещение, оно также бесповоротно.
1: Ну, а ведь мы считаем, что оно бесповоротно, а атеист абсолютно фиолетово. Был так он вот в детстве крещен или нет?
0: Зачем ты атеиста покрестил?
1: Ну, а почему нет? Я... Что хочу, то я сделаю, мой ребенок.
0: Как это ребенок? Это, ну, так вот так же Владимир мог бы рассуждать о своих... Мы, наверное, вместе...
1: Нет, же ему не вредит никак.
0: Но вот Ольга не пошла на это. Ольга на это не пошла. Она могла покрестить, ну, правда, сыну хотя бы, да, всех внуков своих покрестить. Нет. Видите, даже внуков одного только старшего Ярополка покрестила, Ярослава, да. А младших нет, не покрестила. Вот она такая была. И мне кажется, это правильный, более правильный выбор. Но я вам еще, я просто сейчас сказал о том, что перед Владимиром стояла проблема. Вот он, от него не все зависят, это для него как дети. Понимаете? Он распоряжается их жизнями. И как же, выбрав Христа, он их оставит вне Христа. Вот у него и появляется эта идея покрестить всех. Хотя сопротивление было. Вот то самое в нашей же православной, так сказать, летописи, то есть писавшейся уже во времена православными монахами киево-печерскими, да, мы узнаем о том, что Новгород крестился как? Мечом и огнем. Так там прямо написано. Крести Новгород Добрыни мечом, а Путята огнем. Путята – это воевода местный новгородский, а Добрыня – это тот самый воевода Владимира, который его дядя. Его дядя. И вот Путята знал, где дома заговорщиков языческих. А Добрыня был с дружиной. И вот они

0: двух сторон подожгли дома, а этих стали разгонять насильно языческое сопротивление, которое было вот в этом вече, которое собралось и обсуждало, как принять веру в 900, через два года после крещения Киевского. Вот. И это отмечено в нашей православной летописи, об этом написано. То есть проблема эта не замыливается. Было сопротивление и было насилие. Оно было. Ну, конечно, разумеется, те язычники, которые были убеждены, они могли избежать этого крещения все равно, оказавшись в немилости княжеской великого князя, оно оставаясь при своих верованиях. Ну, а большинство вот принимает такую линию великого князя. Но как? Вот с той самой родовой травмой нашего христианства, да, крестили, но не просветили. Крещены, но не просвещены. И у нас даже сейчас существует такое, зачем там, что там учить? Покрестите все. И как-нибудь Бог сам научит. Ребеночка покрестите, он уже христианин как будто бы. А этот ребенок, он прибудет в следующий раз в церковь только в виде покойника, может быть, уже надпевания. Что тоже, конечно, незаконно, раз он не был христианином, не практикующий христианин, как он может быть, как его можно считать христианином? Но он должен явить, как говорит нам Господь в Евангелии от Иоанна, прямо от Марка, кто будет верован и креститься, тот спасен будет. Веровать и креститься. Пойдите, научите все народы, научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть это вот обязательно такое, чего уже время наше подходит. Да.
1: Извините, меньше минуты осталось, к сожалению.
0: Может быть, мы эту тему продолжим дальше, потому что она на все влияет, на всю нашу историю. Мы подробно поговорим, может быть, и о Киевском крещении.
1: И о процессе вот этом просвещения.
0: Как все-таки происходило
1: на русских землях. Спасибо большое. Протоиерей Дионисий Бурмистров принимал участие в первом часе вечернего канала.
0: До свидания.
2: Вы слушали повторение передачи «Вечерний канал».

0: Маленький концерт.
1: Я ожидал своего ареста и даже хотел этого. Мне, как священнику, было неудобно, что другие страдают за веру Христову и идут за Христа в ссылку, а я не испытываю лишений. Поэтому я готов пострадать и даже умереть во имя Христова. Такой ответ записал следователь во время допроса протоиерея Георгия Извекова после ареста священника в 1937 году. Будущий священномученик Георгий Извеков родился в 1875 году в Калуге в семье выдающегося духовного деятеля Калужской епархии протоиерея Иакова Извекова. Георгий окончил Калужское духовное училище и семинарию, а затем Киевскую духовную академию. В 1899 году был направлен служить псаломщиком при посольском храме в Праге. Именно здесь были написаны первые музыкальные сочинения Георгия Извекова. По некоторым сведениям, в эти годы он посещал занятия в Пражской консерватории. Молодой композитор очень интересовался традицией церковного и народного хорового пения. Вернувшись в Россию в составе экспедиции Русского географического общества, он занимался сбором и аранжировкой обрядовых песен, выпустив сборник из 20 народных песен. В 1906 году Георгий Извеков был рукоположен в сан Иерея и назначен законоучителем и настоятелем храма Смольного женского института в Санкт-Петербурге. Служил отец Георгий и в храме гимназии принцессы Ольденбургской, а с 1910 года к числу его обязанностей прибавилось служение регента в регентском училище, основанном выдающимся дирижером и композитором Степаном Васильевичем Смоленским. В годы Первой мировой войны отец Георгий служил священником в санитарном поезде, затем в госпитале. И все эти годы протоиерей Георгий Извеков не раз обращался к сочинению церковной музыки, и его сочинения получили высокую оценку не только в церковной среде. Вот что писал композитор и историк музыки Николай Иванович Компанейский. «Священник Извеков – настоящий музыкально образованный композитор и сразу должен быть поставлен в ряд с Гречениновым, Кастральским, Лисициным и другими им подобными. Изложение его мысли контрапунктическое, а не гармоническое. Причем замечается изящный музыкальный вкус, благородство звучания, изобретательность и вдохновение». Отец Георгий писал и светскую музыку для народного хора и, как выдающийся мастер, был принят в Союз композиторов. Музыка сопровождала священника всю его жизнь. В самые темные годы гонений он продолжал обрабатывать и сочинять церковные песнопения, переписывал и корректировал ноты для церковного хора. В 1931 году начались массовые репрессии священнослужителей. Именно тогда протоиерей Георгий Извеков оказался сначала в заключении, а затем в трехлетней ссылке. В 1937 году его ждал новый арест. В обвинении, кроме стандартной формулировки «контрреволюционная агитация», на этот раз появился новый пункт. По словам доносчика, отец Георгий отказывался писать музыку для песен на актуальные социалистические темы. В таганской тюрьме отец Георгий провел около месяца, после чего был приговорен к высшей мере наказания. 27 ноября 1937 года замечательный священник и композитор был расстрелян и погребен в общей могиле на Бутовском полигоне. В 1991 году отец Георгий был реабилитирован, а в 2004 году причислен к лику священномучеников. Протоиерей Георгий Извеков едва ли не единственный канонизированный новомученик среди авторов духовной музыки. Одно из замечательных его сочинений – духовный концерт на стихи тропаря из канона Пресвятой Богородицы «Перед иконой ее утоли моя печали». «Утоли болезни, много воздыхающие души моя, утолившая всякую слезу от лица земли. Ты бы человека в болезни отгонишь и грешных скорби разрушаешь. Тебе бы все стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мать и Дева». На одном из самых старых списков иконы «Утоли моей печали» пояснялось: «Этот образ Пресвятой Богородицы лечит жестокие раны и правит сердца человеческие». Слушая сегодня музыку, вдохновленную этим образом, мы можем молитвенно обратиться к самому ее создателю, священномученику, протоиерею Георгию Извекову. «Православной веры ревнителю и твердый я исповедниче, священномученичи Георгия, В сердце твоем, пресно Христа воспевая, пение церковное слагал еси, и всеусердно Богу послужив, венец мученический от Него приял еси. Тем же непрестанно, Господа моли, церковь русскую в мире сохраните, единомыслие людям даровати и спасти души наши.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучал духовный концерт священномученика протоиерея Георгия Извекова «Утоли болезни» в исполнении Государственного камерного хора под управлением Валерия Полянского. В передаче были использованы материалы труда архимандрита Дамаскина Орловского «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Даниил Варламов и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Состоялось заседание комиссии межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни. Патриаршие награды вручены настоятелю храма святого благоверного князя Александра Невского в Копенгагене. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 16 июля патриарший синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Представитель Русской Православной Церкви, открывая заседание, приветствовал членов Священного Синода и огласил повестку дня. 15 июля в праздник положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, митрополит Каширский Феогност, совершил праздничную утреннюю божественную литургию в храме ризоположения Московского Кремля. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, протопресвитер Владимир Диваков, настоятель патриаршего подворья храма в Заряде города Москвы протоиерей Вячеслав Шестаков, столичное духовенство. За литургией молились заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатевского Ставропигиального женского монастыря игуменя Иулиания Коляда, военнослужащие срочной службы президентского полка. Богослужебные песнопения исполнил хор Зачатевского Ставропигиального монастыря. По окончанию литургии было совершено славление празднику. В завершение митрополит Феогност обратился к собравшимся с архипастырским словом. 15 июля в резиденции московских митрополитов при храме пророка Божия Илии в Черкизове под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоялось заседание комиссии межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни. Заседание посетил секретарь межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий. Были рассмотрены вопросы, касающиеся современного текста ставленнической присяги и допроса ставленника перед рукоположением, а также деятельности священнослужителей в социальных сетях. 15 июля председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил настоятелю Александра Невского храма в Копенгагене протоиерею Сергию Бондареву орден преподобного Серафима Саровского III степени и медаль святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского. Протоиерей Сергий Бондарев удостоен патриарших наград во внимание к трудам на благо Святой Церкви, а также в связи с 25-летием служения в сане пресвитера и 60-летием со дня рождения. Церемония награждения прошла в отделе внешних церковных связей Московского Патриархата. В ходе дальнейшей беседы настоятель Копенгагенского храма во имя благоверного князя Александра Невского рассказал о своем служении по окормлению паствы Московского Патриархата в Дании. И последнее сообщение. 15 июля в возрасте 88 лет скончался писатель, публицист, мемуарист Михаил Ардов, сообщают российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал филолога Николая Подосокорского. Михаил Ардов родился в 1937 году в семье писателя Виктора Ардова и актрисы Нины Альшевской. Был единоутробным братом народного артиста СССР Алексея Баталова. В их квартире на Большой Ордынке гостили Борис Пастернак, Михаил Зощенко, Дмитрий Шостакович, Николай Эрдман и Анна Ахматова. В 1960 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, спустя 4 года принял крещение, а в 1980 году рукоположен в сан священника. До 1993 года Михаил Ардов был клириком Русской Православной Церкви, потом перешел в юрисдикцию непризнанной Российской Православной Автономной Церкви. Он автор книг «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни», «Возвращение на Ордынку. Воспоминания и публицистика», «Вокруг Ордынки. Мемуары повести», «Матушка Надежда» и прочие невыдуманные рассказы, «Все к лучшему», «Узелки на память», «Прописные истины» и многих других. С 2020 года Михаил Ардов находился в частном пансионате для пожилых людей. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.

прозвучала седьмая часть сонаты для блокфлейты баса континуо «Ре минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 139-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 7 и 8 глав.
1: Братья, говорю для вашей же пользы, а не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, что она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. О идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающего идолов едят идоложертвенного, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется.
0: Послушайте 63-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 15 главы.
2: В одно время пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы увидели в евангельском чтении о том, что ко Христу приступает множество народа с больными и увечными. Все повергаются к Его ногам, и Он их исцеляет. Мы знаем, что Господь исцелял. Мы знаем, что Господь исцелял людей. Мы знаем, что часто вот эти чудеса, которые Он творил в Своем Отечестве, к сожалению, не дали там Ему славы, и Он говорил, что нет пророка в Отечестве Своем. Он говорил слова обличения этим городам, и Хоразину, и Вифсаиде, и Капернауму, в которых творились эти чудеса. То есть сами исцеления, сами вот эти дары человеку, который получает их, забываются очень часто. Благодарность — это не наш конек. Человек часто бывает неблагодарен. Потому смысл сегодняшнего чтения все-таки не совсем приземленный. Господь исцеляет. Мы стремимся к Господу не только за телесным исцелением, но и за духовным исцелением. Мы слышали сегодня в Евангелии, немые говорят. Немые говорят, что это значит? А то, что придя ко Христу, мы обретаем Бога, мы научаемся с Ним говорить. Начинается наше общение с Богом. у нас появляется, в конце концов, контакт с Богом. То есть мы приобретаем дар духовной речи, дар духовного общения с Богом и через Него со своей душой. Увечные становятся здоровыми. То есть приход ко Христу — это восстановление жизни, это полноценная жизнь, это начало полноценной жизни. Жизнь без Бога — это не полноценная жизнь, даже это не жизнь. Жизнь с Богом — это уже почти житие. Жизнь без Бога — это даже не жизнь, это бывание, это пребывание на земле тягостное и бессмысленное. «Хромые ходят», сказано сегодня в Евангелии. То есть начинается настоящее полноценное движение к вечной жизни. Человек обретает силы двигаться, жить, развиваться. Движение — это всегда жизнь. Движение — это всегда прогресс. И вот сегодня это слово о том, что хромые ходят с помощью Божьего исцеления, это есть именно обретение этого движения, этого прогресса. Слепые видят. Это возможность видеть вещи невидимые. Вера. Вера — это убежденность в вещах невидимых. И, разумеется, вера открывает нам такие духовные горизонты, которые несравнимы сегодня, разумеется, ни с какими удовольствиями, которые предлагает нам сегодня греховный мир. Вот сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о том, что приход ко Христу возвращает нам духовные силы, возвращает нам смысл жизни, возвращает нам правильное движение, возвращает нам просто на самом деле жизнь. Господь принимает в Себя наше естество, выипостазирует его в Себя и отдает нам его исцеленным. Мы получаем эту жизнь в таинстве причастия. Господь принял в Себя наше естество, человека, его плоть и его душу и подает нам исцеленными в таинстве Евхаристии. Приобщаясь к таинству Евхаристии, мы и получаем это исцеление всех сторон нашей жизни, всех сторон нашего бытия. Получаем исцеление и полноценную жизнь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении мужского хора «Оптина пустынь» прозвучала херувимская песнь композитора Дмитрия Бортнянского.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 17 июля, 4 июля по старому стилю, трагический день для нашего Отечества. День убийства в Екатеринбурге в 1918 году государя-императора Николая Александровича, его супруги императрицы Александры Федоровны, их детей, великих княжон Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, Марии Николаевны, Анастасии Николаевны и цесаревича Алексея Николаевича. В ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале 3-го, Юровский разбудил царскую семью, им было сказано, что в городе неспокойно, и поэтому необходимо перейти в безопасное место. Минут через 40, когда все оделись и собрались, Юровский вместе с узниками спустился на первый этаж и привел их в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном. Все внешне были спокойны. Между тем в соседней комнате уже столпились ожидавшие сигнала убийцы. Юровский подошел к государю совсем близко и сказал: «Николай Александрович, по постановлению Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей семьей». Николай Александрович обернулся в сторону семьи, протянув к ним руки. Затем, все еще не веря, как бы желая переспросить, обратился к коменданту, сказав: «Что, что?» Государыня и Ольга Николаевна хотели перекреститься, но в этот момент Юровский выстрелил в государя из револьвера почти в упор несколько раз, и он сразу же упал. Почти одновременно начали стрелять все остальные, каждый заранее знал свою жертву. Уже лежащих на полу добивали выстрелами и ударами штыков. Когда, казалось, все было кончено, Алексей Николаевич вдруг слабо застонал. В него выстрелили еще несколько раз. Картина была ужасна, 11 тел лежало на полу в потоках крови. Убедившись, что их жертвы мертвы, убийцы стали снимать с них драгоценности. Затем убитых вынесли во двор, где уже стоял наготове грузовик. Шум его мотора должен был заглушить выстрелы в подвале. Еще до восхода солнца тела вывезли в лес в окрестность деревни Коптяки. Большинство свидетельств говорит об узниках Ипатьевского дома как о людях страдающих, но глубоко верующих, несомненно покорных воле Божьей. Несмотря на издевательства и оскорбления, они вели в доме Ипатьева достойную семейную жизнь, стараясь скрасить угнетающую обстановку взаимным общением, молитвой, чтением и посильными занятиями. «Государь и государыня верили, что умирают мучениками за свою родину», пишет один из свидетелей их жизни в заточении, воспитатель наследника Пьер Жильяр. «Их истинное величие проистекало не из их царского сана, а от той удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись. И в самом своем уничижении они были поразительным проявлением той удивительной ясности души, против которой бессильны всякое насилие и всякая ярость, и которая торжествует в самой смерти». Вместе с императорской семьей были расстреляны их слуги, последовавшие за своими господами в ссылку. К ним, помимо расстрелянных вместе с императорской семьей, доктором Боткиным, комнатной девушкой императрицы Демидовой, придворным поваром Харитоновым и лакеем Труппом, принадлежали убиенные в различных местах в разные месяцы 18 года генерал-адъютант Татищев, гофмаршал князь Долгоруков, дядька-наследника Нагорный, детский лакей Сиднев, фрейлина императрицы Гендрикова и гофлектриса Шнейдер. Вскоре после того, как было объявлено о расстреле государя, святейший патриарх Тихон во время богослужения в Казанском соборе в Москве сказал: «На днях совершилось ужасное дело. Расстрелян бывший государь Николай Александрович. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией». В одном из писем великой княжны Ольги Николаевны есть такие строки: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь». Канонизация святых страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии состоялась в 2000 году. 17 июля также празднуется память трех великих святых, носящих имя первого апостола. Святителя Андрея Крицкого, творца великого покаянного канона, жившего в конце VII – начале VIII века. Благоверного князя Андрея Боголюбского, жившего в XII веке. И преподобного Андрея Рублева, иконописца, творившего на Руси в XV веке. Также в этот день празднуется память мучеников начала II века – Феодота и Феодотии. Священномученика Феодора, епископа Киренейского, пострадавшего в 310 году, и преподобной Марфы, матери святого Симеона Дивногорца. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного Ефимия Суздальского чудотворца. Также в этот день установлено празднование в честь Галатской иконы Божией Матери. Сегодня совершается память священномученика Дмитрия Казанского, погибшего в лагере в конце 30-х, начале 40-х годов XX века. Завершит наш церковный календарь чтение жития святого благоверного князя Андрея Боголюбского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой князь Андрей Боголюбский известен как один из первых создателей централизованного великорусского государства. Внук великого князя Владимира Мономаха, сын князя Юрия Долгорукого и половецкой княжны в святом крещении Марии, юный князь Андрей до крещения именовался Китаем. Он был назван Боголюбским за свою любовь ко Господу и его Пречистой Матери. Вместе с глубоким благочестием святой князь Андрей совмещал ратные подвиги. Храбрый воин – имя Андрея означает «мужественный». Он хорошо владел конной ездой, ловко стрелял из лука, прочно держал в руке меч. Участник многих походов своего отца-полководца, не раз он был близок к смерти, но промысел Божий каждый раз незримо спасал князя-молитвенника. Когда в 1154 году князь Юрий Долгорукий получил титул великого князя Киевского, то он дал сыну в удел местечко Выжгород под Киевом. Но не по душе было святому Андрею на юге Руси, где часто междоусобицы, дикие нравы некоторых князей и их дружинников ложились тяжелым камнем на его боголюбивое сердце. Всемогущий Господь благословил стремление нового князя. Однажды ночью, летом 1155 года, святой князь Андрей выступил из Выжгорода на север, в Суздальскую землю, неся с собой чудотворную икону Божией Матери, незадолго до того принесенную из Константинополя, впоследствии она была названа Владимирской. Он сделал это тайно, без отчего благословения, повинуясь лишь воле Божией. Многочисленные чудеса совершались от образа Пречистой Богородицы на пути от Вышгорода до Владимира на Клязьме. В 10 верстах от Владимира кони, везшие икону в Ростов, внезапно остановились. «Мати Христа, Бога нашего!» — горячо молился святой князь. «Можешь, если хочешь, быть мне помощницей и в ростовской земле, куда направляем путь наш». Но Пресвятая Богородица избрала Владимирскую землю. Ночью явилась она князю Андрею со свитком в руках и сказала: «Не хочу, чтобы образ мой нес в Ростов, но во Владимире поставь его, а на этом месте воздвигни каменную церковь во имя моего Рождества и составь обитель иноков». В память о чудесном явлении святой князь Андрей повелел иконописцам написать икону Божией Матери со свитком в руке и установил празднование 18 июня по старому стилю. Икона, названная Боголюбской, прославилась многочисленными чудотворениями. На указанном Царице Небесной месте благоверный князь Андрей построил в 1159 году храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и заложил город Боголюбов, ставший его излюбленным местопребыванием, а впоследствии местом блаженной мученической кончины. 15 мая по старому стилю 1157 года отошел к Богу великий князь Юрий Долгорукий, и святой Андрей единодушно был избран ростовцами и суздальцами на княжеский престол. Отличаясь любовью ко всему святому, благоверный князь прославил Бога постройкой множества храмов. Свыше 30 великолепных церквей и соборов было создано святым Андреем за годы его княжения. Лучший из них – собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1158-1160 годах. Чудотворная Владимирская икона Божией Матери была главной святыней собора. Убранство и благолепие храма благотворно влияло на иноземцев и служило распространению православия среди окружавших народов. В 1164 году святой князь Андрей совершил доблестный поход на Волжскую Болгарию, представлявшую серьезную опасность для русского государства. Под чудесным покровом Владимирской иконы Божией Матери и двусторонней иконы «Спас нерукотворное поклонение кресту» в настоящее время обе иконы хранятся в Государственной Третьяковской галерее. Русские воины одержали победу над болгарами. В день решающей битвы 1 августа 1164 года от Владимирской иконы Божией Матери и от образа Спаса Нерукотворного заблистали ослепительные лучи божественного света. В этот же день византийский император Мануил одержал блестящую победу над сарацинами. С того времени, по благословению патриарха Константина Польского Луки, ежегодно 1 августа по старому стилю стали праздновать происхождение, то есть изнесение, честных древ животворящего креста Господня и празднование всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В честь этой знаменательной победы был учрежден праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Покров – любимейший русский церковный национальный праздник, неизвестный ни латинскому Западу, ни греческому Востоку. В 1165 году святой Андрей воздвиг на берегу реки Нерль первый храм в честь Покрова Владычицы, ставший замечательным памятником русского церковного зодчества, известный ныне как Покров на Нерли. К концу 1170 года святой князь Андрей Боголюбский завершил объединение русской земли. Зимой 1172 года войска князя под командованием сына его Мстислава вновь разгромили Волжскую Болгарию. Однако радость победы была омрачена смертью доблестного Мстислава. В 1174 году умер загадочной смертью любимый младший сын великого князя, святой Глеб. Вскоре гроза нависла и над святым князем Андреем. В ночь на 30 июня по старому стилю 1174 года святой благоверный князь Андрей Боголюбский принял мученическую кончину от руки изменников в своем княжеском тереме. Во главе заговора стояли родственники Иулитты, супруги великого князя Андрея. Пьяная толпа убийц из 20 человек пробралась ко дворцу, зарезала стражу и вломилась в опочивальню безоружного князя. Ключник Амбал накануне предательски похитил меч святого Бориса, постоянно висевший над постелью князя. Святой Андрей и в старости, обладавший мощной силой, успел ударом повернуть на пол первого из нападавших, которого заговорщики тут же зарубили мечами, приняв по тьмах за святого князя. Но вскоре убийцы поняли свою ошибку. Копьем был пробит лоб святого, все остальные удары трусливые убийцы наносили сзади. Когда князь наконец упал, они опрометью бросились из почивания, унося убитого сообщника. Но святой князь был еще жив. Со стонами, обливаясь кровью, он спустился по дворцовой лестнице, созывая стражу. Но стенания его услышали убийцы, и вернулись обратно. Князь успел укрыться в нише под лестницей. «Погибель нам предстоит, ибо князь жив!» — в ужасе вскричали убийцы, не найдя князя в опочивальне. Но кругом было тихо. Никто не пришел на помощь святому страдальцу. Тогда злодеи осмелели, зажгли свечи и по кровавому следу нашли свою жертву. Боярин Аким Кучкович отсек ему правую руку. «Что я вам сделал? Бог отметит вам за мою кровь. Господи, в руки Твои предаю дух мой», — были последние слова святого князя-мученика. Верный слуга, киевлянин Косьма, отнес тело своего князя в храм. Игумен Арсений на третий день совершил чин погребения, а на шестой день духовенство и народ с плачем предали земле честное тело князя в Златоверхом Успенском соборе. В 1702 году были обретены нетленные мощи святого князя и положены в пределе в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, которой в 1768 году был переименован во имя святого благоверного князя Андрея.

стихира «Святым царственным страстотерцем» наподобен «О преславного чудесе» прозвучала в исполнении детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина, собора Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Регент Ирина Болдышева.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным

0: Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что тема клеветы, которая впервые возникает в этой 56-й строфе, проходит через весь роман Пушкина. Да, если честно, она проходит и через всю его жизнь. Вспомним о том, что именно клевета, слухи, сплетни — это одна из причин смерти Пушкина. И мы с вами говорили о том, что впервые Александр Сергеевич столкнулся с этой темой клеветы в 20-м году, когда он узнал о том, что Фёдор Иванович Толстой по прозвищу «Американец» распространяет о нем порочащие его слухи, ложные. И мы с вами говорили, что дружба Петра Яковлевича Чаадаева помогла Пушкину справиться с раной, нанесенной ему клеветою. И Пушкин в послании поэтическом к Чаадаеву говорит: «Уж голос клеветы не мог меня обидеть, умел я презирать, умея ненавидеть». И почему он научился презреть клевету? Как это получилось? Пушкин говорит: «Твой жар воспламенял к высокому любовь, терпенье смелое во мне рождалось вновь. Уж голос клеветы не мог меня обидеть, умел я презирать, умея ненавидеть». Так вот, чем кончилась история с Фёдором Толстым? Конечно, Пушкину, несмотря даже на всю помощь дружескую Чаадаева, было трудно забыть то, что сделал Толстой. И об этом свидетельствует, например, неотправленное письмо к Александру Первому. Ну, оно не датировано самим Пушкиным, но обычно исследователи говорят о том, что это письмо было написано в конце лета или начале осени 1825 года. В этом письме есть такие слова: «Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе. Распространились сплетни, будто бы я был отвезен в тайную канцелярию и высечен. До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием. Я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении. Я впал в отчаяние, дрался на дуэли. Мне было 20 лет в 1820-м. Я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить». И дальше прочерк, который знаменует имя клеветника. Вот это письмо написано примерно в то самое время, когда Пушкин работает над 4-й главой Онегина, а именно в 4-й главе есть пассаж о ложных друзьях, которые готовы повторять клевету. Так что, видите, прошло 5 лет с того момента, как случилась эта история, а Пушкин все еще переживает ее очень остро. Мы знаем, что на юге, а потом в Михайловском, Пушкин каждый день упражнялся в стрельбе из пистолета, потому что он мечтал о том, как его выпустят из ссылки, как он вернется в Петербург или в Москву, разыщет Толстого и сразу вызовет его на дуэль. И он, между прочим, так и сделал. Как только он оказался в Москве, чуть ли не сразу после разговора с царем, Пушкин попросил своего друга Сергея Соболевского быть его секундантом и отвести вызов на дуэль Фёдору Толстому. Но, к большому счастью нашему, Соболевскому удалось помирить Пушкина и Толстого. И здесь вот две вещи очень интересные. Во-первых, вот эта тема отложенной мести, которую Пушкин потом так мастерски развернет в одной из повестей Белкина, в «Выстреле». Когда он говорит о Сильвио, о его сильных чувствах, то, конечно, он говорит об этом, потому что пережил что-то подобное. И вторая вещь, которая мне здесь кажется очень важной, это невероятное незлобие Пушкина и умение прощать. Посмотрите, казалось бы, он столько лет питает самую искреннюю, глубокую и обоснованную, что и говорить, вражду к Фёдору Толстому. Но когда он мирится с ним, он это делает так чистосердечно, так глубоко, так по-настоящему,

0: что потом именно Толстой, казалось бы, его заклятый враг, становится сватом. Пушкин именно его отправляет делать предложение Наталье Николаевне Гончаровой. Именно Толстой в первый раз просил у будущей тещи Пушкина, у Натальи Ивановны, руки Натальи Николаевны. И меня это, конечно, глубоко радует и удивляет, и вдохновляет то, что у Пушкина была такая невероятная способность к прощению, к забвению зла. Ну вот, продолжим. Пушкин говорит, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Получается, что Пушкин подозревает Байрона в том, что он изображает самого себя в своих творениях. Намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. В 1825 году, летом, Пушкин пишет черновой такой набросок письма к Николаю Николаевичу Раевскому-младшему. Он в это время работает над Борисом Годуновым, а Пушкин сам говорил, что один из источников Бориса Годунова — это Шекспир. И у Пушкина в письме к Раевскому есть такая важная тема — сравнение романтика Байрона и гения Возрождения Шекспира. Пушкин пишет: «Правдоподобие положений и истинность диалога — вот истинное правило трагедии. Какой человек этот Шекспир? Сколь жалок перед ним Байрон как трагик. Этот Байрон разделил между своими персонажами те или иные черты собственного характера. Свою гордость отдал одному, свою ненависть другому, свою меланхолию третьему. Это вовсе не трагедия. Читайте Шекспира». Так пишет Пушкин в 1825 году, а позже, уже в 30-е годы, в одной из своих заметок, таких литературно-критических, о драмах Байрона, он по существу повторяет ту же самую мысль. Пушкин говорит: «Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак самого себя. Он создал себя вторично. То под челмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром». С одной стороны, конечно, Байрон — огромный внутренний заряд своей собственной сложной мятежной личности сообщает своим героям. И в этом смысле Пушкин прав. Но вместе с тем, но это не совсем так. Мы не можем сказать, что везде Байрон изображает самого себя, да? Делит между персонажами черты собственного характера. Владимир Владимирович Набоков в своих комментариях к Онегину приводит цитату из предисловия, которое Байрон предпослал четвертой песне своей знаменитой поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». Это написано в 1818 году. И честь и хвала Набокову, потому что он смягчает суждение Пушкина вот этим авторским свидетельством Байрона. Вот что пишет Байрон: «Я устал последовательно проводить линию, которую все, кажется, решили не замечать. Я напрасно доказывал и воображал, будто мне это удалось, что пилигрима не следует смешивать с автором. Но боязнь утерять различия между ними — и постоянное недовольство тем, что мои усилия ни к чему не приводят, настолько угнетали меня, что я решил затею эту бросить, и так и сделал». То есть получается, что сам Байрон сначала пытается отметить разность между Чайльд-Гарольдом и собой, как это делает Пушкин, но затем он видит, что усилия его тщетны, что публика регулярно смешивает пилигрима с автором, то есть Чайльд-Гарольда с автором, и он решил эту затею оставить. Поэтому, конечно, не было у Байрона такого твердого намерения написать свой портрет, Однако, в конце концов, так получилось.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой. Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Светогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: прозвучала пьеса «Мечты» из «Маленькой сюиты для фортепиано» Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Миф о потерянном рае, золотом веке, о том, что все становится хуже, помог дохристианским древним культурам осмысленно видеть историю. Сменил его миф о том, что все становится лучше, который подперли с разных сторон гуманизм Ренессанса, вера в разум и упрощенный дарвинизм. Нередко христиане разрываются между этими мифами, и те, кто по характеру консервативнее, тянутся к традиционному, а те, кто прогрессивнее, к новому. Однако оба этих взгляда — не что иное, как мифы. Они родились не из эмпирических данных, которые можно проверить или подтасовать, а прямо из сердца. Необъективное свидетельство, а субъективное желание создало их. Верно это и по отношению к другому мифу. Когда древние мудрецы сетовали на всеобщий упадок, сменивший чистоту былого, они отбирали из сложной истории то, что доказало бы эту несложную истину. Мы находим свидетельство после того, как увидим в истории восхождение или спуск. История, даже статистика, вроде воска, им можно придать почти любую форму. Цифры не лгут, но лгуны пользуются цифрами. Исторический миф — такая же схема, как географическая карта. Экскурс в сравнительную мифологию должен показать, что сердце управляет головой. Нынешняя культура создала миф о прогрессе, ибо миф о регрессе умер. Когда умирает старый миф, культура должна найти новый или умереть. Для жизни ей нужен смысл, а мифы дают его. Мы не избавились от мифов, а создали свои, новые. Иначе мы были бы духовно мертвы. И еще об одном надо помнить. Непримиримое с виду можно примирить, если охватишь взглядом все вместе, целиком. Скажем, А живет на северном склоне горы и резонно считает гору холодной, а Б — на южном, и не менее резонно считает, что на горе жарко. Увидеть, что правы оба, можно с вершины или издалека. Другой пример. Ничто не может быть в двух местах сразу, а быть в двух местах в разное время может. Выйдите в четвертое измерение, и вы обойдете законы трехмерного мира. Точно так же старое и новое противоречат друг другу. Время течет в одном направлении. То, что старо, не ново. Но представим себе еще одно измерение, пятое — вечность, которая включает и превосходит время. Она не просто очень длинная, она вообще вне времени, время в ней. Отсюда, из времени, она кажется и бесконечно старой, и бесконечно новой. Она до него и после. Августин называет ее слишком древней и слишком новой красотой. Тоскуя по бесконечно старому и бесконечно новому, мы тоскуем по вечности. Даже если бы мы добрались до Золотого века, что там, до сотворения мира, нам хотелось бы сделать еще один шаг назад, за предел времени, в разум Божий, от творения к Творцу. Если бы мы дожили до утопии, нам захотелось бы ступить дальше, вперед, за пределы истории и мира, из времени в вечность. Мы хотим приплыть по реке времени в океан вневременности, где обитает тот, к кому движется история. А как же восточный мистик? Мистик считает, что из времени не попасть в вечность. Время для него не линия, а круг. Здесь, на Западе, и прежде, и теперь, время — линия, с концом и началом. Так родятся оба наши пути — путь Альфа и путь Омега. Мы исходим из нашей жизни, у которой есть начало и конец. Мы, гуманисты, отсчитываем от человека. На Востоке отсчитывают от природы, у которой нет ни начала, ни конца. Она движется по кругу, и смерть в ней удобряет новое рождение.
Как прочитать этот миф? Какое желание он выразил? Помните, миф повествует не о природе этого мира, а о природе нашего сердца. Разве мы не хотим, чтобы времени было больше, а не меньше? Зачем же нам знать, что оно бессмысленно? Время враждебно нам, ибо оно порождает страхи. Ведь боимся мы того, что будет, а не того, что есть. Некоторые психологи полагают, что 9/10 страданий в душе, а не в теле. Порождает их страх, устраняет бесстрашие. Нет времени, значит, нет ни страданий, ни страха. Буддисты именуют это нирваной. Нирвана избавляет от сансары, от переселения души в другую телесную оболочку. То есть от рождения и смерти, от прихода в бытие и ухода из бытия, словом, от времени. Это блаженство, ибо, избавляя от времени, оно избавляет от желаний, а с ними от страданий и страха. Западному человеку, верующему или неверующему, это скорее не нравится. Цена нирваны — личность со всеми ее желаниями и страхами. Получается какая-то эвтаназия души. Нашу самость лечат, вырезая самое «я». Так это или не так, нам это не подходит. Лучше наша дорога или нет, она другая. Ясно одно — путь наш вперед, а не назад. Как только Адам и Ева пали, Бог послал ангела с пламенным мечом, чтобы преградить им дорогу в рай. Теперь путь их к Богу — на восток от Эдема, сквозь время, историю, борьбу, страдания, смерть. Изгнанные из Эдема через восточные врата, мы идем вокруг света на восток, к восходящему солнцу, и у западных врат Господь говорит нам: «Я — дверь». Человек, сказавший, что он — Бог, вошел по горло в реку времени и сказал человеческими устами: «Я — путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Воплотившийся Бог прибавил к Своей природе время, прибавив к божественному человеческое. Мы должны облечься во Христа, не совлекшись человеческого и временного, но оставшись в этих одеждах. Весь мир стенает и мучается с нами, и с нами искуплен. Бог не выуживает нас из реки. Сеть Его так велика, что Он прихватит и реку. Удел наш Христос, а у Него две природы, не одна. Для восточной мистики мы вечны, для западной практики временны. Христианство же настаивает на несовместимом и то, и другое. Бог полюбил нас временных и тленных и пригласил на вечный пир в святая святых. Можем ли мы Ему отказать? Мы ведь и сами хотим того же.

когда мы заглянем в сердце, мы видим небо, у которого две природы, как у Христа, временное и вечное. Только это и решает неразрешимую проблему, из-за которой современные люди утратили вкус к небесам. Дело не в сомнении, а в скуке. Не в том, что мы не верим в рай, а в том, что он нам не интересен. Большинство из нас готово поверить во что угодно, мы слишком доверчивы, но рай нас не привлекает, поскольку мысленный его образ не отвечает потребности сердца. Мы представляем себе рай как неизменное совершенство, иногда в образах арф, облаков и сияний, иногда без всякого образа. Быть может, для ангелов это и рай, а для человека скорее ад. Картина эта так скучна, что мыслители нового времени нередко заменяют ее видами бесконечного прогресса. Лессинг, например, пишет: «Если бы Бог держал в правой руке всю истину, а в левой — непрестанное стремление к истине, я бы смиренно склонился перед левой и сказал: «Отец, вручи мне твой дар, чистая истина для тебя одного». Другими словами, лучше ехать куда-то и надеяться, чем прибыть на место. Это не так. В чем счастье? В том, чтобы карабкаться вверх, или в том, чтобы взглянуть с вершины? Карабкаться хорошо, но не без конца же. Когда-нибудь надо прийти домой, но и дома засидеться скучно, хочется приключений. Самая неинтересная в сказках последняя фраза: «Стали жить-поживать». Никто не описывал эту жизнь интересно. Так можно ли не скучать на небе? Ответ разобьем на 6 частей. Первая, самая длинная, хотя суть ее уместится в одной фразе: «Вечность не движется по линии времени». Она вне этой линии. Однако она ей и присуща. Она — вся линия целиком, как можно ее увидеть с конца. Вот почему, когда Божье око видит нашу жизнь в завершенном совершенстве, Бог может сказать тленным детям времени: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя». Он говорит не о нас теперешних, а о нас целостных, о всей нашей жизни. Только вечность видит время как целое. Время пролито по земле, как вода из ведра. Вечность — вода в ведре. Время, пришедшее домой. Боэций определил вечность как целостное, совершенное, одновременное обладание бесконечной жизнью. С Божьей точки зрения, любящим Бога все содействует ко благу. Все тут, все цело, ничто не потеряно. Я возвещаю ваше спасение. Вот, я творю все новое. Вот, я совершаю невозможное. Я восстанавливаю года, съеденные саранчой и червями. Я возвращаю все, что вы растеряли, ковыляя на своих костылях. Я воссоздаю симфонии и оперы, не проникшие в ваши глухие уши, и снежные горы, которых не видели ваши слепые очи, и свободу, растранжиренную вами, и самое ваше «я», утраченное через неправду. И восстановлю благо, которого вас лишили ваши дурацкие просчеты, и приведу вас к любви, о которой говорила всякая любовь, к красоте и радости, которых вы искали по улицам, о которых плакали в подушку. Сейчас мы этого не видим. Еще. Наша жизнь раздроблена, не закончена, но верить мы в это можем, потому что верим Богу. Если смотреть на нас из вечности, мы прекрасны. Мы из вечности не смотрим, а Бог смотрит. Мы же вправе верить из вечности. Поскольку время включается в вечность, оттуда оно выглядит иначе. Все прошлое — рай для спасенных, ад для погибших. Поскольку вечность включает и прошлое, и будущее, становится ясно, почему, испытывая радость, мы как бы застываем вне времени
и несемся к самому краю времен. В пределе это одно и то же. Временные образы вечности смыкаются. Чем быстрее мы движемся, тем ближе к тому, чтобы находиться в двух местах сразу. Если же двигаться все быстрее, мы в конце концов окажемся и впрямь во всех местах. Вот это и есть предел всех предметов. Они так быстры, что обретают покой. Так предметны, что их нельзя назвать предметами. Теперь станет понятней вездесущее Божие. Оно не статично, а динамично, подобно скорее энергии, чем пространству. В физическом мире нельзя превысить скорость света. Бог ее превышает, Он всюду, ибо Дух движется с бесконечной скоростью. Наш человеческий дух тоже так движется. Мысли не нужно времени, чтобы перелетать от разума к разуму. Время течет из Божьего сердца по артериям прошлого и возвращается в него по венам будущего. История — сверхприродная система кровообращения. Наши сердца, созданные по образу Божьему, тоже выходят из времени. Все остальное в нас тут, во времени. Сердца же хотят водвориться у Господа и тянут нас за собой. Исконная вечность в Боге, а не только производная в человеке, нужна нам и потому, что мы, отдельные люди, действительно род людской, единый, как дерево, тело или семья. Род этот одинок, если с ним нет возлюбленного. Второй ответ. Вечность — не отсутствие перемен, ибо отсутствие перемены значит, что время идет, а ничего не меняется. Время не идет здесь, оно просто есть. Вечность не миллион лет, и не триллион триллионов, и не бесконечно длинная линия, а точка. Третий ответ о том, почему неверно лучше ехать надеясь, чем прибыть на место. Так можно сказать только тогда, когда цель для тебя статична и абстрактна, а не динамична и конкретна. Абстрактно же, отвлеченно, время, а не вечность, как абстрактна поверхность, сторона конкретного предмета. Четвертый ответ, с этим связанный, различает два действия воли. Стремиться к отсутствующему благу и радоваться благу наличествующему. Второе ровно так же активно, как и первое. Достигнув неба, воля не успокаивается в скуке. Не занимается она и пустым делом, она радуется. Созерцание по традиции выражается в образе игры. Премудрость играет перед лицом Божиим. Здесь на земле любая игра надоедает, мы рады ее кончить, ведь цель ее конечна. Если же цель бесконечна, мы не захотим и не сможем прийти к концу. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка, — говорил Давид. Пятый ответ. Небо — не конец, а начало. Не закат, а восход. Льюис говорит, что у всех великих историй лучше всего начало, оно касается вечности, и никакие события этого выразить не могут. Шестой ответ, наконец. Даже сейчас, здесь, два небесных явления не скучны нам. Два вестника с небес так захватывающе глубоки, что мы всякий раз находим в них что-то новое. Это любовь и мудрость. Обе они родом с неба, обе вечны, но не скучны, а сильнее, чем смерть. Именно о них говорят мудрецы, мыслители, мистики и возвращенные к жизни пациенты, увидевшие отблеск неба. Они готовы посвятить остаток жизни этим ценностям, единственно абсолютным в мире мелких мыслей и суетных отношений. Земля, берег Божьего моря. Когда мы мудры или когда мы любим,
Мы – дети, плещущиеся в волнах бессмертных вод. А в полноте лет мы будем взлетать на бурунах мудрости и погружаться в глубины любви. Радость пропитает нас, и скуку мы вспомним со смехом.

0: Страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в это же время.
2: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.

Прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.

0: Дорогие братья и сестры, 17 июля – день памяти преподобного Андрея Рублева. О великом иконописце рассказывает специалист по древнерусскому искусству Валентин Александрович Булкин.
1: Андрей Рублев славился при жизни. Его помнили и ставили в пример другим иконописцам в 15-м, в 16 веке. Причем образцом для иконописцев 16 века он выступает в постановлениях 100 глава, ну, по сути дела, в государственном акте. Потом память о великом художнике теплилась. Нет, она не исчезала, но постепенно реальный Рублев, реальное творчество Рублева становилось легендой. Особенно это заметно по 19 веку, когда о реальном творчестве Рублева было невозможно судить. Иконы были под записью, под окладами. Но рублевская легенда сопровождала очень большое число икон. Так что же достоверного мы знаем о Рублеве? В летописях есть только два упоминания, очень кратких упоминания о нем, о его работах. Летопись сообщает о росписи в 1405 году Благовещенского собора в Московском Кремле и называет ее авторов. Феофан Грек, в летописи сказано Феофан, иконник Гречин. Прохор, старец с городца, дочернец Андрей Рублев. Вот первое упоминание о художнике. В 1408 году, и это опять свидетельство летописи, это опять достоверный факт, Андрей Рублев и Даниил Черный расписывают Успенский собор во Владимире и пишут иконы для грандиозного многоярусного иконостаса. В его состав входило более 60 икон, сохранилось только 20. Выделить среди них работу самого Рублева практически невозможно. Не исключено, что главным мастерам, Андрею и Даниилу, принадлежал лишь замысел и общее руководство созданием этого ансамбля. Качество исполнения является в конечном счете главным критерием признания той или иной иконы, собственно, рублевской. К числу признанных икон работы самого Рублева относится Звенигородский чин. Три иконы, входившие в состав деюсного чина, Спас, Архангел Михаил, Апостол Павел, были обнаружены в 1918 году в сарае, неподалеку от Успенского собора в Звенигороде. Все вместе и каждая по отдельности иконы Звенигородского чина производят завораживающее впечатление. От них исходит ободряющая человека волна просветленной красоты и умиротворяющей доброты. Особой духовной силой наделен образ Христа. В нем русский человек находит нечто созвучное лучшим чертам национального характера. Вот иконы и вообще живописные произведения предшествующего периода. Скажем, «Спас ярое око» – икона XIV века. Или «Феофановский Христос» в куполе Новгородской церкви, Спаса на Елене улице. Это образы суровой непререкаемости, подавляющие человека надмирной духовной мощью и строгостью. В рублевской иконе акценты переставлены. И Христос предстает по отношению к зрителю совсем иным. В его облике все в меру. Голова с густой массой русых волос, словно на пьедестале, покоится на сильной стройной шее. Нет чрезмерной экспрессии в тонко прорисованных чертах лика. Его выражение лишено суровости и напряжения. Ясный, благожелательный взгляд направлен прямо на нас. В нем открытость, понимание человека и вместе с ним призыв к нему. Духовная требовательность, твердость и поддержка одновременно. Образ излучает родственную человеку духовную силу, апеллирующую к его достоинству и немалым возможностям. Перед рублевской иконой человеку дано почувствовать свою сопричастность божественному совершенству, которое предстает сотканным из соединенных воедино лучших человеческих качеств. Поэтому образ не подавляет, а возвышает до себя. К нему можно обратить исполненные благодарности слова Данте из «Божественной комедии». Вы дали мне стать больше, чем собой. Столь характерно русское видение Христа появилось в истории отечественной иконописи впервые. Подлинное прозрение художника находит подтверждение в работах мастеров последующих поколений, близких по духу рублевскому Спасу. Вот Лесков. Описание иконного образа из его рассказа «На краю света». Образа Христа. Цитирую. «Типическое русское изображение Господа. Взгляд прям и прост. Темя возвышенная, что, как известно, означает способность возвышенного богопочитания. В лике есть выражение, но нет страстей. Просто до невозможности желать простейшего в искусстве. Черты чуть обозначены, а впечатление полное». Кажется, что это описание сделано в приглядку на икону Андрея Рублева. Икона словно приглашает молящегося к соучастию в духовном делании, зовет к самоуглубленному созерцанию. Таков архангел Михаил из Звенигородского чина, образ просветленного человеческого естества, духовного цветения, свет, который стал цветением, опять же говоря словами Данте. Вот это сближение с Данте мне не кажется искусственным, потому что перекликаются вершины, перекликаются высшие творения, созданные в рамках христианской культуры. И здесь не просто точки соприкосновения. Здесь часто можно найти полное совпадение. Ни одному из художников до Рублева красота мира не открывалась в такой торжественной, светоносной и цветоносной форме. Архангел, красота инобытия, кажется по-земному реальной, зримо проступающей сквозь иконное изображение. Излюбленный художником небесно-голубой цвет в окружении дружественных теплых красок порождает ассоциации не столько с земной красотой и ее вещественными приметами, сколько с красотой, пребывающей за флером привычных окружающих нас форм. Беспокоит радостным и вместе с тем мучительно тревожным припоминанием чего-то более высокого, чем природа и человек. Особенности иконного образа апостола Павла из того же чина ясно обнаруживают себя при сопоставлении его с образцами византийского письма. Экспрессивная манера письма, сумрачный колорит, суровое выражение ликов способствуют выражению духовного напряжения, борьбы противоположных начал, духа и плоти. У Рублева апостол Павел не менее значителен, но художник снимает впечатление напряженности и сумрачного противоборства, ибо образ апостола внутренне гармоничнее, мягче. В нем отсутствует суровая повелительность. Рублев подчеркивает в образе углубленную созерцательность, равновесие духовных сил. «Вы тот, кому предстало всеравенство, меж чувством и умом для вас неравновесия не стало», писал о таких образах и соответствующих им духовных состояниях Данте.

Теперь о Троице. Традиционно Троицу связывают с временем постройки в 1422-1423 годах собора, каменного собора во имя Троицы в Троице-Сергиевом монастыре. По просьбе игумена Никона Андрей Рублев пишет образ Троицы в похвалу святому Сергию, основателю монастыря, великому подвижнику и миротворцу. В условиях иноземного ига и братоубийственных войн Сергий осветил деревянный монастырский храм во имя Троицы, чтобы, как писал Епифаний Премудрый, современник Рублева, воззрением на нее побеждался страх ненавистной розни мира сего. Работая над иконой, Рублев, надо полагать, стремился вложить в нее самое сокровенное в духовном облике Сергия и его наследие. Религиозно-философское содержание образа Троицы является настолько емким, единосущное и нераздельное, прообраз Евхаристии, символическое единство веры, надежды, любви, настолько емким, что легко отзывается и на сугубо духовные, и на актуальные социально-политические запросы. Библейский рассказ о явлении Аврааму трех ангелов Андрей Рублев претворил в икону с ее таинственным догматическим смыслом, сделал зримым образом нравственного поведения, незримыми нитями связал с духовными и политическими реалиями Руси XIV-XV веков. Органическое единство этих содержательных пластов передано Рублевым на величавом языке искусства живописи. Три восседающих за трапезой ангела символизируют Бога Отца, Сына и Святого Духа. Перед ними чаша с жертвенным тельцом, символ Евхаристии. Головы ангелов склонены, фигуры недвижны, лики задумчивы. Средний ангел благословляет чашу. Его жесту вторит левый ангел. Ветхозаветная сцена обретает глубочайший христианский смысл. Перед зрителем разворачивается космическая драма, акт божественной жертвы и послушания. Средствами изобразительного искусства драма переводится в человеческое измерение и воспринимается как исполненное высочайшей содержательности мгновение, которое художник остановил и заставил длиться вечно, увидев в нем меру и смысл сущего. И кажется, что художник нашел тайну соединения мгновенного и вечного, духовного и телесного, земного и небесного. В способности любить и жертвовать он увидел и проявление божественной благости и высших духовных качеств человека, делающих его сопричастным Творцу. Три ипостаси божества в их единстве Рублев передает средствами простыми и мудрыми. Композиционной основой иконы является незримый круг, символ совершенства и любви. Круглящиеся главные линии, как эхо, перекликаются, отражаясь в силуэте ангелов. Зримый рисунок кажется производным от невидимой, но реальной круговой композиции, подчеркивая сопричастность изображенных ангелов друг к другу и незримому божественному совершенству. Почти в тех же словах об этом пишет и видит Троица.

Певучесть линий рублевской иконы многократно усиливается сочетанием нежнейших красок, придающих изображению пронзительную чистоту и ясность. Давно подмечено, что колорит иконы вызывает воспоминания о красках среднерусской природы конца весны, начала лета, Троица. Если это так, то краски Подмосковья прочувствованы гениальным сердцем художника и возвращены иконе, обогащенной высоким человеческим смыслом. И потому религиозный смысл иконы раскрывается еще и в неповторимо своеобразном поэтическом облике, в котором хорошо различимы черты особой осанки духа, соответствующей развитию русской культуры вплоть до наших дней. Плетнев, друг Пушкина, в 1842 году писал о последней встрече с поэтом. «Он говорил со мной о судьбах промысла. Выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем». Троица Андрея Рублева – это первое слово русского художника о благоволении ко всем. Безмолвное слово, каковым является образ Рублевской Троицы, находит отклик, продолжение и разрядку в чувстве и сознании верующего. Подобную ситуацию лучше всех описал Данте. Как геометр, напрягший все старания, чтобы измерить круг, схватить умом искомого не может основания, таков был я при новом диве том. Хотел постичь, как сочетаны были лицо и круг в слиянии своем, но собственных мне было мало крыльей, и тут в мой разум грянул блеск с небес, неся свершение всех его усилий. Здесь изнемог высокий духов взлет, но страсть и волю мне уже стремила, как если колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнце и свет.

0: О преподобном Андрее Рублеве рассказывал специалист по древнерусскому искусству Валентин Александрович Булкин. Передача была записана на нашем радио в 2003 году.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю шестую по пятидесятнику.

чада, отпущаются ти греси твои». В нынешнем чтении евангельском повествуется о милосердии нашего общего Спасителя к несчастному человеку. И в Евангелии, прошедшего воскресного дня, говорено было тоже о милосердии его. Тогда говорилось о исцелении бесноватых, ужасно страдавших от злых духов, а ныне говорится о исцелении расслабленного. Там причиной беды и несчастья были грехи, как видно из нравоучения Иисуса Христа исцеленному: «Иди ко твоим и возвести им, елико ти Господь сотвори и помилова тя». И здесь причиной расслабления членов телесных и самой души были грехи, ибо врач души телес говорит больному: «Чада, прощаются тебе грехи твои».

0: Все Евангелие, возлюбленные братья и сестры, наполнено повествованием о чудесных делах милосердия Господа Иисуса Христа к бедствующим и заблуждающимся человекам. И там же повсюду возвещается, что главную причину почти всех болезней, бед и несчастий с людьми бывают грехи. Это величайшее зло, несчастье рода человеческого, этот ужасный корень всех зол и самого великого зла, смерти временной и вечной. Потому-то Господь, врачуя расслабленного, врачует прежде болящую грехами душу, а потом уже тело чада, говорит он расслабленному, прощаются тебе грехи твои. А это значит то и научает нас тому, что в болезнях наших мы должны смиренно и глубоко сознавать грехи свои, искренно каяться в них и просить у Господа прощения их с намерением впредь не согрешать. Ибо главная часть существа нашего есть душа, существо по образу Божию, разумное, свободным произволением, бессмертное, но существо падшее, болящее грехом и тлением, и искупленное от греха и смертью, смертью Сына Божия. О ней-то, о спасении я, надобно всеми силами заботиться, о благоугождении Богу, о исполнении святых и блаженных Его заповедей, о ее правоте и святости. Ибо страсти плотские порабощают, оскверняют, удаляют душу от Бога и, в конце концов, часто доводят до погибели временной и вечной. Посмотрите на пьяницу. Он вечно расслаблен по душе и по телу. В нем нет веры и страха Божия, он не молится. Все основы нравственные в нем расшатаны, он готов на все худое, он сердится, бранится, дерется, сквернится, и ничто у него не спорится. Всякая работа из рук валится. Посмотрите на человека, который любит много есть и пить. Он тоже расслабленный и потому ленивый, неповоротливый. Как умеренная пища и питье укрепляют тело, так излишество их обребеняет и расслабляет. А человек сладострастный, как бы олицетворенная слабость, часто заживо умирает душой и телом. Так грехи расслабляют все существо человека и целое общество, государство. Так грехи и общественные страсти расслабляют и Россию. Какие грехи наводнили Россию? Безверие, пьянство, плутовство, ложь и обман, страсть к наживе, частые убийства из-за страсти к наживе или из-за неудовлетворенной плотской любви, страсть к игре, хищениям, сдаимство, себялюбие, которое желает исключительно, чтобы только ему было хорошо, богато и весело, а другие хоть с голоду умирай. Да нельзя не видеть в России общего расслабления нравов. А вследствие расслабления нравов возрастают общественные бедствия, голод, безденежье, обеднение народа, наклонность и стремление к переселению с места на место, злонамеренные поджоги и прочее. Что же делать? Скажу с апостолом. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена. И ходите прямо ногами вашими, дабы храмлющее не совратилось, а лучшее исправилось. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Будем укреплять души и сердца благодатью Божию, как учит апостол Павел. Добро благодати утверждать и сердца, а не брашны. От них же не прияше пользы, ходившие в них. Будем утверждать души свои, молитвою искреннюю, домашнюю, общественную, и вообще непрестанной внутренней молитвой, чтением или слушанием Слова Божия или Писаний святых богомудрых отцов, усердным чтением или слушанием житий святых Божьих угодников, чтобы и нам подражать их вере и житию, их добрым делам. также беседами духовными и в особенности чистосердечную исповедью и частым причащением святых тайн. Итак, будем укреплять себя благодатью Божию, доколь есть время, доколе грехи не расслабили нас окончательно. Ибо придет скоро время, а может быть уже наступает, когда все предадутся дремоте и сну, все расслабеют нравственно, когда и вера оскудеет, и любовь иссякнет, и беззаконие, как море, разольется по земле. Но тогда уже будет поздно исправляться, ибо раздастся глас, «Се жених грядет, исходите встретите его». Возгремит труба архангельская, соберет всех людей живых и из мертвых воскресших вместо общего страшного суда, на котором изречен будет окончательный праведный приговор или к жизни вечной, или к муке вечной. Аминь.
1: Слово в шестую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: в исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал концерт на текст Евангелия от Матфея «Приидите ко мне все труждающиеся» композитора Николая Толстякова. Соло Алексей Марков.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Когда Пугачев брал Казань, Державинский дом был разграблен. Сама же Фекла Андреевна попала в число тех пленных, которых башкирцы, подгоняя копьями и нагайками, увели за 7 верст от города в лагерь самозванца. Там поставлены были пленники на колени перед наведенными пушками. Женщины подняли вой, их отпустили. Ни жива, ни мертва вернулась старуха в Казань. Сын, приехав, застал ее в горестях. Деревни Державиных и Казанские, Оренбургские тоже оказались разорены. Дома было уныние, в служебных делах неприятности. Потемкин был не способен на бурный гнев, подобный Панинскому, но он был обижен, зачем Державин не перехватил Пугачева у Панина, зачем объяснение по саратовским делам представил прямо Панину, а не через секретную миссию. Впрочем, эти вздорные неудовольствия Державину, вероятно, удалось бы рассеять, но к ним вскоре прибавилось еще одно неизгладимое. Между генералом и офицером возникло небольшое любовное соперничество, в котором, казалось, одной прекрасной дамою офицер предпочитаем был генералу. Потемкин придумал способ избавиться от соперника, приказал опять ехать на Ергиз, искать Филарета, раскольничьего старца, который, по слухам, некогда благословил Пугачева на принятие императорского имени». Делать нечего, стал Державин готовиться к отъезду. Но в суетах, разъезжая по городу, сильный мороз был уже ноябрь, он простудился и слег. Он пролежал долго, 3 месяца. За это время его товарищи по секретной комиссии были отпущены в Москву. На поиски Филарета Панин отправил целые воинские команды. Посылка Державина теряла смысл, но Потемкин хотел сорвать злобу, несмотря ни на что велел ехать. В конце февраля вновь увидел Державин места знакомые. Малыковку, колонии. Но какая разница? Год назад он приехал сюда любимцем Бибикова, теперь чуть не ссыльным. Тогда манили его честолюбивые замыслы, теперь от них ничего не осталось. Тогда он был в упоении властью, теперь обречен унизительному бездействию. В Малыковке управляют другие люди. Пугачевщина отшумела, герой Бибиков умер, как и пройдоха Серебряков. В Москве на Болотной площади упала под топором голова Пугачева. Только в Шафгаузене у немцев все как будто по-прежнему. Тот же радушный и обходительный крейс-комиссар Вильгельми, у которого иногда Державин гостил, приезжая сюда по делам или просто отдохнуть в свободные дни. Та же милая фрау Вильгельми, Елена Карловна, для которой Державин в Малыковке закупал муку, там была дешевле. Впрочем, и перемены чувствуются. Понемногу прилежные немцы уже забывают бурные дни пугачевщины. Но Державину здесь всегда рады по-прежнему. Здесь берегут его уязвленное самолюбие. Здесь он среди друзей. Иногда заходит почтенный Карл Вильмсен, простой колонист, но любитель наук и поэзии. Державин почти все время стал проводить в Шафгаузене. Год назад он здесь начал оду Екатерине, но оборвал. Бросился на выручку Яицкого городка, досадное воспоминание. А потом, пораженный известием о смерти Бибикова, он здесь же взялся за другую оду и тоже не кончил. Было не до стихов. И теперь на досуге он их кончает. В оде императрицы по-прежнему больше слов, чем мыслей. На смерть Бибикова удается лучше. Державин пишет по всем правилам оддической строфы, но странная мысль приходит ему. В знак скорби лишает он оду рифмы. Потом тяжело, точно топором, отрубает стопы. Громоздит согласные. Ямбический женский стих кончает спандеем. Много еще не дается, он еще не вполне сознает, что делает. Собственные влечения неясно ему, но суровый, глухой погребальный стих местами звучит уже так, как раньше не звучал он ни у кого. Еще державинский стих не найден, но это уже не ломоносовский. И в самой поэзии Державина что-то сдвинулось.
мне показать мое искусство. Я здесь теперь пишу стихи, и рифм в печальном слоге нет здесь. Пускай о том и все узнают. Я сделал мавзолей сим вечный из горьких слез моих тебе. Князь Щербатов не тот, что временно после смерти Бибикова был главнокомандующим, а другой, герольдмейстер Сената, известный историческими своими трудами, до такой степени спешил познакомиться с Державиным, что написал Свияжскому воеводе Чирикову письмо. «Когда будет проезжать мимо вас некто гвардии-офицер Державин, находящийся теперь в вашем краю, то скажите ему от меня, чтоб увиделся со мною в доме моем, когда приедет в Москву». Такое странное приглашение удивило Державина, но и возбудило в нем сильную надежду приобрести покровительство этого высоко стоящего человека. Державин решил побывать у Щербатова непременно. Посещение, однако ж, пришлось отложить. Начальство в Преображенском полку сменилось, Державин был встречен без всякого внимания. Веяно было просто числить его при полку, словно вернулся он из отпуска. Это крайне его уязвило. Командовал полком теперь граф Григорий Александрович Потемкин, фаворит. Без покровителей добиться его внимания казалось немыслимо. Державин в тот же день бросился к Голицыну и другим генералам, которые некогда обещали представить его даже прямо к высочайшему престолу. Куда там? Теперь усмирители Пугачева и победители турок рвали чины и награды из рук друг у друга. Хлопотать за Державина того и гляди, что свое упустишь. От него отвернулись, так бы обратиться за помощью к Щербатову. Но на другой день нарядили Державина в дворцовый караул. Преображенцы были одеты в новую щегольскую форму по вкусу Потемкина. Выстроились перед дворцом. Сам фельдмаршал, граф Петр Александрович Румянцев, явился в окне вместе с Потемкиным, который хотел перед ним похвастаться. Рота должна была проходить повзводно. Державин скомандовал: «Левый стой, правый заходи». Вместо блестящего захождения вышло одно замешательство. Солдаты не знали, что делать, потому что без Державина введена была новая команда «Вправо заходи». Потемкин рассвирепел и приказал, когда полк выступит на ходынку в лагерь, нарядить Державина в палочный караул. Сие наипаче поразило честолюбивую его душу. Давно ли вверено было ему важное поручение? Давно ли через свои сообщения двигал он корпусами? Давно ли хозяйничал в казначействах, соперничал с губернаторами, наводил ужас и карал смертью, а теперь, без всякого уважения, поставлен в палки, как негодяй? Внезапно над головой Державина разразилась еще одна буря. 2 года тому назад, живя в деревянных покойчиках госпожи Удоловой и водя веселую дружбу с поручиком Масловым, он по приятельству поручился за Вертопрахова в дворянском банке. В 2 года Маслов совсем замотался, бежал в Сибирь и там скрылся. Теперь с Державина требовали весь банковский долг. Сверх того, так как он, не имея собственной недвижимости, не имел права ручаться за Маслова, то его привлекли за подложное ручательство, а денежное взыскание было обращено на имение его матери. Для старухи это был жесточайший удар. Все, что она с таким трудом собирала больше 20 лет, теперь должно было пойти прахом. Добыть нужную сумму из деревенских доходов не было никакой надежды. Правительственные войска, шедшие на выручку Оренбурга в числе 40 000 подвод, в 2 недели разорили державинские земли дотла. Солдаты съели весь хлеб, забрали солому и сено, уничтожили скот и птицу, пожгли дворы, обобрали крестьян до нитки, отняв одежду и все имущество. За все это с казны причиталось Державиным 1025, но Голицын, в руках которого находилось дело на силу-то, согласился выдать квитанцию на 7 000. Словом, беда шла со всех сторон. Только награда за действия против Пугачева могла бы спасти Державина. Теперь надобно было ее добиваться, не из тщеславия, хоть и тщеславие было больно уколото, но ради пропитания вся надежда была на Щербатова.
Державин к нему поехал. Историк принял его наиприятнейшим образом. Тотчас объяснилось и особливое желание князя с ним познакомиться. Вместе с другими бумагами, относящимися к Пугачевщине, получил Щербатов от государыни державинские реляции. Историки жадны до документов, и Щербатов смекнул, что у Державина должно быть еще немало любопытных бумаг и сведений, рассыпался в любезности, предлагал даже несколько покоев, у себя в доме не скупился на похвалы. «Но при всем том, — прибавил он, — вы несчастны. Граф Петр Иванович Панин — страшный ваш гонитель. При мне у императрицы за столом описывал он вас весьма черными красками, называя вас дерзким, коварным и тому подобное». Теперь Державин окончательно понял, откуда идут на него напасти. Он сказал князю: «Когда ваше сиятельство столько ко мне милостивы, что откровенно наименовали мне моего недоброхота, толь сильного человека, то покажите мне способы оправдать меня против оного в мыслях моей всемилостивейшей государыни». «Нет, сударь, — ответил Щербатов, — я не в силах подать вам какой-либо помощи. Граф Панин ныне при дворе великой силе, и я ему противоборствовать никак не могу». «Что же мне делать? — в отчаянии воскликнул Державин. — Что вам угодно? Я только вам искренний доброжелатель». На этом они расстались. Последняя опора рушилась. Приехав на квартиру, Державин захлопнул ставни, сел, задумался, крутые брови его сдвинулись в переносице, пухлые щеки вздулись, углы широкого рта растянулись еще более, поползли к низу, тяжелый нос покраснел. Лейб-гвардии поручик, усмиритель Пугачева, автор стоических от, сидел в темноте и плакал.

Екатерина купила у князя Кантемира подмосковную деревню Черные Грязи, что впоследствии стало селом Царицыным. Здесь, в маленьком домике о 6 всего комнатах, уединялась она с Потемкиным. Утром 11 июля граф сидел у себя в уборной, его причесывали. За дверью дежурил камер-лакей. Но вот послышался гневный говор, лакей отлетел в сторону, гвардейский офицер вошел в комнату и подал письмо, в котором его заслуги и бедствия были перечислены. «Вот обстоятельства под командой вашего сиятельства, служащего офицера, для чего я обижен пред ровными мне. Дайте руку помощи и дайте прославление имени вашему. Сиятельнейший граф, милостивый государь вашего сиятельства, всепокорнейший и послушнейший слуга Гавриил Державин». Так заканчивалось письмо. Прочитав, Потемкин сказал, что доложит государыне. Прошло несколько дней, и Державин узнал, что приказано его наградить. А как, он узнает в Преображении. 6 августа — это был день полкового праздника. 6 августа наступило. Офицеры были приглашены на Черные Грязи к обеду. Императрица присутствовала. Державин все ждал, когда будет объявлено об его награждении. Да и не дождался. Потерпев еще столько-то, вновь явился к Потемкину, но, завидев его, вельможа вскочил с досады и вышел вон. Последние деньги меж тем подходили к концу. Масловский долг висел над душой. Державин со дня на день ждал, что его потянут в суд. Кроме Голицынской квитанции на получение 7000, у него не было ничего. Но чтобы получить эти деньги, надо было ехать в Петербург. Державин туда отправился, надеясь, кстати, похлопотать, нельзя ли добиться каких-нибудь облегчений по Масловскому делу. В Петербурге выяснилось, что единственная для него надежда — попридержать ход дела, покуда придет обещанная награда. Державин стал обивать судейские пороги. Время шло, полученные 7000 таяли. За время Пугачевщины он совсем обносился и растерял все добро свое. Пришлось обзаводиться платьем, бельем, экипажем. В отчаянии Державин еще раз писал Потемкину, на сей раз ответа не было вовсе. К середине октября за уплату некоторых долгов осталось всего 50 рублей. Как их употребить? Не видно было другого выхода, как только искать счастье старым способом. Семеновского полка капитан Щедринский держал нечто вроде игорного дома. Державин туда поехал и в первый же вечер выиграл 1008. Затем, развивая игру, он в несколько дней оказался обладателем целых 40 000. Фортуна ему доплатила то, что не додано было отечеством. Половина выигрыша тотчас же пошла на покрытие Масловского долга. Этот камень, наконец, свалился с души Державина. Однако будущее не сулило ничего доброго. Державин очутился в обстоятельствах худших, нежели те, от которых некогда кинулся он на усмирение Пугачева. Имения были разорены, госпожи Удоловы с ее уютными покойчиками уже не было, среди полкового начальства друзья сменились недругами. Время шло. Потемкин успел впасть в немилость, проблистал Заводовский, и вновь укрепился Потемкин. Сменялись фавориты и фавориты фаворитов. Двор и полк давно уже вернулись в столицу. Из месяца в месяц, перебиваясь единственно карточной игрой, она была уже не так счастлива, как в начале. Державин жил в полном неведении дальнейшей судьбы своей. Полк ему опротивил. Теперь он хотел немногого, чтобы его выпустили в армию полковником и наградили хотя бы так, как были награждены другие офицеры из секретной миссии. Заслуги его были, конечно, выше. Надежда то разгоралась, то меркла. Весы справедливости плясали. На их шаткую чашу одно за другим Державин подкидывал письма, прошения. К самой даже императрице все было тщетно. Его судьба зависела от Потемкина. Тому было в сущности все равно.
Он был готов согласиться, но враги Державина его удерживали. Особенно старался некий майор Толстой, с которым Державин поссорился тому назад года три. Все это тянулось долго и завершилось, наконец, тем, что Державина, прослужившего в гвардии 15 лет, указом 15 февраля 1777 года выпустили не в армию, а в статскую службу, объявив его неспособным к военной. Он получил чин коллежского советника и 300 душ в Белоруссии в Себежском уезде. Ничто по сравнению с наградами, которые были розданы другим офицерам, служившим хуже Державина и сделавшим меньше. На этом закончилась для него пугачевщина. Как далеко была теперь та пора, когда впервые являлся он к Бибикову, мечтая устроить свою будущность. Сражаясь на стороне победителей, Державин вышел из борьбы побежденным.

В исполнении оркестра «Капелла Истрополитана» под управлением Бэри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 104 «Ре мажор» Йозефа Гайдна.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это вторая программа, посвященная убийству царской семьи, истории убийства и историю появления документов, которые сегодня нам раскрывают подробнейшим образом это злодеяние, рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, уважаемая Марина Николаевна!
0: Есть два исторических документа, довольно обширных и подробных, как я понимаю, которые нашли в архивах именно вы, Кирилл Михайлович. Об этих документах вы начали рассказывать в прошлой программе. Вы начали рассказывать о первом документе, и сегодня мы узнаем и о втором.
1: Первый документ, да, это доклад, который был составлен колчаковскими юристами. Подписан он исполняющим должность вице-директора первого департамента Министерства юстиции Всероссийского правительства адмирала Колчака Петуховым и еще одним юристом, начальником, исполнявшим должность начальника второго отделения вот этого первого департамента Министерства юстиции. К сожалению, подпись там неразборчива, ее Лукомский не смог расшифровать. Этот документ был представлен в апреле 2019 года, переслан из Омска, который тогда был столицей Белой России, на юг России, в Таганрог, где была ставка генерального штаба генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина, бывшего главнокомандующим вооруженными силами юга России. В этом докладе, как я сказал в прошлой программе, на основании тех материалов, которыми следствие располагало...
0: Колчаковское следствие.
1: Ну, следователи, три следователя были: Наметкин, Сергеев, Соколов.
0: А напомните, Кирилл Михайлович, через какой период следствие началось?
1: Сейчас я...
0: Это ведь очень важно.
1: Сейчас обязательно об этом расскажу, потому что это
0: через
1: тоже...
0: Через какой период после момента совершения?
1: Сразу же практически, после прихода...
0: Несколько дней.
1: После прихода белых, вернее, не белых, а чехов, скорее, в Екатеринбург.
0: То есть, значит, по горячим следам.
1: По горячим следам, да. В этом докладе отражены вот те факты, которые следствие собрало к началу апреля 2019 года. Второй документ... Ну вот в каком-то смысле, да, он даже, может быть, интереснее первого.
0: А первый документ, он по объему какой? Сколько там текста?
1: Ну там 12 страниц машинописи, по-моему.
0: И там изложено, как убивали.
1: К убийству бывшего императора Николая II и его семьи от момента вывоза царской семьи из царского села в Тобольск и вплоть вот до того, что произошло в подвале. Причем тут очень такая важная деталь. Дело в том, что следствию... Когда следователь Сергеев, самый такой продуктивный, на мой взгляд, следователь, о нем я тоже скажу, занимался этим делом, необычайно повезло. В руки следствия попал один из участников непосредственных убийства.
0: Не смог сбежать.
1: Такой Павел Спиридонович Медведев. Было этому человеку неполных 30 лет. В 18 году, вернее, ему исполнилось 30 лет. Он был соучастником убийства царской семьи, он происходил из крестьян Сысерского завода Сысерской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии. По профессии он был рабочий сварщик, 2 года учился в начальной школе, но закончить ее не смог. В 1914 году по возрасту он был мобилизован на фронт Первой мировой войны, но поскольку он был рабочим и работал на заводе, который работал, в свою очередь, на оборону, то получил заводскую бронь, то есть он в армии не служил в Первую мировую войну. После февральской революции в апреле 1917 года он вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, поскольку лозунги большевиков казались ему наиболее привлекательными. И с января 1918 года был бойцом рабочей крестьянской Красной Армии. В частности, он участвовал в боях, первых боях вот весной 1918 года, в боях против добровольцев и добровольческих формирований атамана Оренбургского казачьего войска полковника Александра Ильича Дутова. Дутов практически одновременно, сразу же с атаманом Калединым, который был донским атаманом, да, Алексей Максимович Калидин, Дутов в Оренбурге сразу же отказался от признания власти совнаркома. То есть это был еще один такой очаг белого движения, только на востоке России. Вот против дутовцев как раз Медведев принимал участие в боях. В мае, после возвращения с фронта в Екатеринбург, в мае-июне 18 года, по приказу вышестоящего начальства, Медведев сформировал 2 отряда для охраны дома особого назначения, в котором содержалась как раз царская семья, это Ипатьевский дом. Он был начальником и разводящим внешней охраны и, собственно говоря, участвовал, как раз был в числе расстрельной команды вот среди этих 8 убийц, которые ночью 17 июля по новому стилю убили царскую семью и ее слуг. Поскольку чехи подходили к городу достаточно быстро, уже 25 июля Екатеринбург был освобожден от большевиков, Медведев этот самый эвакуировался в Пермь. В конце 18 года Пермь была взята колчаковцами, уже русскими частями. Медведев попал в плен, но ему как-то удалось освободиться, и он пристроился санитаром в одном из госпиталей белых, номер 439. Совершенно случайно, зимой 19-го года, то ли желая похвастаться, то ли еще по каким-то причинам, он проболтался одной из медсестер, а может быть, у него был с ней роман, он хотел впечатление произвести. Он проболтался о том, что он был свидетелем. Он не сказал, что он был убийцей. Свидетелем он был. Убийство царской семьи. Медсестра сообщила, кому нужно, и 11 февраля 19 года вот этот сам Медведев был задержан в Перми, взят под стражу на основании постановления чиновника Екатеринбургского уголовного розыска Алексеева по поручению вот как раз члена Екатеринбургского окружного суда Ивана Александровича Сергеева, который и провел большую часть следствия по делу убийства царской семьи. Медведев был этапирован в екатеринбургскую тюрьму, он дал на допросе очень обширные ценные показания, но свое личное соучастие в убийстве, это понятно, он отрицал категорически. Он сказал так, что когда их всех уже привели вот в это полуподвальное помещение, и они уже все с оружием туда пришли, Юровский сказал ему, что ты выйди, дескать, Павел, на улицу и постой там, послушай, не будет ли выстрелы слышны из подвала. И предупреди внешнюю охрану, чтобы она, дескать, не боялась, да, ну, не была поражена вот этой стрельбой в центре города. Медведев вышел, выстрелы услышал, но потом, когда спустился туда-обратно сказать, что выстрелы слышны, уже все было кончено. На самом деле Сергеев достаточно быстро разоблачил этого самого Медведева, потому что дело в том, что еще осенью 18 года, когда Медведев был у красных, была арестована и 3 месяца провела в тюрьме его жена в Екатеринбурге, которая дала обширные показания о том, что ее муж рассказывал о убийстве царской семьи, и о том, что муж в этом соучаствовал, о том, что он об этом хвалился, рассказывал в подробностях. Сергеев это все записал, запротоколировал, оформил. Причем, кстати, что интересно, обратите внимание, это к вопросу о белом терроре. Что произошло с женой Медведева? Ничего. Она 3 месяца провела под стражей, Сергеев ее освободил, поскольку она больше не представляла для следствия никакого интереса.
0: Дала показания.
1: Дала
0: и
1: показания,
0: была,
1: да, и была освобождена.
0: При белых.
1: Молодая женщина, да, это к вопросу о белом терроре там, и так далее, и так далее. Это жена человека, который участвовал в убийстве царской семьи. Но она же в этом не участвовала, и к ней не было у юриста, профессионального юриста русского, Ивана Александровича Сергеева, не было никаких претензий. Она была освобождена. Еще были показания других людей, которые подтверждали участие Медведева. И, в общем, в конце концов Сергеев предъявил Медведеву обвинение в соучастии в убийстве. Медведев это отрицал. Он сидел по тюрьмам 25 марта 2019 года. Он умер от цепного тифа в тюрьме. Но его показания были очень такие достаточно интересные. Они есть вот в этой книге «Гибель царской семьи. Материалы следствия по делу убийства царской семьи», которую составил Николай Георгиевич Росс, о чем я рассказывал в прошлой программе. Так вот, в основу вот этого доклада колчаковских юристов положен вот рассказ в первую очередь Медведева, который, в общем, на самом деле достаточно подробный, и там есть, конечно, какие-то, как это бывает в таких ситуациях, неточности, несогласования, нестыковки, но в целом, в главном, все описано, в общем, достаточно рельефно и страшно. А вот второй документ, который я нашел раньше, в 2013 году в Бахметьевском архиве Колумбийского университета, имеет совершенно другое значение, другой смысл и другой характер. Ранним утром 25 июля 1918 года на рассвете Екатеринбург был освобожден от большевиков. Он был взят чинами чешско-русской группы под командованием генерального штаба полковника Сергея Николаевича Войцеховского. Основу этой группы составляли 12 чехословацких рот, 12 стрелковых рот чехословацкого корпуса. Я напомню нашим слушателям, что этот корпус довольно большой по численности, в 50 тысяч человек примерно. Он был сформирован на русском фронте еще в годы Первой мировой войны, в первую очередь из военнопленных австро-венгерской армии или перебежчиков, которые не желали воевать за австро-венгерского императора Франца Иосифа, за Габсбургов, и хотели бороться на стороне союзников, на стороне Антанты ради создания восстановления демократического чехословацкого государства, Чехословацкой республики. Тут бах, одна революция, вторая революция, большевистский переворот. Эти чехи, несчастные словаки, они застряли просто в России. Что с ними делать, никто не знал. Союзники договорились с большевиками, что они будут вывезены из европейской части РСФСР уже на Дальний Восток, и оттуда морем отправлены на западноевропейский театр Первой мировой войны. Так и должно было быть. В мае 18 года вот эти чехословацкие эшелоны, они растянулись вдоль всей Транссибирской железнодорожной магистрали. Но тут глупость сделал Лев Давыдович Троцкий, который был нарком военмора РСФСР, народный комиссар по военно-морским делам, создатель Красной Армии. Уже в этот момент гражданская война разгоралась. На юге она уже шла. Белые подпольные организации были практически в каждом городах и Поволжье, и Сибири. И Троцкий спровоцировал конфликт с чехословаками. Он приказал разоружить этот чехословацкий корпус, забрать у них оружие. Они были хорошо вооружены, у них были, ну, кроме того, это несколько десятков тысяч хорошо вооруженных, обученных, профессиональных военных. И Троцкий приказал местным властям, военным и советским, по станциям, на которых стояли эти чешские эшелоны, разоружить их, да, чехи оружие отдать отказались, произошел конфликт, и фактически таким образом вот чехословаки выступили как бы силой, на которую силы российской контрреволюции стали опираться при свержении большевистской власти и практически от Волги до Сибири. До конца 18 года у чехов была мотивация воевать, участвовать в русской гражданской войне, потому что они представляли большевиков как немецких агентов и считали, что воюя с большевиками, с Лениным и с Троцким, они тем самым

0: Куркульского районного полка Оренбургского казачьего войска. То есть примерно 500-600 оренбургских казаков, около 2000 чехов, они освободили Екатеринбург. Как только Екатеринбург был освобожден, естественно, что сразу же стал вопрос о судьбе царской семьи. А дело в том, что за несколько дней до прихода чехов по городу были расклеены плакаты постановления Президиума областного совета от 20 июля 1918 года Совета рабочих христианских красноармейских депутатов Урала о том, что расстрелян 17-й или император Николай II, бывший царь, а семья его перевезена в безопасное место. Я потом процитирую целиком это постановление.
1: Хочу акцентировать на этом внимание. Не только написано, что расстрелян Николай II, точка, а еще и наврано, что семья перевезена.
0: О, да,
1: они могли бы промолчать, просто расстрелян Николай II, повесить плакат там с обнарком,
0: траля-ля. Это, кстати, создало,
1: а, ну
0: это, кстати, это, кстати, создало массу спекуляций, мифов, легенд.
1: Конечно.
0: О том,
1: а как
0: что,
1: могло
0: о том,
1: быть иначе?
0: Семья,
1: они появились.
0: О том, что семья жива и так далее.
1: И все это большевики инспирировали. Вот после, что еще противно.
0: После того, когда пришли белые, да, уже вот, собственно говоря, 30 июля группа добровольцев, в которую входил генерального штаба капитан тогда, потом он был на востоке России в белых войсках подполковник Игорь Адамович Бовтоловский, они вот начали заниматься розысками на основании показаний крестьян места, где могли быть погребены останки убиенных царской семьи.
1: И а крестьянам было что рассказать?
0: Было, я об этом сейчас чуть-чуть позже скажу. И вот как раз Бовтоловский был тем офицером, который спускался 30 июля по веревке в районе деревни Коптяки Верхосецкой волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии в шахту, то, что мы называем район Ганиной ямы, урочище Четыре брата, куда были сброшены первоначально тела убиенных царственных мучеников.
1: Как эту шахту вообще нашли? И про Бовтоловского
0: вот,
1: немножко,
0: и
1: кто
0: вот,
1: это?
0: Сейчас я расскажу. И вот, вот этот доклад Бовтоловского. Ну, кто такой Бовтоловский? Это офицер русской армии. Он родился в 1896 году. То есть он был молодым человеком. Было в 18 году 24 года всего. Он участвовал в Первой мировой войне. В 16 году стал георгиевским кавалером. Происходил он из дворян Волынской губернии. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус. В 1913 году Павловское военное училище, в 14 году у нас ускоренный выпуск вот здесь, в Петербурге. То есть это лучшее училище, которое готовило офицеров для армейской гвардейской пехоты. Служил он в армейской пехоте, то есть он не гвардейский офицер, офицер 128-го пехотного Староскольского полка. В 16 году, будучи в чине поручика на фронте, он был ранен, но сражался храбро, георгиевский кавалер. А потом он был направлен на переподготовку, на обучение, на подготовительные курсы при Академии Генерального штаба здесь, в Петрограде у нас. Но дело в том, что когда произошел Октябрьский переворот, вот эти академики, как их называли, курсовики, значит, это уже была вторая очередь младшего класса подготовительных курсов, они застряли в этом Красном Петрограде. И в 18 году из-за того, что перспектива была возобновления войны с немцами и так далее, вот этих курсовиков из Красного Петрограда, они как бы считались уже состоявшими на службе в Красной армии, хотя им оружие не давали. Их эвакуировали в Екатеринбург, в Красный. И тут пришли белые, и они тут же, так сказать, естественно, примкнули к своим. Дальше Бовтоловский участвовал в белом движении на юге России, вплоть вот до земской рати Дитерикса, до 22 года. Потом эмигрировал в Китай. Из Китая он приехал в 24 году в Европу, поселился в вольном городе Данциге, польский Гданьск. Потом жил во Франции, умер в 1959 году, в общем-то, будучи не старым человеком еще, от последствий ранений в Первую мировую войну в Каннах на юге Франции, там же и похоронен. И вот в июле 1924 года, то есть через 6 лет после убийства царской семьи, и вскоре после того, как он из Китая перебрался в Европу, Бовтоловский получил приказание генерального штаба генерал-лейтенанта Петра Семеновича Махрова, это был военный представитель в Польше, главнокомандующего генерала Врангеля, подготовить доклад об убийстве царской семьи для Врангеля. Зачем Врангелю это было нужно? Я думаю, что это просто связано с ситуацией в русской эмиграции летом 24-го года, потому что Врангель знал, что великий князь Кирилл Владимирович вот-вот готовится провозгласить себя императором Кириллом в эмиграции. Императрица Мария Федоровна, вдовствующая императрица, мать Николая II,

0: Петрова и бабушка, соответственно, Алексея Николаевича Великих Княжон, которая проживала в Дании, по-прежнему продолжала верить в чудесное спасение, во всяком случае, внуков. А у нее эти иллюзии были практически до конца жизни. Она не могла принять и поверить в то, что страна, которой она отдала себя, она стала женой Александра Третьего, причем должна, вначале она должна была...
1: Да.
0: Его брата старшего выйти замуж, но вышла за Александра Александровича.
1: Вот
0: Александра
1: долго,
0: Третьего, да.
1: Во всем, даже вот. В личной жизни.
0: И эта страна отняла у нее все. Обоих сыновей, внука, внучек. Это у нее, конечно, ну, она прожила вот эти последние годы в таком шоковом состоянии, тут травматический шок. И, конечно, она хотела надеяться, верить в то, что... Тем более были люди, которые поддерживали в ней эти иллюзии. Не очень чистоплотные, одни из них были просто глупы, другие преследовали свои цели какие-то. Ну, были, конечно, самозванцы, это тоже понятно совершенно. Но из этого колчаковского документа первого, 19-го года, ну, абсолютно очевидно, что убиты были все. Махров по заданию Врангеля просил Бовтоловского вот описать все, что он знает об этом. И Бовтоловский описал подробно в этом докладе о том, как они искали тела, и они их не нашли. Но самое главное, никакого сожжения тел у Ганиной ямы не было. То есть это было резкое противоречие с выводами следователя Соколова. Потому что Соколов убеждал и Марию Федоровну, и всю, и Колчака, и всю русскую эмиграцию потом, в том, что тела были полностью уничтожены на Ганиной яме, сожжены. Это, в общем, версия.
1: Вот вы упомянули Марию Федоровну. Представить горе матери и бабушки невозможно. А может быть, Соколов пошел на какое-то такое дерзкое предположение против имеющихся фактов, чтобы Марию Федоровну утешить? А то бы она так вот мучилась бы, искала тела. Если бы он написал, просто не нашли.
0: Давайте...
1: А так он сказал, сожжены. Для нее, как для матери и бабушки, так спокойнее.
0: Нет, да, ну, я думаю, что нет, дело совершенно не в этом, а в том, что... Ну, это уже ваш вопрос относится к истории как бы следствия, о чем я позже скажу. Соколов не нашел останки убиенных, хотя он практически почти стоял на том месте,
1: да,
0: где они были погребены. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что Соколов был, наверное, главным создателем, архитектором вот этого мифа.
1: Почему? Да, вот вы про это расскажете подробно, это тоже важно. Но просто люди, которые сегодня об этом говорят, в том числе историки, они говорят, что есть предположение, что он сделал это из тщеславия. То есть написать в отчете «я не нашел» — это как бы себя унизить. А он написал «я считаю, что они уничтожены». Это разные ведь фразы для следователя. А у меня другая версия. Может быть, он хотел кому-то душевное спокойствие сберечь хотя бы на ближайшие 10 лет оставшейся жизни?
0: Я, видите, ну, во-первых, я не уверен в том, что летом 19-го года, когда Соколов озвучил эти выводы, он знал что-либо о судьбе императрицы Марии Федоровны.
1: А, ну да.
0: В этот момент, да. Поэтому нет, это совершенно... Это все, все эти темы, они всплыли только в эмиграции в начале 20-х годов. Поэтому нет, я не думаю. И вот, собственно говоря, вот этот доклад Игоря Бовтоловского ценен тем, что он дополняет вот этот колчаковский документ колчаковских юристов. Он четко, совершенно категорически и рационально, очень разумно утверждает, что никакого уничтожения тел не было.
1: А он был на этом месте и,
0: он
1: и
0: не
1: участвовал
0: просто был,
1: в следствии.
0: Он спускался туда, в саму шахту, и он там кое-что нашел, и описывается, что он там нашел, и что было поднято на поверхность там и так далее. Немножко в сторону отвлекаюсь. В действительности, ну, можно рационально просто подойти к вопросу. Невозможно, физически невозможно уничтожить 11 тел на каких-то импровизированных кострах. Большевики не смогли уничтожить даже двух тел Алексея и Марии. То, что происходило в Поросенковом лагу. Потому что для того, чтобы испепелить человеческое тело, нужна колоссально высокая температура. Для чего крематории существуют?
1: Но неужели Соколов этого не знал?
0: Получается, что не знал. То есть невозможно такой костер развести на дровах, да, в котором можно было бы испепелить, соответственно, 11 человеческих трупов, останков. Они обуглятся, могут обгореть там, но в целом это не реально. Это нужна температура крематория, замкнутое помещение и прочее. Это невозможно. Поэтому у них, собственно, ничего и не получилось. Потом даже вот в Поросенковом лагу не получилось. Вот этот второй доклад, тоже мной опубликован, соответствующими комментариями. Теперь, в общем, можем поговорить о том, что непосредственно происходило с самим убийством.
1: Здесь мы прервемся. В следующей программе, Игорь Михайлович, вы расскажете ход событий. Небольшая ремарка, чисто психологическая, для восприятия материала. Мы действительно, пытаясь понять источники, их характер, действуем не как профессиональные историки, а просто как люди, да, мы чему-то верим, чему-то нет, у нас есть свои соображения. Ну, здесь да. Много психологии, да. Ну вот просто такой пример из литературы, когда, казалось бы, очень умные, очень образованные и вполне знающие материал люди в своих текстах допускают такие катастрофические ляпы, над которыми сегодня мы не смеемся, потому что, в принципе, смысл написан в другом. Например, великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сделал огромное количество ляпов в своих произведениях. Вот он, допустим, написал, что лошадь под Вронским сломала, там был сломан ей позвоночник. Но абсолютно точно, это знали, ну, в то время более-менее люди разбирались в строении лошадей.
0: Да.
1: И это не сейчас, когда лошадь увидите праздник, а везде автомобили. Тогда лошади были близким по жизни явлением. Но совершенно невозможно сломать лошади позвоночник. При таких обстоятельствах это полный абсурд. Нет, но, тем не менее, это вошло в роман. Человек написал, и никто не считал его глупым.
0: Но это роман. Это роман.
1: Да, нет, тем не менее, Лев Николаевич Толстой — это не какая-то кисейная барышня. Да, это уважаемый дворянин, граф, и военный, и так далее. И в этом смысле просто люди иногда не понимают, почему какой-то человек так ошибся. Вот тела нельзя сжечь, а он написал, я считаю, сожгли. А вот, допустим, Артур Конан Дойль, сэр, он написал, что змея заползала по шнурку обратно.
0: Любой бы сказал,
1: что змея не может никак. Даже чисто динамически. У нее нечем зацепляться за шнурок, чтобы вползти вверх. Она не может. Он что, глупый человек? Нет, он очень умный человек. Прекрасный писатель, замечательные сюжеты детективные, знания психологии, знания множества деталей. По сей день увлекают миллионы читателей. Но есть вот такие вещи. Поэтому простим следователю Соколову, хотя, может быть, он и принес вред своими предположениями.
0: Марина Павловна, просто о следователе Соколове чуть позже, в следующей программе, я скажу, потому что дело не в предположениях, а в той версии, которую Соколов изначально придумал и отстаивал. Он в известном смысле стал
1: романистом,
0: рабом своей версии. Да нет, ситуация хуже.
1: Может быть, что-то было у него религиозное здесь.
0: Я бы сказал, псевдорелигиозное, но об этом, наверное, в следующей программе.
1: Итак, ход событий убийства царской семьи и детали следствия по этому преступлению. В следующей программе продолжит рассказывать историк Кирилл Михайлович Александров. Это была вторая программа. Ее вела Марина Лобанова. До свидания.
0: До свидания. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала пьеса «Сирень» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1923 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Александр Крупинин. Делегация Петербурга почтила память жителей блокадного Ленинграда в Вологде. Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к мемориалу на Пошехонском кладбище. В церемонии также поучаствовал глава Вологодской области Георгий Филимонов. Беглов подчеркнул, Петербург и Вологодскую область связывают не только трагические, но и братские страницы общей истории. Сегодня мы выводим наше сотрудничество на новый уровень в разных сферах. Это экономика, и благоустройство, и культура. Уверен, что визит петербургской делегации придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Памятник жителям блокадного Ленинграда открыли в 1988 году. Рядом с монументом расположены 36 гранитных плит с 900 фамилиями ленинградцев, эвакуированных на Вологодчину. Комитет по градостроительству и архитектуре повторно согласовал облик здания на Кантемировской улице 18, литера А. Объект планируется реконструировать под общеобразовательную школу на 425 мест с бассейном. Школа будет состоять из двух корпусов – реконструируемого и нового, соединенных отапливаемым переходом на уровне первого этажа. Фасадные решения существующего корпуса сохранят. Внутри разместятся учебные классы, лаборантские, медицинские, спортивные залы, актовый зал, столовая, библиотека и другие помещения. На прилегающей территории появится футбольное поле, площадки для игр и настольного тенниса, зоны отдыха, а также велопарковка. Петербург получил новое здание для городской поликлиники номер 100 на Дальневосточном проспекте 19. Современный медицинский комплекс площадью более 8 тысяч квадратных метров сможет принимать до 420 пациентов за смену. В здании разместятся взрослые и детское отделение. Детская часть рассчитана на 105 посещений, взрослая на 315. Для удобства пациентов предусмотрены отдельные входы, а в холле оборудовали место для хранения колясок и санок. В новой поликлинике будут работать кабинеты узких специалистов – невролога, хирурга, офтальмолога и других врачей. Также здесь появятся кабинеты лучевой диагностики, лечебной физкультуры, дневной стационар на 17 мест и отделение реабилитации. В Комитете имущественных отношений Петербурга отметили, медицинское учреждение станет центром притяжения для жителей сразу нескольких активно застраиваемых кварталов. Важно, что развитие социальной инфраструктуры идет параллельно со строительством жилья. Комитет по благоустройству Петербурга и Лесотехнический университет имени Кирова подписали соглашение о сотрудничестве. Документ расширит взаимодействие между вузом и комитетом. На территориях курортного лесопарка учащиеся будут проходить практику и стажировку, а также заниматься волонтерской работой и проводить научные изыскания. Преподавательский состав сможет оказывать экспертные услуги по содержанию и сохранению зеленых насаждений. Соглашение подписали в день торжественного закрытия учебного года. Представители комитета по благоустройству вручили дипломы и поздравили выпускников с окончанием университета. В Петербурге зафиксировали ускорение роста цен. По данным Центробанка, за первый месяц лета потребительские цены в городе поднялись еще на 0,83% по сравнению с маем. В итоге годовая инфляция в Петербурге вышла на уровень 5,4%. Сильнее всего подорожали продукты питания, топливо, услуги связи и платные услуги. В годовом выражении их стоимость растет быстрее всего. По данным аналитиков, одной из причин продуктового скачка стали цены на тепличные овощи, которые весной аномально дешевели, а в июне резко вернулись к прежним значениям. Однако, несмотря на ощутимый рост цен, петербуржцы оказались в чуть более выгодном положении, чем жители большинства других регионов России. Как выяснил регулятор, средний показатель годовой инфляции по всей стране сейчас составляет 6,2%, что заметно выше петербургских 5,4%. Меры антитеррористической защиты объектов и территорий усилят в Петербурге. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании антитеррористической комиссии в Петербурге и оперативного штаба. Он напомнил, что в сентябре пройдут парламентские выборы. В связи с этим, по словам главы города, следует усилить защиту объектов, территорий, провести проверку готовности персонала к действиям по минимизации чрезвычайных происшествий. Обстановка в Петербурге остается контролируемой. Благодарю всех, кто в этом участвует, в первую очередь силовой блок,
наша совместная работа дает определенные результаты, подчеркнул губернатор. На заседании также обсудили профилактику идеологии терроризма среди молодежи. Губернатор подчеркнул необходимость усиления работы с жителями из групп, подверженных деструктивному влиянию. Кроме того, комиссия рассмотрела дополнительные меры по защите критических объектов от атак с использованием беспилотников. Александр Беглов поручил принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 9 по 15 июля были покусаны клещами 1084 местных жителя. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Как уточнили в ведомстве, 70,2% обращений пришлось на клиники Петербурга, 29,8% на медицинские учреждения области. В 78% случаев присасывание клещей произошло в Ленинградской области, в 11% в самом Петербурге. Остальные случаи в других регионах страны или за пределами Российской Федерации. Чаще всего на прошлой неделе в Петербурге клещи атаковали жителей в курортном Пушкинском Выборгском районах, а в Ленинградской области во Всеволожском Выборгском Приозерском районах. В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 91 тысячи жителей Петербурга и более 65 тысяч жителей Ленинградской области. Ночью 17 июля в Петербурге наблюдали серебристые облака, довольно редкие, видимые только летом. Серебристые облака считаются самыми высокими, они формируются на высоте более 80 километров в мезосфере при очень низкой температуре, и благодаря такой высоте их подсвечивает солнце. Их природа полностью не изучена. Они передвигаются исключительно быстро, со средней скоростью около 28 метров в секунду, и выступают одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. В Петербурге их обычно видят в июне и июле. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу 18 июля пасмурная погода, небольшие дожди, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 19 июля облачная погода без осадков, плюс 13-15. Атмосферное давление 748-751 миллиметр, относительная влажность воздуха 50%, ветер северный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра пасмурный небольшой дождь, плюс 12-14. В воскресенье облачная погода без осадков, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление в воскресенье немного вырастет. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: Мы отчасти коснулись уже умозрительных представлений Евагрия, когда говорили сейчас об иерархиях, об отношении к иерархизму. Можно ли как-то из его сочинений, которые по большей части были монашескими, аскетическими, выявить какую-то систему? Даже не систему, а какие-то представления о том, как устроен мир, куда он движется, да, как Бог с ним взаимодействует. То есть вот такой вот, в кавычках, платонизм, да? Ну, или онтология, можно проще сказать, да?
3: В значительной степени тут первое такое вот главное предисловие, что сам Евагрий не считал, и, наверное, поправлю, так оно и есть, не является каким-то оригинальным богословом, который придумывает некую новую систему. Он все-таки в значительной степени оригенист. Поэтому многое из того, что он утверждает, вообще говоря, это просто некие рассуждения вслед за оригеновской моделью. С другой стороны, если просто говорить о Евагрии, о его системе, нам придется просто пересказать большинство взглядов Оригена. А вот если поставить вопрос вот так, что добавляет Евагрий к оригеновской картине мира, то вот тут появляется ряд нюансов, которые очень, очень любопытные. В конце концов, почему вообще мы говорим о Евагрии, если так вот по-хорошему? Да? Даже если говорить с позиции аскетики христианской, то тут надо о Макарии Великом, наверное, в первую очередь говорить, об Антонии Великом, ну, Евагрии, их последователь в каком-то смысле. И что дальше? Послание к Милании, к нему, вот если вернуться, Евагрий начинает его вот с какой вещи. Он начинает рассуждать о пальцах человеческой руки, которые держат перо, которым пишут текст на каком-то материале, на папирусе, еще на чем-нибудь. И вот он говорит, что это вот есть прекрасная иллюстрация того, вообще, как устроен весь мир. Весь мир — это, причем даже три пальца, ну, первого достаточно удержать тремя пальцами, да, вот большой, указательный, средний. Вот мизинец и безымянный, в письме-то не особенно не участвуют, да, мы их поджимаем, и все. Вот эти тремя пальцами берем перо, и три этих пальца соответствуют трем божественным ипостасям. Отец, Сын и Святой Дух держат в руках перо, которым пишут весь мир. Весь мир — это есть некие письмена, некие знаки, которые являются, ну, своего рода, вот все наше бытие — это текст или, собственно, логос. Логос по-гречески — это же не только текст, как вот, ну, слово о полку Игореве. Понятно, да? То есть слово — это литературное произведение. Вот по-гречески логос — это в том числе тоже логос о чем-то. Весь наш мир — это вот некое повествование, которое записано Богом.
2: Слово огласительное такое.
3: Да, да, да.
2: Это
3: да,
2: же
3: да,
2: не
3: да,
2: одно слово.
3: Да,
2: это...
3: да, вот в этом смысле. Да, что,
2: история, да.
3: Что весь наш мир — это есть вот некий текст, что, вообще говоря, очень странно, да, очень как-то звучит постмодернистски. Тем не менее, для Евагрия это некая очевидность. И, с одной стороны, в этой метафоре, логосной метафоре, в ней сталкивается сразу несколько очень важных вещей. Давайте их по очереди разбирать. Первое. Логос, естественно, божественный логос. Второе лицо Троицы. Логос, как бы мы сейчас сказали, с большой буквы. Но для Евагрия актуально рассуждать о том, что всякая вещь обладает своим собственным логосом. То, что было у Климента, то, что было у Оригена, когда говорится о том, что Бог перед тем, как творить вещи, имеет некий прообраз каждой вещи, замысел о каждом предмете. Замысел о каждом предмете может быть понят и как логос этой вещи, то есть смысл вещи. Как она существует, зачем она существует, зачем Бог ее сотворил и для чего. То есть какова причина ее бытия с точки зрения божественного промысла или, скажем, замысла. И какова цель ее бытия вот с точки зрения божественного промысла и введения всего мира к его некой конечной цели. И каждая вещь, обладая вот этим своим индивидуальным логосом, все эти логосы вместе взяты, если их объединить, они сходятся в едином логосе с большой буквы, в Сыне Божием. То есть Сын Божий как логос всеобщий, который содержит в себе весь мир. И с другой стороны, частные логосы, которые и принадлежат вещам, но с другой стороны и принадлежат Богу как логосу.
2: И там, и здесь.
3: И там, и здесь. Угу. Да, вот эти частные логосы, как их называют современные исследователи, это вот нечто промежуточное, да, то есть это не есть некая сущность, а это некий смысл, который может уловить человек и который, с другой стороны, присутствует в Боге. То есть смысл, да, логос, который соединяет человека и Бога, через вот эту логос, ну или рациональную, если можно так сказать, сферу. То есть, если мы говорим, что вот в начале всего находится умопостигаемый мир, то ведь легко сказать, ну да, ну есть, ну хорошо. А вот оказывается, да, что раз уж начало и причина всего умопостигаемы, то вот это логосное или рациональное смысловое начало, вот оно пронизывает все, оно пронизывает и наше мышление, и вещи, и божественный замысел. Все они имеют некую общую ось. Вот эта ось, она как раз имеет логосную природу. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела связана с тем, что раз логос — это некий смысл, какой смысл? Это смысл, который нужно понять, который нужно, ну, если угодно, разгадать. То есть, если мы смотрим на вещи, просто смотрим, как они есть, мы еще не схватываем логос. Логос — это то, что как текст, да, то есть вот мы видим текст, написанный на непонятном нам языке. Написан там каким-нибудь древней какой-нибудь клинописью, не знаем мы ее. Буква есть, а смысл непонятен. Так и весь мир. То есть мы видим вещи, мы можем даже догадываться, что за ними что-то скрыто, но если мы не знаем этого языка, то мы ничего не получили из этих вещей. Мы смотрим на мир, хлопаем глазами, ничего не понимаем. А если мы обладаем знанием языка, на котором все это написано, то мы, собственно, этот мир для нас не просто совокупность закорючек, а это вот послание, которое можно прочитать, из которого можно что-то для себя вынести. Значит, мир нужно уметь читать. Ну или мир как логос должен быть понят. То есть, если говорить про опять экзегетическую сторону, экзегетику не только писания, да, экзегетику мира как некое божественное послание, это принципиально важнейшая вещь. То есть здесь, казалось бы, Евагрий, да, вот аскетический писатель, но где аскетика, где толкование писания? Оказывается, нет, ничего подобного. Это вещи принципиально важные, да, между собой связанные. И если вот сюда добавлять еще один элемент, то само аскетическое совершенствование человека Евагрием, оно как раз мыслится состоящим из трех ступеней. Он вводит тоже такую вот классификацию, он говорит, что есть первая ступень, буквально практическая философия, если переводить с греческого. На самом деле это там философии не так много. По сути дела, это совершенствование в исполнении заповедей. Исполнение заповедей без даже особого понимания, в чем они заключаются. То есть сначала человек просто достигает определенной степени нравственного совершенства, то есть что в них заключается, то есть он понимает буквально. Не убей, значит не убей, и точка. Потом следующие ступени, они уже предполагают выявление некого скрытого смысла всех этих заповедей. Оказывается, что их можно понимать и не буквально, а как-то по-другому. Но это вот тоже отдельный момент. Вторая ступень, на которой в том числе проявляется и этот момент, но в целом Евагрий ее называет естественным созерцанием. Physike theoria. Естественное созерцание — это как раз и есть созерцание логосов в сотворенных вещах. Человек смотрит на тварный мир и начинает понимать, что каждая вещь, она есть не просто вещь сама по себе, но она устроена в этот универсальный порядок бытия, заданный Богом.
2: Я так понимаю, что это созерцание не интеллектуальное, да? Это все-таки не только интеллектуальное, по крайней мере. Да? Это не просто я сидел, напряг ум и увидел логосы в мире. Это что-то связанное с какими-то там, может быть, мистическими вещами, да?
3: Ну, тут скорее, сложно сказать, да? Не то, что сложно сказать. Скорее всего, здесь предполагается некое единство того и другого. Просто вот если смотреть аскетические тексты Евагрия, то у него очень легко происходит переход, допустим, какое-то истолкование каких-нибудь загадочных мест Писания, и которые очень быстро переходят в борьбу с бесами, которые человеку показывают какие-то образы, и прямо вот бороться с этими бесовскими образами, например, можно с помощью тех или иных мест Писания. Используя Писание для борьбы с демонами, одновременно можно и понимать, о чем там идет речь. Вот эта знаменитая фраза, что «кто хорошо молится, тот хороший богослов, и кто хороший богослов, того хороша молитва». Вот этот принцип, он, наверное, здесь тоже может... Это, кстати, цитата из Евагрия знаменитая. И он тоже работает, поэтому вот это естественное созерцание, оно, скорее всего, предполагает в себе некое единство. То есть это и не есть чистая какая-то мистическая составляющая, потому что следующий, третий этап как раз вот это и есть мистическое богословие или таинственное богословие, или таинственная теология. Mystike theologia по-гречески, а переводить можно вот по-разному. Последний этап, да, это уже полный выход за все рамки рациональности, и тут теряется, или как не то, что теряется, отбрасывается вот эти все лестницы, по которым человеческий ум куда-то забирается, и созерцает Бога, как он есть. А промежуточная ступень, ну вот на то она и промежуточная, что с одной стороны вряд ли человек полностью лишен какого-то мистического опыта, и в конце концов Евагрий очень много говорит как раз о борьбе, с одной стороны, с помыслами, которые просто рождаются в человеческой голове, а с другой стороны, с конкретными бесовскими явлениями, показаниями, да, то, что вот фантазиями и так далее, которые окружают человека. Ну вот если почитать то, что он пишет, там такие вещи иной раз страшные оказываются, да, то есть человек вот находится один в своей хижине, в своем домике, где он находится, то он написан, например, что он наполняется змеями. И змеи, которые ползают вокруг человека, норовят его укусить. И...
2: Это современный фильм ужасов.
3: Да, но просто вот опять, да, может ставить вопрос, да, что это такое-то видение, или это реальный змей в этом помещении?
2: Или аллегория такая, да.
3: Вот, или аллегория. Но для него это, он говорит о том, что нужно не... Если вот реально мы оказываемся в помещении, наполненном змеями. Одну можно задавить ногой, допустим, но остальных-то не спрячешься. Что делать? И вот он говорит, что нужно использовать молитву для того, чтобы они тебя покинули. Но если человек сидит и молится, и они, в конце концов, покидают его, это помещение, может он квалифицировать, это настоящие змеи приползли или уползли? Или это было видение такое? Ну, если особенно их руками нет. А на самом деле ведь видения бывают такие, что...
2: Как и сказать, потрогал тоже.
3: И потрогал, да. И все. То есть с точки зрения вот этого реального опыта очень трудно дифференцировать. Тем более, если ты один находишься в помещении, никто этого не видит, никого не было. И, может быть, до ближайшего человека несколько часов пути. Ну как ты узнаешь, что это видение или реальные змеи? Поэтому с точки зрения человека, который живет в этих условиях, ему и не важно. То есть это некий умозрительный опыт, или это физический опыт, или еще что-то. У него главная задача – выжить вот в этих условиях. Ну или если уж умереть, то, по крайней мере, умереть достойно. Не отдавшись поругание бесам, а вот как-то хоть сохранив себя в какой-то мере. А что это такое? Да, какова природа этих вещей? Вот когда мы здесь сидим, рассуждаем, какую-то классификацию строим, это, конечно, интересно, но на практике-то этого не узнаешь, и получается, что на практике это не очень-то и нужно. Поэтому Евагрий в этом плане, то, что касается вот такого рода вопросов, насколько я понимаю, он не задается тем, чтобы вот выстроить такую вот строго систематизированную антропологию. Он описывает это именно изнутри, как это изнутри переживается человеком. Вот в этом смысле он действительно монах, в буквальном смысле слова, он описывает это, как это происходит изнутри, воспринимается человеком изнутри. Но в отличие от огромного числа аскетических авторов, он описывает не только нравственную сторону человеческой жизни, он выходит на космологические вопросы. Вот опять это наследие Оригена, который, условно говоря, берет что-нибудь из послания апостола Павла, совершенно обычные, посвященные вот тому, как человеку, христианину, жить здесь и сейчас, сталкиваясь с теми или иными проблемами. И выводит из этого выводы о всей структуре космоса как целого. То есть антропологический дискурс, он может с легкостью стать основанием для дискурса космологического. Микрокосм и макрокосм, они находятся в неком соответствии. И что-то, зная о микрокосме, можно сделать выводы о макрокосме. Для большинства монахов это... Ну, по крайней мере, аскетических авторов греческих, которых мы знаем, как правило, они редко об этом задумываются. Вот в этом смысле Евагрий – это человек, немножко выходящий за рамки традиции, именно вот в силу своей, можно сказать, даже избыточной образованности. Получается, как мы выясняем, да, что и монашество его... Не особенно-то он и хотел быть монахом, по большому счету. То есть так сложилось. Так сложилась его судьба, которая... Вот, промысел его привел к тому, что он оказался в центре египетского монашества.
2: Тем не менее, вы рассказывали учение его о логосах, да, и его целом представление о мироздании, они такие довольно систематичные все-таки.
3: Конечно, да.
2: Ориентировалось на Оригена. И я сейчас вспоминаю какие-то отрывки, я помню вот эта классификация разных грехов, да, то есть такой подход, ну, не математический, конечно, да, но в целом более схематичный, более рациональный, что ли, наверное.
3: То, что касается вот схематизации грехов и добродетелей, все равно... Евагрий Филона Александрийского не догонит. Вот с одной стороны, Иоанна Лествичника не догонит, с другой стороны. В том смысле, что здесь Евагрий не очень оригинален, потому что вот такого рода классификации, они были до него, и они, в общем-то, вообще сама идея классифицировать грехи, добродетели, и, собственно, это стоическая идея, стоическая традиция у Филона. Вот если открыть, у него есть места, где какой-нибудь трактат, там две страницы, целая такой таблица. Одна и та же способность человеческой души, вот ее греховная форма, вот ее добродетельная форма, а вот еще нейтральная между ними, адиафорная, как это у стоиков принято. Любую способность можно использовать и во благо, и во зло. но ее можно взять само по себе, как некий инструмент, которым можно пользоваться в разных целях. То есть вот такого рода классификация, понятно, что без них вообще никак. Но сказать, что здесь Евагрий что-то придумывает очень, тем более, что и Макарий Великий, Антоний Великий тоже приложили немало труда, чтобы подобные вещи обсудить, поэтому тут-то вряд ли вот можно сказать, что Евагрий, он в структуре человеческой души что-то многое обнаружил. А вот то, что касается его, скорее всего, вот учения о логосах, в первую очередь, то, что стало наиболее значимым для последующей традиции.
2: У меня сейчас возник такой вопрос. Может быть, у некоторых наших радиослушателей возникнет ассоциация вот учения о логосах как учение об идеях, да, платоновское. Ну, такая вот параллель напрашивается, как будто есть некоторые замыслы, которые вот в мире воплощаются и прочее. Евагрий как-то комментировал и свое отношение к античной философии вообще, к Платону, к Аристотелю, к неоплатоникам, может быть, вообще никак, да?
3: Практически никаких упоминаний нету. И если вот на самом деле поставить этот вопрос не то, что можно, нужно. Нужно его поставить хотя бы потому, что дальше, если взять Максима Исповедника, для которого учение Евагрия о логосах – это уже фундаментальный инструмент, который он пользуется, поэтому тут никуда от этого не деться. Тут нет, не знаю, не попадалось мне каких-то серьезных ответов на этот вопрос. Мне представляется, вот как здесь, как можно ответить, чисто на уровне моей гипотезы. Если брать идею в платоновском понимании, то идея как сущность вещи – это есть нечто статическое, некая статическая сущность. В каком смысле статическая? Она определяет, какова эта вещь. Идеи, они вечные, они неизменны. То есть они всегда были, есть и будут. Идея кошки предполагает то, какова кошка есть. Вот у нее четыре ноги, хвост, она мяукает, у нее там шерсть, еще что-то там, усы длинные и так далее. То есть она содержит в себе совокупность обязательных, да, сущностных свойств данного предмета или живого существа, и кошки, дуба, там, не знаю, облака, и отвечает на вопрос, что это.
2: То есть как будто такой эскиз, да, если мы говорим о художественной такой метафоре.
3: Можно сказать, даже, можно сказать, замысел, так будет еще лучше, да, потому что эскиз уже какую-то форму имеет. Идея кошки, может быть, даже еще форма особая. Ну,
2: техническое задание.
3: Техническое задание, да. Которое предполагает, как оно устроено, каково оно есть. Логос, с точки зрения евагриевской и оригеновской в целом, он завязан все-таки на историческое движение. Или, точнее, лучше сказать, сверхисторическое. Да? Мы помним, что и по Евагрию, и по Оригену мир движется через эоны. Один эон проходит, сменяется следующим эоном. А есть некое вот этот сверх за пределами эонов, универсальный вот такой уже всеобщий божественный план, как все должно в этом мире разворачиваться. И поэтому всякая вещь, она не просто есть вещь сама по себе, а она встроена вот в этот божественный замысел. В конце концов, и по Оригену, и по Евагрию, все идет направлено к апокатастасису, есть цель. И логос в этом смысле – это не некое статическое задание, да, это вектор в каком-то смысле. Он показывает направление, почему и зачем эта вещь существует. Она вносит смысл не только по отношению вещи самой по себе, но и в координации со всем мирозданием как таковым. Может быть, координация в том числе и с этическим измерением, поскольку задачей всего стоит не просто доведение до совершенства, искоренение зла в конечном итоге. То есть каждая вещь, она, ну, как сказать, играет свою роль. И в этом смысле логос вещи – это то, что позволяет ей, может быть, даже не для самой вещи, может быть, сама вещь, да, если он говорит, какая-нибудь табуретка или стул, который стоит, может быть, сама табуретка и стул не знают о том, каков их смысл. Но когда человек созерцает логос любой вещи, даже абсолютно малый и, казалось бы, никому не нужный, он-то может, он, можно сказать, должен, только не каждому это удается, понять, каково место даже вот этой самой простой, малой, незначительной вещи в божественном промысле обо всем мире. Вот это то, что может отличать учение о логосах от учения об идеях. И в этом смысле как раз то, что касается вот этой формальной стороны вещи, ее формы, ее технического задания, да, как такового, оно, в принципе, может быть, вообще в понятие логоса не входит. Может быть, ну, я вот сейчас чисто уже на уровне гипотетическом, поскольку со времен Климента и Оригена сохраняется учение о божественных предопределениях, некий аналог платоновских идей, только уже в христианском прочтении, в замысле Бога предмирном, который содержится в уме Бога Отца. А логосы как раз связаны со второй ипостасью, с Богом Сыном. То есть здесь, вообще говоря, возможно даже некое их разделение. То есть есть вот этот эйдетический слой и есть логосный. И, по крайней мере, такое понимание, оно не говорит, что логосы заменяют учение об идеях. Они дополняют его. То есть они
2: расширяют.
3: Да? То есть они дают другой срез всей нашей реальности.
2: Некоторую динамику добавляют и ее изменчивость.
3: Да.
2: Контекстуальную изменчивость, назовем так.
3: Да.
2: Если мы говорим, что мир — это текст,
3: да,
2: то логос очень контекстуален.
3: Да. Еще можно моменты тоже добавить. Если говорить про, условно говоря, тех же самых кошек, то выявить идею кошки можно, ну, как сказать, или форму кошки, по-аристотельски говоря.
2: Просто посмотреть на
3: нее. Посмотреть. Может быть, не на одну, может быть, 25 кошек надо посмотреть. И тут-то мы понимаем, что все-таки что-то в них есть общее. И для того, чтобы понять форму по-аристотельски или идею по-платоновски кошки, для этого не нужно упражняться в добродетелях. Для этого достаточно определенной интеллектуальной подготовки.
2: Зрение хорошее.
3: Да, владение языком хорошее, потому что язык тоже учит нас понятиям. Хорошо учиться в школе для этого достаточно. А вот для того, чтобы созерцать логоса сущего, тут школа нужна другая. Тут нужна школа египетской пустыни, а не общеобразовательная. Поэтому получается, что идея хоть в платоновском, хоть в контексте христианского платонизма и логосы — это не одно и то же, и они не забирают друг у друга...
2: Хлеб.
3: Вот, да.
2: Вся эта картина с логосами, давайте попробуем ее рассмотреть на двух вопросах. Во-первых, вопрос о творении, да, то есть вот есть общий логос, есть частный логос, например, человек, да, и есть его какой-то дальнейший путь вплоть до смерти, а дальше какая-то посмертная судьба. Предлагаю взять две точки. Да? Точка начала творения и точка предстояния перед Богом, может быть, и проблемы по катастрофе здесь можно будет рассмотреть. Давайте начнем с творения.
3: То, что касается творения, здесь снова и Евагрий, и Ориген, они согласны в той картине, которая современными исследователями обозначают как двойное творение. Или как раз из гностических глав, прямо сейчас зачитаю, в русском переводе это будет звучать так. Первое движение словесных существ заключалось в отделении ума от того единства, в котором он был. Ну, сама такая формулировка, и все вот эти гностические главы, они как раз составлены из вот таких афоризмов своего рода, которые, ну, сразу и непонятно вообще, о чем идет речь. И...
2: Да, нужен комментарий какой-то.
3: Да, вот как раз в издании Иларии Ромелли это примерно 2-3 строчки таких афоризмов, и дальше полстраницы, бывает, что и пара страниц комментария. Как вообще понимать, вроде как все слова понятны, а смысл предложения не очень ясен. Все эти 540 глав так вот и устроены. Только чем ближе к концу, тем загадочнее. Что касается рассуждений, да, первое движение умных или словесных существ, о чем идет речь. И мы уже говорили, и опять вот возвращаемся к вот этому представлению о множестве эонов, которые, сменяясь один за другим, один сменяется, наступает следующий. Конечной целью, как мы знаем, является апокатастасис, чтобы все умы или все души обрели некое единство. Единство в своей единой благой природе, скажем так. Единство в Боге в соответствии с божественным замыслом. Потому что тоже, по-моему, об этом уже много раз говорили, на всякий случай повторю, вот это такая базовая оригеновская интуиция, заключающаяся в том, что Бог не предполагал того, что, ну, не хотел, точнее, того, чтобы в этом мире было зло. То есть любые формы зла — это то, что идет против замысла Бога. Бог не предполагал того, что зло должно здесь быть. Оно есть не потому, что Бог этого хотел, а вопреки тому, что Бог этого хотел. Поэтому, если говорить о совершенстве этого мира, совершенство мира предполагает как раз полноту блага и отсутствие зла. Поэтому отсутствие зла, оно как раз и приходит к единству блага во всех возможных его формах, в том числе в равенстве души именно вот в этом отношении. Но опять принцип снова оригеновский, к которому следует и Евагрий, что в начале, то и в конце. И если мы даже плохо знаем о том, что было в начале, мы предполагаем, что конец и начало в каком-то смысле симметричны. И если в конечном итоге все разнообразие душ, то есть падшие ангелы, человеческие души и ангелы светлые станут подобны, то есть все станут, в общем-то, ангелами, никакой падшести не останется. Значит, есть некая симметричная первая точка, в которой произошло это разделение. Вот так оно и получается, что есть первое творение, в котором Бог творит единую умную природу, которая включает в себя абсолютно одинаковые по природе сущности, которые, по сути дела, ангельские сущности, которые испытывают вот это разделение. Из первичного единства они переходят во множество. И из одного единого рода бытия, они переходят в три рода бытия, собственно, человеческие души и падшие ангелы. И в этом смысле те ангелы, которые остались не падшими, именно в силу того, что единство утратилось, они тоже не те, которые были до этого. То есть вот это первичное единство распалось. Единство распалось, и даже не падшие ангелы, все равно они не такие, какими были. И вот после того, как произошло вот это первое разделение, Бог, собственно, уже после этого творит мир в соответствии с тем разделением, которое произошло. Сам мир, уже будучи физическим, короче говоря, все, что описано в книге «Бытия», начиная с первых ее глав, вот оно, второе творение, которое обладает всей сложностью, всей своей структуры. И оно уже, можно сказать, подогнано, да, Бог подгоняет этот мир под ту структуру мира этих разных душ, которым этот мир должен соответствовать. Я сознательно избегаю слова «духовный мир» или «умопостигаемый мир», именно потому что, тоже в очередной раз повторяю, что все вот эти души обладают разной степенью, но все-таки тонкой материальности. Они не имеют чисто духовной или чисто умной природы. Они вот такие умно-телесные существа. И, собственно, их телесность, судя по всему, тоже это связано с вот этим первичным разделением. Поэтому и получается, что вот это первое движение, о котором говорит Евагрий, которое вот произошло, то есть движение от единства ко множеству. И движение от единства ко множеству есть одновременно и отделение или потеря того первичного образа бытия, который был дарован Богом вот этим совершенным сущностям, которые были сотворены сначала. То есть вот это, если у нас есть грехопадение Адама и Евы, то это уже тоже в каком-то смысле падение вторичное. То есть было некое падение первичное, гораздо более существенное.
2: Как падение единицы. Да,
3: да, вот. Mm-hmm. Тут хорошо бы, конечно, сразу задать вопрос, а в чем тогда эта концепция отличается от гностической? Потому что ведь гностики тоже говорят о том, что да, вот или Плерома, или София отпадает от Бога, падает в материю, порождает этот мир. А что же получается? Так это же обычный гностицизм или нет? То есть вот сама идея падения, она же действительно гностиками очень хорошо воспринята. Воспринята она, конечно, не на пустом месте, воспринята именно из христианской и из иудейской традиции. У иудейской традиции тоже немало материала на этот счет есть. Поэтому разница не в самой идее падения, а падение, во-первых, куда, и, во-вторых, каковы его последствия. То есть гностики говорят о том, что все падает в материю, которая является источником зла, то есть злая материя. И, как следствие, она порождает злой материальный мир. А то, что материальный мир, он не зол сам по себе, да, и возникает не как необходимость, да, а все-таки он творится Богом, и Бог творит этот мир настолько благим, насколько это только возможно. То есть различие между вот этой моделью первичной дифференциации и падения по гностикам, оно по гностической модели, оно не в самом учении о отпадении, а в том, что происходит дальше, каковы его следствия, каково участие Бога. То есть для гностиков после того, как мир пал, этот мир настолько недостоин, настолько низок, настолько пад, что умопостигаемый мир отделен от него предельным образом. В христианском понимании Бог все равно остается со своим миром, он его сотворил, он заботится о нем, промышляет независимо от степени его падшести. Хотя, конечно, с точки зрения такой ветхозаветных событий, иногда этот промысел бывает таким жестким весьма. Но, тем не менее, все равно это промысел об этом мире.
2: Про начало понятно, да? Давайте теперь поговорим про другую крайность, да? Про конец, который вроде бы должен быть симметричен с началом, но как?
3: Да. Здесь, на самом деле, четкого ответа нет. Есть, опять начиная с Оригена, он еще в трактате о началах, когда рассуждает о том, каков он может быть, апокатастасис, он предлагает даже в одном месте сразу три гипотезы. Самый главный, самый такой серьезный вопрос – это что будет с телесностью? То есть понятно, что умная составляющая души, она как умная сущность, скажем так, она никуда не девается, она должна остаться. А вот что будет с вот этой телесной природой человека, и не только человека, и ангелов, тем более, что если говорить о том, что все сравняются в конечном итоге в своем благом бытии, то есть все достигнут примерно или полностью одинакового вот этого состояния либо тонкой материальности. Я сейчас просто пересказываю, как он это описывает, да, что либо первая гипотеза, что все останутся в наиболее совершенных тонких эфирных телах. Вторая гипотеза – вообще тело не останется, то есть такое вот чисто платоническое понимание, что вообще любая материальность будет упразднена. И третье объяснение, оно тоже связано с учением об эфирных телах, но вот какую он говорит вещь? Он говорит, что есть Земля, есть семь небесных сфер, есть сфера неподвижных звезд, а есть то, что находится за ней, что есть снаружи. Снаружи будет новая Земля и новое небо, на которой будут уже существовать вот эти совершенные существа, которые восстанут в своей благой природе при апокатастасисе. Причем сам образ вот этой новой Земли и нового неба очень не столько близок к тому, что упоминается в апокалипсисе, сколько к Федону Платона, где он тоже, если наш слушатель кто-то читал, замечательный диалог о бессмертии души. Там Сократ говорит с учениками, что не надо бояться смерти, потому что душа после смерти, она не погибает, даже не испытывает каких-то глубоких страданий, а она переселяется. Куда она переселяется? Вот там такой замечательный образ. Он говорит, что вот если представить себе жителей океана, которые живут на морском дне, смотрят сквозь толщу воды и нечетко, не очень определенно видят берег. А на самом деле на берегу-то вот настоящая жизнь-то она и есть. Так вот, то же самое и у нас. Мы когда смотрим в небо, над нами облака, и мы не видим края этого облачного океана, а вот там-то настоящая Земля, она и находится. Там настоящая Земля и настоящее небо, где души после смерти обретают блаженную жизнь. На уровне просто описания похоже. Вот то, что делает Ориген. Может быть, осознанно, может быть, не очень. Тут уж трудно сказать, как он это делает. И, соответственно, вот он говорит, что третья гипотеза о том, как устроены тела после апокатастасиса, вот она. Это бытие вот там. Хочется сказать, снаружи. Потому что, собственно, это за пределами космоса, вне космоса. То есть для вот такого античного понимания или позднеантичного, раннего средневекового, все-таки космос, он сферичен. Вот они, эти концентрические сферы. Если мы вспомним схоластов, особенно в ранней схоластике, вполне нормально считалось, что Бог находится за пределами сферического космоса. Вот здесь есть пространство нашего мира, внутри него весь чувственный, а снаружи вот все умопостигаемое, оно как бы вынесено вовне, там перводвигатель, там Бог, там умопостигаемый мир. Если можно, если корректно вообще говорить «там», что тоже под большим вопросом. Плотин, да, нас учил тому, что про тамошний мир вообще все пространственные метафоры, они не более чем метафоры, не надо думать, что они что-то обозначают на самом деле. Это только вот некий образ, который позволяет нам обращаться с какими-то внепространственными вещами. Теперь, возвращаясь к Евагрию, Евагрий не пытается за Оригена решить этот вопрос. Он не предлагает того, что есть какая-то четкая позиция о телесности после апокатастасиса. Другое дело, что он вообще не столько говорит о телесной стороне, сколько о логосной и умной. Опять проблема в том, что сирийский текст не всегда дает нам стопроцентную уверенность, какие там стояли греческие слова, хотя в очень многих случаях переводился слово в слово, то есть одному и тому же греческому слову соответствовало то же самое слово сирийское. Но иногда все-таки есть сложности в этом плане. Особенно это касается как раз вот того самого эона. Космос, как мир, как целое, да, Вселенная, и эон в этих сирийских переводах

Да. Вам нужно иметь самую совершенную форму. Самая совершенная форма — это шар. То есть над Оригеном буквально смеялись о том, что он говорит о каких-то пузырях. То есть после всеобщего воскресения все превратятся в какие-то шарики, пузыри какие-то. Некрасиво. Просто чисто эстетически такая конструкция, она... Трудно ее принять просто в силу ее... Ну, не то, что неэстетичности. То есть самый образ шар-то — это некая идеальная фигура. Но когда все люди становятся шарами, как-то это вот мало кого радует. Поэтому такого рода конструкции, они обсуждались, они критиковались уже со времен Мефодия Потарского. Критика Оригена, она существовала, была хорошо известна. И Евагрий здесь, он не пытается решать эти вопросы. У него есть масса других вопросов, гораздо более его волнующих. То есть, с одной стороны, это вопросы созерцания логосов, а с другой стороны, более такого классического античного понимания учения о стихиях. Как стихии взаимодействуют между собой. И для него, как мы вот говорим часто, метафора «пища для ума». Человек питается едой, свое тело питает какими-то продуктами. Так вот человеческое созерцание, оно питается, способность созерцать питается самими созерцаниями. Эта аналогия, она, как вот эти три ступени совершенствования, практическая добродетель, естественное созерцание, мистическое богословие, он пытается для каждой из этой ступеней выделить одни и те же процессы, показать, что они по-разному, но все равно все осуществляются на всех этих ступенях. И, наконец, самая нулевая ступень, самая первая, это вот элементарная физическая жизнь человека. Вот и оказывается, что как человеческое тело питается едой, так человеческий ум питается созерцаниями. Причем еще, кстати, тоже вот любопытная цитата, сейчас ее зачитаю. «Как не материя питает смертные тела, но ее силы, так и не предметы способствуют росту души, но их созерцание». То есть, казалось бы, если мы опять вернемся к той же платонической перспективе, созерцание вещей, созерцание эйдосов, мы смотрим на вещи, сами вещи, оказывается, не так важны, как наши действия, направленные по отношению к ним. Такая вот важная вещь, то есть человеческая душа растет от того, что она действует. Так же, как и человеческая тема, сказать, что оно приобретает силу, когда упражняется. То есть вот такая активная деятельность, если все-таки для античности характерно созерцание, воспринимается как все-таки более пассивная вещь. То есть человек воспринимает созерцание, созерцание входит в человека. То для Евагрия, наоборот, созерцание – это то, что исходит из человека, то, что направлено на окружающий мир. Человек своим умом входит в вещи и их познает. Если говорить, вернуться к той же вот метафоре пишущей руки, то мало просто видеть эти письмена, нужно их расшифровывать. То есть это вот такая активная герменевтическая деятельность, которая, собственно, и наполняет человека тем результатом познания. То есть не просто смотреть, не просто читать, а расшифровывать, разгадывать. Может быть, загадки это будет слишком громко сказано, но, по крайней мере, делать для себя понятным то, что непонятно само по себе. Еще тоже вот мы говорили и про Климента, и про Оригена, и про их языческих современников, о символизме, который, собственно, наполняет вот эту картину мира, как то плотина, да, что все полно знаков, знающий иное, познающий иное из иного мудрец. Для Евагрия учение о символе, оно точно так же работает. Другое дело, что он снова не особенно прикладывает какие-то усилия к тому, чтобы выстраивать теорию символа и символизма, а использовать и вот эту теорию, кстати, не только для толкования Писания, а как раз, например, для истолкования видений, которые видят монахи при своей, во время отшенчества, оказываясь одни, как раз они требуют истолкования, хотя бы просто уже не с каких-то герменевтических потребностей, а просто вот опять для того, чтобы выжить, чтобы остаться живым, нужно понять, с чем ты имеешь дело. И вот это, кстати, тоже одна из областей, которая становится местом приложения вот этого герменевтического метода. И у Евагрия он тоже истолковывает те или иные видения. Не часто он говорит, но зато, когда уже он касается значения тех или иных видений, он прямо говорит, что они являются символами тех или иных состояний человеческой души. Когда бесы подкидывают подвижнику те или иные образы, это символизирует то, что в самой человеческой душе происходят те или иные состояния, явления, процессы и так далее. То есть он вполне связывает
личный человеческий

0: богословский опыт и истолкование того или иного логоса в Писании и логоса в окружающем мире. Вот оказывается, что все эти три сферы, они связаны.
1: Дорогие братья и сестры, прозвучала вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучали прелюдия и фуга «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Москве состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Подведены итоги конкурса «Серафимовский учитель-2026». Ученые создадут цифровую модель утраченного храма в новгородском Детинце. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Романович Легойда рассказал о некоторых важных решениях, принятых на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 16 июля в Патриаршей Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владимир Легойда, в частности, рассказал, что на заседании было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о его первосвятительском визите в Республику Беларусь. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ также проинформировал, что члены Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви. Как рассказал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, Синод заслушал доклад Святейшего Патриарха Кирилла о работе Высшего Церковного Совета 17 февраля и 16 июня 2026 года и одобрил решение этого органа. В завершение глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отметил, что Священный Синод принял документ «Отношение церкви к генотерапии и генетической диагностике» в качестве развития соответствующих положений основ социальной концепции Русской Православной Церкви. В благотворительном фонде преподобного Серафима Саровского подведены итоги педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». По итогам конкурса почетное звание «Серафимовский учитель» присвоено 8 номинантам, почетное звание «Серафимовский наставник» — 3, звание «Серафимовский просветитель» — 3. Лауреатами педагогической премии стали 37 конкурсантов, специальную премию получили 49 человек, поощрительную — 112. 3 номинантам объявлена благодарность фонда преподобного Серафима Саровского. По предложению экспертного совета в год единства народов России установлена премия за заслуги в сохранении трансляции культурно-исторической памяти, которой отмечено 56 участников конкурса. Для участия в конкурсе 2026 года зарегистрировались 1218 человек, на 30% больше, чем в 2025 году. География конкурса – Российская Федерация и Республика Беларусь. На Борисоглебском раскопе в южной части новгородского Детинца возобновились работы. В этом году работы проходят в рамках нового трехлетнего научного проекта «Древнерусский храм в археологическом окружении. Историческая топография, материаловедение и трехмерное моделирование», поддержанного Российским научным фондом. Проект объединяет археологию, архитектуроведение, материаловедение и современные цифровые технологии. Его задача – исследовать сохранившиеся под землей конструкции Борисоглебского храма, уточнить историческую топографию этой части Детинца, изучить строительные материалы и создать высокоточную трехмерную реконструкцию памятника. В нынешнем сезоне археологи планируют работать на раскопе около 1,5 месяцев. Им предстоит продолжить раскрытие ключевых конструкций храма, изучить его фундаменты, строительные материалы и археологическое окружение. Церковь Бориса и Глеба в Околотке находилась в южной части новгородского Детинца. Каменный храм был заложен в 1167 году по заказу богатого новгородца Садко Сытинича, которого исследователи нередко связывают с былинным Садко. Храм был освящен и в 1173 году. Сегодня об этом средневековом храме напоминает небольшая церковь Андрея Стратилата, бывшая когда-то одним из его пределов. Осужденная исправительной колонии номер 4 по Челябинской области стала серебряным призером ежегодного всероссийского конкурса звонарного искусства среди осужденных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России. В текущем году в конкурсе приняли участие представители 66 территориальных органов уголовно-исполнительной системы, сообщает сайт Челябинской митрополии. Серебряным призером конкурса стала участница православной общины из исправительной колонии номер 4 Полина Г., которая уже 4 года занимается в школе звонарей при храме святого Иова Многострадального. Отмечается, что храм действует на территории колонии с 2004 года, его окормляет настоятель Челябинского храма взыскания погибших протерей Дмитрий Полий. При храме сформирована православная община, работает воскресная школа и звонница, где осужденные осваивают искусство колокольного звона под руководством наставника, сказано в сообщении. Всероссийский конкурс звонарного искусства среди осужденных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России ежегодно проводится совместно с синодальным отделом Русской православной церкви по тюремному служению. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».

В исполнении Дэвида Рассела прозвучала третья часть пасторали фа-мажор в приложении для гитары Иоганна Себастьяна Баха.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская. В эфире программа «Служение», программа о церковной благотворительности и социальном служении. Сегодня у нас продолжается разговор, начатый в прошлой передаче, разговор с Надеждой Арзамасовой, директором благотворительного фонда «Матроны Московской». В прошлой передаче Надежда нам рассказывала о работе фонда, о помощи детям-инвалидам, оставшимся без родительского попечения.
2: И в церковном служении тоже есть у нас разные проекты в разных городах России, они удивительные. Мы очень любим отца Мелитона Пресаду, иеромонаха, у которого по дворе благодать, в принципе, школа благодать стала называться, потому что я когда думала, как назвать, мы побывали у него в гостях.
1: Где он живет?
2: Это Ивановская область, Кинишемский район. Для меня какой-то эталон, наверное, вот такого служения совместного, сопровождаемого проживания и вообще удивительного всего совпадения, потому что я искала человека, который, во-первых, доступный храм бы сделал, во-вторых, понимал бы, как с людьми, с разными, старыми, молодыми, на колясках, не слышащими общаться и вводить их в церковную жизнь. И совершенно случайно у меня супруг увидел передачу по телевизору и говорит: «Надя, нам надо познакомиться с этим человеком». Он оказался дефектологом, монахом и дефектологом. И когда мы к нему съездили, он сам нас пригласил. У него проживает несколько ребят удивительных, которых после детского дома вышли, и они проживают там. Он говорит о том, что сопровождаемое проживание — это основная такая миссия. Мне кажется, у него даже миссия основная тем, что он принимает людей из разных уголков России, либо мам с особенными детьми, либо детские дома, у него так как мини-гостиница сделана. И у него идет как будто такая духовная реабилитация на время. Люди приобщаются к церковным таинствам, они смотрят на эту церковную жизнь, они видят радость жизни, они видят, как эти ребята адаптировались у отца Мелитона, которые там проживают, протирают лампады, как незрячий Денис читает молитвы по Брайлю, как дети сами говорят проповедь короткую, как он их включает в церковную жизнь. Жизни, и потом наподобие могут абсолютно так же действовать. Ведь у нас
1: у сейчас... себя дома уже.
2: Да, ведь у нас сейчас, я помню, когда мы открывали воскресную школу, начались звонки из других городов. Расскажите, а как вы ее открыли? Можно ли что-то нам подобное сделать? Потому что детки с особенностями в обычной воскресной школе, ну, приходят, там рисуют, педагог что-то говорит, он сидит все равно не до конца включенный в процесс. Педагог не всегда знает, как это сделать. А когда начинаешь обращать внимание на этого ребенка, и остальные подключаются. У нас в воскресную школу даже записывались часто здоровые детки по записи, чтобы поучиться и милосердию, и тоже поучиться в воскресной школе. И говорят: «Ничего себе, у вас даже интереснее». Ну, потому что мы практикой работаем, раскладываем какие-то картинки. Если мы узнаем Евангелие, то мы делаем карточки и восстанавливаем сюжетную линию. Мы не просто его слушаем. Как бы вот эти дефектологические методы свои применяем наработку. Вот не зря говорят, что наглядность, вот картинки там сейчас ВКонтакте листают, люди часто смотрят картинку, она запоминается. Вот у нас тоже такой основной метод запоминания, это вот наглядность, картинки, которые используются на занятиях.
1: Он действенный.
2: Да.
1: Надежда, я хотела спросить, а много ли у вас сотрудников?
2: На данный период из официальных сотрудников — это я, бухгалтер и человек, мастер типографии. Вот они официальные, они оформлены. Остальные сейчас сотрудники, я как бы сказала, тьютор и мастер по прикладному искусству, педагог по живописи и помощник по домоводству. Они у нас приходят как волонтеры.
1: Это же должны быть очень высокого класса специалисты. Это же не просто обучить, как обычный педагог. Это надо еще подход иметь к детям. Где вы находите таких людей?
2: Нашим детям надо в первую очередь иметь сердце, а остальное, оно приложится. Вот у нас недавно, я даже переживала, как это все произойдет, потому что сейчас средств нету на оплату педагогов. Мы выстраиваем и оформляемся на новом месте. У нас были моменты с соседями, с прокуратурой. Там не были очень довольны, что мы переехали.
1: Вот на Миргородской,
2: да? Мы временно вообще не могли никакую деятельность вести. И я очень переживала, что же будет, как же мы будем. На самом деле Господь посылает людей. Вот у нас пришла девушка абсолютно молодая, красивая, симпатичная. Она искала себя. Она попыталась прийти там к бездомным туда-сюда. И как-то не складывалось. А здесь и раз. И она буквально за 2-3 месяца, я бы сказала, на практических навыках выросла в готового дефектолога. Да, может быть, там теоретических знаний до конца не хватает, но вот как тьютор сопровождающий, как сейчас говорят, сопровождающий, я бы называла их сестрами-нянями, как их раньше называли, или педагог по прикладному искусству, но она уже готова, и я вижу, она абсолютно вливается. Главное — иметь сердце. Терпение здесь тоже очень важно, последовательность, не хотеть все и сразу, спокойно просто маленькими-маленькими шажками двигаться, не переживать, учиться у этих же ребят, и все получится.
1: А много ли волонтеров?
2: Волонтеры есть. Посещают периодически занятия, но я бы сказала, сейчас волонтерское участие — это какие-то такие разовые посещения, когда люди могут, да, когда у них появляется время, они пишут, и мы зайдем к вам в гости, конечно же, заходите. Либо когда какие-то массовые мероприятия или выезды, или поездки в социальные учреждения. Вот волонтерское служение у нас, оно в таком плане, потому что, конечно, человек, который будет находиться все-таки постоянно, сейчас я прихожу к этому выводу, он должен стать сотрудником. Невозможно на волонтерском участии это вытянуть. Хотя у нас есть 2 волонтера неизменных, которым, в принципе, ну, финансовая составляющая не так важна. И, в принципе, например, если у вас есть возможность уделять время, это здорово. Я когда училась, у меня тоже не было возможности постоянно этому уделять время. А есть волонтеры, которые у нас состоят в группе, у меня есть группа в WhatsApp. Когда что-то происходит или просто они хотят к нам зайти и позаниматься с нашими ребятами, я бы сказала, даже для себя, даже для своего душевного какого-то равновесия, потому что часто у нас волонтеры говорят, что вы нам помогли, они приходят вместе полепить, вместе пошить, просто пообщаться. А ребятам важна социализация, чтобы у нас кто-то еще приходил. Ну вот, они захаживают. Вот суббота-воскресенье пока у нас тоже. Мы планируем где-то после 15 сентября, может быть, будет суббота-воскресенье. Угу. Может быть, вечерние мероприятия какие-то откроем, беседы, общение, просмотр совместных фильмов. Это очень здорово. Сейчас у нас волонтеры наши старенькие, даже если появляется кто-то новенький, у нас, то мы, бывает, его сразу включаем в практику, честно, потому что, ну, нет человека, который будет вести воскресную школу. Да, в принципе, если человек готов, он приходит и хочет, да? Если он не хочет, пришел посмотреть, он смотрит со стороны, тихонечко сидит, пьет с нами чай, я отдельно беседую с ним, рассказываю какие-то моменты. А так, в принципе, в процессе он включается. А что касается социальных учреждений, у нас и сами наши ребята выступали как волонтеры. Мы ездили с вертепом. Вот я вспоминаю, мне звонит воскресная школа, когда же мы поедем в детский дом и будем с ребятами наконец-то общаться в таком...
1: А кто делал вертеп?
2: Вертеп, на самом деле, тоже с моего детства. Я когда-то ходила в центр Михницова. Маленькая, когда была. Он такую программу разрабатывал, как они ездили по селам, собирали старинные всякие русские песнопения. С того момента запомнила это все и своим, можно сказать, детям передала его. И вот волонтеры, люди, которые готовы поучаствовать, у нас открытая была площадка, плюс наши дети, мы приезжали в учреждение вот с такими праздниками, рождественскими, пасхальными, плюс вывозили ребят тоже в паломнические поездки вместе с волонтерами. Ну, надеюсь, у нас новый этап
1: возобновиться.
2: Да, но у нас просто на самом деле вот связанный этап с переездом и адаптацией в новом месте, плюс согласованиями с разными инстанциями, заключение договора с поставщиками, он очень много сейчас времени отнял, плюс ремонт.
1: Это многотрудно очень, да.
2: Да, и вот этот вот был для нас, был, наверное, самый, с одной стороны, прогрессивный, с другой стороны, самый тяжелый период, хотя я вспомню, как мы переезжали, у нас там почти 500 метров, и там оборудования много, ребята с радостью его собирали, мы все это как-то перенесли легко. Сначала мы долго искали место, потом мы это место нашли. Когда нашли, оказалось, что нужны большие вложения, чтобы мы могли там находиться. Это там система пожарной безопасности, замена всех сантехнических коммуникаций, специально покрашенные стены. Мы думали, что мы сможем это делать как-то постепенно, как мы раньше это привыкли делать. Но нашлись люди, которые написали письма, и к нам пришли разные службы и сказали, пока, ребята, пока вы вот все не сделаете, вы не сможете здесь находиться. И нам, ну, мы практически прошел месяц с нашего переезда, но я не знаю, как за месяц можно было сделать все. Нам пришлось искать средства, молиться, думать, как своими силами на самом деле покупали краску, также красили, также шпаклевали. Вот сейчас волонтер у нас, женщина, дай бог ей здоровья, Наталья, несколько месяцев она приходит и безвозмездно просто, она сама отделочник, она красила усыпальницу Яна Кронштадтского, она когда узнала, она приходит ежедневно и потихонечку доводит до ума, чтобы это все соответствовало нормам. Ну и из таких нужд у нас остался подъемник, который от нас просит. У нас есть несколько ступенек. У нас есть ступенька-ход, но нам нужен подъемник такой откидной, дорогостоящий. Но с другой стороны, хорошо, потому что мы уже не будем своими руками там таскать, и даже с помощью ступенька-хода. У нас вышел сюжет на НТВ, у нас когда эта ситуация произошла со службами и с соседями, которые, не знаю по какой причине, но, видимо, мы их испугали, все-таки люди с инвалидностью как бы не говорили о толерантности, о любви к ближнему, что у нас все развивается. Все равно у нас даже и в храмах бывают такие ситуации, когда неприязнь какая-то. И я на самом деле понимаю, я в какой-то мере такие чувства испытывала, когда первый раз мне дали вот этих детей, их выгрузили на маты, они были все исковерканы, искрюченные, может быть, от кого-то пахло. И как бы здесь, с одной стороны, сожаление, с другой стороны, почему, и не понимаешь, с другой стороны, отторжение. И у некоторых людей срабатывают вот эти вот страсти, может, в которых они даже не знали, что они есть. И вот не знаю, по какой причине, но весь двор нас принял хорошо, но нашлись там несколько человек, которые, видимо, хотели видеть там что-то другое, хотя до этого был ресторанчик, и всех он более устраивал. Понимаю, что у нас ребята, может быть, в какой-то мере некоторые изначально кажутся нелицеприятные, но когда ты их познаешь, они раскрываются с другой стороны, у них есть такие черты, которые у себя не увидишь. Вот у нас такой момент произошел, и письма, жалобы поступали практически еженедельно в разные инстанции, разные комитеты города, но зато мы со всеми познакомились постепенно. Нам сказали, что все равно, конечно, ребята, вы не сможете работать без всех этих нюансов, но я думаю, чтобы мы эти нюансы бы прошли постепенно, но так получилось, что нам надо их было сделать сразу, потому что наших детей некуда было просто.
1: Скажите, а за это время, вот пока вы меняли адрес и все вот это обустройство, кто-то отпал, рассеялся ваш основной состав ребят?
2: Сложно было, честно скажу. Некоторые стали приходить по новому адресу к дверям. Вообще какой-то период мы не могли их запускать. Мы пытались хотя бы раз в неделю устраивать какие-то выезды в музеи, общения. У многих случились какие-то моменты, связанные с психиатрией. У нас даже кто-то из ребят лежал в психиатрической клинике в этот период.
1: То есть это остро переживалось, вот это, такая перемена?
2: Это, честно сказать, слабо сказано, остро переживалось. У нас есть мальчик на коляске, художник Никита. Его мама говорила, все, мальчик ушел в депрессию. Хотя, несмотря на то, что к нему приходила мастер иконописец домой, с ним рисовала, он перестал творить.
1: Потому что он не попадал в круг своих
2: единомышленников. Говорит, сколько же уже можно, откройтесь уже, пожалуйста. Ну вот мы как могли, мы пытались сохранять спокойствие, но, честно, было тяжело. И даже когда я людям, инстанциям, службам рассказывала, поймите, что сейчас происходит невозможное, со стороны это звучит, ну, для них звучало непонятно. Ну, а что такого? Как бы ничего страшного, сначала все сделайте, потом у вас все наладится. Но период был такой непростой, и мы сейчас заново, мы их заново приводим в норму. И честно я скажу, что кто-то еще в норму до конца не пришел. Я вижу серьезный откат по психическим таким моментам. У нас есть ребят с психиатрии, которые не попали ни в одно учреждение города. Когда они были постоянно заняты, с помощью творчества реабилитировались, они были в стабильном состоянии. Сейчас, например, у нас одно моего подопечного, вот это состояние до сих пор в норму не возвращается, и мы его даже вот какое-то время, он просто на дому, меняли лекарственную терапию. Вот эти моменты тоже переживали очень остро. Все-таки им нужен постоянный труд, контакт и нахождение в такой социально положительной атмосфере. То, что если они попадают в какую-то отрицательную атмосферу, потом часто обратно мы уже их вытащить не можем. Такие случаи тоже были. У нас за весь период у нас не только положительные случаи, отрицательные, когда ребят пробовали себя там либо выпить, либо знакомились там с другими людьми, и они попадали под это влияние, и обратно уже, к сожалению, не возвращались. Поэтому здесь очень важно уловить этот момент и в этом положительном русле идти дальше. Сорвешься и... Ну, это, наверное, как у любого человека.
1: Только здесь это еще острее все и воспринимается, и проживается, и выражается.
2: Да, выражается остро. Поэтому очень нужны общественные организации, государственные организации, чтобы эти люди не были на улице, не были оставленными, чтобы ими кто-то не пользовался неблагонадежный. Потому что люди с ментальными, мы в основном работаем с людьми с ментальными нарушениями, они очень податливы, их можно как в одну сторону направить, так и в другую, и они не всегда поймут, где правда, и будут думать, что вот это вот нормально. Вот.
1: Беззащитность, доверчивость. Да?
2: Доверчивость. Часто ребятам нашим кредиты выдают, несмотря ни на что. Часто люди знакомятся с ними ради их пенсии. Бывает такое, что начинают пользоваться их деньгами. И, следовательно, если они там без родителей одни, они попадают в какое-то такое, ну, непонятное состояние. Они не понимают, что делать. Даже вот недавно на днях мальчик, ну, куда ты все деньги дел? Ну, не знаю, кому-то отдал, и все. Вот такое тоже случается.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню вам, что сегодня в программе служения гостья Надежда Сергеевна Арзамасова, директор благотворительного фонда «Матроны Московской». Надежда, за то время, что вы трудитесь на этой ниве, увеличилось количество детей, которых требуется вот так опекать, поддерживать?
2: Ну, оно увеличилось, оно постоянно увеличивается. Звонки идут постоянно. Вот сейчас, например, летом очень многие просились. Я попросила их потерпеть до сентября, и мы будем смотреть, что с ними делать. Потому что, на самом деле, таких людей очень много. Они обходят вот эти общественные организации. Общественные организации тоже не могут принимать всех подряд. Тем более есть какой-то регламент. Мы когда при отделе по церковной благотворительности были, у нас этого регламента абсолютно не существовало. Я в какой-то мере очень благодарна социальному отделу и батюшке, потому что у нас не было ни зарплат, ничего. Батюшка настроил так, что это служение. Служение Богу. Я работала в коррекционной школе, и когда нам дала помещение епархия, он говорит, ты не хочешь ли послужить Богу? И сначала какое-то время даже был небольшой оклад. Надо жизнь поменять. И я попробовала жить именно в служении, несмотря на вообще все. И на самом деле Господь все давал. Казалось бы, страшно, непонятно. Я говорю, а как мы будем содержать семью? А потом у нас была ипотека. Потом вот наше юридическое лицо, мы стали там гранты писать, мы стали развиваться, появлялись какие-то финансовые возможности, кто-то что-то приносил. И Господь, да, у нас не было никогда там больших объемов, но Господь никогда не оставлял. Чем больше ты отдаешь, помогаешь, тем больше тебе Господь дает. И были такие моменты, наверное, я была слишком наивно, но приводили ребят, которых, ну, например, нигде не взяли, ни в реабилитационный центр, ни в другой организации. Их уже знают в городе, может быть, они немножко нестабильны. Но мне тоже хотелось попробовать как-то помочь. Да, не со всеми получилось, но с кем-то получилось, кто-то остался. С кем-то совсем не получилось. Была там девочка из детского дома, как я не пыталась ей объяснить, что ты в лавру заходишь, надо юбку одеть, а не шорты. И надо как-то, ну, себя вести. Но не получалось у нее. Она с такими из детского дома вышла с такими особенностями и не смогла, как бы, или мы не смогли. Но суть в том, что с какими-то ребятами у нас отношения сложились.
1: Насколько я знаю, у вас бывают не только экскурсии и паломничества, но и выезды с выставками, конкурсы какие-то.
2: Ну, вот такой удивительный у нас проект зародился. Мы тоже стали выставляться. У нас ребята пишут картины удивительные под руководством иконописцев наших, матушки Елены и Тамары. И мы ездили уже в колонии, Посетили две колонии, одну для несовершеннолетних, другую для женщин. Ребята представляли свои работы, рассказывали, как они реализуются, рассказывали о своей жизни. На самом деле, ну, те, кто был готов зайти в эти колонии, это удивительный опыт, потому что приняли нас очень тепло. Я сама боялась туда идти, еще тем более везти с собой там кого-то на коляске. Это в колонии несовершеннолетних. У нас там и Никита на коляске произвел фурор, потому что он практически в коляске, и у него спастика по всему телу. Он там нарисовал ребятам, мы сделали не только выставку картин, а сделали мастер-класс рисования на футболках. И он одному парню нарисовал корабль его жизненного пути, и они его там на руках носили, они даже его отвели на колокольню, он первый раз позвонил в колокола.
1: Это все в колонии происходило?
2: Да, это происходило в колонии, такое незабываемое. Мы пришли все-таки напряженные, они напряженные в всех формах, расслабились, общались, абсолютно было здорово. А в женской колонии у нас девочки из детского дома, они тоже рассказывают про свою жизнь, как они живут самостоятельно, как они реализуются. Женщины, желающих, 70 человек пришло послушать, пообщаться.
1: Осужденных.
2: Да, мы делали ламинированные иконочки, мы привезли с собой ламинатор. Ну, мы рассказывали, что у нас типография. Плюс они писали записочки о здравии, упокоении. А сами они нам подготовили, они как работают, они делали новогодние сувениры, они нам подарили новогодние сувениры. Мы обменялись рассказами, деятельностью. Они тоже, кто-то прямо сразу же был готов рассказать свою жизнь. Мы потом общались. Сначала мы про себя рассказывали, это было официально, показывали картины, а потом общались неофициально, нам даже сказали, что наше время давно вышло, уже прошло 3 часа, и надо бы выходить. Одна женщина даже захотела креститься, сказала, что обязательно пригласит батюшку. Надеюсь, что это произошло. Интересный опыт.
1: В Антониево-Дымский монастырь вы ездите или собираетесь?
2: Мы уже 2-й год. Мы как-то участвовали в кинофестивале «Тихвинский благовест». Мы выиграли грант и сняли фильм про Екатерину Константиновну Грачеву и про современное служение церкви. И человек мне, я даже не знакомый, человек мне написал, не хочешь ты подать фильм на конкурс международный «Тихвинский благовест», который проводится в Тихвине. Мы подали заявку и были удивлены, что мы вошли в число победителей. В номинации там всего 15 номинаций. Участвовало, по-моему, 275 картин. Мы в номинации «Социальное служение» победили. После этого мы дружим с Тихвинской епархией. И вот это будет 2-й год, когда мы приезжаем на праздник Антония Дымского. Там идет перенесение мощей, там идет божественная литургия, приезжает владыка, естественно, настоятель монастыря. Мы выставляем картины, берем свою продукцию, которую тоже выставляем, проводим мастер-классы, рассказываем.
1: И ребята едут с вами
2: ребята
1: тоже,
2: ребята едут,
1: да?
2: С нами. Ну, я даже без них как-то не представляю. Мне говорят, ты поедешь в отпуск? Я говорю, конечно, с ребятами. Это уже часть семьи.
1: А в Москву?
2: В Москве тоже проходит удивительный фестиваль всероссийский, называется «Пасхальная радость». Его организует Синодальный отдел Патриархии совместно с отцом Мелитоном Пресада, про которого я рассказывала. Там есть несколько номинаций, приезжают коллективы со всей России. Сначала онлайн их отсматривают, выбирают, проходишь ли ты, потом их...
1: А что за вид?
2: Это вокальное творчество, хореографическое творчество, оригинальный жанр, прикладное искусство. Может быть, какой-то жанр забыла, и там происходит прослушивание, прослушивают не просто так. Ребята отсматривают как профессиональных артистов, отсматривают экспертная комиссия, не просто комиссия, а это известные люди обычно, известные актеры, режиссеры, хореографы, которые выдают такой четкий, отрезвляют, потому что если у тебя ребенок с особенностями, это не значит, что какие-то поблажки могут быть. Наверное, этим конкурс тоже интересен, потому что он так отрезвляет. Ты ждешь, что тебе все равно дадут какую-то грамоту за участие? Нет, ты должен серьезно готовиться.
1: Ваши ребята, они как участвуют?
2: Наши ребята в этом году показывали номер игры на ложках в номинации «Оригинальный жанр», заняли 1-е место. Для нас это было удивительно, что подготовки было мало, мы даже не нервничали. Я говорю, ребят, если мы даже с вами не пройдем, мы просто хорошо проведем время. И плюс девочки пели. У нас 2 близняшки, мы с ними занимаемся пением. В номинации «Вокальное искусство» 2-е место заняли.
1: Какую песню пели?
2: Они пели песню про Божью коровку, что они хотят всегда жить со Христом. Очень трогательную. Костюмы мы тоже шили сами в наших мастерских. Ну, мы стараемся участвовать в разных мероприятиях. У нас жизнь очень наполнена, если так вот рассказывать, то у нас там мы позанимались, во вторник у нас клуб читайков, там в четверг у нас плюс театр, еще какой-то час театра, потом
1: кафе. Театр тоже есть.
2: Да, ну, честно, пока... Ну, пока я еще могу, у меня много идей. Мне бы хотелось, чтобы присоединялись люди такие идейные, но ответственные, потому что если к нашим ребятам прийти и как-то их оставить, это уже им тяжело. Если хочется реализоваться, у нас открытая площадка. Можно прийти, подать свою идею и реализовываться. Ну, только с полной мерой ответственности, что ты пришел не разово, а будешь этим заниматься постоянно.
1: Надежда, а вот вы говорите, звонят, расскажите, у вас есть тоже такая помощь, это консультации по телефону, с чем звонят и как вы можете помочь сразу?
2: Ну, в принципе, сразу мы можем информативно помочь, потому что звонят, кому-то нужны продукты сразу же. Так как я в социальном отделе долгое время присутствовала, я знаю уже, куда направить, какие фонды занимаются. В тот же Центр милосердия на Кронштадтского, где можно получить вещи, продукты, или в Диконию, или фонд «Весна». Их много, где можно получить. Люди часто просто не знают, они сидят и не могут сориентироваться, куда им пойти. На самом деле сейчас помощь можно получить в разных местах. Кто-то просит, например, средства реабилитации. Бывает, что к нам приносят эти средства реабилитации, мы их передаем, да, и либо мы советуем также другие организации, которые этим занимаются. Это наша непрофильная деятельность. Бывают, просят дорогостоящее лечение. Мы как-то раз попробовали собирать на ребенка, но, честно, мы не собрали сумму, которую необходимо, часть суммы собрали. Я поняла, что через нас фонд не... Ну, это не наш профиль. Наш профиль больше участвовать в жизни, практикой, реабилитировать, помогать. Тоже рассказываю про эти фонды, куда можно обратиться. Есть у нас и православная служба милосердия. Также можно туда позвонить, узнать по своему региону, сколько у нас есть фондов.
1: Что это за номер? Может быть, вы назовете его?
2: Наш номер 931-1971. Он петербургский.
1: 931-1971.
2: А так, в принципе, мы рассказываем про свои возможности, про инклюзивные мастерские, про воскресную школу. Бывают, консультируются родители детей с инвалидностью. Там им поставили диагноз, они в растерянности. Их просто надо успокоить. Такой тоже момент бывает. Здесь просто надо с человеком поговорить.
1: Надежда, какие планы? Планы у вас? Вы всех созываете к сентябрю и надеетесь, что уже будет завершено переоборудование, ремонт, документация, и вы можете официально открыться, или все-таки это отодвигается еще на более поздний срок?
2: Сейчас мы ничего не планируем, мы просто идем вперед мелкими шагами. Мы уже работаем, мастерские уже работают для того круга, который уже у нас есть, и нам тоже нужна помощь, чтобы хотя бы этот круг обеспечить, не распыляться сильно. Если мы будем готовы принять еще кого-то, мы об этом расскажем. Созываем всех к сентябрю, чтобы все увидели, чем мы уже занимаемся, чтобы они могли прийти к нам в гости, чтобы человеку, например, он мог приехать. У нас есть некоторые люди, которые приезжают вместе с детьми помолиться на акафист, чтобы у других людей тоже была возможность соприкоснуться с делом милосердия вообще в течение своей жизни, в течение своего там рабочего периода, отвлечься, соприкоснуться с чем-то светлым. Так вот.
1: Надежда, спасибо вам. Благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю всем вашим детям, чтобы у них была эта радость и общения совместного, и совместной молитве, может быть, и радость от занятия теми делами, которые возможны, чтобы они от этого получали радость и удовольствие, и на этом укреплялись. Спасибо, Надежда.
2: Спасибо, да.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня у нас посетила Надежда Сергеевна Арзамасова. Она директор благотворительного фонда «Матроны Московской», которая теперь находится по новому адресу на Миргородской улице, дом
2: 10.
1: Вы нас сегодня слышали. Если у кого-то появится желание, возможность как-то подставить руки, это, наверное, будет хорошо.
2: Мы будем благодарны за любую помощь, за молитвенный вздох.
1: Спасибо за встречу. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: До свидания.

0: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля.

из повести о жизни Сергия Радонежского. Житие принадлежит выдающемуся русскому писателю начала XV века Епифанию, прозванному современниками Премудрым. Епифаний, один из учеников Сергия, жил в Троицком монастыре и в Ростове в Григорьевском затворе, в своеобразном университете того времени. Предисловие.

Удивляюсь я, сколько лет минуло, а жизнь старца Сергия не описана. Никто не дерзнул писать о нем, ни дальний, ни ближний, ни больший, ни меньший. Больший не соизволил, меньший не осмелился. После представления старца я, окаянный и дерзкий, дерзнул начать писать о жизни его, говоря сам себе: «Я пишу для себя, для памяти и для пользы». И вот за 20 лет готовы главы, одни в свитках, другие в тетрадях, не подряд. Но что было сперва, написано после, что было после, написано сперва. Узнав доподлинно, что никто не пишет о нем, я стал помышлять и рассуждать, как же его тихая, чудная и добродетельная жизнь останется.

притча ленивый раб, скрывший талант свой и обленившийся. Сергий, добрый старец, всегда подвязался на добрый подвиг и никогда не ленился. Мы же не только сами не подвязаемся, но и готовые труды описывать ленимся. Итак, начинаю писать о жизни старца. Хочу сказать о временах и годах, когда родился Сергий. Было то в земле русской, в княжестве Великом Тверском, при великом князе Дмитрии Михайловиче, при митрополите Петре всея Руси, когда была рать Ахмулова. Сей добрый старец Сергий родился от добронравных и доброверных родителей Кирилла и Марии. Отец Сергия был боярин ростовский, о чем скажем после. Было у Кирилла и Марии трое сыновей. Старший — Стефан, второй — Варфоломей, во иночестве Сергий.

Важное учение. Отрок Варфоломей рос, развиваясь душою и телом, и духом, исполняясь разума. Когда достиг он 7 лет, родители отдали его учиться грамоте. Братья его, Стефан и Петр, быстро изучили грамоту. Варфоломей же медленно постигал ее. Грамота ему не давалась. Учитель учил отрока с великим усердием, но тот не понимал и не разумел. Это сильно огорчало родителей его, и они много бранили сына. А учитель, видя тщетность трудов своих, наказывал, товарищи же смеялись над ним. Отрок часто втайне молился со слезами: «Господи, дай мне грамоту, научи меня и вразуми». Однажды отец послал его искать жеребят. Пошел отрок и увидел чернорисца, странника незнакомого. Старец стоял на поле под дубом и молился. Отрок смиренно поклонился ему, подошел ближе и стал возле него, ожидая, когда тот кончит молитву. Старец, увидев отрока, подозвал его к себе и благословил. «Что ищешь и чего хочешь, сын мой?» — спросил он. «Больше всего жажду научиться грамоте. Отдали меня учиться, но душа исполнена скорби, ибо учусь грамоте, а не разумею. Ты же, святой отец, помолись за меня, чтобы постиг я грамоту». Старец поднял руки и взор к небу и вынул из сумы своей маленький кусок пшеничного хлеба и подал его отроку 3 перстами. «Прими и съешь сие, чадо. Будешь разуметь Писание». Отрок открыл уста и съел хлебец, и была сладость в устах его, слаще меда. И сказал старец: «Не скорби, чадо, о грамоте.

сего дня будешь читать лучше братьев своих и сверстников». И поучал его старец о всяком добром. С тех пор Варфоломей познал грамоту, и какую не разогнет книгу, ту и мог хорошо читать и разуметь.

Кирилл, о котором речь шла прежде, жил в Ростовской области, был одним из славных и знатных бояр, и было у него большое богатство. Но напоследок в старости он обнищал и оскудел. Обнищал он из-за частых хождений со князем в Орду, из-за частых набегов татарских на Русь, из-за частых послов татарских, из-за тяжких даней и выходов в Орду, из-за частого недорода хлебного и больше всего из-за великой рати татарской, называемой Туралыковой. Через год после сей рати великое княжение досталось князю великому Ивану Даниловичу, а Ростовское княжество присоединилось к Москве. Горько тогда стало граду Ростову, горько князьям ростовским, ибо отнята была у них власть и княжение, а честь и слава и имущество все пошло к Москве. По повелению великого князя приехал из Москвы в Ростов некий воевода, один из вельмож московских по имени Василий, по прозвищу Кочева. И с ним настала великая нужда всем живущим в городе, и гонения умножились. Многие ростовцы вынуждены были отдать москвичам имущество свое. Из-за такой нужды Кирилл и другие ростовцы собрались со всем домом своим и всем родом своим, переселились из Ростова в Радонеж и поселились там близ церкви Рождества Христова, которая и до ныне стоит там. Князь Великий дал то село Радонеж своему меньшему сыну, князю Андрею, а наместника поставил в нем Терентия Ртищу и многие льготы даровал людям. Ради тех льгот и собрались в Радонеж.

Сыновья Кирилла, Стефан и Петр, женились. Юноша же Варфоломей не хотел жениться, но хотел стать иноком. И много раз просил он родителей отпустить его в монастырь. Родители же говорили ему: «Сын, подожди немного, мы стары и больны, и живем в бедности, некому позаботиться о нас. Братья твои, Стефан и Петр, пекутся, как бы угодить женам, ты же печешься, как бы угодить Богу. Благую часть избрал ты, она не отнимется от тебя, только послужи нам немного времени. Когда же проводишь нас до гроба, тогда исполнишь свое желание». Добрый юноша обещал им служить до конца их жизни и всячески старался угодить родителям своим и повиновался им во всем, вспоминая слова: «Почитай отца своего и мать, и будешь долголетен на земле». Недолго прожили его родители, и юноша с великой честью предал тела их могиле и покрыл землею со слезами. И, пробыв в доме еще 40 дней, а потом призвал Петра, брата своего, младшего, и оставил ему все наследие отца, себе же не взял ничего. Старший брат Стефан скоро овдовел и, оставив мир, стал монахом в монастыре Святой Богородицы у Покрова на Ходькове.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Продолжение слушайте завтра в 16:40.
2: В этих передачах собраны на первый взгляд совершенно разные рассказы. Что же их объединяет? Способность преодолеть человеческое естество и, казалось бы, неизбежный ход событий. Надежды нет, но вот кто-то из героев совершает безумный или чудаковатый поступок ради спасения ближних, и его сокрушенное и смиренное сердце преображает обстоятельства. Для наших юных слушателей ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 звучат рассказы русских писателей Николая Гарина-Михайловского, Александра Куприна, Константина Станюковича, Бориса Шергина. Читает Ольга Волынкина.

0: В исполнении мужского хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина прозвучал тропарь преподобному Сергию Радонежскому четвертого гласа греческого распева гармонизации Николая Осоргина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Русский музей заключил контракт на выполнение работ по реставрации лицевых фасадов корпуса Бенуа с устройством гидроизоляции и ремонтом инженерных сетей на 376,8 миллиона рублей. В пресс-службе Русского музея сообщили, что леса на здании установят в конце августа, а работы будут завершены в конце 2028 года. Одновременно леса вырастут вокруг Строгановского дворца со стороны Мойки и Невского проспекта. Там работы будут завершены раньше, в конце 2027 года. В отношении осенних протечек в корпусе Бенуа, о которых сообщали посетители, в музее ответили, что провели все обследования, протечки не носили аварийного характера, музей обратился в Министерство культуры, и там запрос поддержали. По итогам разработки проектно-сметной документации, которая уже ведется, будет направлена заявка в рамках трехлетнего бюджета. Киностудия «Ленфильм» в ближайшее время начнет рассчитываться с кредиторами. Об этом в интервью сообщил председатель комитета по культуре Федор Болтин. По его словам, сейчас студия должна примерно 300 миллионов рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете города и будут отправлены киностудии в рамках дополнительной эмиссии. Ранее на «Ленфильме» сформировали совет директоров, в него вошли городские чиновники и вице-губернатор Ирина Потехина. По словам Болтина, состав совета директоров продиктован законом. В городском учреждении могут быть представлены в органе управления только лишь представители государственных учреждений. Предполагается, что совет будет решать экономические вопросы, а творческий – отдельный орган. Когда-то во главе совета директоров стояли выдающиеся деятели сферы кино. Наша модель на сегодняшнем этапе прежде всего ориентирована на решение административных и финансовых вопросов, добавил он. Русское географическое общество отмечает 180-летие Николая Миклуха-Маклая. К юбилею во дворе петербургской штаб-квартиры открылась фотовыставка «Почему я выбрал Новую Гвинею?». В центре внимания не географические открытия, а местные жители. Путешественник зарисовывал папуасов, измерял высоту лба и длину носа, скрупулезно фиксируя антропологические детали. Соавтором экспозиции стал Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. Выставка разместилась в открытом пространстве, так что попасть на нее может любой желающий. Выставка «Испания в огне» к 90-летию начала гражданской войны в Испании пройдет в Музее истории и религии с 17 июля по 6 октября. В 30-е годы прошлого века именно в Музее истории и религии Академии наук СССР проходила масштабная выставка «Революционная Испания в борьбе с фашизмом». Она открылась в конце 1936 года в стенах Казанского собора. Тогда музей находился там. Продлилась 2 года и 4 месяца и привлекла внимание горожан. В декабре 1936 года, как сообщают в музее, ее посещало до 3000 человек в день. Нынешний проект не повторяет тот. Государственный музей истории и религии вспоминает выставку 90-летней давности и одновременно показывает тематически родственные экспонаты, которыми коллекция приросла за прошедшие десятилетия. Например, оригинальные афорты Франсиско Гойи. В музее Ботанического института открылась выставка «Гардероб богини Флоры», посвященная растениям, из которых человек веками создавал одежду, обувь и аксессуары. 200 экспонатов долгие годы хранились в фондах музея и теперь впервые представлены публике. В экспозиции можно увидеть, как работала природная индустрия у разных народов. Среди экспонатов сумки из листьев кукурузных початков и шопер из фуркрей, растений семейства спаржевых. Из листьев пальмы индейцы с древности плетут прочнейшие канаты, а волокнами сейбы, наполняющими хлопок в Южной Америке, до сих пор набивают подушки, матрасы и даже боксерские перчатки. Этот упругий материал отлично держит тепло. Как отметили организаторы, лен, хлопок и шерсть – лишь верхушка текстильного айсберга. Экспозиция будет работать до конца года.
15-й международный фестиваль «Опера всем» продолжается в Санкт-Петербурге. 17 июля на Елагином острове представят оперу Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Постановка посвящается 120-летию со дня рождения композитора. Как рассказал на пресс-конференции арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий, они выбрали первую редакцию оперы, написанную молодым Шостаковичем. Этот выбор связан еще и с тем, что в нынешнем году исполняется 90 лет со дня совершенно бесстыдной трагической публикации в газете «Правда» статьи «Сумбур вместо музыки». Эта публикация прошла катком по Шостаковичу и, вероятно, даже поломала его стиль, потому что дальше уже не было той смелости, которая наблюдается в этой опере. Позднее он написал вторую редакцию, которую назвал «Катерина Измайлова». Когда его спрашивали, где лучше, он всегда дипломатично отвечал: «То и другое хорошо», — рассказал арт-директор. Режиссер Андрей Сидельников и сценограф Юлия Гольцова реализовали спектакль в формате «Digital Opera» с использованием мультимедийных средств. На основе проведенных подсъемок в постановку включен киноэлемент. Главные партии исполнят солисты Мариинского театра, которые выступят в сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и концертного хора Санкт-Петербурга.

Третий международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана пройдет с 20 по 26 июля. Откроется фестиваль днем 20 июля джазовым парадом. По традиции, заложенной в прошлом году, по аллеям Летнего сада Русского музея пройдет колонна из более чем 50 музыкантов во главе с президентом смотра Игорем Бутманом. А вечером в Большом зале Петербургской филармонии новую совместную программу представят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и Сергей Мазаев.

0: И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 18 июля, пасмурная погода, небольшой дождь, 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 19 июля облачная погода без осадков, плюс 13-15. Атмосферное давление 748-751 миллиметр, относительная влажность воздуха 50%, ветер северный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь, плюс 12-14. В воскресенье облачно без осадков, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление в воскресенье начнет расти. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. Наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побывайте на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побывайте в Патрах у главы Андрея Первозванного. На острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию запись презентации книги протопресвитера Бориса Бубринского «Преподобный Сергий в Париже». Запись была сделана в Санкт-Петербургской духовной академии в ноябре 2009 года.
1: Добрый день, досточтимые отцы, братья и сестры, дорогие учащиеся. Сегодня в стенах нашей духовной академии особое событие. Мы рады приветствовать протопресвитера Бориса Бубринского, человека известного и человека, который уже давно вошел в историю русского зарубежья и вообще русской православной церкви. Он был послушником митрополита Евлогия Георгиевского, учился у Карташова, Флоровского, видел многих тех людей, о которых мы теперь читаем в учебниках и по учебникам которых мы учимся. Я хочу вас, дорогой отец Борис, приветствовать сегодня. Сегодня здесь, в этом актовом зале, пройдет презентация вашей книги, которая имеет очень трогательное название и очень четкое название, очень правильное название «Преподобный Сергий в Париже». А перед этим я хотел бы просить отца Георгия Митрофанова рассказать несколько об отце Борисе.
2: Для меня, как для церковного историка, очень примечательно представляется то обстоятельство, что книга, подводящая своеобразный итог целой эпохи в истории богословского образования русского зарубежья, книга, посвященная деятельности Свято-Сергиевского богословского института в Париже, представляется именно в Санкт-Петербургской духовной академии. У нас есть на это, безусловно, определенное право, потому что один из наших выпускников, Антон Владимирович Карташов, выпускников и на короткое время преподавателей нашей духовной академии на рубеже 19-20 веков, стал, по сути дела, одним из основателей и даже столпов Свято-Сергиевского богословского института. Конечно, мы с этой точки зрения можем считать нашу духовную школу своеобразного рода прародительницей Свято-Сергиевского богословского института в Париже, хотя в те времена, когда наша духовная школа была закрыта, собственно, и возник Свято-Сергиевский богословский институт, символизируя собой неуничтожимость русского богословия. Его не было здесь, но оно продолжало творить в русском зарубежье. И, конечно, как любой церковный историк, я немножко фетишист, для меня зримый знак вот той эпохи всегда примечателен, особенно если это одушевленный зримый знак человек. И когда я смотрю на отца Бориса, я вижу перед собой очень выразительного представителя этого института. По существу в его лице мы видим вот эту так и не прервавшуюся, несмотря на все искушения, традицию русской богословской школы, прошедшую сквозь страшные десятилетия XX века. Ну, чтобы отец Борис не казался вам каким-то небожителем, должен сказать, что он прошел в чем-то узнаваемый для многих из нас путь. В частности, завершив свое образование в Свято-Сергиевском институте в 1949 году, и, проучившись, по-моему, 2 года в Афинах на богословском факультете, отец Борис вернулся в родной институт, тогда еще будучи мирянином, и занял должность всем нам хорошо представимую помощника инспектора. Так что для него вот эта самая духовная школа была ведома с самых разных сторон, не только с точки зрения высокого богословия, но и с точки зрения повседневного, рутинного воспитания будущих пастырей. Вскоре он становится профессором догматического богословия и, собственно, продолжает ту самую традицию, которую в его время продолжали уже за океаном отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мендорф. Действительно, Свято-Сергиевский богословский институт проявлял себя и в США, в стенах Свято-Владимирской духовной семинарии. Но отец Борис оставался верен Свято-Сергиевскому богословскому институту, и вот уже с 1993 года он занял должность декана этого института. То есть, по существу, занял ту должность, которую изначально и многие годы занимал всем вам хорошо известный протоиерей Сергий Булгаков. Поэтому вот в лице отца Бориса мы действительно видим человека, который в себе воплощает ту традицию русской богословской школы в изгнании, в зарубежье, которая сейчас уже, конечно, не может, может быть, в 21 веке похвастаться такими выдающимися именами, но которая сделала самое главное. Она сделала возможным, с моей точки зрения, возрождение нашей богословской школы как школы именно богословской. Не секрет для нас с вами, что весь период советского времени после восстановления нашей духовной школы, она была скорее школой, подготавливавшей всего лишь приходских священников, как ехидно говорили, профессионально-литургическим училищем. богословской школы в полной мере ей еще и предстоит стать. И здесь наследие Свято-Сергиевского института очень важно. Стали вспоминать, когда он здесь был последний раз, и с трудом вспомнили, что, видимо, даже в 60-е годы, но наследие Свято-Сергиевского богословского института в нашей академии было востребовано всегда больше, чем где бы то ни было. В Москве к нему относились с осторожностью, а у нас книги издательства «Инкопресс», книги профессоров Свято-Сергиевского института всегда были очень популярны, даже вот в самое, что ни есть, мрачное советское застойное время. И вот сейчас, когда отец Борис с нами, а для него эта поездка примечательна многими обстоятельствами, о которых он, наверное, расскажет, потому что он приехал сюда не только как бывший декан Свято-Сергиевского богословского института, книга которого сейчас подготовлена к изданию, вот-вот должна выйти, но еще и как представитель, много сделавший в истории России семьи графов Бобринских, один из представителей которой сыграл немаловажную роль в развитии русской исторической, археологической науки, о чем, может быть, отец Борис тоже расскажет. Поэтому, завершая свое краткое слово об отце Борисе, вообще довольно сложно, видимо, чувствовать себя отец Борис, когда о нем говорят как о каком-то, так сказать, эпохальном явлении, но это действительно так, тут ничего не скажешь, вот и возраст отца Бориса, и его происхождение. Наш выдающийся мыслитель, последний период своей жизни, послушник и инок Константин Николаевич Леонтьев. Размышляя о нашей церкви второй половины XIX века, переживая мучительно то, как нашу церковь склонны были, в частности, представители интеллигенции уничижать, говоря о ее недостаточной развитости, культурности, он говорил о том, что если нам дорога наша церковь, то мы должны идти в нее, обращался он к представителям, в частности, русской аристократии, и нести в нашу церковь глубину наших мыслей, возвышенность наших чувств, изящество наших манер. И для меня отец Борис как раз олицетворяет собой тот синтез, о котором когда-то мечтал Константин Николаевич Леонтьев. Аристократ, пришедший в церковь и ставший православным священником. Вот чего так часто недоставало русской церкви, вот от чего она подчас психологически и социально комплексовала, потому что в ней тон должны были задавать только поповские дети. В лице отца Бориса мы видим как раз то самое воплощение мечты Константина Николаевича Леонтьева, которое символизирует, что русская православная церковь может быть не только смиренной, не только благочестивой, но еще и достойной и возвышенной. Поэтому, отец Борис, благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Берете на себя время рассказать о книге и об институте.
3: Я не без волнения обращаюсь к вам, потому что наше пребывание здесь является каким-то, я бы не сказал совсем завершительным, но каким-то важным моментом, этапы в истории института, в моей личной жизни тоже. Я родился в самый год зарождения Богословского института, когда место, поместье было куплено в 24-м году. То, что, Владыка, очень-очень вас благодарю за то, что вы нас принимаете с таким радушным, сердечным и вниманием к нашему всему делу. Я хотел бы тоже очень поблагодарить отца протоиерея Георгия Митрофанова за его посредничество, за его слишком добрые мне слова. Мы уже с ним успели сблизиться несколько лет. Сам отец Георгий является коавтором в нашей книге биографии и библиографии профессора Антона Владимировича Карташова, одного из основателей нашего института. Причина моего сегодняшнего выступления – выход в свет, можно сказать, энциклопедического сборника, охватывающего фактически до последних лет, может быть, до последних двух лет, всю жизнь нашего Парижского Свято-Сергиевского Богословского института с его основания, купли его в 24-м году до сегодняшнего дня. Я лично с 51-го года окончил Богословский институт и вошел в состав его преподавателей, и с 54-го года до 2007-го мне была поручена кафедра догматического богословия. Я был в течение 15 последних лет деканом института. И таким образом я могу сказать, что я могу свидетельствовать об истории института с самого начала. Меня побудило к изданию этой книги тот факт, что я фактически последний. И это не хвастовство, но это просто факт, который мне нельзя было не принять во внимание. Последний, знавший всех основателей, моих духовных отцов, со сменой поколений, с течением десятилетий, конечно, я считаю долгом закрепить в письменной форме, в в монументальной книге. Книга будет около 750 страниц с большим количеством биографических очерков, списков, подробнейших списков трудов всех преподавателей и большим количеством фотографий. За все это я хотел тоже выразить благодарность нашей издательнице, здесь находящейся, Любови Ивановне Чикаровой, которая в своем издательстве «Росток», она выводит эту книгу, которая выйдет из печати через несколько недель или месяц. Будучи послушником митрополита Евлогия во время войны, я могу сказать, застал также последние взлеты отца Сергия Булгакова, скончавшегося в год моего поступления в Богословский институт в 1944 году, умершего тогда же от рака горла, это надо все знать, и слушал лекции и Антона Владимировича Карташова, и отца Василия Зиньковского, и отца Касьяна, ставшего вскоре епископом Касьяном, Константина Васильевича Мачульского, Владимира Васильевича Вайдли, отца Георгия Флоровского, архимандрита Киприана Керн, Льва Александровича Зандера, протопресвитера отца Николая Афанасьева и даже отца Александра Шмемана, которому мы были не совсем на равной ноге, он был на 5 лет старше меня, но даже успел по молодости своей, по даровитости своей стать очень рано преподавателем, и он нам преподавал историю Древней Церкви. Могу вспомнить такое маленькое событие, которое отец Александр читал нам про историю Первого Вселенского Собора в Никее в 325 году. И он вспоминал, как представлял Александрийскую Церковь архиепископ Александрийский Александр и его помощник, диакон Афанасий. В то время отец Александр сам был только диаконом, вскоре он потом был рукоположен в иерея, и когда он нам представлял с большим пафосом и талантом деятельность, спор и борьбу Афанасия за омоусию, за единосущие, так мы, конечно, все представляли себе святого Афанасия Великого в облике отца Александра Шмемана. Вот так. Вместе с отцом Йоаном Байдерфом, да все те, кого я назвал, они почти все являются так или иначе наследниками Российской Духовной Академии, и в частности можно добавить к ним имя Глубоковского Николая Никаноровича, который очень рано выехал и основал, способствовал основанию Богословской Академии Духовной в Софии, но который приезжал неоднократно в Богословский наш институт, читал там лекции и был удостоен также титула, звания доктора, почетного доктора нашего института. Несколько лет тому назад была в нашей академии докторская диссертация на тему «Жизнь и деятельность Николая Никаноровича Глубоковского» нашим теперь доктором Татьяной Александровной Богдановой. Она здесь сейчас. Татьяна Александровна, вот я вот приветствую вас, доктора нашего Богословского института, доктора церковных наук. И так мне почувствовалось священным долгом закрепить в письменной форме историю нашего института, его основания в 24-м году, чудесное приобретение земли и поместья, в котором помещался храм, несколько зданий и домов, принадлежавших немецкой духовной как бы миссии лютеранской. Это вся земля и здания были проданы на аукцион французским правительством по Версальскому договору после конца Первой мировой войны. И это была продажа на аукционе, и представьте себе, благодаря очень щедрой помощи нашего американского друга доктора Джон Мотта, которого вы, вероятно, увидите на фотографиях, мы получили нужную сумму денег, которые могли внести как бы залог для покупки этого дома. Аукцион совершился 5 по-старому июля, в день перенесения мощей преподобного Сергия Радонежского. В этот самый день совершилась покупка в нашу пользу этого места, и потому, конечно, мы чувствовали, как особым благословением Божьим это посредничество, протекция, можно сказать, преподобного Сергия Радонежского, и потому мы, не сомневаясь, назвали нашу школу Институт преподобного Сергия. Мы не дерзнули назвать его Академией из смирения, потому что мы чувствовали себя недостойными высокого уровня и высоких талантов и наследия российских духовных академий, которые переживали, конечно, тяжелый момент закрытия во время жесточайших гонений на русскую церковь. Книга описывает все эти события, описывает очень подробно, со свидетельствами участниками тех, кто нашли это место. Был Евгений Николаевич Трубецкой, брат философа Григория Николаевича, оба известные религиозные русские мыслители, и, конечно, вместе с ним Михаил Михайлович Осоргин, потомок святой Юлиании Осоргина или Лазаревской. Очень быстро начался ремонт зданий, и начиная с начала 25-го года уже созывались студенты и стали съезжаться профессора. Нужно тоже добавить, что покупка этого храма и перестройство его на православный храм имело две цели. Прежде всего, первая цель была дать новый храм для Парижского района, ввиду того, что был только один храм, кафедральный собор, который не вмещал всех верующих, всех, кто приезжали из-за России в большом количестве. Кроме того, постепенно по всей Франции и Западной Европе создавались, как грибы, новые храмы, новые приходы, и нужно было всех их обеспечить настоятелями и священниками. Таким образом, была нужда большая, нужда острая в создании школы, которую подготавливала пастыри для этой школы. И в это же время оказались в Западной Европе, в Берлине, в Праге, в Белграде, в Париже, оказались вот такие силы, которые я назвал, и которые, в общем, очень скоро сосредоточились вокруг митрополита Евлогия, который, в общем, соединил их и предложил начать духовное обучение пастырских занятий сперва, но очень скоро эти пастырские занятия влились в духовную семинарию, а духовная семинария поднялась до уровня духовной академии. Книга, которую мы вам представляем, объемистая, 750 страниц приблизительно, с подробной историей. И эта история очень знаменательна, потому что в этой истории мы имеем несколько этапов, которые можно каждый из них остановиться. Покупка, начало занятий, первые героические годы, рассвет, богословское творчество первых профессоров института, довоенное время, потом военное время, кризис, когда действительно Богословскому институту и Сергиевскому подворью, так мы называем все поместье, угрожала реквизиция немецкими властями в память того, что когда-то эта школа, это место было немецким владением. И тогда произошло некое чудо. Офицеры гестапо пришли осматривать наше здание уже с определенными намерениями. Они входят в лекционный зал и видят среди разных портретов на стене портрет некоего протестантского пастыря немецкого, пастыря Фридрих фон Бодельшвинг, который, оказывается, был основателем немецкой кирхи в Париже и общины в Париже в 1870-х годах. И он ахнул, ну, боже мой, да это же мой дядюшка. Это было просто большое волнение для него, и он, в общем, смог способствовать тому, что отменена была идея распоряжения об отнятии реквизиции нашей школы, и таким образом всю войну мы смогли продолжать в героических, в очень тяжелых, правда, условиях нашу работу, наше преподавание. Правда, с тем, что у нас не хватало средств, студенты голодали, было холодно. Помню, что мы должны были во время войны завешивать окна одеялами, потому что был повсюду полицейский час, но все-таки мы собирались. И я помню один из случаев, когда в самом конце войны созданы были вечерние богословские курсы для будущего ознакомления кандидатов к поступлению в институт. Еще присутствовал отец Сергий Булгаков, он уже читать лекции не мог, у него был рак горла в последней уже крайней степени, но он все-таки присутствовал, и Саша Шмемен тогда был одним из организаторов этих вечерних курсов. Алеша Князев еще был мирянин, но он был учеником отца Сергия Булгакова. Отец Сергий Булгаков прочил его в свои, как бы, преемники по догматическому богословию, но отец Алексей ушел на другую линию, он предпочел идти по линии ветхозаветных патриархов и пророков по ветхозаветной линии. Но это другой вопрос. И было поручено Алёше Князеву, Алексею Петровичу, прочитать главу из догматических лекций отца Сергия Булгакова. И помню, как отец Сергий Булгаков его представляет, что вот я, как гугнивый Моисей, не могу говорить, но вот мой младший брат Аарон будет говорить вместо меня. И он представлял Алёшу Князева, который читал вместо него. Это был очень волнительный момент. Это был последний раз, когда я видел при кафедре отца Сергия Булгакова. Очень скоро после этого он скончался. Я бы говорил о том, что мы имеем историю Богословского института, начало занятий, первые годы, военное время. Конечно, богословское творчество, первый профессор института. Мы даем общий обзор. Потом мы будем уже касаться каждого преподавателя, каждого профессора в отдельности, в очень значительных биографических и богословских, я бы сказал, представлениях. Новый творческий подъем после Второй мировой войны, Богословский институт сегодня и, наконец, послесловие. А в послесловии могу, конечно, сказать, напомнить о вкладе, внесенном институтом в общецерковную православную жизнь. С самого начала наш институт сознавал всю историческую судьбоносность своего служения Русской Церкви в то самое время, когда духовные школы были закрыты в России и когда всякая живая свободная мысль и слово были под строжайшим запретом. И когда жизненность, которая оставалась жизненной, жизненность Русской Церкви выражалась и спасалась подвигом исповедников и мучеников. Итак, Богословский институт сострадал подвигу отечественных страстотерпцев и сознавал все свое неотъемлемое призвание сохранить, углубить и возвратить наследие духовной богословской русской церкви в отчий дом, что мы начинаем делать сегодня, когда это станет возможным и Богу угодным. На самом деле, ни одна область богословской науки и мысли не осталась вне кругозора наших богословских научных тружеников, будь то библейских экзегета, Ветхого Завета, тут нужно, конечно, упомянуть многоликий талант Антона Владимировича Карташова, который был не только историком древней русской церкви, но и тоже значительным знатоком библейского богословия Ветхого Завета, знатоком еврейского языка. Впервые он стал нам не преподавать еврейский язык, а за ним уже Князев, отец Алексей. Нового Завета назову, конечно, Сергея Сергеевича Безобразова, ставшего впоследствии архимандритом Кассианом, написавшим ряд экзегетических книг «Толкование четыре Евангелия», написавший свою докторскую речь, на которой я присутствовал в 60-х годах, на тему «Водою, кровью и духом», как бы символика, взятая из термина первого послания Иоанна, в котором три суть лица, три образа – вода, кровь и дух, которые представляют и символизируют все завещание, все богословие иоанновских писаний. Ну, затем, конечно, церковная история Карташова и его ученика отца Александра Шмемена, каноническое право Афанасьева отца Николая, который как-то выделился особенно так называемым выявлением евхаристического богословия. То, что все богословие церкви коренится вокруг основного ядра Евхаристия. Евхаристия не просто одно из семи таинств, а это и сама тайна церкви выявляется в своей полноте, в своей сокровенности, в своей чудесности, именно в таинстве Евхаристии, которая объединяет всю полноту жизни церкви земной, но которая также тоже отражает вечное небесное священство Христа и святых. Епископ Георгий Вагнер, его ученик, ставший тоже нашим ректором. Святоотеческое предание, конечно, Флоровского, а за ним архимандрита Киприана, известного по патрологии, по своей книге «Антропология Григория Паламы», отца Иоанна Майндорфа тоже, который, в общем, известен как вдохновитель и обновитель всего исследования учения паламизма. Он сам потом уехал в Америку и был уже после Шмемана деканом Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. По литургике архимандрит Киприан, Спасский, Вагнер. По географии Георгий Петрович Федотов. По религиозной философии, конечно, отец Василий Зинковский, Лев Александрович Зандер, Константин Васильевич Мачульский. По церковному искусству Владимир Васильевич Вайдли. По богословскому, наконец, синтезу отец Сергей Булгаков, Верховский, Евдокимов. Можно считать, что вся первая половина пережитого 80-летия института была главным образом означена осмыслением русского богословия за рубежом. В 60-е годы, когда постепенно стали уходить в иной мир основатели института, это была для нас большая перемена, большой переход на новые состояния, на новое принятие на себя всего бремени ответственности и тяжести за институт, то жизненность и богословское творчество, которое мы унаследовали от наших отцов, продолжилось в иных уже исторических условиях, большей укорененности в Западной Европе и большему обслуживанию разных православных церквей. Если между двумя войнами главным образом поступали русские на обучение из разрубежья или из соседних стран Болгарии, Эстонии, Балкан, из Прибалтики, так уже состав студентов значительно после 50-х годов меняется, остается 1/3 русских, образовывается, как говорил, писал Карташов, один некий православный, держитесь, интернационал. Вслед за великим русским рассеянием произошел ряд других катастрофических рассеяний. Усиленно рассеялась по свету и православная церковь. Начала жить, организовываться и укореняться на территории всего доокеанского и заокеанского Запада и, вероятно, начавшееся соучастие православия во вселенских делах христианских церквей не может на Западе не сохранить своего ученобогословского аванпоста. «Пусть поначалу это еще только русские учреждения», – писал Карташов о нас. Он писал это еще в 50-х годах, уже провидя будущее. «Но православие – не наша собственность, не православие принадлежит русским, но русские принадлежат православию. Не национальности принадлежат Вселенская Церковь, а национальность – да подчинится Вселенской Церкви. Итак, наш институт нужен всем православным церквам, а потому может стать постепенно и их собственным учреждением. Тогда благодарная признательность нашим покровителям, то есть гуманной Франции и протестантским церквам в лице их представителей станет увековечена в исторической памяти всего православия. Я рассказал об истории института в целой эпохе, перечень главных глав жизнеописаний ректоров, начиная с митрополита Евлогия, митрополита Владимира, епископа Кассиана и других дальнейших ректоров и деканов института. Среди деканов назову, конечно, в частности, отца Василия Зинковского, который очень много сделал для какой-то научной работы, для требовательности о научных трудах и научной работе самих преподавателей. Отец Василий, я был тогда молодым, требовал от меня, чтобы я сдавал докторские экзамены. И таким образом, в общем, это меня довел до того, что я мог представить докторскую диссертацию. Я тут описываю о заслуженных профессорах, о наших действующих, о служащих. У нас тоже есть глава о мучениках, так называемые мученики. Я имею в виду в данном случае ряд людей, которые прославили себя и отдали свою жизнь за служение Православной Церкви России, в частности, прежде всего, матери Марии Скопцовой, которая была близка духовной дочерью отца Сергия Булгакова, слушала некоторые его лекции, которая была похищена и увезена в Германию, где она погибла в Бухенвальде. Отец Дмитрий Клепинин, ее соратник при храме, который также вместе с ней был увезен и погиб, их сын Юрий Скопцов, который был студентом института и который также вместе с ним был отнят в Германию, там погиб. Затем Иван Аркадьевич Лаговский, который преподавал у нас недолго и который оказался в Прибалтике и там скончался уже, когда советские войска вошли в Прибалтику. Отец Савва Струве из Прикарпатской Руси. Нельзя было умолчать именами этих мучеников. У меня тоже список есть докторов богословия. Среди докторов богословия назову владыку Владимира Киевского и владыку митрополита Филарета Минского, получивших звание почетного доктора. Назову тоже имя протоиерея Владимира Воробьева, получившего тоже звание почетного доктора. Назову также имя теперь архиепископа Волоколамского Илариона, уже совершившего защиту докторскую у нас в институте. Потом им дается список всех, это очень внушительный момент, всех сотни и сотни священнослужителей, окончивших институт и посвященных в священный сан. Хотел бы сказать тоже, что с самого начала важно подчеркнуть единство двух этажей нашего главного здания. Верхний этаж – храм с клиросом, алтарем, нижний этаж – аудитории, библиотеки, актовый зал и все. И тут нужно подчеркнуть заслугу первого инспектора нашего института, тогда еще архимандрита, будущего митрополита Вениамина Фетченков, который как-то сумел дать направление такого монастырского уставного строя нашего самого богослужения и всей нашей церковной жизни, которая наладилась под некий монастырский или монашеский устав. Нужно подчеркнуть певческую традицию нашего института. Я сам был всегда певчим, басом пел, певчим участвовал, всегда стоял на клиросе, либо студентом, либо впоследствии преподавателем или профессором. И для меня участие на клиросе всегда было лучшей школой, не то церковного устава и церковного священного богослужения. Упомяну певческую традицию, начатую Михаилом Михайловичем Осоргиным, которого я назвал в самом начале как основателя, нашедшего, совершившего куплю нашего поместья. И тут нужно сказать, совершались поездки хора Богословского института ввиду больших денежных материальных трудностей, которые всегда-всегда переживал институт. Институт как бы жил как бы постоянным чудом, чудом Божьим, напоминая того, как молитвами преподобного Сергия появились телега с хлебами, чтобы накормить голодных монахов в Сергиевой пустыне. И потому нам приходилось ездить для сбора средств с хором по разным странам Западной Европы, в частности, Скандинавии, Великобритании, Голландии, Швейцарии. Мне самому удавалось неоднократно с этим хором ездить. Обыкновенно Лев Александрович Зандер, наш профессор, читал общий доклад о богослужении, о богословии, о православии, и потом был сбор средств. Эти поездки хора много способствовали свидетельству православия через пение и красоту церковного богослужения. Они были запечатлены книгой, составленной Львом Александровичем Зандером под значительным заглавием «Песня Господня на земле чуждей». «Песня Господня на земле чуждей». Но можно было бы всю нашу книгу, все бытие нашего института назвать этим самым заглавием «Песня Господня на земле чуждей», поскольку «Песня Господня» не только в действии, в трудах хора, но тоже в словословии, в молитве, в духовном делании, в богословском образовании. Это все совместным может быть названным «Песнь Господня на земле чуждей». То есть хвала, словословие, богомыслие и свидетельство о православии. Закончу тем, что укажу о связи Богословского института с духовными православными школами России, академиями. В старое время сейчас надо эту связь несколько возобновить. Владыка, и с духовной школой Свято-Тихонского университета теперь в Москве, связь с школами в Греции, Румынии, Сербии, Болгарии, Соединенных Штатах, Сорбонной и французскими высшими учреждениями. И так можно сказать, что жизнь Богословского института – это есть постоянное чудо, напоминаешь, как я говорил, чудесное насыщение Троицкой обители молитвами игумена преподобного Сергия. В настоящее время поступают студенты с разных стран, 70-х годов преподавания богословия

0: Русской Православной Церкви.
1: Я хочу поблагодарить вас, отец Борис, за сегодняшний рассказ. Это действительно, особенно после просмотра фотографий, можно назвать и преподобный Сергий в Париже, и песнь Господня на земле чуждей. И когда я смотрел эти кадры, лично я задумался о том, как все-таки наши соотечественники, когда были вынуждены покидать свое родное отечество, уезжая в чужие страны, стремились получить образование, стремились к духовному образованию. И получали его, несмотря на очень многие трудности, несмотря на материальные трудности, на какую-то свою занятость, но продолжали поддерживать тот огонь, который был зажжен здесь, в родном отечестве, в России. Сегодня мы видели фотографии, слышали о многих людях, по учебникам которых мы учимся, имена которых для нас являются чем-то таким действительно особенным. И особенно приятно, и как-то особенно значимо, что сегодня с нами вы, человек, который общался с этими людьми, видел их, впитал в себя их дух, получил от них знания. Это действительно тот мостик, который является мостиком между дореволюционной Россией и сегодняшним днем. Это очень важно. Мне бы хотелось пожелать всем нашим студентам не расслабляться вот тем видимым благополучием, которое мы сейчас имеем. А у нас действительно, по сравнению с теми условиями, в которых люди за рубежом пытались продолжать получать и осуществлять духовное образование, у нас сегодня наиболее благоприятное время. Хотя и со своими сложностями, со своими трудностями, конечно, со своими недостатками. Но это время очень может сильно убаюкивать, расслаблять. Вот дай Бог каждому из вас ценить то время и тот дар, и тот отрезок времени, который Господь определил вам для духовного образования и воспитания. Выбирать с этого прекрасного, замечательного, красивого, благоуханного луга именно цветы, нектар, оставляя, может быть, на нем какие-то шипы, которые, безусловно, встречаются на любом этапе жизни человека, потому что все мы поражены грехом, и быть так же верным своему призванию, как это сделали вот только что увиденные нами люди, которые продолжили это замечательное дело в Париже, в других странах за рубежом, и как бы эстафету, от которого сегодня нам принес отец Борис. И в память о сегодняшнем дне, о сегодняшней презентации, я бы хотел бы вам, отец Борис, вручить благодарственную грамоту нашей Академии, которая дается за вклад в дело духовного образования. И это действительно так, вы сделали огромный вклад в дело духовного образования. Больше 40 лет тому назад вы приезжали сюда, и больше 40 лет тому назад вы оказали действительно эту помощь, когда привезли сюда библиотеку
0: Клава Александровича Зандера
1: и передали эту библиотеку нашей духовной академии. И сегодня для нас очень важно и значимо принимать вас снова через много-много лет. Пусть эта грамота напоминает о сегодняшнем визите вам.
2: Дорогие слушатели! Прозвучала запись презентации книги протопресвитера Бориса Бобринского «Преподобный Сергий в Париже». Запись была сделана в Санкт-Петербургской духовной академии в ноябре 2009 года.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 18 июля 2018 года в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.
1: Преподобный Сергий – это особое имя, это особая жизнь. Это особое служение в истории нашей церкви и всего нашего народа. Мы знаем о его жизненном подвиге, мы знаем о создании им этой святой обители, о собрании монашествующих вокруг себя, о том, как потом монашеский опыт, сформированный под духовным влиянием преподобного Сергия, распространился на всю Русь, и во многих местах стали создаваться дивные обители по образу, подобию обители святаго преподобного Сергия. Но его духовное влияние простиралось далеко за пределы монашеских обителей, далеко за пределы стен, которые эти обители ограждали и защищали. Преподобный Сергий стал нравственным эталоном, стал идеалом жизни народа. И не так уж часто бывает, чтобы монах, отшельник, человек, погруженный как бы в свою собственную внутреннюю духовную жизнь, не просто явился бы примером для желающих жить по монашеским обетам, но чтобы он стал духовным светочем для всей нации, для всего народа. И ведь не просто во времена, когда он жил, на протяжении столетий образ святаго преподобного Сергия вдохновлял и князей, и простолюдин, и людей, носящих меч при бедре, и землепашцев. Он вдохновлял всех. И ведь никаких конференций в память о преподобном Сергии не проходило. Печатного слова тогда не было. Средств массовой информации не существовало. А образ духовный и пример преподобного распространился по всей Руси Великой, притягивая к себе внимательный взор наших предков. И именно преподобный Сергий, наравне, конечно, со многими другими, но и сформировал через благодатное действие всей Церкви на умы и сердца людей то, что можем мы назвать особенностью нашей души. Когда мы живем в своем окружении, мы общаемся друг с другом, мы многого не видим, не замечаем, не можем оценить, потому что всякое общение сопровождается положительными чувствами и нередко отрицательными. У нас нету изнутри способности увидеть что-то очень важное, что присуще нашему народу и что пришло к нам от преподобного Сергия, прочих преподобных отцов, святителей земли нашей. А вот когда с нами соприкасаются другие люди из других культур, иначе воспитанные, они сразу все замечают. Как приятно было слышать от многочисленных гостей, посетивших Русь нашу, столицу и другие города во время чемпионата мира по футболу. Они подметили это, и почти все говорили об этих качествах русских людей. Какие добрые, какие простые, какие гостеприимные, какие открытые для других. А ведь Москва и многие другие наши города являют даже внешнюю силу. Это мощное государство современное, обладающее колоссальным научным, техническим потенциалом, человеческим потенциалом. И ведь это все тоже увидели люди. Особое внимание обратили на духовную сторону жизни, Конечно, не умея и не зная многого, и не имея возможности связать времена, объединить это с нашей историей, с нашими идеалами, но мы должны уметь это связывать и объединять. Лучшее, что есть в нашем народе, это оттуда, от преподобного Сергия, от великой духовной традиции наших святых угодников. И это не мертвая традиция. Она преломляется в нашей повседневной жизни. Она помогает нам справляться с огромными трудностями, что выпали и выпадают на нашу долю. И знаем, что исторический путь народа нашего был экстремально трудным. И войны, и иные прочие тягчайшие обстоятельства жизни сопровождали жизнь предшествующих поколений. Но по милости Божией сила Духа, сформированная православной вере, сила Духа, сформированная прекрасными примерами из прошлого, о которых, к сожалению, многие наши современники и не знают, но в генетической памяти народа нашего хранится все то, что заложено было великими предками. Одного из самых великих мы сегодня с вами молитвенно вспоминаем и просим преподобного Сергия, чтобы не оставил он народ наш, сохранил Русь святую в единстве, народ наш в духовной силе, чтобы не иссеклась эта сила в молодом поколении и в последующих поколениях, которые, несомненно, столкнутся с огромными и великими и тяжкими вызовами. Так уж развивается человеческая цивилизация. Дай Бог сохранить нам навсегда все то, что открыл нам опыт жизни в церкви, то, что открыл нам опыт жизни великих святых угодников, память одного из величайших, которых мы сегодня вспоминаем. Молитвами святаго преподобного Сергия да хранит Господь Русь святую, землю нашу и народ наш, помогая нам сохранять лучшее, что у нас есть, и вытесняя из душ наших, из общественной нашей жизни, из общественных отношений все то, что проистекает не от святости, а от греха. И верим, что Господь не оставит церковь нашу и народ наш и укрепит нас на нашем историческом пути. Аминь.
0: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 18 июля 2018 года в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал тропарь преподобному Сергию Радонежскому, четвертого гласа греческого распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Освящена мемориальная доска в морском собрании. Память архимандрита Виталия Радомысльского почтили в Александро-Невской лавре. Монастырь в Старой Ладоге и Российский государственный педагогический университет подписали соглашение. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Настоятель Никола Богоявленского морского собора протоиерей Алексей Скляров 16 июля освятил в морском собрании Санкт-Петербурга памятную доску в честь его бывшего главы, видного общественного деятеля Николая Орлова. Присутствовали адмирал Владимир Королев, нынешний председатель морского собрания Сергей Ирютин, депутат законодательного собрания Константин Чебыкин, родственники Николая Орлова. «Память о тех, кто сыграл важную роль в жизни общества, нужно постоянно поддерживать», обратился к присутствующим протоиерей Алексей Скляров. «Сегодня была открыта доска в честь Николая Владимировича, чтобы проходящие мимо читали и вспоминали о нем. Морское собрание воплощает его замыслы, в частности, по сохранению традиций нашего города и страны. Всем желаю здравия и сил, чтобы жить и трудиться дальше, прославляя Бога и Родину». На 40-й день со дня кончины духовника Свято-Троицкой Александра Невской лавры архимандрита Виталия Радомысльского у его могилы на Никольском кладбище монастыря прошла панихида. Богослужение совершил иеромонах Алексей Степанов. За панихидой молились братья лавры, прихожане и духовные чада почившего. Архимандрит Виталий Радомысльский отошел ко Господу 7 июня 2026 года на 74-м году жизни после непродолжительной болезни. Он родился в Ленинграде, в 1981 году принял духовный сан, а через 10 лет был пострижен в монашество с наречением имени в честь преподобного Виталия Александрийского. Служил в Беларуси. С 2011 года по благословению митрополита Владимира Котлярова нес послушание духовника братья Александра Невской лавры. Ректор Государственного педагогического университета Сергей Тарасов 15 июля посетил Староладожский Никольский монастырь. Настоятель игумен Филарет Пряшников провел для гостя экскурсию, показал строительную площадку и ознакомил с ходом реставрационных работ в Никольском храме обители. Сергей Тарасов осмотрел экспозицию монастырского музея. В актовом зале имени благоверного князя Александра Невского было подписано соглашение о сотрудничестве между монастырем и университетом. Присутствовали братья обители и представители университета. Сергей Тарасов преподнес для монастырской коллекции две картины работы одной из выпускниц университета. Монастырь сотрудничает с Российским государственным педагогическим университетом уже 5 лет. Новое соглашение предполагает проведение на территории обители студенческих пленэров, художественных выставок, участие преподавателей, студентов и аспирантов в конференциях, в том числе ежегодных максимовских чтениях. Первым совместным проектом станет выпуск книги о воссоздаваемом Никольском храме. Конференция к 250-летию основания церкви на Каменном острове Санкт-Петербурга состоялась 15 июля в новом здании архивного центра. В мероприятии приняли участие представители архивного комитета и государственных архивов, музеев, учреждений культуры, руководители структурных подразделений и сотрудники Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, духовенство и прихожане церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Настоятель протоиерей Вадим Буренин совершил молебен на начало благого дела. Отец Вадим огласил приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. История храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове связана с судьбой нашего Отечества и Санкт-Петербурга. Заложенный в 1776 году, он стал не только архитектурной жемчужиной, но и свидетельством монаршего благочестия. В его стенах бывали императоры Павел и Александр Благословенный, молился цвет русской нации и воинской славы, Гавриил Державин и Александр Суворов. Поистине история Предтеченского храма – благодатная летопись, в которой церковная жизнь переплетена с великой культурой и государственностью России. Испытания безбожного лихолетия не обошли стороной и храм на Каменном острове. Он разделил судьбу многих поруганных святынь нашего города. Однако милостью Божией ему было суждено возродиться. Здесь вновь совершается богослужение, звучит молитва, ведется духовно-просветительская работа. Отрадно, что судьба храма объединяет не только клириков и прихожан, но и деятелей науки, труды которых по сохранению документальной памяти позволяют нам прикоснуться к его истории, восстановить историческую справедливость. Молитвенно желаю участникам конференции плодотворной работы и вдохновения. Пусть предстательство крестителя Господня Иоанна укрепляет всех нас в православной вере, любви к нашему великому городу и его святыням, сказано в послании. Протоиерей Вадим Буренин в приветственном слове отметил, что у нас великая история, великая культура, и знакомиться с подлинной историей нужно именно в стенах Государственного архива. В любом возрасте человек может прийти и обрести здесь подлинные знания. Ученица воскресной школы храма Таисия Наумова прочитала посвящение Санкт-Петербургу. Протоиерей Вадим Буренин исполнил музыкальное посвящение Каменноостровскому храму собственного сочинения. Ведущий археограф отдела использования и публикации документов Наталья Абрамова выступила с докладом «Документы о церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове в фондах Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга». Она опиралась на документы из Петроградской духовной консистории, данные метрических книг и личного фонда историка и коллекционера Антона Савельева, в которых рассказывалось о строительстве и функционировании церкви, создании при ней кладбища. Об истории инвалидного дома рассказала главный специалист отдела информационного обеспечения и выставочной деятельности Российского государственного архива военно-морского флота Елена Никандрова. Она представила указ Павла Петровича от 19 января 1766 года об основании инвалидного дома. Документ о дате основания первого штата инвалидного дома, планы и чертежи, список первых поселенцев, среди которых были участники Северной войны, всего 36 человек. Инвалиды делились на две категории – комплектные и причисленные. Комплектные проживали на территории инвалидного дома, причисленные получали довольствие для съема жилья в Санкт-Петербурге, его окрестностях или у себя на родине. Особый интерес представляет большая группа документов по празднованию столетия инвалидного дома, различные прошения, проект церемониала, меню торжества и другие. Директор инвалидного дома заботился о своих подопечных, составлял много обращений и получал помощь от всех. В частности, великая княгиня Лена Павловна предоставила свои покои для празднования столетнего юбилея. После божественной литургии в Каменноостровском храме был организован торжественный обед. Старший преподаватель кафедры английского языка в сфере востоковедения и африканистики Санкт-Петербургского государственного университета, казначей церкви Ольга Сатаринова, прочитала доклад «Закладка церкви. Храм для императоров и инвалидов». Выступление протоиерея Вадима Буренина было посвящено теме «Александр Сергеевич Пушкин на Каменном острове». Поэт арендовал для семьи дачу на Каменном острове, где встречался с друзьями. Его переполняла любовь к семье. Пушкина занимал быт, семейные мелочи, при этом он не оставлял творчества. В церкви были крещены трое из его четырех детей. Не только семейное счастье испытывал поэт на Каменном острове, здесь с ним происходит духовное перерождение, отметил отец Вадим. Другие доклады были посвящены истории храма в 20-21 веках. Конференция завершилась экскурсией по историко-документальной выставке «Сокровища архива. Подлинная история имперской столицы» и помещением Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, архивохранилищу, научно-справочной библиотеке и читальному залу. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Смирением достоинства княжеское сокрывшей богомудрая Елизавета, сугубым служением Марфы и Марии Христа почтила еси. 18 июля – день памяти преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы, инокини Варвары. В 00:30 начнется передача Ольги Волынкиной из рубрики «Православные святые» о жизни и подвиге святой Елизаветы Федоровны. В 11:45 после трансляции богослужения вы услышите передачу Татьяны Трефиловой о петербургских адресах, связанных с жизнью святой Елизаветы Федоровны. В 13:20 в рубрике «Душеполезные чтения» прозвучит слово архимандрита Иоанна Крестьянкина в день памяти преподобно-мученицы Елизаветы.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 108-е зачало послания к римлянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил.
0: Послушайте 39-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 10 и 11 глав.
2: Сказал Господь: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы уже несколько раз говорили о том, что в Евангелии есть такие слова Христа, которые не столько что-либо разъясняют, сколько ставят перед нами вопросы и даже на первый взгляд вызывают недоумение. Вот такого рода сложным и непонятным изречением Спасителя мы можем отнести его слова из сегодняшнего евангельского чтения. Господь говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». С этого стиха начинается сегодняшнее евангельское чтение, но для того, чтобы более целостно представить себе, о чем здесь говорит Господь, я зачитаю и предшествующему этому стиху текст. Звучит он следующим образом. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот как все это выпадает из общего евангельского контекста. Изучение Христа, из его призывов и заповедей о любви, о прощении, о мире. Исходя из этих слов, мы можем сделать вывод, что Христос пришел на эту землю, дабы принести не мир, но разделение. Как он сам говорит, не мир, но меч. То есть ссору, конфликт, войну. И этот конфликт будет разделять и противопоставлять друг другу не враждующие государства, не народы, воюющие между собой, а самых близких людей. Этот конфликт будет происходить в семьях. Он разделит отцов и детей, он разделит братьев между собой и так далее. Самые близкие по крови люди станут не только чуждыми друг другу, они станут врагами. И враги человеку домашнего, говорит Господь. И причиной этого разделения станет Христос. В чем действительно трудность понимания этого текста? Ведь как можно Бога любить больше, чем человека? Точнее, даже вопрос надо поставить следующим образом. Как можно выразить степень своей любви к Богу, если она должна превышать степень любви к человеку? Ведь любовь-то к Богу в этом мире проявляется только через нашу любовь к людям. Иного определения любви к Богу просто не существует. Это и есть исполнение двуединой основной заповеди Христа Спасителя – возлюбить Господа Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя. Эта заповедь неразрывна, потому что только через исполнение ее одной части о любви к ближнему и можно понять, любит ли человек Бога. Как замечательно об этом пишет апостол-евангелист Иоанн Богослов в своем первом соборном послании. Он говорит, кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Значит, в соответствии с этой заповедью, степень нашей любви к Богу определяется любовью к людям. Ну так как же можно тогда любить Бога больше, чем самых близких людей, в отношении которых мы в первую очередь и проявляем свою любовь? Это родители, дети, братья, сестры. Каким же образом и через кого мы можем тогда проявлять эту более высокую степень любви к Богу, если мы их должны любить меньше, исходя вот из этого призыва Христа, о котором мы слышали в сегодняшнем Евангелии? Вот надо сказать, что в истории бывали такие случаи, когда недобросовестные люди манипулировали этими словами Спасителя, как бы прикрывали или свое нежелание проявить заботу о родителях или о детях, или вообще о людях. Они говорили, что Господь призывает любить Бога больше, чем всех остальных. А поэтому они будут заниматься богоискательством, странствованием, паломничеством по монастырям, святым местам, возноситься умом и сердцем в какие-то горние обители и помышлять только о небесном. А все эти житейские земные заботы и хлопоты о своих ближних они оставляют, потому что Бога надо любить больше, чем всех остальных. Но совершенно очевидно, что таких жизненных позициях нет ни любви ни к Богу, ни к ближнему, ни чувства долга, ни перед, скажем, родителями или детьми, или перед теми, кому действительно необходима наша помощь, наша забота и наше участие. Слова Христа о том, что кто любит отца или мать больше, нежели чем его, недостоин его, становится тяжелой реальностью нашей жизни тогда, когда человек становится перед выбором. Когда то разделение, о котором предупредил Господь, входит в семью. Когда родные по крови люди становятся чуждыми по духу. И такое разделение преодолеть уже невозможно. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, пишет апостол Павел. Да, действительно, духовное разъединение гораздо сильнее кровного родства, и компромиссов здесь быть не может. Человеку в такой ситуации приходится делать нелегкий выбор. Либо сохранить свои религиозные убеждения и духовную свободу, да, в ущерб взаимоотношениям с близкими людьми, либо, наоборот, пожертвовать своим духовным миром ради кровных уз. И вот в такой сложной, может быть, даже трагической ситуации человек и должен вспомнить слова Христа Спасителя, что кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Человек должен выбрать в такой ситуации свои религиозные убеждения и духовную свободу. И история церкви богата примерами, когда имя Христово разделяло семьи. И многие находили в себе силы следовать за Господом. Ну, достаточно хотя бы вспомнить житие святой великомученицы Варвары и историю взаимоотношений ее со своим отцом Диоскором. А сколько было таких схожих примеров в 20 веке в нашей стране, когда имя Христово служило публичным отречением детей от родителей и родителей от детей, разводов мужа и жены, распадов семей и так далее. И когда молодой человек желал поступить в семинарию и сталкивался с неприятием одной этой мысли со стороны своих родителей и покидал их, уходил из отчего дома, дабы служить церкви, и слышал свой адрес проклятий от самых близких и любимых людей. Да и сегодня подобные ситуации не редкость. Конечно, может быть, не так остро и драматично они проявляются, как во времена гонений на церковь. Но, допустим, мне, как приходскому священнику, достаточно часто приходится сталкиваться с подобными проблемами. Когда, скажем, посещение одного из членов семьи храма или причащение детей, соблюдение постов и иные проявления религиозной жизни у других членов семьи вызывают раздражение, недоброжелательность. На этой почве возникают и конфликты, и разделения. То есть все это было в прошлом, есть в настоящем и, конечно, будет в будущем. Слова Господа — это неотвлеченная философия, реальность нашей жизни, провозглашенная однажды и на все времена. Ну, дай Бог, чтобы эта тяжелая реальность, этот нелегкий выбор между Христом и близкими нам людьми миновал нас. Но уж если кого коснется, то надо набраться силы, терпения, поступить так, как учит нас Господь в Евангелии. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 18 июля, 5 июля по старому стилю, совершается память преподобно-мучениц, княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары Яковлевой, убитых в Алапаевске в 1918 году, на следующий день после расстрела царской семьи. Сегодняшний день освящен памятью великого русского святого преподобного Сергия, игумена Радонежского. Празднование установлено в честь обретения его честных мощей в 1422 году. Также в этот день празднуется память мучениц начала IV века – Анны и Кириллы. Сегодня вспоминаются два преподобных, подвязавшихся в X веке – Афанасий Афонский и Лампад Ринопольский. Сегодняшний день освящен благодатным покровом Божьей Матери, явившей себя в чудотворном образе, именуемом Экономиса. Эта икона написана в обители святого Афанасия на Афонской горе в память явления Богородицы преподобному Афанасию Афонскому. Когда в монастыре наступил голод, Пресвятая Дева явилась настоятелю, которым был Афанасий, и пообещала всегда быть домостроительницей, то есть экономиссой святой обители. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ об обретении мощей преподобного Сергия Радонежского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Святые мощи преподобного Сергия, игумена Радонежского, были обретены 5 июля 1422 года, через 30 лет после его блаженной кончины. Это событие совершилось во время возведения нового каменного Троицкого собора обители при преподобном игумене Никоне, любимом ученике и преемнике преподобного Сергия. Преподобный явился во сне одному благочестивому мирянину и велел известить игумена и братью: «Зачем оставляете меня столько времени в гробе, земле покровенную, в воде, утесняющей тело мое? И вот при большом стечении народа, в присутствии крестника преподобного Сергия, звенигородского князя Юрия Дмитриевича, святые мощи были изнесены из земли. Причем оказалось, что не только тело, но и одежды преподобного Сергия остались нетленными, хотя гроб действительно находился в воде. Мощи преподобного были поставлены в деревянном Троицком храме, ныне на этом месте храм Сошествия Святаго Духа. А в 1426 году их перенесли в каменный Троицкий собор, где они пребывают и в настоящее время. Вот уже 6-е столетие не иссякает поток паломников со всех концов нашего Отечества, приходящих к гробнице с мощами великого угодника Божия, печальника и молитвенника за землю русскую. Но не только духовные дары и благодатные исцеления подаются всем приходящим с верою к мощам преподобного, но ему дана также от Бога благодать защищать от врагов русскую землю. Своими молитвами преподобный был с воинством Дмитрия Донского на Куликовом поле. Он благословил на ратный подвиг своих пострижников-иноков Александра Пересвета и Андрея Слябя. Он указал Иоанну Грозному место для сооружения крепости Свияжска и помогал в победе над Казанью. Во время польского нашествия преподобный Сергий явился во сне нижегородскому гражданину Косьме Минину, повелевая собирать казну и вооружать войско для освобождения Москвы и русского государства. И когда в 1612 году ополчение Минина и Пожарского после молебна у Святой Троицы двинулось к Москве, благодатный ветер развевал православные стяги, яко от гроба самого чудотворца Сергия. В последующее время обитель продолжала быть неоскудевающим светочем духовной жизни и церковного просвещения. Из ее братьев избирались на череду служения многие православные иерархи русской церкви. В 1744 году обитель за заслуги перед Родиной и верой стала именоваться Лаврой. В 1742 году в ее ограде учреждена духовная семинария. В 1814 году сюда переведена Московская духовная академия.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобной мучениц княгини Елисаветы и инокини Варвары. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная мученица Великая княгиня Елисавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за великого князя Сергия Александровича, брата императора российского Александра III. Видя глубокую веру своего супруга, великая княгиня всем сердцем искала ответ на вопрос: какая же религия истинна? Она горячо молилась и просила Господа открыть ей свою волю. 13 апреля 1891 года в Лазареву субботу над Елисаветой Федоровной был совершен чин принятия в православную церковь. В том же году великий князь Сергий Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы. Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, великая княгиня видела много страданий, и везде она старалась сделать что-либо для их облегчения. После начала в 1904 году русско-японской войны Елисавета Федоровна во многом помогала фронту, русским воинам. Трудилась она до полного изнеможения. 5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елизаветы Федоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб великий князь Сергий Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елисавета Федоровна увидела картину, по своему ужасу превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого и живого еще несколько минут назад мужа. Елисавета Федоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфа Мариинская в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два храма – Марфа Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больницы для женщин.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей семейной студии мы затронем очень важную тему. Мы будем говорить об ответственности. Говорят, одной из характерных особенностей наших дней стало увеличение числа взрослых людей 30-40-летнего возраста, которые так и не научились быть ответственными ни за свое дело, ни за своих близких, ни за свою жизнь. Все чаще мы слышим, что мир наполнен людьми безответственными, инфантильными. Это влечет за собой массу проблем и последствий не только для самого человека, не умеющего или не желающего отвечать за свои поступки, но и для тех, кто с ним сталкивается в различных областях жизни. Так что же такое ответственность? Является ли это качество столь необходимым в нашем современном мире, буквально напичканном плодами цивилизации? Вот об этом мы сегодня поговорим с психологом, автором книги «Родительский класс» или «Практическое руководство для сомневающихся родителей» Лидией Васильевной Скавронской. Здравствуйте, Лидия Васильевна.
1: Здравствуйте, Людмила.
0: Итак, ответственность. Посмотрим на современное понимание этого качества. Что такое ответственность в наши дни?
1: Я считаю вообще, что в основе ответственности лежат права. То есть, воспитывая ребенка, очень важно, чтобы родитель осознавал, что ребенок это не объект воспитания, а это субъект, это человек, у которого есть права от рождения. Если мы выберем такую точку зрения, ответственность тогда – это когда человек имеет право принять решение в своей жизни, делает выбор какой-то, действует, получает результат и несет ответ за последствия, за результат. Вот это и есть ответственность. То есть это целая цепочка, которая начинается с того, что у человека, у ребенка, в частности, если мы говорим о воспитании ответственного человека, у него обязательно должны быть права.
0: Когда человек взрослеет, он проходит все этапы взросления, его права расширяются, естественно, и расширяются область.

0: ответственности.
1: Совершенно верно. Но вот в нашей стране, к сожалению, изменилась ситуация немножко со школы. Я работала школьным психологом долгое время, и для меня это больной вопрос. То есть ребенок идет в школу, и родителям говорят на родительском собрании: считайте, что в школу пришли вы, не только ваш ребенок. Вы отвечаете за учебу своих детей. И это очень большая ошибка, потому что родитель берет на себя не свою ответственность. И после этого родители очень часто приходят на консультацию, говорят: вот, у меня такой безответственный ребенок, в школу ходить не хочет, я не могу с ним делать уроки. Я говорю: в каком классе ваш ребенок? 8-9 класс, я с ним делаю уроки, я звоню сама, что ему задано и так далее. Учителя поддерживают эту точку зрения, снимая с себя ответственность таким образом за то, чтобы ребенку этот процесс был интересен и важен.
0: Лидия Васильевна, это проблема действительно. Mm-hmm. И начиная с 1 класса, и, как вы сказали, иногда до 8-9, родители должны быть в курсе всего, что происходит в школе. Что же нам делать в сложившейся ситуации? Как выходить? Если родители не контролируют ребенка, и ребенок приходит с невыученными уроками, действительно достается родителям за это. Может быть, слишком большая нагрузка у детей, и он сам не может контролировать, нести ответственность за свою нагрузку?
1: Я считаю, что это связано вообще с переходом другого строя социального. Мы жили когда-то при социализме. Я выросла при социализме. У нас не было вопроса, кто отвечает за учебу. Конечно, сам ребенок.
0: Да.
1: Это первое большое дело его в жизни. Родители работали. Изменилась формация, капитализм. Дело в том, что в этих условиях очень сложно адаптироваться. Как на родителей, так и на детей возлагается ответственность к тому, чтобы они в этом новом социальном строе как-то себя проявили, они были конкурентоспособны и так далее. Возникает страх. Мне кажется, вот этот страх распространяется на систему обучения, и когда человек боится чего-то, ему сложно принимать рациональные решения. Плюс к тому, что у нас неопатриархат, получается, что на родителей навешивается не своя ответственность. И плюс ЕГЭ, детей пугают. И вот некоторые психологи говорят, что основное чувство, с которым ребенок сейчас ходит в школу, это страх и скука. Это очень грустно. Я считаю, что это связано с изменением формации, с тем, что не очень понятно, как выживать, и конкурентные отношения. Это значит еще больше капитализм и конкуренция. Ребенок должен быть конкурентоспособным. Что это, как это, совершенно непонятно. Поэтому давление усиливается, усиливается страх, к ребенку повышенные требования. И вот в этой размытой системе понятий не очень хочется, наверное, школе брать ответственность на себя. Я считаю, что школа вообще должна меняться, должна быть реформа школьная. Мы можем брать пример Финляндии, где детей учат, как жить в этой жизни, быть счастливыми. Можно скажу про этот алгоритм? Вот родители на каждом этом этапе предоставляют ребенку прав, то, что он имеет право принять решение, то, что он действует, результат у него есть относительно его действий, и он должен знать о последствиях и нести за них ответ. Они на каждом из этих этапов перехватывают ответственность.
0: Родители?
1: Родители. Угу. Что с этим можно делать, чтобы вырастить ответственного человека? У ребенка должны быть права. Ребенок идет в 1 класс, у него есть право учиться так, как он хочет, и так, как он может. Позиция родителя какая? Это твое дело, я тебя люблю, я в тебя верю, ты умный, способный, я тебе помогу, если ты попросишь. Понятно? Но не сидеть с ним, не контролировать его, не заставлять переписывать, не говорить ему: какой ты балбес, я в твои годы училась лучше, не сравнивать его ни с кем. Потому что от сравнения ребенок на самом деле что чувствует, какие у него чувства?
0: Ущербность какая-то, да? Неполноценность.
1: Совершенно верно. И плюс завышенные ожидания очень часто у родителей. Я была отличницей, да. И ты должен быть. Поэтому ребенок чувствует подавление, и, конечно, это для него некомфортная ситуация. Будет ли он любить учебу в таких условиях? Вопрос теперь. Права у него должны быть обязательно.
0: То есть с 1 класса разрешить ему учиться так, как он может.
1: И верить в него.
0: Но если ребенок как-то быть ленивым, это гораздо проще, чем быть собранным и трудолюбивым. Если ребенок явно проявляет чувство лени, родители как, должны смириться с этим?
1: Лень очень интересный феномен. У меня написано в книжке разная причина может быть лени. Лень может быть отдыхом. Когда человек устал, он ленится, что ты лежишь с книжкой, ты должен что-то делать, каждую минуту занять. На самом деле человек просто устал. Он имеет право полениться, восполнить свои ресурсы. Дети перегружены. Я работала в гимназии, где у детей был 4 часа домашнего задания, 8 часов уроки, 12-часовой рабочий день. Это ни один взрослый не выдержит. Причем каждый учитель считает, что его предмет главный. Попробуйте в этой ситуации пожить. Поэтому плюс лень – это прерванная активность. очень часто, которая может вырастать в беспомощность. Лень – это активность, прерванная на этапе действия. Я хотела мыть посуду маленькой, мне дали по рукам, сказали, отойди, ты посуду перебьешь. Теперь я ленюсь. То есть лень как процесс такой, когда активность была прервана. Ребенок вообще человек активный очень. Он не ленится просто так. И основная деятельность ребенка – это игра. Играет он с удовольствием. К сожалению, сейчас подвижные игры, игры с манипуляцией, с какими-то с предметами, ролевые игры, когда дети играют между собой. Сейчас уступили место играм
0: компьютерным.
1: Совершенно верно. А это прямой путь к зависимости.
0: Значит, первый этап мы должны право предоставить ребенку.
1: Права. Очень хорошее есть упражнение, когда родители с детьми садятся, родитель прописывает свои права, такие есть в семье, в отношениях, а ребенок прописывает свои права. И ребенок пишет очень много. Я когда делала это со своей дочкой, очень много я про нее интересного узнала. Это мы сделали в третьем классе. Она хочет учиться так, как она хочет играть то, во что она хочет, она хочет читать то, что она хочет, у нее есть право. Она имеет право мыться тогда, когда она хочет, и сама.
0: И не мыться, если не хочет.
1: И не мыться, если не хочет. Если это мои права не нарушаются при этом, я ей предоставляю это право. Если от нее пахнет, мои права нарушаются. Тогда это конфликтная ситуация, которую нужно разрешать.
0: Угу.
1: Поэтому с прав начинаем. Ребенок сказал, есть право, не нарушаются ваши права, предоставьте ему, потому что это и есть процесс взросления. На этом этапе родители могут прерывать ответственность ребенка?
0: Если не нарушаются права родителей, как вы сказали,
1: да.
0: Свобода родителей, то зачем мы будем прерывать?
1: Разумный родитель не будет это делать, но некоторые родители могут. Ты читаешь не ту книжку, я тебе не разрешаю это читать, ты слушаешь не ту музыку, надо слушать классическую, ты не будешь отдыхать так, как ты хочешь, мы пойдем с тобой в филармонию, хочешь ты этого или нет, надо развивать.
0: А если компьютерные игры, это право ребенка?
1: Я считаю, что вообще надо лимитировать все это. Не принимает решение тот, кто платит. Кто оплачивает вообще интернет? Оплачивают родители. Значит, я могу сказать, ответственность у ребенка должна быть какая-то, за что он отвечает как член семьи. Там выносить мусор, мыть посуду, делать уборку и так далее. Это обязательно нужно. Это и есть процесс взросления. Поэтому здесь родитель может препятствовать выбору ребенка. И выбору действия, естественно, он может. Нет, ты не будешь дружить с этой девочкой. Она мне не нравится, например. А девочка пишет в своих правах. Я имею право дружить с тем, с кем я хочу. А родитель говорит, нет, она мне не нравится. Она не с той семьи, она не нашего круга, все, ты с ней дружить не будешь. К чему это ведет, прерывание такое, как вы думаете?
0: Конфликту.
1: Конфликту и к тому, что ребенок будет лгать. Потому что мне эта девочка нравится, это моя жизнь вообще-то.
0: Да.
1: На этапе результата тоже родитель может перехватывать ответственность у ребенка. Он может контролировать начать. Передала ответственность, например, за то, как ребенок одевается. Наши дети очень часто говорят, я хочу одеваться так, как я хочу. Нет, я пошла и купила тебе кофточку, на которую дочка смотреть не хочет и не будет никогда ее носить. И на этапе внесения ответа за результат. Тоже родитель может перехватывать ответственность. Например, ребенок принял решение, дочка мне написала, например. Я имею право ложиться тогда, когда я захочу. Она читать очень любила. Я ей предоставила это право, но при условии, что ты не будешь нарушать права членов семьи. Ты не будешь читать, включая свет там, где мы спим. Значит, она уходила на кухню, она читала. Но я ей сразу сказала, не будешь высыпаться, я тебе записку не напишу, что ты плохо себя чувствовала. Не освобожу. И она с этим согласилась. Но дело в том, что не все родители так делают. Напиши мне записочку, я плохо себя чувствую, говорит ребенок. Я не выспался сегодня. Чья это ответственность? Ты принял решение лечь позже. Это твоя ответственность. И я не буду писать тебе записку. Ты встанешь и пойдешь в школу. И она так 3 дня походила, не выспавшись. Потом пришла в 9 часов, легла спать. Поэтому ответственность вот это учить ребенка слову последствия.
0: Ну, как-то страшновато немножко. Особенно если ребенок маленький. Он еще может не понять, какие могут быть последствия, предоставляя широкие права. Вот, допустим, ребенок не высыпается, и он будет ходить невыспанный, но это же влияет на его здоровье. И ребенок пока еще не понимает, что это будет ущерб ему здоровью, а родители, конечно, будут встревожены. Или недоеданием. Я хочу есть, что я хочу. А он же не понимает, что есть полноценное питание. Можно питаться гамбургерами или там лимонадами.
1: Вот относительно того, что ребенок не понимает. Исследователи провели такой эксперимент. Была контрольная группа, экспериментальная. Значит, экспериментальная группа, им была предоставлена возможность выбирать ту пищу, которую они хотят. 9 месяцев. Но это не была вредная еда, была совершенно полезная еда, там молоко, протертое мясо, овощи, творожок. И ребенок, когда тянулся к чему-то, ему помогали поесть. И он мог регулировать свое питание таким образом. Он мог съесть очень много мяса, потом отказаться от этого мяса, день или два его не есть, и есть только овощи. А потом наоборот.
0: Угу.
1: Вот полгода проводился эксперимент, а другая группа кормили как всегда. То есть родители принимали решение. Здесь ребенок принимал решение, там принимали решение родители. Плюется ребенок, не хочет, выворачивает, неважно, мы его докормим. И потом диетологи и люди, которые проводили эксперимент, психологи, взвесили этих детей и посмотрели, насколько они набрали вес, насколько они развиты. Оказалось, что вот в этой группе, в экспериментальной, дети, которые выбирали пищу, они выбирали так, как будто бы их питание регулировал профессионал-диетолог. У них был нормальный совершенно вес, они не были перекормлены, они не были худые. В том время как в группе контрольной были разные дети. И были и с избыточным весом, были и с недостаточным весом. Мы очень мало верим в своих детей, я считаю. Дети могут много. Мы же не спрашиваем ребенка, что ты хочешь на ужин, котлетку или чипсы. Вредную еду нужно просто убрать из рациона семейного. Конечно, ребенок шоколад, может быть, предпочтет вместо тушеной капусты. Поэтому спрашивать надо. Я могу сварить макароны с сыром, я могу пожарить рыбу. Что ты хочешь? Выбери.
0: Выбор должен быть вполне себе нормальным.
1: Качественная пища. Ты можешь положить себе столько. Я сейчас про все не могу рассказать, но есть понятие очень интересное — подавление. И подавление дети испытывают по самым разным признакам. Есть подавление пищевое. Я знаю, что лучше, что для тебя нужно, я тебе положила, ты съешь все и не уйдешь из-за стола, пока это не съешь. Или я тебе вылью за шиворот. Вот это ужасно.
0: Это тоже влияет на формирование ответственности у человека.
1: Конечно. За свое питание, в частности, за свое здоровье.
0: Перед кем и за что должен нести ответственность современный человек?
1: Давайте начнем с того, что в первую очередь задача родителя — воспитать человека, который будет отвечать за себя. За себя на 100%. У меня в школе был интересный урок с девятиклассниками. Я перед ними поставила вопрос, что такое взрослый человек. Потому что дети, на самом деле, осваивая вот эту жизнь взрослую, они же хотят взрослеть, им хочется быть взрослыми. И взрослость понимается очень по-разному. Это можно краситься, это можно ходить на свидания, это можно флиртовать, это можно, извините, вступать в интимные отношения очень рано. У нас же 14 лет сейчас, возраст полового дебюта. И это очень рано. И я их разделила на группки просто в этом классе. И, значит, они должны были ответить на вопрос, что такое взрослый. Секретарь записывал мнение всех. И потом озвучивали, а я подводила на доске итоги. И в результате мы пришли к выводу, что взрослый человек – это человек, который отвечает за себя, за все стороны своей жизни на 100%. Вот это и есть взрослость. Поэтому задача родителей какая? Родился ребеночек маленький, он ни за что не отвечает. Отвечает родитель на 100%. 18-21 год у нас по Конституции написано, до 18 лет родитель отвечает за своего ребенка. Теперь ответьте мне на вопрос. Может ли в одночасье человек стать ответственным?
0: Если вдруг исполнилось 18 лет,
1: да,
0: и он начинает отвечать за себя.
1: Да.
0: Конечно, это невозможно.
1: Конечно, невозможно. Поэтому процесс передачи ответственности – это постепенность. Сначала ты отвечаешь, я не знаю, за что там. Ребеночек хочет помогать. Вот он говорит, я сам. Вот этот момент, когда ребенку надо передавать ответственность. Я сам заправлю свою постель. Это моя постель. Прекрасно. Замечательно. Давай мы с тобой вместе это сделаем. Я тебя научу и отпущу. И ты будешь делать это сам. А задача родителей – давать ему позитивную обратную связь. Как у тебя это здорово получается, какой ты молодец, какой ты уже взрослый, как ты это можешь делать. Ребеночек хочет помочь накрыть на стол. Замечательно. Что ты будешь делать? Я хочу там тарелки расставлять. Прекрасно, замечательно. Давай, это твоя ответственность. Поэтому процесс такой постепенный.
0: И к 18 годам мы должны уже передать все полномочия ребенку, чтобы он уже смог отвечать за себя.
1: Да.
0: Это первое — научить отвечать за себя.
1: Первое — научить отвечать за себя на 100%. За свою жизнь, за свое здоровье, за свою учебу, за свои успехи, за свой внешний вид, за выбор друзей, за выбор интересов.
0: А если родители со стороны смотрят, им кажется, что ну вот неправильный он сделал выбор, неправильно друга, неправильный внешний вид, там прическа неправильная. Родитель что должен, когда человек уже повзрослел, достиг 18-20-летнего возраста, промолчать Или все-таки...
1: Скажите, а нам нравится, когда нас контролируют и делают нам замечания?
0: Нет, никакому взрослому человеку это
1: неприятно. Понятно, а дети то же самое.
0: То есть, несмотря на то, что это наш ребенок, чему мы научили его с детства, уже теперь приходится
1: понимать.
0: Понимаете,
1: вот мы научили. Опять же, нам нужно понимать, что его жизнь – это его жизнь, а наша жизнь – это наша жизнь. И мы разные. Есть такое понятие «подавление завышенными ожиданиями». Если у нас есть картинка в голове, каким должен быть наш ребенок, умным, послушным, внимательным, тактичным, все это прекрасное качество, замечательное качество. Например, мама дает послание девочке: она должна быть послушной, внимательной, чуткой, заботливой, должна выйти замуж до 23 лет, до 24 родить ребенка,
0: получить образование,
1: получить высшее образование, да, не будешь соответствовать. Я в тебе разочаруюсь. Да. И тогда какие отношения у мамы с ребенком, с девочкой, которая выросла?
0: Поэтому важно с самого начала не задавать себе какую-то планку для человека, который родился в этой семье. Итак, мы с вами пришли к тому, что взрослеющий наш ребенок должен научиться отвечать за себя. Угу. Должен ли он отвечать за своих ближних, вот вообще, или достаточно, если ты отвечаешь за свою жизнь, все у тебя в порядке дальше?
1: Я воспитывала в советские времена, поэтому вот эта книжка Германа «Я отвечаю за все» для меня была очень близка. Я не знаю, знаете вы ее или нет.
0: Хорошая книжка.
1: Хорошая книжка, замечательная. Но послание этой книжки для меня было не очень хорошее, потому что послание было такое: надо жить для других, надо отвечать за кого-то. Сейчас крамольную мысль выскажу. Мы не можем отвечать за кого-то. Мы можем любить, поддерживать, помогать, заботиться. Но отвечать мы не можем, потому что мы не можем контролировать на 100% другое существо.
0: Понимаете? То есть ответственность предполагает контроль.
1: Это не, конечно.
0: Это такая неразрывная составляющая. Да,
1: да? Совершенно верно. Контроль. Поэтому есть в дисфункциональных семьях, особенно в семьях, где возникают зависимости, там все это нарушено, там контроля очень много. И есть три таких дистресса. Дистресс – это стереотипное поведение. Сверхзабота, сверхконтроль, сверхответственность, которые пагубно совершенно влияют на всех членов семьи. Потому что если вот такие отношения в семье, как правило, это на женщину накладывается. Она должна быть очень заботливой. Но если женщина очень заботлива, она отвечает за сына. Там, например, вот у меня просто пример такой в практике очень интересный есть. На 100%, то инфантильности не избежать. Ну, давайте, я буду за вас отвечать, а значит, я буду вас контролировать. Что вы поели, как вы одеты, куда вы идете, вы должны мне звонить каждый час и так далее. Жить в такой ситуации невозможно. А ребенок хочет изменить ситуацию, или взрослеющий, там, подросток, хочет изменить ситуацию, потому что ему некомфортно эмоционально. И он уходит в реальный мир, в нереальный мир, в зависимость. Он сидит у компьютера день и ночь. Это пример из практики. Учиться не хочу, я буду сидеть 20 лет, клиентка приходит, не знаю, что делать. Сидит, никакой ответственности, ничего. Это не единичный случай. Она молодец, она работала над собой очень хорошо. Я же родительский класс веду, она прошла родительский класс. Потом она приходила на консультации. Ситуация стала меняться, когда она ему под дверь, а у него была своя комната, и он все время сидел за компьютер. Он даже не пускал ее в свою комнату. Она ему под дверь ставила подносик с едой. Он брал эту еду, и все дальше продолжалось. Она должна была достигнуть своего дна. То есть тогда, когда она захочет подниматься дальше, ситуация для нее уже нестерпима. И ей очень сложно было не ставить эту мисочку ему под дверь.
0: Родной ребенок.
1: Родной
0: ребенок
1: помрет с голоду. Да. Но ситуация стала меняться, когда она перестала это делать. И, к счастью, она поменялась. Он взял ответственность на себя. Она ему сказала: месяц тебе для того, чтобы найти работу. Не найдешь — все. И она выполнила свое обещание. Она перестала, он прекрасно устроился на работу, и ей делают прекрасные подарки, все хорошо.
0: Вот мы с вами пришли к такой теме, как сверхответственность или гиперответственность. Если человек гиперответственен, уж не знаю, что ему позволило вырасти таким сверхответственным, он может влиять не очень хорошо на других членов своей семьи, в частности, на детей.
1: Без сомнения. У меня, как правило, в группах в основном женщины, да. Они сверхответственные.
0: А почему? Корни?
1: Корни, во-первых, родительские послания. То, о чем я вам говорила. Девочка должна... Что должна женщина в нашей стране? Должна быть хорошей хозяйкой. Все, отлично.
0: Хорошей мамой, хорошей женой, хорошей работницей.
1: Да, ей могут сказать, муж, это реальная ситуация, муж ей может сказать: почему у тебя дети плохо учатся? Как ты их плохо воспитала, да? Поэтому, когда она настолько несет ответственность за всех членов своей, а еще и за эмоциональный климат она должна, да, за погоду в доме, то получается выгорание. У меня просто есть случай в практике, когда женщина спала 4 часа, потому что она послание такое от мамы получила, корни, вы говорите, вышла замуж, твоя жизнь закончилась. Ты должна жить для семьи, для детей. На своей жизни поставь крест. Послушная девочка, она это усвоила, спала по 4-5 часов. Но это были советские времена, когда еще и одежды не было. Она много вязала, она шила. Муж писал диссертацию, ей надо было еще работать, помимо всего прочего. В результате это закончилось неврологической клиникой. Потому что сверхответственность, она ведет к заболеваниям. Я отвечаю за всех, но я не отвечаю тогда за себя. У меня не остается ресурсов. Я не отвечаю ни за свое здоровье, ни за свой отдых, ни за свое восстановление, ни за свои интересы. То есть это путь к болезни, к созависимости на самом деле.
0: Да, но если человек, вот как вы сказали, женщина, и я знаю, что в нашем обществе очень много женщин сверхответственных по самым разным еще и причинам, потому что мужчины как-то себе ответственность у нас очень легко снимают в семьях. И что тогда делать со своим качеством сверхответственности? Можно ли как-то от него избавиться? Как работать над собой? Есть ли какой-то рецепт?
1: Я 20 лет веду родительские классы. Мы с этим работаем. Чтобы дети не были инфантильными, чтобы не было зависимости в семье. И таких групп много вообще-то.
0: Как самостоятельно с этим справиться сложно. Надо выходить в какие-то другие уже.
1: Но я что еще хочу сказать? У нас же страна пьющих людей, зависимых людей. Поэтому есть группы для созависимых. И вот в этих программах тоже люди работают с тем, чтобы жить своей жизнью и не брать на себя лишнего.
0: Очень часто человек просто даже не задумывается о том, что он берет на себя лишнее, и что эту ситуацию надо как-то менять, себя останавливать где-то.
1: К сожалению, да, так. Жалко, когда человек доходит до неврологической клиники.
0: Да.
1: Женщина рассказывала, она как раз попала в неврологическую клинику, потому что слишком ответственная. И очень интересное там упражнение было. Ей надо было расписать все роли, которые она выполняет в этой жизни. Там водитель, домохозяйка, уборщица,
0: повар
1: и так далее. Yeah. И написать на этих карточках, сколько процентов ты хочешь. Не на 100% водитель, да, там, а насколько ты хочешь быть поваром. На 50%. Кто будет 50%? Ну, я тоже работаю. Пусть муж возьмет эту функцию тоже на себя. Давайте договоримся. Есть семейный договор, такое понятие, как семейный договор. Мы договариваемся, что нам нужно делать, чтобы семья жила хорошо, да? Зарабатывать деньги, готовить, мыть, стирать, убирать там, и так далее. Слева, значит, это список, а справа пишем, кто за это будет отвечать. Собираемся все вместе с семьей. Берите ответственность, да, вот давайте мы распределим, чтобы это было справедливо в нашей семье. И дети обязательно должны присутствовать. Обязательно. Они должны взять на себя ответственность. Это не называется обязанность, а это называется ответственность. Это договор. Мы договорились и подписались. Девочка, 6 лет, 10 лет. Хочет мыть посуду. Прекрасно. Посудомойка есть. Это несложно. Но ей обязательно надо давать обратную связь. Какая ты умница, как это здорово. Значит, не вымыла посуду. Что мы будем делать теперь? Семья есть не будет? Или как это? Прими решение какое-то.
0: То есть за нее это все равно не делать?
1: Ни в коем случае. Ни в коем случае.
0: Она должна отвечать.
1: Да.
0: Ну вот это очень важный тоже момент, ответственность в семье. Вот вы говорите, что все эти роли, обязанности должны быть распределены в семье. А с какого этапа жизни семьи вот такое распределение нужно? Вот, например, два человека только поженились. Они уже должны как-то распределять все эти обязанности.
1: А как же?
0: Семья растет, менять этот семейный договор,
1: да,
0: как вы сказали,
1: да,
0: расширять.
1: Да,
0: и
1: да, это гибко, да, должно быть. Да, то совершенно это... верно.
0: Тоже у нас сейчас много неполных семей. Мать чаще всего остается с детьми или с ребенком. Дети еще маленькие, она на себя берет вот эти вот обязанности, как вы сказали, и водителя, и повара, и прачки, потому что дети маленькие, и учителя, и папа, и мама. Как здесь ей справиться? Если просто не на кого переложить больше.
1: Ну, пока не на кого, но дети будут подрастать. Очень важно, чтобы вот...
0: То есть пока семейный договор она как бы сама с собой должна заключить, а
1: ну,
0: по мере
1: а что
0: роста
1: делать,
0: детей...
1: если рядом никого нет? Да. А дети еще не выросли, но когда дети будут подрастать, очень важно с ними договариваться, кто за что будет отвечать.
0: Если, например, муж скажет, что он слишком много работает и еще по дому не желает больше ничего на себя принимать? Вот как здесь, какой компромисс найти, если один из членов семьи отказывается на себя брать ответственность?
1: Понимаете, вот это вопрос очень хороший. Значит, кто является инициатором семейного договора, как вы думаете?
0: Мне кажется, женщина.
1: Женщина, да, потому что женский труд, он постоянный, он изнуряющий на самом деле, он неоплачиваемый и неоцениваемый. Он обесценивается. А что ты делаешь? Ты дома сидишь. Если женщина не работает, да, например, да, да. У нее там несколько детей, а чем ты занимаешься? Вот она проснулась утром и сидит дома, и ничего не делает, она дома сидит, да? Поэтому, когда женщину, мы женщину берем в основном, когда женщина этот договор инициирует, тогда, когда ее уже все, мягко говоря, достало, когда она понимает, что своей жизни у нее нет, и она истощена, она выгорает на этой работе, она начинает бороться за свои права. Борьба – это всегда борьба, да, это будет борьба. Потому что если ситуация запущена, всем уже очень удобно. Мама всегда это делала, я привык. Значит, жена это делала, она ботинки мне чистила, я привык. Да, рубашки гладила, я привык. У меня есть ситуация, когда молодая пара поженились, и она сказала: ты знаешь, дорогой, я работаю, я рубашки гладить тебе не буду. Если ты хочешь глаженную рубашку, научись, пожалуйста, делать это сам. Они развелись в результате.
0: Ну и как вы считаете, это цена вопроса, вот оправдано ли это, если грозит разводом это все? Где компромисс?
1: Ну, я не знаю, что ему было дороже, отношения с женщиной или глаженая рубашка. Если ты меня любишь, и я хочу, чтобы нам было хорошо, и чтобы никто на семейной работе не выгорал, правда? Тогда мы можем договориться. Я сейчас про Данию читаю очень много. И там мужчины с удовольствием готовят, и рады, и хорошие повара, и нет проблем с этим на самом деле.
0: Вот все-таки наши патриархальные семьи с патриархальными ценностями, это очень сложно что-то переделать нам.
1: Сложно переделать, но если права неравные, то есть подавитель и есть подавляемый. И это отношения всегда конфликтные. Это может быть не внешний даже конфликт, это будет внутренний конфликт, недовольство. Это плохо для семьи, да, конфликтные отношения. Да. Только равноправные отношения, бесконфликтные. Я уважаю тебя, ты уважаешь меня, и мы можем договориться. Я вижу, что тебе тяжело, я возьму за себя.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Грааль Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Без интриг сразу, это твое предложение, и начинай сразу рассказывать все, что ты считаешь необходимым про этот фильм рассказать.
0: Первое, что я узнала об этом фильме, когда мне его порекомендовали, это очень хороший фильм. Фильм 91-го года. Снял его Ален Карно. И сценарий написал он же в соавторстве с автором повести, по которой снят этот фильм. Называется «Все утро мира». То есть изначально это была повесть, и когда она была экранизирована, вот премьера случилась в 91-м году, 31 декабря 91-го года, прямо после премьеры, выходит сама книга, то есть она раньше не выходила, она вышла одновременно с фильмом, и получила дикую популярность во Франции в первую очередь, но также и в США, и в Британии, что удивительно, потому что это нельзя назвать самым развлекательным кино, тем более наравне с блокбастерами, которые выходили в 90-е, типа «Терминатора», на которые люди тоже шли. Но вот здесь действительно оценили не только критики, но и широкая публика. Значит, здесь у нас сюжет крутится вокруг двух исторических личностей, о которых мы знаем крайне мало, и которые одновременно поросли мифами, примерно как Моцарт и Сальери. Но здесь это время Людовика XIV и его главный придворный музыкант Марлен Маре, виртуозный игрок на инструменте виола де гамбо, и его учителя Монсьер Сент-Коломбо. О их жизни мы знаем крайне мало. И нельзя воспринимать это как исторический фильм, но в плане декорации и восстановления вот исторического фона, интерьера, здесь все довольно аутентично, кажется. И при этом не особенно роскошно, очень услаждает взгляд, как картины тех времен.
1: Что тебя тронуло-то в этой истории? Что тебя тронуло? Смотри, 31 декабря люди садятся во Францию, уж точно совершенно, это их картина. И про их французскую культуру картины. Сколько мы видели прекрасных костюмных фильмов про эпохи Людовиков, где люди в париках, камзолах и так далее, и так далее, да? Здесь и 31 декабря им дают такую грустную ноту, а это канун Нового года, все хотят пить шампанское, праздновать и так далее. Но как можно праздновать, если нет какого-то, как тебе сказать, воссоединения с сутью праздника, когда обновление не может произойти, если мы не придадим цену, не оценим то, что уходит, то, с чем мы прощаемся. Если этот голос времени для нас, голос времени, состоящий из множества близких и важных нас людей, встреч, прошлого и прочего. Мне очень важно, что мы сегодня, вот в такой прекрасный день, говорим об этой картине, потому что когда она пойдет там запись, я не знаю, но сегодня Троицкая пятница, это парастас, это поминовение усопших, собираются люди вечером в храме, и под хоровое печальное пение идет перечисление всех имен тех людей, кто для нас дорог и прочее, и прочее. И здесь, в сердце этой картины, в основной теме этой картины, это то, что человек

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Экклесия», в которой мы говорим о сегодняшней, вчерашней и будущей, если это возможно, жизни нашей церкви. Сегодня наша программа будет посвящена такому, в общем, важному и заметному для всех элементу нашего богослужения, как церковное пение. Ну, среди наших слушателей, наверное, есть люди более искушенные в этом вопросе, менее искушенные, но тем не менее, я думаю, большинство людей отличает пение такое, как у нас условно говорят, монашеское, строгое, монодийное, то есть одноголосное, знаменные распевы, то, что часто бывает в монастырях, а в городе это на подворьях монастырей, что выделяет эти храмы и находит довольно много людей, которые именно посещают подобные храмы в связи с тем, что им нравится вот такая манера церковного пения. Одновременно с этим, конечно, в большинстве храмов поют так называемые партесные песнопения, то есть многоголосные, гораздо более привычные для нашего слуха, воспитанного так или иначе на европейской классической музыке. Но, опять-таки, бывает так, что эти песнопения слишком пышные, слишком похожи, может быть, на оперу, это опять-таки кого-то смущает. Есть более простые песнопения, обиходные. Одним словом, думаю, любой человек, посещающий храмы, сталкивался вот с этим разнообразием. Можно ли как-то оценить, что хорошо, что предпочтительнее? Или это исключительно дело вкуса каждого отдельного человека, и трудно назвать какие-то манеры церковного пения в большей степени соответствующие его прямым задачам, то есть помощи человеку в его молитве, в организации общественной молитвы. Ну, скажем,

0: там, у Шмелева или у Лескова, вызывал всеобщие там трепет и мурашки по позвоночнику, и это особенно производило большое впечатление. Одним словом, разные такие внешние эффекты, которые, безусловно, музыка как таковая может производить над человеком. Душа человеческая восприимчива к звуку, а к музыкальному звуку особенно. Поэтому понятно, что роль пения, она очень существенна в нашем богослужении. И вот сегодня для того, чтобы обсудить этот круг вопросов, мы пригласили к нам гостя из Москвы, насельника Свято-Данилова монастыря, игумена Петра Мещеринова. Здравствуйте, отец Петр.
1: Добрый день.
0: Отец Петр, являясь на сегодняшний день настоятелем подворья этого монастыря, долгое время служил в монастыре регентом, по образованию музыкант, закончивший консерваторию. Так что человек, который может очень компетентно говорить о церковном пении, о его месте, роли, стиле в православном богослужении. Ну вот, может быть, начать нам с древних времен, отец Петр, да? В древней церкви использовалось ли пение? Если да, то какого характера оно было? Что это было за пение? Можно ли как-то реконструировать, хотя бы немножко представить себе?
1: Да, пение использовалось, и даже были специальные учиненные певцы, то есть это был церковный чин, над которыми совершалась хиротесия. Это уже показывает нам, что это было важное,
0: придавалось значение.
1: Да, важное место в богослужении. Пение, разумеется, было одноголосное. Ну, трудно сказать, каким оно было до Иоанна Дамаскина. Я думаю, что Иоанн Дамаскин, с другой стороны, нового не открыл ничего, а приспособил под богослужебное пение древние греческие лады, создав совершенно гениальную систему восьмогласия.
0: А вообще многоголосного пения в древности вообще не было?
1: Нет. Многоголосие вообще началось только с 10-11 века в Западной Европе. Ну, разумеется, в церковной музыке, но если говорить о первом тысячелетии, то, ну и вообще о всей истории человечества до первого тысячелетия, музыка была только одноголосной.
0: То есть, допустим, инструменты и человеческий голос, они все выводили одну и ту же мелодию, да?
1: Но инструментов, да, инструменты.
0: Ну, если они сопровождали пение, например, какая-нибудь псалтирь. На псалтире что есть?
1: Да-да-да, она... это одноголосие. Это не то, что пение с аккомпанементом.
0: Ага. То есть она просто
1: дублировала
0: мелодию. Да,
1: да. Хотя есть разные точки зрения отчёта, но во всяком случае, если говорить о богослужебном пении, то оно было одноголосным. Православная церковь всегда, до Никона в русской, а в греческой до сих пор оно одноголосное. Ну, или с эссоном почти одноголосное. А на Западе вот после X века только началось расщепление этого одного голоса на уже гармоническую музыку. Но это отдельная история.
0: Мы остановились, да, на том, что уже были учененные певцы.
1: Да.
0: Не то, что весь народ пел, как сейчас многие упрощенно представляют.
1: Сам чин поставления певцов именно предполагает, что были
0: выделенные люди, да, которые это
1: псалты,
0: делали.
1: Так называемые. Русь восприняла эту византийскую систему, но творчески ее переработала. И вообще надо сказать, что русская икона и русское знаменное пение – это, конечно, величайшие, драгоценнейшие такие дары, которые русский народ вложил в сокровищницу мировой христианской церкви. Русский знаменный распев – это одно из величайших достижений церковного искусства, церковного вообще какого-то молитвенного созерцания. Это вот та драгоценность, которой мы владеем, но которой не пользуемся, к сожалению. К настоящему времени греки сохранили вот древнюю систему свою. Хотя они тоже воспитаны уже на гармонической музыке, но церковь все же очень строго придерживается одноголосного пения, что для русских паломников, кстати, очень...
0: Большое испытание.
1: Да, большое испытание, потому что, ну, непривычно там.
0: Но очень ориентально это, я бы сказал, звучит.
1: Ну, конечно. С точки зрения нас, там они кричат, выводят какие-то рулады, поют даже порой небрежно. На самом деле, это именно вот восточный такой стиль.
0: Но он был такой и до турецкого завоевания?
1: Я думаю, да. Как раз турецкое это завоевание способствовало, оно очень много вреда нанесло церкви, не давая творчески развиваться православию, но оно способствовало, конечно,

0: и того, что было. Но это любое иго всегда способствует консервации каких-то основных вещей.
1: Так что это вполне автентичное.
0: Да, греческое пение вполне аутентичное, да. В русской церкви, благодаря, ну, благодаря, может быть, здесь не то слово, в результате реформ патриарха Никона было видно пение гармоническое, пришедшее с юга России, с Польши. Так что то, что мы сейчас повсеместно используем в церкви, это и самое, что ни на есть западное влияние в чистом, так сказать, виде. Будучи регентом, вот лично мне больше всего нравится, конечно, знамение пение. Я считаю, что для молитвы оно, ну, это и есть воплощенная молитва в звуках. Такое вот действительно чудо, я считаю, русского церковного искусства.
1: Можно ли как-то нашим слушателям в кратких словах объяснить, чем, скажем, знаменное пение отличается от традиционного греческого, византийского?
0: Ну, собственно, принцип тот же, была, это восемь гласов, да. Но так же, как и русская икона отличается от греческой особой мягкостью, особой какой-то проникновенностью, глубиной, теплотой, человечностью. Когда мы смотрим на, скажем, греческие иконы, вот лично меня они порой даже отталкивают какой-то грубостью, резкостью.
1: Ну, суровостью.
0: Суровостью такой, черт, да. Спасителей или святых. Наша икона очень теплая. То же самое знаменное пение, оно как бы вот сгладило такие острые углы, вот эту ориентальность восточную, принесла в нее, если хотите, такую северную сдержанность и углубленность. И любое слово, распеваемое знаменным распевом, приобретало, если хотите, такой музыкальный, что ли, комментарий. То есть вот эта система проникновения в глубину смыслов при помощи звуков очень ярко проявилась в знаменном распеве. Она, кстати говоря, очень ярко проявилась в западной музыке, уже гармонической, но в другом, что ли, стиле, посредством риторических фигур, где каждая музыкальная фигура отсылала нас к тем или иным религиозным смыслам. Но это совершенно другая система эстетическая.
1: Скорее, аллегория.
0: Нет-нет, это не аллегория, а именно отсылка прямая. То есть аллегория уже началась с классической музыки, а вот добаховская и баховская музыка еще имела дело именно с риторическими фигурами. Но они ровно ту же функцию выполняли. Они озвучивали богослужебный текст, расширяя его смысл средствами искусства. Ну, даже не расширяя, а углубляя наше восприятие. То, что невыразимо словом, то довыражала музыка. Просто русское знаменное пение – это совершенно особые системы, которые позволят это сделать в одном голосе, вот в линейном движении мелодии. И, конечно, ну, на мой взгляд, на мой вкус, для молитвы лучшего и нет.
1: А вот если уж так, просто мне интересно заодно вас спросить. Григорианское пение, вот западная традиция, которая тоже, наверное, имела истоком византийскую и древнюю, да?
0: Да.
1: Она вот в этом отношении, если ее сравнить со знаменным пением, сопоставима как-то?
0: Григорианское – это очень простое пение. То есть в нем, как в зернах, заложено все то, что развило знаменное пение, но оно именно очень простое. Как, скажем так, как русское знаменное пение развило и вот насытило такой вот русской особой теплотой осьмогласие греческое, так и гармоническая музыка выросла из григорианского хорала. То есть григорианский хорал стал развиваться в сторону гармонии, гармонической музыки.
1: А сам по себе был, в общем, такой очень упрощенной простой, версии, да, византийского.
0: Простой. Ну, то есть исток, да. Истоки были древние греческие лады, амвросианское пение, амвросимедиаланского, которое еще более архаичное, чем григорианское. Потом папа Григорий Великий уже как-то упорядочил просто. Не то, что он что-то новое внес, а все равно это росло из одного истока, из античной музыки, общей для Рима и для Афин. Просто знаменное пение – это очень богатое, расцветшее эстетически, очень изощренное такое искусство, которое просто очень пышно развило все эти зерна, которые содержались, безусловно, в зачатке и в амвросианском, и в григорианском, и в греческом пении.
1: Но оно тоже одноголосное.
0: Да, одноголосное. Да, и оказалось как раз на практике, что это одноголосие очень плохо воспринимается людьми. То есть некоторые люди, их меньшинство, тут же ощущали в этом исконную какую-то церковность, что так оно и есть. И
1: вы очень... имеете в виду уже наши дни?
0: Да, да, да. Вот то, что как раз мой регентский опыт, да, что мы пробовали и так петь. Когда пели одноголосие, немногие люди потом говорили, что вот наконец-то мы поняли, что такое действительно молитва соборная, церковная, когда едиными устами, единым сердцем еще сливается вот этот знаменный распев. Но большинство людей не воспринимало это, причем не только постоящих в храме прихожан, а и служащих священников. И лишь некоторые просили петь знаменное, а большинство как раз священников просили не петь. Даже бывало так, достаточно раздраженно просили не петь знаменным распевом. Действительно, наше ухо непривычно к этому. Это производит на человека впечатление очень неудобного и жесткого шока такого, когда его из привычной нашей вот этой культурной системы вдруг переносит даже не в архаику, а в что-то подлинное, в что-то очень серьезное. Это требует больших духовных сил и, конечно, определенной эстетической восприимчивости, которую у нас очень трудно предположить в наших людях, потому что у нас не воспитывается не только знание о каких-то истоках нашей музыкальной культуры, но даже и просто о классике. Большинство людей не имеет малейшего представления. Поэтому речь, собственно, о таком наиболее массовом распространенном богослужении пения может идти в наши дни только о гармоническом. Но здесь вы его определили как партесное. Все же я бы сделал развлечение, более, может быть, такое специализированное. Под партесным пением мы понимаем пение, ну вот, во всяком случае, в среде нашей регенско-певческо-музыкантско-церковной понимается пение вот именно концертное такое, пышное, вычурное. А под простым пением гармоническим мы его называем обиходом. И я вам должен сказать, что, по моему представлению, хорошо спетый обиход сейчас наиболее приемлем. Вот. Что же касается концертного пения, то лично я его совершенно не приемлю, потому что это превращает Церковь Божию в балаган. Всем известно, примеры приводить не надо, подготовительные и воскресенья, и все воскресенья Великого Поста на всеночных бдениях. Значит, после Евангелия вдруг гаснет свет электрический, что-то какое-то, огни рампы гаснут, да? Хотя это совершенно устав не предполагается. Устав велит свечи держать зажженными до начала канона. Все опускаются на колени, что тоже грубейшее нарушение устава. Воскресный день, а это уже воскресное утреннее. На колени стоять не положено. И начинается исполнение, и не пение, а именно исполнение популярного вот этого песнопения «Покаяние двери отверзнет ожидавче» композитора Веделя. Значит, какое-то вот самоокаяние, весь осквернен, весь осквернен. Ну, безобразие, просто, я считаю, чуть ли не кощунственное. Ну, вот я возвращаюсь к тому, что мне представляется, что сейчас лучшим является вот хорошо спетый обиход. Он не отвлекает от молитвы, он не раздражает такой непривычностью перенесения в иную эстетическую среду и позволяет именно как-то церкви быть церковью. То есть благоговейному, спокойному совершению общественного богослужения.
1: То есть это то, что, в общем, очень естественно как-то естественно, сложилось.
0: Да. При этом обиход содержит множество разных песнопений, менее сложных и более сложных. Можно разнообразить, украсить праздник каким-то более цветистым, красивым песнопением. Так что здесь как раз для регента большое... Единственное, что песнопение, которое требует текста, ну, за исключением, пожалуй, может быть, херувимской песни. Требование мое, как регента, было, чтобы не дублировались слова. Потому что это как раз то самое многогласие, то есть одновременное произнесение там слов или слогов, или там бессмысленных попевок, анонеек, да, как они назывались, которые были запрещены русской церкви еще на 100-главном соборе. То есть молитвенный текст должен произноситься так, чтобы... Слова не накладывались, не пересекались. Это единственное, скажем так, условие, которое препятствует песнопению быть использованным. Ну, еще, скажем так, все же я не только регент, но и уставщик, и могу сказать, что песнопения не должны противоречить уставу. Вот, например, самый яркий такой пример – это блаженная литургия. Там любят распевать рулады, там «блаженны нищие духом», и хор там «яко тех есть царство небесное». Такое ложное благоговение создается, вот эта подмена духовности эстетизмом дешевым. А на самом деле блаженный устав предписывает читать тропарину блаженных. То есть так же, как и основная структура православного богослужения, скажем, на псалмах «Господи, возвах тебе» в них вставляются стихиры, стиховня. Mm-hmm. Соответственно, тоже псалом. Вот те стихи, которые предваряют стихиры, mm-hmm. это же цельный псалом.
1: Ну да, материал какой-то из Священного Писания.
0: Да, да, перемежается ну, песнопением. Ровно да. так же и блаженные. Блаженные, например, воскресные, предписанные отдельные, они очень глубокие. Они не повторяются нигде больше в богослужении. То есть, допустим, на празднике в качестве блажен используется тропарий канона. Ну, угу. тут еще как-то я могу понять их опускание, потому что они уже прозвучали, хотя бы их услышали. А вот воскресные блаженные замечательные, просто прекрасные. Они именно настраивают человека на воскресное богослужение. Они почти повсеместно опускаются, а вместо них какая-то разлюли малина вот на блаженных. Ну, кроме того, нарушает структуру, потому что не поется словословие троичное в конце их. Там же положено «Слава и ныне» перед входом. Так что песнопение с недублированными словами, и чтобы пение еще не противоречило уставу, вот два требования, которые должны соблюдать церковные музыканты.
1: Ну вот еще в начале 20 века появилась такая тенденция вот гармонизации знаменных угу. песнопений. Это, в общем, во всем церковном искусстве, возврат к древней иконе, в архитектуре угу. очень ярко проявилось такой модерн на темы древней архитектуры, угу. очень интересные, хорошие. Вот как к такого рода
0: опытам вы относитесь? Я очень хорошо отношусь положительно. Угу. Даже я сам предпринимал опыты такой гармонизации. Угу. И вот особенно постом у меня есть такая гармонизация при священной литургии. Ну, не я один, а вот для просто таких будничных служб очень угу. хорошо. Это действительно так как-то и сосредотачивает, и все же преемственность со знаменным пением, с традиционным угу. пением церкви. И такая гармонизация, которая ну, не слишком пряная, скажем так, не слишком uh-huh. концертная, из нескольких таких аккордов, простые uh-huh. переливы аккордов. В общем, очень хорошо, мне это нравится. Uh-huh. Конечно, есть замечательные образцы Кастальского, uh-huh. других композиторов, которые используются в богослужении.
1: Ну вот мы уже констатировали, что, в принципе, вы сторонник такого многообразия, чтобы, в общем, были разные храмы, где хоть одним нравится одно, другим другое, и, соответственно, ну, да, люди да. могли получить то оформление молитвы, которое им ближе. И, так сказать, все-таки ваше предпочтение, так понимаю, склоняется в сторону вот обиходного пение, как наиболее, да. знаменного, да. естественно, тоже, но это уже для более подготовленных ценителей, эстетически более воспитанных людей.
0: Ну, например, вот на подворье, где я живу, это деревня, например, всеночной мы поем знаменным, на всеночную, как обычно, в деревнях никто не ходит, а уже литургию, когда приходит все же более-менее значимое количество прихожан, мы поем обиходом.
1: Угу. Вот еще такой вопрос. Все-таки, как и все в церкви, церковная музыка тоже развивается. Могли бы вы назвать какие-то опыты композиторские сегодняшние?
0: Могу назвать, да. И, кстати говоря, совсем недавнее вот, митрополит Иларион написал песнопения исключительно такие богослужебные. Он известен как автор и песнопений таких церковно-концертных, но его именно богослужебные песнопения всеночное бдение литургии мне представляются очень удачными. Как раз вот это такой хороший обиход, но угу. очень качественный. Сам владыка говорил, что вот ему именно как раз этого не хватало угу. в репертуаре это, хоров тех храмов, где он служил, и он поэтому восполнил эту лакуну, и, надо сказать, это очень удачно.
1: Угу.
0: Других каких-то опытов современных, таких ярких, я, пожалуй, сходу не назову.
1: Угу. Теперь, может быть, такой вопрос, связанный со всякой другой музыкой. Вот верующий человек ходит в храм, слушает, естественно, музыку молитвенную. Нужно ли, часто спрашивают верующему человеку, слушать какую-то еще музыку? Такое расхожее суждение. Ну, музыка светская, она насыщена человеческими страстями, насыщена психологизмом, тем, что мы, исходя из строгих духовных идеалов, должны как раз исключать из своей жизни. Зачем нам опять возвращаться вот в это все? Это, конечно, более широкий вопрос. Это отношение вообще к светской культуре, светскому искусству, да. вот, к литературе, в частности, живописи и так далее. Да? Значит, вот если говорить о музыке, какую роль на ваш взгляд, в духовной жизни может играть светская музыка?
0: Ну, тут прежде всего нужно сказать, что такое отторжение культуры, так называемой светской, хотя это тоже нуждается в уточнении, определении, высвечивает одну очень важную проблему нашей православной жизни вообще, а именно, почему-то считается, что мы должны ради духовности отказаться от душевности. Это большая ошибка. Сдержится она на том, что очень частные и специфические, и узкие, и обусловленные огромным количеством приходящих обстоятельств святоотеческие поучения монахам считаются обязательными для всех православных христиан. Это большая ошибка. Потому что Бог создал нас с разумом и с душой, дал нам эстетические чувства и способности. И не просто так дал, а ведь мы и через разум познаем Бога, и через чувство красоты, возводя все к первоисточнику красоты. Поэтому нужно не отторгать духовность.
1: Душевность.
0: Да, душевность, прошу прощения. Но наоборот, ее развивать. Руководствоваться здесь можно, если нужно приводить святоотеческий авторитет, опять же, святителем Феофаном Затворником, который очень мудро писал, что нужно стараться изгонять грех из всех отправлений нашей жизни. А все как раз эти отправления нашей жизни, все части и свойства нашей жизни обращать во славу Божию, в том числе и душевность. И здесь мы видим, что как раз музыкальное искусство неправильно называется светской музыкой. Потому что если говорить, например, о музыке западноевропейской, классической, а уж тем более доклассической эпохи, баховской, добаховской, то она вся проникнута религиозными интенциями, религиозными мотивами, и она не является светской вот в каком-то очень узком смысле слова, как мы употребляем этот термин. Дело в том, что вообще западное искусство выражает одно из свойств, таких положительных свойств западной ментальности, западной христианской жизни, которая, к сожалению, надо констатировать, действительно уже почти вся осталась в прошлом. Впрочем, на этот счет я бы не обольщался и насчет нас. Так вот, свойство как раз западного христианства и, соответственно, западного искусства в том, что повседневная жизнь в значительно большей степени проникнута христианскими началами, чем жизнь наша. Все же у нас очень резкое разделение на жизнь храмовую, жизнь аскетическую, жизнь такую православную и жизнь прочую. И вот эта самая прочая жизнь считается плохой, страстный, душевный, там, греховный, которую надо отсечь, от которой надо отдалиться, а занимаясь только духовностью.
1: Реально получается, что никуда от нее не деться.
0: Ну, в том-то все
1: и
0: дело.
1: Если над ней не трудиться и не облагораживать.
0: Совершенно верно. А вот здесь как раз Запад, который мы привыкли ругать, на чем свет стоит. Но опять же повторю, Запад не в его, может быть, теперешней жизни, но вот именно в культуре, в искусстве ушедшего времени, как раз явил нам проникновение всей жизни христианскими началами. И это отобразилось и в музыке, и поэтому я считаю, что в слушании классической музыки есть прямая, духовная, не только душевная, но и духовная польза. Душевная польза очевидна. Это насыщает душу красотой, развивает ее, делает ее больше, богаче, взрослее, как угодно. Но все равно, что там полноценное, качественное питание. Оно, казалось бы, незаметно, когда человек питается правильно, но когда он питается неправильно, это становится заметно очень. То есть вся его жизнь разбалансировывается. Также и в области души, в области какой-то эстетической. Это когда человек насыщает свою душу хорошей музыкой, хорошей литературой, живописью, вообще искусством, это создает как раз ту полноту жизни, среду жизни, которую можно не замечать, но когда ее человек лишается, это сразу видно какое-то уродство, какое-то примитивизм, недостаточность, которые часто выступают в нашей жизни именно как некий идеал, как вот духовность, да, но это вот псевдодуховность, потому что не бывает духовности без нормально функционирующей, скажем так, душевности. А духовная польза именно та, что большинство музыки, ну, во всяком случае, до бетховенской, ну, после Бетховена начался иной процесс в музыкальном искусстве, но вот до Бетховена включительно можно слушать безболезненно, именно потому что эта музыка просто-таки проникнута как раз христианскими, а то и прямо церковными началами.
1: Ну что же, спасибо. Это очень важное суждение, потому что, скажем, часто мы слушаем от наших слушателей
0: упреки,
1: да, в том, что в наших программах, может быть, слишком много светской музыки, особенно почему-то западной музыки. Это всегда вызывает определенные подозрения.
0: Да-да-да, я вот как-то сидел в Москве, я иногда бываю в ночном эфире на одной из радиостанций, и там у меня такой формат, что я приношу музыку и перемежаю, значит, общение со слушателем музыки. И как-то я стараюсь тематически делать эти подборки. Вот как-то был Бетховен, и мне просто чуть ли не ругались. Зачем вы нам? Причем почему-то всегда употребляется местоимение во множественном числе «нам» за всю аудиторию, да? Зачем вы нам ставите Бетховена, когда у нас есть Рахманинов и Чайковский? Вот вы нам их ставьте. Хотя я думаю, что если бы я спросил возмущенных слушателей и слушательниц о творчестве Рахманинова и Чайковского, вряд ли они мне что-то вразумительно ответили. Но вот, к сожалению, да, это такой стереотип, в общем-то, мало имеющий отношение к духовности.
1: Да, ну, здесь работает, конечно, именно вот этот стереотип национального начала, да, национального начала в церковной нашей жизни, что православные — это русские, значит, поэтому уже по определению русское искусство, оно все гораздо ближе к православию, чем всякое другое, и ко Христу. И,
0: я здесь должен сказать, что ведь русские, тот же Чайковский, Рахманинов, как раз своим идеалом считали музыку великих композиторов. Я не хочу сказать западную, они для всех людей, общечеловеческие, если хотите. Чайковский превозносил Моцарта. Все они учились, считали их своими учителями. Бах, Моцарт, Бетховен были непререкаемыми авторитетами как раз для русских композиторов. Так что здесь тоже это надо учиться.
1: Ну, а вот, скажем, если говорить о влиянии светской музыки на церковную музыку, то мы немножко возвращаемся к темам уже обсужденным, но тем не менее, скажем, вот это не слишком любимое вами такое слишком оперное пение, да?
0: Ведалевщина.
1: Да, да, да, да. Это влияние очевидно.
0: Конечно.
1: Было, есть, и вот здесь нету ли опасности влияния вот такой музыки светской, развлекательной?
0: Вот здесь как раз и есть. Понимаете, все хорошо на своем месте. Очень хороша опера в оперном театре. Но опера в церкви очень нехороша. Поэтому вот как раз вот это влияние, да, действительно, превращает церковь в театр, это нехорошо.
1: Ну, а вот, скажем, из русских крупных композиторов светских, которые одновременно занимались и церковной музыкой, кого бы вы назвали как своих?
0: Знаете, вот как ни странно, вот я очень люблю Всеночную Рахманинову, но, разумеется, это не богослужебное произведение. Я люблю слушать там на диске, в концертном зале я очень хорошо себе представляю, но в церкви это ни в каком случае не может быть терпимо, потому что это, во-первых, разрушает все временные рамки и ритм богослужения. Вот это многогласие, о котором я сказал, одновременно сочетание там слов, фраз. С точки зрения музыки и вот какого-то духа русского церковного, который выражает эта музыка, безусловно, великое произведение. Но не богослужебное. И здесь ничего такого нет.
1: Ну, оно и писалось, по-моему.
0: Верно. Да. И вот как ни странно, например, сочинения Чайковского литургические, того же Рахманинова, мне не представляются уместными в церкви. Ну, они были хороши в своих жанрах, на своих, так сказать, площадках, скажем так, в своих форматах, как говорят сегодня. А церковные композиторы — те, которые писали именно для церкви. Архангельский, отчасти Чесноков, архимандрит Феофан, это очень известный автор там «Милости мира», феофановской, так называемый. То есть те композиторы, Турчининов с достойниками всем

0: В исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучал концерт для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор Даниил Варламов. И я сразу представлю гостя, который, в общем-то, является постоянным участником наших циклов. Это историк-краевед, автор множества книг о Петербурге, Елена Игоревна Жирихина. Добрый вечер, Елена Игоревна.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Всегда рада встрече с вами.
0: Итак, прежде чем мы предоставим слово Елене Игоревне, как всегда, мы начнем с наших постоянных рубрик. Послушаем мнение гостей города.
2: Гости нашего города.
3: Меня зовут Катерина, и я живу в Нью-Йорке. Радует очень многое, очень многое. Санкт-Петербург, к счастью, не слишком изменился, скажем, за 300 лет. Весь центр, исторические здания, находятся практически в той же форме, в какой они были когда-то давным-давно. Меня это очень радует, что между ними не настроили высоких домов, страшных стеклянных башен. Мне кажется, что они совершенно не вписались бы в настроение Петербурга. То, каков он есть, это его украшает, за это его ценят, мне кажется. Создается специфическая атмосфера.
0: Ваше любимое место в Петербурге?
3: Мест много. Я думаю, что я не привязана к какому-то одному. Я человек романтический, и поэтому для меня важно состояние. И я это состояние нахожу, когда, например, гуляю где-то по центру. Вот прогулка по Невскому, по каналам, или по Фонтанке, или по набережной Неве, по Васильевскому острову. Это все создает специфическое настроение. Вот это для меня важнее, нежели чем маленькое место.
0: Как мы слышали, Катерина отметила в качестве большого плюса тот факт, что многие уголки старого Петербурга мы имеем счастье видеть практически в первозданном замысле. А каков же он был, первоначальный замысел облика города? И как идея этого замысла менялась с течением времени? Вот основные эпохи в жизни Петербурга, этому и будет посвящено несколько передач цикла «Город и время» и познакомит нас с особенностями исторических эпох, отраженных в облике города, историк-краевед, наш гость Елена Игоревна Жирихина. Итак, Елена Игоревна, начнем мы, наверное, с самого начала, с эпохи Петра. Каков так. был замысел? Я думаю, что мы сейчас, знаете, о чем поговорим? Каков же был первоначальный замысел? Как он осуществлялся? И вы, наверное, расскажете, что осталось, а о чем мы можем только горько сожалеть, что мы уже утратили из того времени.
1: Дорогие друзья, вот Катерина, которая редко видит город, не видит в нем изменений. Но фактически изменения же все время происходят. И 300 лет... 300-летнего Петербурга мы не видим. Сочнее, именно 300 лет мы можем, то есть так, 298. Вот это та дата, которую мы видим. Потому что от более ранней эпохи у нас осталось, ну, одна, буквально две жемчужины. Это, конечно, домик Петра Первого, первоначальный дворец, который Петр сам захотел сохранить и приказал построить над ним фольклярчик. Это знают все наши дети, но... Представить себе, как вообще выглядело это место 5-308 лет назад, невозможно. Потому что, когда мы смотрим на гравюры Пикара и видим просто зеленый топкий берег, на котором три домика маленьких стоит, это уж абсолютно не современный Петербург. Мы не можем видеть даже Петербурга 1712 года. Мы не должны забывать, что первые 12-13 лет город был деревянным, и даже если строили дома, которые на картинках выглядят как каменные, то они были все равно мазанковые. То есть это были балки, которые были наполнены между собой, значит, обломками кирпичей, камнями, булыжниками, какими-то деревянными обломками, обмазаны глиной, и на этом все. После этого многочисленные наводнения, наш влажный климат, это все способствовало тому, что такие здания, которые за границей, в общем, довольно прочные, вот такие фахверковые здания мы видим где-нибудь в Эльзасе или даже в Голландии с датировкой 16 века, и они стоят, но у нас они не простояли и 30-40 лет. Петербург Петровский первый исчез полностью. В принципе, Петр тогда, видимо, и не думал строить город. Город, который он основал как Санкт-Петербург, вот первые 10 лет он так назывался по-голландски, это была, собственно, крепость. И сначала для защиты от неприятеля Петр и старался строить здесь крепости. И не только Петропавловскую, но и Адмиралтейскую, Кромверскую и Котлинскую. И когда он посмотрел вокруг, он понял, что сначала надо освоить земли, прежде чем строить. И первой его задачей была постройка каналов, гаванцев и прудов. И вот первый Петербург – это город, сильно изрезанный, потому что при проектировании большинства каменных домов на берегах рек обязательно строился канальчик, пристань, а внутри во дворе не земля, а гаванец. И такую планировку мы видим на первых планах Трезини на стрелке Васильевского острова, потому что каждый петербуржец должен был быть водным жителем и в своем гаванце держать свое судно, как ныне автомобиль в гараже.
0: Ну вот мы уже можем немножечко представить себе вот этот хотя бы мысленным воображением своем, как
1: только мысленно. Да. Вот. Кроме того, город был не похож тем, что нам кажется, что идея Петра была такой стройной, как тот город, который мы видим. Ни в коем случае. Первая застройка городского острова была городового острова, была хаотичной. И сегодня мы просто скорее даже видим памятник Петру на плане города в этом переплетении Посадских, Певческого периода, переулка, Татарского переулка, там дворянских улиц, а не в зданиях, которые на них стояли. Для меня, например, огромная утрата – это снос в 1932 году знаменитого деревянного Троицкого собора. Пусть он был возобновлен при Елизавете Петровне, но он был наполнен петровскими вещами и потому петровским духом. Ведь Петр сам изготовлял вещи для этого храма. А теперь, когда построили такую гранитную под золотым куполом часовню на Троицкой площади, собор уж, видимо, никогда не появится, потому что хотя бы память о нем должна сохраняться. Сегодня площадь не хранит никакой памяти о том, что было при Петре. Память есть еще как-то внутри стен Петропавловской крепости. И вот среди первых построек... В принципе, это каменные здания, которые возникли только уже во втором десятилетии строительства города. Летний дворец, Меньшиковский дворец. И вот как раз к 1716 году здесь появились уже архитекторы, которые работали по-европейски, качественно, интересно по своим проектам. И создавали типовые проекты. Но если мы посмотрим на проекты Трезини для домов обывателей, в общем мы увидим, что опять-таки жилище для простого петербуржца – это одноэтажное здание, каковых в нашем городе практически не осталось. Хотя, вы знаете, на Средней Подьяческой есть одно в районе Коломны, и вот это здание, ну, они, конечно, позже построены, где-то в середине 18 века, но в них чувствуется дыхание вот начального Петербурга, вот в этих маленьких одноэтажных домиках. И еще одно. Петр застраивал вот это место слободами. Вы посмотрите, вокруг Меньшиковского дворца слобода, и французская слобода уже 1716 года, когда пригласили зарубежных мастеров. Значит, слобода на Городовом острове, русская слобода вокруг домов царевен и царевича Алексея Петровича в районе Верхней набережной улицы, то есть Шпалерной, морские слободы у Адмиралтейства, греческая слобода, ну, между Летним садом и Адмиралтейством. То есть город представлял собой отдельные какие-то кусочки. Первый спланированный квартал, ну, по преданию только, это только предание, это работа Трезини для кварталов у Литейного двора. 1711 год – обычная шахматная так называемая планировка. А вот в 1716 году специально Петр заказал проект нового города Леблону, и это был уже проект идеального города. Вот Петр все время метался между тем, что у него было мало возможностей, была такая плохая почва, такой ужасный климат, полная неустроенность. И тем, что он сразу хотел европейский город. Трудно себе представить до начала 20 века, что можно построить город в таких условиях за годы, а не за десятилетия и столетия. Он пытался, он сделал очень много, но ему мешала также его непоследовательность и другие черты характера. Потому что он все время пытался построить город в другом месте. Вот даже 1714 год. Один проект строительства города на Выборгской стороне и одновременно указ 100 дворянам строить дома на Котлине. Так извините, а где центр? А 716 через два года, это уже вот эта знаменитая планировка Васильевского. И вот тут более-менее пошло уже планомерно. И Леблон приехал со своими мастерами, начал рыть каналы, и Трезини начал строить типовое каменное строение. И, слава богу, вот это у нас сохранилось. Вообще, Васильевский остров – это какой-то заповедник петровского времени. Потому что мы сами находимся в здании, которому уже под 300. Что приятно. И вот сидим под крышей, видим эти черные балки на белом фоне и ощущаем себя, можно сказать, людьми, которые чувствуют дыхание времени 300 лет Петербурга. А это те самые дома, построенные в ступенечку, которые он строил и на берегу Большой Невы, и на берегу Малой Невы.
0: Кстати, а почему ступенечками такими?
1: Так, а потому что надо было как-то следовать линии берега естественной. Еще в те времена не умели, не было сил спрямлять линию берега. Это только при Екатерине научились, да и то на малых каналах вроде Екатерининского. А тут следовали за чертой берега. А с другой стороны, все-таки, когда смотришь на дом под углом, ты видишь, что он немножко шире, чем на самом деле. И посмотрите, это же многоэтажные, трехэтажные дома для особо значимых лиц в государстве. Рядом тут у нас за спиной иностранный переулок, где жили дипломаты, но уже немножко позже. Но все равно это уже Петербург как европейский центр. Конечно, это все было при дворце Меньшикова. Но характерно, что хотя Петр декларировал, что он сам поселится здесь, на Васильевском, ведь даже не было места, где начали бы которое начали бы осваивать под его усадьбу. Напротив, одновременно построил Трезини каменный зимний дворец для Петра на берегу Зимней канавки. И начали осваивать вот тот участок у Адмиралтейства. Вообще, что-то с Петром еще потом произошло в 718 году. Я очень серьезно задумываюсь о том, как же проходило его путешествие за границу, потому что это же второе путешествие. До этого он был и в Германии, и в Голландии, и в Англии. Но, видимо, на него подействовал Париж все-таки. Потому что, когда заходишь в те дворцы Парижа, в которых точно посещал Петр, ты понимаешь, что в Петербурге такое еще не построится. Такие лестницы обширные, просторные залы, они появятся только во второй половине 18-го, а лестницы, технические какие-то устройства, появятся только в начале 19 века. И я поняла, что до него дошло, что он этого не увидит еще у себя. И надо как-то приспосабливаться. Ну, понимаете, у царя же виноват не он сам, а виноваты те, кто делает. И поэтому этим именно и был вызван гнев Петра на Леблона. Потому что эти самые скандалы из-за каналов, они же тоже из-за незнания Петра.
0: Но каналы были прорыты, да? Вот ну, эти линии наши...
1: Так, нет, Леблон их наметил. И так. Рыть начали.
0: Так.
1: Но, к сожалению, почва-то другая. Заказ был, между прочим, не на амстердамские каналы, которые шире. Вот амстердамский канал или Большой Венецианский канал – это наш Большой проспект. Кстати, так проложенный, Большой проспект Васильевского, так проложенный, чтобы можно было от Петропавловской крепости видеть море. Вот, кстати, с башни Петропавловского собора, которая уже, собственно, строилась. Но... Вот эти канальцы, которые пересекали Большой канал, их же строили по венецианским образцам, в общем, по той ширине. А попробуйте в нашем болоте вырыть канал, а я специально узнавала, в Венеции глубина канала, вот воды в канале, 1 метр. Вырыйте канаву в 1 метр на своем дачном участке. За год ее затянет болотцем. И еще никто не сможет ездить на гондолах, отталкиваясь от этой болотной жижи вот этим вот веслом. А в этих каналах на больших грибных лодках даже не проедешь, будут весла за стены домов задевать. С другой стороны, это для последующего Петербурга оказалось очень... хорошим, правильным. Ведь посмотрите, до сих пор на большинстве линий Васильевского острова есть даже место для небольшого бульварца. И вот эта ширина улиц, которая задумана была еще Петром, она противоречит узости, искривленности мелких переулков, которые полны средневековые города Европы. Это был первый город, который начал дышать и видеть свое небо.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорим о Петербурге Петровской эпохи с Еленой Игоревной Жирихиной. Елена Игоревна, а скажите, пожалуйста, какие цвета были характерны для Петровского Петербурга?
1: Ну, мы все знаем, что лучше всего посмотреть на Петровский Петербург, на Монплезир, Летний дворец Петра I, Меньшиковский дворец, который сколь не перекрашивали, все-таки удерживали охренную гамму. Ну и, конечно, Александро-Невский монастырь, который мы считаем чисто Петровским, но ведь к 1720 году была построена только Благовещенская церковь и духовской корпус, к ней примыкающий. Самые наши крупные ошибки в осознании того, каким был город, состоят в том, что мы видим гравюры того времени, ну, зубовскую гравюру, с зданиями якобы построенными. А они были только в проекте, потому что Зубов, ну, кстати, как и многие дальнейшие иллюстраторы 18 века, пользовался проектами зданий, а не тем, что было в действительности. Поэтому мы видим монастырь построенным. Но, кстати, противоположный духовскому северный корпус, он же так никогда и не был таким построен, как есть на изображении Зубова. Там церковь Федоровская, а вовсе не обычный вот жилой дом угловой, как у Трезини в проекте было. Ну и собор другой.
0: Да. Послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Да? Вопрос у меня такой к уважаемой гости. Ну, во-первых, и благодарность огромная за такую передачу, за такую интересную тему. Петру приписываются слова о том, что вот, мол, я знаю, что после моей смерти вы все вернетесь в возлюбленную вашу Москву. Потому что понятно, при каких условиях все эти несчастные, замшевившие в Москве люди, с какими чувствами они переселялись сюда кормить наших комаров. Вот. Но известно, что, в общем-то, действительно, после смерти Петра и город начал зарастать, и трава начала пробиваться, и, так сказать, здания рушатся и так далее. Скажите, пожалуйста, напомните, если можно, как сложилась такая ситуация, что в Петербург все-таки вернулась Анна Иоанновна? То есть мы можем это приписывать той политической ситуации, в которой она вошла на трон, наверное, да? Пожалуйста, это так.
1: Мы сейчас и собираемся идти во время Анны Иоанновны.
0: Да, и... Наталья немножечко опередила нас.
1: Да.
0: И мы вот. Сейчас закончим.
1: Сейчас, секундочку, можно я скажу одну фразу, а потом об Анианах. Значит, это правильно, потому что это для всех нас очень серьезный вопрос. Так вот, Петербург Петра – это Петербург отдельных строений, ядер, вокруг которых потом создавались кварталы города. И то, что Адмиралтейская часть стала центром современного Петербурга, конечно, одной из причин – то, что там был Зимний дворец Петра и Летний все-таки был рядом, то, что Анна Иоанновна, вот, переехав в Петербург, поселилась в адмиральском доме Апраксина, о котором я обязательно скажу. И с другой стороны, как я поняла, вот мое точное ощущение, как Петр возвращался из того заграничного путешествия в 1718 году. Он бросил все и побежал на родину, услышав, как царевич Алексей просит помощи у кесаря австрийского, чтобы пытаясь захватить престол. То есть ожидался государственный переворот. И вот Петр, прибыв сюда, понял, что если бы он оказался не в Париже, не в Европе в этот момент, а где-нибудь на городовом острове или Васильевском, при поднятой воде, а ведь в те времена неделями нельзя было переехать через Неву где-нибудь в ноябре. Недаром самое крупное здание раннего Петербурга, это было Кружало, то есть трактир, который сначала стоял напротив городового острова, ну, в районе Литейной части, а потом его перенесли недалеко от Царицына луга. Так вот, он точно так же стоял бы вне своей столицы, вне сената и так далее, вот, и был оторван от своего государства, где можно было бы захватить власть. И вот тут он понял, что ему надо жить рядом с государством. А рядом с государством была именно Адмиралтейская часть, куда приходили старые дороги. И вот с моей точки зрения, окончательно, это главная причина. Почему он уже не хотел строить на Васильевском? Он этого не декларировал. Вот обратите внимание, 12 коллегий опять-таки проектируются на Васильевском. В том же 18 году Кунсткамера проектируется на Васильевском. Продолжают строить эти дома, которые потом предоставляют министрам на набережных Васильевского. Строится порт, но сам царь живет отдельно. Он ближе к центру государства.
0: Итак, Елена Игоревна, получается, что в Петровское время наш Петербург территориально располагался Адмиралтейская часть, Васильевский остров и Петербургская тогда страна называлась.
1: Городовые.
0: Тоже, а там рабочий люд селился в то время, да?
1: Вот, нет, вот там так. Стояли полки как раз в районе крепости.
0: Вот так.
1: Нет, а вот нет, еще Литейная.
0: А, Литейная, да, вы сказали,
1: Литейный,
0: да.
1: Литейный был очень наполнен. На Выборгской был госпиталь, первый, можно сказать,
0: да,
1: большой центр. И там тоже селились люди. И вот как раз нынешние районы города, это в принципе Петровские слободы. Потому что тогда даже в районе Калинкиной деревни, и тоже было еще одно ядро такое вот сильное, там Петр собирался строить подзорный дворец. Вот, кстати, почему бы ему не построить одну резиденцию в городе, я, ну, скажем, еще Летний дворец, и одну резиденцию в пригороде. Так посмотрите, он настроил дюжину мелких домиков вместо того, чтобы все вложить в один дворец. Но это же типично характерная для данной личности черта. Это не высокая политика, это как раз взгляд на личность его. Вот. Значит, с другой стороны, петровская архитектура после 1720-х годов становится более совершенной. Мы, наконец, видим и колонну на фасаде, хотя она и представленная полуколонна, как на последнем зимнем дворце Петра. Мы видим уже достаточно высокие трехэтажные здания и такую крупную церковь, как Благовещенский храм в монастыре. И все же, да, построена колокольня Петропавловки. То есть мы видим отдельные крупные здания. Они еще ничем не связаны, потому что основная застройка одноэтажная, временная, лишь кажущаяся прочной. И Но я повторяю, климат ужасный, и ни один нормальный человек, приличный человек, на первом этаже еще не живет. Потому что на первом этаже по десятку раз за осень приходится в такой день, как сегодня, вставать на стол, чтобы не замочить ноги во время поднятия, подъема воды. Вот. И, к сожалению, повторяю, от первоначального Петербурга сохранилось мало. Потому что крупнейшие здания, такие как 12 коллегий, даже здесь, Кунсткамера, они были достроены уже в следующие царствования. Они закончены при Петре. Петр, вот опять-таки, в силу своей личности очень многого не заканчивал. И вот наряду с такими великолепными сооружениями, как Оранбаумский дворец Меньшикова, как Петергоф с Монплезиром, который тоже будет позже закончен, в смысле петерговский ансамбль, все же вот неравномерность характерное для всего Петра. Ну, а потом действительно побежали после смерти Петра отсюда. Кому хочется в этом болоте жить? И если при Екатерине бежали еще не так сильно, то Петр II побежал сам отсюда, спасаясь в данном случае от Меньшикова, убедили его долгорукие, перенесся он в Москву. И убедили его жить, как прежние цари жили.
0: Елена Игоревна, а вот прежде чем перейти к последователям Петра, вот еще заканчивая Петровскую эпоху, вы, во-первых, сказали интересный факт, что на первых этажах никто не жил. А что было на первом этаже?
1: Нет, ну были кухни, хозяйственные какие-то комнаты.
0: Да, понятно.
1: Вот, ну и прислуга, которая не есть, понятно. Я говорю, уважаемые
0: люди. Все понятно. И второй вопрос. Зданий почти не сохранилось от петровских времен. А сохранились ли названия улиц каких-то еще вот с тех времен? Не могли бы вы сказать?
1: Так вот, я назвала Посадские вот улицы, Татарский переулок, Певческие, это потому что певчи Троицкого собора там жили, ну и линии Васильевского острова сохранились, так что это у нас есть. Но не все, вот, например, Луговая превратилась в Миллионную, Луговая изменилась, Морские все-таки более поздние. Да. И вот тут, значит, вопрос переноса столицы при Анне Иоанновне.
0: Да.
1: При Петре II никто не упразднял Петербург как столицу. В принципе, отсюда даже не переводили архитекторов. Просто им не с кем было работать. Здесь оставалась Академия наук, но академикам не с кем было работать, и им поэтому не платили за жалование, их не видели. И поэтому они потом разбегались, потому что ну, они не были востребованы по-нашему. Но академические университеты и академия остались здесь. Далее. Значит, говорят, что город настолько обезлюдил, что улицы буквально за годы правления Петра II, а там 2 года буквально прошло, заросли травой. А при Петре I, между прочим, уже началось, по крайней мере, устройство вот этих вот набережных берегов, пусть деревом, но, по крайней мере, в районе и тогдашней почтовой, ныне Дворцовой набережной, и вот здесь, на Васильевском, все-таки хоть как-то укрепляли берега. И вот эти берега пошли в топь и заросли травой. Что же происходит дальше? Вызывают Анну Петровну, вдовицу Курлянскую, и ставят перед ней ей условия, что взойдет она на трон, если она там будет подчиняться Боярской думе и так далее, и так далее. Значит, ну, Боярская дума это так, как прежде они думали. Вот. Но главное, что будет жить она в Москве. Вот Анна подписывает кондиции эти самые, поворачивается и делает все наоборот. Анну мне понять трудно, ведь у нее любимый Измайловский дворец, в котором прошло ее детство. Но юность-то ее прошла в Петербурге, и, видимо, юность была веселая, потому что ей хочется Европы. Она все-таки поняла, что Курляндия не Москва. И поэтому она переезжает сюда. Ей или Петербургу повезло, что в этот самый 1731 год в Москве оказался молодой Растрелли, уже получивший архитектурное образование. И Анна посылает его прежде себя выбрать, найти ей здание, в котором жить можно. Сюда приезжает Растрелли, осматривает Зимний дворец, который построен из нескольких разновременных каменных уже построек, но, видимо, недостаточно прочно, и находит, что единственным зданием, достойным императрицы, является подаренный когда-то, завещанный адмиралом Апраксиным, дворец у Адмиралтейства. Дворец строил Леблон. Леблон, видимо, не дожил до окончания строительства. Но мы не знаем, как выглядел этот дворец, но наши исследователи нашли описи даже комнат этого дворца. Он даже оформлен был по-европейски, с картинами, голландскими полотнами, с зеркалами и так далее. И строил Леблон, а не немец. То есть это был французский дом. Это был единственный дом в столице, облицованный натуральным камнем. И она приезжает и селится здесь, напротив Адмиралтейства. И за ней следуют все-таки ее курлянцы. А кроме того, все-таки следует и двор. И город оживает. И с моей точки зрения, Анна Иоанновна была даже более последовательной наследницей Петра, чем Елизавета Петровна, которая в своей непоследовательности как раз на отца была похожа. А вот если мы возьмем кардинальные идеи, то Анна им следовала. Не всегда буквально. Вот Петр, например, запретил строение ниже по Неве от адмирала.

0: дворянам, опять-таки, строить на Нижней набережной. А ежели не появятся из Москвы, то привозить насильно, а если совсем не хотят, то в кандалах. Все замечательно. И они таки появляются и устраивают себе набережную перед домом и строят себе дом. Другое дело, будут они здесь жить или не будут. Это уже, так сказать, вторично. Но дом-то они строят каменный по типовому проекту Земцова. И при Анне Иоанновне формируется город. И тут, как ни странно, благотворную роль сыграли эти жуткие пожары 1736 года, когда они сожгли весь этот временный Петровский центр. И потом наши замечательные архитекторы из градостроительной первой комиссии о городском каменном строении проложили новые магистрали и стали их застраивать каменными домами. И Петербург, в котором мы живем, по которому мы ходим, Невский проспект, о котором говорила наша первая слушательница Екатерина, это детище Анны, потому что Невский всех вер, на котором появились католические, протестантские храмы, но там же появилась и каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, будущий Казанский собор, появились каменные храмы Святой Анны и Святого Пантелеимона, появились каменные улицы морские. И они остались. И когда мы ходим по английской набережной, вот особенно в дальних его номерах, мы видим фасады Анинского Петербурга. На Большой Морской сохранилось два дома Анинского Петербурга. То есть мы видим не только точки, но мы видим магистрали,
1: ансамбли, да?
0: Да, ансамбли, и мы чувствуем эту уже европейскую планировку города. И в это время была построена башня Адмиралтейства, на которую ориентируется весь центр. В это время были построены очень многие каменные сооружения. И, наконец, появился тот Петербург, в котором мы живем, а не временные Петровские слободы.
1: Ну что ж, на этом нам придется прерваться, но, как мы и обещали нашим радиослушателям, мы будем продолжать цикл по эпохам развития нашего города. А я сейчас продиктую телефон, если вы хотите получать сообщения о горячих точках Петербурга. «Живой город» будет вам присылать сообщение, если вы напишете СМС по телефону 8-927-88-79. Спасибо большое, Елена Игоревна, спасибо вам, до новых встреч.
0: Всего доброго, до встречи.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Санкт-Петербургская духовная академия и радио «Град Петров» представляют программу «Истина и жизнь», посвященную актуальным проблемам православного богословия.
2: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Очередная передача из цикла «Истина и жизнь», посвященная современному богословию. Сегодня у нас передача в подцикле, как бы она называется, «Межконфессиональный диалог». Мы будем в этом подцикле разговаривать о разных христианских конфессиях. Вот сегодня у нас передача из этого цикла. Я ее ведущий Александр Крупинин.
4: И я Наталья Фанина. Здравствуйте!
3: А поскольку сегодня мы будем говорить об англиканах и англиканстве, то в нашем эфире ответственный в Санкт-Петербургской митрополии за отношения с англиканской церковью протоиерей Александр Дягилев.
5: Добрый день, здравствуйте.
3: Добрый день, Александр. Смысл этого подцикла в том заключается, что Господь говорил, что да будет все едино, да, и потому как вы любите друг друга, будут узнавать, что вы мои ученики. Но вот так получилось в течение 2000-летий христианской истории, что не все всегда друг друга любили, и не все всегда были едины, и надо все-таки что-то делать для того, чтобы выполнить заветы Спасителя. И вот мы тоже в нашем диалоге попытаемся небольшую хотя бы внести лепту в этот процесс, поговорить о других конфессиях, узнать, в чем их различия, понять их, может быть, и найти какие-то точки соприкосновения, в результате которого в конечном счете такая цель перед нами стоит, чтобы все было едино.
5: Хотя на самом деле действительно история, к сожалению, показывает, что ситуации, когда христиане разделяются, намного больше, чем ситуация, когда христиане объединяются после каких-то долговременных разделений.
3: А вообще были такие в истории факты?
5: Ну, последняя история – это история русской зарубежной церкви, которая…
3: Ну, это все-таки был не догматический раскол, это просто был чисто административный.
5: Даже. Скажем, в чем только они нас не обвиняли. Достаточно почитать их книжки о нас, скажем, изданные в 60-е, 70-е годы. То есть для них московский патриархат – это было чуть ли не ругательство вообще.
3: Будем надеяться, что их так постепенно все объединится в единую христианскую церковь. Так по поводу англикан, отец Александр, может быть, несколько слов о том, что это такое англиканство, как оно возникло, почему, когда…
5: Ну, собственно говоря, церковь Англии, христианство в Англии, по преданию вообще появилось чуть ли не в первом веке, по крайней мере, после завоевания Великобритании во времена императора Клавдия, еще Гай Юлий Цезарь предпринял первую попытку, но она, нельзя сказать, что кончилась неудачей, просто Гай Юлий Цезарь пришел, обложил данью и ушел. Вот. А именно при Клавдии в 43-м году римские легионы высадились на Британском берегу, причем римляне взяли с собой самое секретное оружие этого времени, это боевых слонов, при виде которых местные аборигены просто тут же разбегались в панике. И достаточно быстро им удалось захватить юго-восток острова и основать там свои города. Причем римляне сразу обозначили, что они пришли не просто в очередной раз там пограбить местных жителей, а именно с целью основать свои поселения, включить эту территорию в Римскую империю. Земли предоставлялись в основном римским ветеранам, которые тут же стали строить свои поселения. Первой столицей стал Колчестер, ну тогда он назывался немножко по-другому, Камельдунум.
3: На латинский, да?
5: Да, или Камладунум, там по-разному пишут. Вот. Здесь как Колчестер. Но очень скоро была основана новая столица провинции, которая оказалась в более географически удобном месте. Это город Лондиниум. По разным оценкам, дата основания считается 63 или 64 год. После Рождества Христова. Лондиниум, который находился на берегу Темзы, достаточно легко из него можно выйти в море. В то же самое время есть доступ к глубинным территориям острова Британия. И достаточно такое защищенное место. Его не так легко было взять. И жизнь там стала процветать. В основном это был торговый, купеческий город. И вот, по одним данным, христианство могло прийти в принципе вместе с воинами и с купцами, в том числе с иудейскими купцами, еще в первом веке. Некоторые считают, что после начала гонений со стороны Нерона христиане в принципе могли бежать на окраины империи, вот в такие недавно завоеванные регионы. Ну, третья точка зрения, что в Британии проповедовал еще Иосиф Аримафейский. Есть предание, что даже апостолы Петр и Павел оба там побывали в Лондиниуме. Ну, насколько это соответствует действительности, трудно сказать, хотя вот легенды такие есть. Каких-либо археологических свидетельств о христианстве первого века мы не имеем. Но уже в конце второго века мы встречаемся с фактом, что сообщают местные римские военачальники о появлении некой новой религии. В третьем веке христиан пытаются гнать. Гонения, которые заканчиваются массовым убийством христиан. По некоторым данным пострадало, ну, правда, как бы мы сейчас сказали, не так много, но тем не менее 40 человек. Один из них – это воин по имени Албан, или Албаний, ну, кто как произносит его имя, который пострадал в Веруламиуме. Это город, который сейчас называется в честь него Сент-Олбанс. Причем описывается ситуация такова, что пришел указ о необходимости гнать христиан. Местный римский губернатор Веруламиума был удивлен, что это вообще за христиане такие. Но приказали гнать, значит, велел он всех арестовать. Выяснилось, что в городе таковые есть. И вот этот воин, Албан, укрыл у себя христианского пресвитера, которого звали Амфибал. И в течение нескольких дней он прятал его у себя в доме, в секретной комнате. И каждый день, общаясь с ним, он узнал о вере во Христа и сам уверовал. И когда стало известно, что Албан у себя в доме скрывает христианского пресвитера, его дом был окружен, потребовали, чтобы он выдал христианина. Но Албан смог организовать так, чтобы через тайную дверь пресвитер бежал, правда, чуть позже все равно за Христа пострадал. А будущий мученик Албаний вышел навстречу римским легионерам. Те с удивлением узнали о нем своего сослуживца. В общем, вышел в одежде этого пресвитера и объявил, что он христианин. За что был казнен на холме рядом с городом. И сейчас на том месте стоит величественное аббатство. Долгое время это место было почитаемо христианами Британии, как место страдания первого мученика за Христа на британской земле. Но, как правило, датируется это концом третьего века. И, собственно говоря, вот где-то это время появления первых свидетельств о наличии пресвитеров, епископов, достаточно хорошо организованной церковной структуры на Британских островах. И в основном христианами были либо римляне, либо местные жители, которые к тому времени практически полностью уже перешли на римский образ жизни, римскую одежду, римские традиции, кельты. То есть это было начало кельтского христианства. В V веке римские легионы из Британии были отозваны. Нужно было защищать Рим от готов. И Британия оказалась без защиты. На севере острова жили пикты, жили скоты, предки будущих шотландцев, которые были язычниками, которые не были под римским влиянием, которые стали активно нападать на оставшуюся без защиты римскую часть острова. Жители римских городов обратились к императору с просьбой прислать легион. Ну, по каким-то данным, сначала он им прислал легион, но потом легион ушел. И опять уже больше не вернулся по другим данным. Даже, в принципе, изначально написал, что ничем не могу вам помочь. Защищайтесь, как можете сами. И вот 410 год, это год получения письма отказа императора защищать римские города в Британии, считается годом окончания римского владычества. Святитель Герман Ассеркский из Франции, ну, будущей Франции, посещал Британские острова уже в середине V века. Он описывает там богато одетых людей, магнатов, олигархов, как мы сейчас сказали, которые продолжали вести римский образ жизни, ничем себе не отказывая, но описывает при этом, что очень многие местные жители разграблены, разорены, влачат жалкое существование. При этом он также описывал наличие все же церквей, богослужений. Примерно в это же самое время пираты с Ирландии взяли в плен сына диакона римского, жившего в Британии, по имени Патрикий, будущий святой Патрик, просветитель Ирландии. И он подробно описывает в своем житии о том, как, будучи христианином по рождению, будучи воспитан вроде как в верующей среде, тем не менее всерьез он в Бога не верил. То есть это некий этап, когда уход римского владычества привел, в принципе, к некому такому внутреннему, даже не сказать, что развращению, но, скажем так, потере вот этого некого внутреннего огня. Плюс римской власти нет, внешние враги все время приходят, Бог не помогает, примерно так. Но мы знаем, что для Патрика плен в итоге обернулся его возвращением к вере, к горячей подлинной вере и к тому, что в итоге он Ирландию просветил. Ирландия стала христианской. Где-то в это же самое время для защиты от варваров с севера местные жители пригласили к себе варваров с юго-востока, германцев. Это были выходцы из Саксонии нынешней и Южной Дании. Это англы, саксы, юты, фризы, которые высадились на берегу изначально как люди, которые были призваны за деньги защищать местных жителей. Но очень скоро поняли, что земли неплохие, что местные жители очень слабы, что эти земли можно владеть вообще никого не спрашивая. Эти новые завоеватели, они были преимущественно язычники, и очень быстро они вытеснили практически местных кельтов. Те были вынуждены заговорить на их языке, англосаксонском, это предок нынешнего английского языка. Либо были вынуждены бежать на север Франции, где организовали свое поселение, и сейчас называется провинция Бретонь, где местные жители до сих пор говорят на одном из диалектов кельтского языка. Некоторые англосаксы попали в плен к римлянам, оказались в Риме на невольничном рынке, и будущий святитель Григорий Двоеслов, увидев этих красивых, высоких, беловолосых, голубоглазых людей, спросил, откуда они и кто они. Ему сказали, что это англы. На что святитель Григорий будущий сказал, что это не англы, это ангелы. И он стал расспрашивать, что это за люди, с каких земель, выяснив, что это с острова Британия. Ему захотелось просветить их светом евангельской веры, сделать их христианами. Но так получилось, что ему не удалось осуществить свою мечту. Он стал папой римским. Вскоре после этого его избрали папой римские. И тогда он отправил в Британию своего друга, святителя Августина Контерберийского. Контерберийским он стал чуть попозже. Августина, который был рукоположен сан-епископа и отправлен с особыми полномочиями вот туда, на Британские острова, проповедовать англам и саксам. Высадился он на корабле на территории нынешней провинции Кент, где местный король был язычником, саксом, но его жена была христианкой. И ей удалось уговорить мужа, чтобы он предоставил миссии святого Августина, ему и людям, которые с ним приехали, небольшую христианскую церковь, которая стояла там еще с римских времен. В ней они начали совершать богослужение. Это церковь святого Мартина, до сих пор она есть. Алтарная часть, буквально кладка римских времен. Они церковь несколько расширили. И оттуда святой Августин стал посылать миссионеров в разные места. В частности, в Лондиниум, точнее, место, где был когда-то этот город. В то время он был в руинах. Местные жители покинули его. Туда он послал святого Милетия, или Милитуса, как еще, который был греком по национальности, для того, чтобы он просвещал местных жителей. Его миссия тоже была весьма успешной. Святой Милетий основал собор святого Павла. Ну, конечно, не нынешний огромный храм, который стоит, но храм на этом месте. Что характерно, англосаксы не любили жить в руинах римского города. Они организовали свое поселение Лунденбург рядом с ним. Но, тем не менее, святой Милетий основал храм именно на территории римского города, хоть он был руинизирован. И благодаря этому вокруг него стали селиться англосаксы-христиане, что привело к тому, что Лондон, который почти что исчез, вновь стал возрождаться. Но, тем не менее, исторически получилось так, что церковным таким центром стала Кентербери. Затем святой Милетий отправил миссию на север, в город Йорк, город, который был вообще родиной императора Константина Великого. Да, именно там он родился. Именно оттуда он начал свое в IV веке завоевание Римской империи. И когда дошел до Милана, провозгласил свободу вероисповедания, Миланский эдикт. Кстати, вот по поводу родины святой Елены, некоторые считают, что местом ее рождения была территория современной Сербии, указывает некий город. Кстати, недавно там было даже празднование в честь ее. А некоторые указывают местом рождения город Колчестер, она оттуда родом, что она еще британка. Но святой Августин очень скоро обнаружил, что на самом деле на острове есть христиане. Христиане, которые еще вот с тех пор, с первого, со второго, с третьего века. Причем епископы, пресвитеры, преимущественно среди жители Уэльса, среди жителей севера Англии, вот эти кельты. Причем они отличались по обряду, по традициям, они отличались даже с точки зрения даты празднования Пасхи. Местные кельтские христиане Пасху праздновали 14 Нисана по иудейскому календарю. Между ними начались споры, конфликты. В конечном итоге в небольшом городке Уитби состоялся собор, на котором собрались местные епископы, как кельтские, так и римские, поставленные святым Августином. И после долгих, трудных дебатов было принято решение о том, что на территории Англии церковь переходит на римскую традицию. Были несогласны, но они были вынуждены бежать на север, в Шотландию, и, в общем, практически полностью исчезли. Многие считают, что это было концом кельтской традиции христианской. Хотя стоит подчеркнуть, что когда святой Григорий Двоеслов посылал святителя Августина просвещать Англию, он дал ему особые полномочия. И изначально Англия была особая провинция с особыми правами. И можно говорить о том, что да, архиепископ Кентерберийский подчинялся римскому епископу, папе римскому, но местные епископы подчинялись архиепископу Кентерберийскому. То есть все-таки была некая своя такая подструктура, такая достаточно самостоятельная во многих решениях. Прямой дирекции со стороны Рима на церковь Англии не было. Но возникла англосаксонская христианская традиция, которая была ближе к римской, но это была православная церковь. Среди англосаксонских королей есть немало святых, которые почитаются и сейчас у нас в Сурожской епархии, Русской православной церкви и в греческих православных церквях. Много святых епископов. И даже существует целый собор британских святых, большинство из которых это как раз епископы, короли вот того периода. Это 5, 6, 7, 8, 9, 10 век.
4: А почему они у нас не почитаются?
5: Собственно говоря, владыка Елисей Сурожский, насколько я знаю, выносил этот вопрос на Синод, и Синод утвердил список этих святых, но, возможно, это дело ближайшего будущего, когда они будут включены в наши календари на общецерковное почитание. Но я могу привести маленький пример. Вот у меня есть приложение для моего телефона, называется «Православный календарь». И здесь, в этом приложении, не только святые, которых можно найти в официальном календаре Московской Патриархии, но и некоторые святые, которые у нас мало известны. Например, вот сегодня, когда мы записываем передачу, День памяти святой Нонны, матери святого Давида Уэльского. Вчера, например, был День памяти святого святителя Чада, епископа Личфильдского. В 672 году жил. Да, то есть, и почти на каждый день, вот позавчера, святитель Давида, епископа Уэльского.
3: Ну, у нас просто традиции, конечно, нет их почитания.
5: Да, их имена для нас непривычны.
3: Ничего не известно.
5: Но, тем не менее, это святые западной церкви того периода, когда она была православной. И их очень много в Британии просияло. Можно сказать, что все кончилось в 1066 году, когда умер последний почитаемый святой, король Эдвард Исповедник. Хотя его смерть была уже после официального раскола церкви. Но напомню, церковь Англии была все-таки не совсем частью римской церкви. Она была полунезависимой. И даже Филёкова там не было. После этого возникла ситуация, у святого Эдварда не было детей. Кто должен быть следующим королем, непонятно. Несколько человек претендовало на трон. В итоге королем стал Гарольд. Кстати, он был отцом Гиты, жены русского князя Владимира Мономаха. Так что Владимир Мономах и его потомки получили права на англосаксонский трон. Вот. Но эту коронацию оспорил Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандский, который высадился со своими войсками на юге Англии и отправился к Лондону. Гарольд выступил ему навстречу, причем перед этим он одержал победу в битве против датчан. И его армия была вынуждена из севера Англии устроить марш-бросок, наоборот, на юг Англии. После сражения многие воины были ранены, ну, были еще в строю, но тем не менее армия просто была уставшей. Тем не менее, англосаксы заняли холм недалеко от городка Гастингс, или как англичане произносят, Хейстингс, где заняли оборону и достаточно долго держались. Но нормандцы проявили определенную военную хитрость. Кроме того, они использовали лошадей не только как средство доставки воинов к месту сражения, но и на них прям шли в атаку.
3: Кавалерия.
5: Кавалерия, да. В то время как англосаксы кавалерии как таковой не имели. Они воевали, причем, боевыми топорами, И лошадь для них была просто транспортным средством, чтобы спешиться и вступить в бой. Англосаксы не умели воевать с помощью кавалерийских атак. И вот во время очередной атаки нормандцы изобразили бегство, якобы они бегут, отступают. Без команды англосаксы рванулись их преследовать. В это время кавалерия нормандцев слева и справа обошла англосаксов, которые рванули в атаку, и те оказались в окружении и отрезаны от своего короля. Началась бойня, в которой погибла значительная часть воинов. Сам король пытался прорвать вот это кольцо оцепления, но ему в глаз попала стрела. Он умер на поле битвы, король Гарольд. И когда англосаксы увидели, что их король умер, то бросились бежать, что привело к еще большим жертвам, потому что они просто прекратили сопротивление. Вскоре после битвы при Гастингсе Вильгельм вошел в Лондон, где был коронован в Вестминстерском аббатстве, которое как раз недавно, незадолго до того было построено. Но местных жителей он недолюбливал, можно так сказать, побаивался, не считал их своими. Он говорил на французском языке, а местные на англосаксонском. То есть он для них был чужим, чужаком, завоевателем. Он-то прекрасно понимал, поэтому он построил рядом с Лондоном крепость Тауэр. Еще одну крепость он построил в том месте, где сейчас находится Виндзорский замок. И еще несколько крепостей по всей Англии. Англию он разделил между своими военачальниками, которые были с ним в битве при Гастингсе. Сменил весь епископат. Причем этот поход был спонсирован римской церковью. Потому что к тому времени церковь англосаксов действительно слишком выделялась своей определенной независимостью. И в обрядовой стороне, и с точки зрения подчинения. А Рим в это время набирал обороты и все больше и больше концентрировал власть. И поэтому поход Вильгельма имел цель в том числе присоединение церкви Англии к Риму без всяких условий, чтобы церковь Англии подчинялась папе. Поэтому были заменены все епископы, кроме одного, который проявил лояльность. Ну, в общем-то, возникла ситуация, когда знать говорила по-французски, местные жители говорили на англосаксонском, епископы в основном были французами, пресвитеры по-разному, в больших храмах, тоже из Нормандии французы, в небольших храмах могли быть и священники англосаксы, но англосаксонцы оказались в состоянии подчинения. И таковой была ситуация, в принципе, вплоть до начала Столетней войны, когда в XIV веке началась война между Англией и Францией. Причем мы все хорошо знаем Жанну д'Арк. И для нас она такая героиня, освободительница Франции от англичан. Но ведь нужно понимать, те самые нормандцы, которые когда-то завоевали Англию, они не перестали быть нормандцами. И уйдя из своих земель, чтобы завоевать Британию, они, вот эти герцоги, графы, они не перестали быть герцогами, графами у себя на родине, откуда они пришли, на север Франции. И для большинства знатных англичан, большинство из них имели поместья как на острове, так и на севере Франции. Для них это была их родная земля. Поэтому Жанна д'Арк и вот все эти французские армии, скорее, ими воспринимались как некие оккупанты. В общем, ну, Столетняя война, само название за себя говорит. Долгий очень конфликт, который закончился тем, что англичане были почти полностью вытеснены с французской земли. Тем не менее, вот именно на волне вот этих антифранцузских настроений произошло некая консолидация английского народа и переход, в том числе и знати, на язык англосаксов. То, что на французском говорить стало немодно. Французский язык врагов. То есть, фактически с 15 века уже английский, староанглийский язык, стал основным. И вот мы подходим к очень важной точке. Короли 11, 12, 13 века активно принимали участие в крестовых походах. Всем хорошо известен Ричард Львиное Сердце, Вальтер Скотт. То есть Англия была верна Риму, римской церкви, принимала участие в организованных Римом мероприятиях. Но в то время римская церковь, с одной стороны, все больше погружалась в коррупции. С другой стороны, папы захотели построить новый собор Святого Петра, творение Микеланджело. И для этого стали лоббировать вот этот институт индульгенций, который на самом деле служил не столько вопросом богословским, сколько вопросом увеличения сбора пожертвований на Рим, на римскую церковь, на вот этот собор. А с другой стороны, откровенно, римская церковь облагала налогами провинциальные епархии, очень большими, именно на строительство собора Святого Петра. Многие считают, что именно это собственно говоря, спровоцировала в XVI веке то, что впоследствии будет названо словом «реформация». Отход северогерманских епархий, скандинавских епархий и Англии от римской церкви. Но нужно понимать, что Англия, все-таки и история церкви Англии имеет свои особенности. И связаны они с таким человеком, как Генрих VIII. Человеком очень неординарным, который начал свою деятельность, свое правление как яростный сторонник римской церкви, противник Лютера, за что получил от римского папы даже титул «защитник веры». Но Генрих VIII столкнулся со сложной ситуацией. Его супруга Екатерина Арагонская родила ему дочь, будущую Марию Тюдор или Марию Кровавую. Но сына не было. В то время не было традиции, чтобы во главе государства была королева. Должен быть король. И получалось так, что если Генрих VIII умирает, будучи бездетным, не родив мальчика, то по законам престола наследства корона Англии достается родственникам Екатерины Арагонской, то есть испанским Габсбургам. И Габсбурги немало проплатили, чтобы римский папа ни в коем случае не давал развода Генриху VIII с Екатериной Арагонской, потому что они уже спали и видели, что Англия скоро станет их. В ответ на это Генрих VIII в 1533 году заявил о том, что он и церковь на территории Англии не подчиняется Риму. Архиепископ Кантерберийский Томас Кранмер расторг, точнее признал недействительным по формальным причинам брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской. И Генрих женился на своей любовнице Анне Болейн. Собственно говоря, вот это и можно считать началом независимой английской церкви. Церковь Англии, Church of England. Однако нужно понимать, что Генрих VIII до конца своих дней молился на латыни, считал себя католиком и считал свою церковь католической, просто вот не подчиняющейся папе. Для нас это немножко странно.
4: То есть мы не можем сказать, что англиканская церковь – это протестантская церковь? Или можем?
5: В это время в Европе активно шло протестантское движение. Но церковь Англии на момент отделения не считала себя протестантской. И многие, кстати, англикане до сих пор не считают себя протестантами. Когда говорят, что вы протестанты, они на это обижаются. Мы не протестанты, мы англикане. То есть они считают себя некой такой особой ветвью христианства. Вот есть католики, есть православные, есть протестанты, а есть англикане. То есть они себя вот так воспринимают, как нечто особое. Почему, может быть, хорошо, что у нас передача отдельно им посвящена, потому что, в общем-то, значительная часть англикан себя протестантами вот так прямую не считают.
3: Так а в чем особенность их вероучения по сравнению, допустим, с католиками и с протестантами?
5: Ну, я сейчас вам скажу тезис, который как бы вот выражает их суть, их понимание. Православная вера, кафолическая церковь, англиканская традиция. Вот буквально это звучит так. Orthodox faith, Catholic church, Anglican tradition.
3: В чем это конкретно проявляется?
5: Вскоре после смерти Генриха VIII стала королевой его дочь Мария Тюдор, которая восстановила католичество в Англии, но она скоро умерла, стала королевой его следующая дочь от Анны Болейн, Елизавета, которая, наоборот, придерживалась скорее более таких протестантских взглядов. При ней произошла такая серьезная реформация церкви Англии, переход богослужений на английский язык, была реформирована литургическая

0: ошибались церкви Иерусалима, Александрии, Антиохии, Константинополя. Также ошибалась и церковь Рима. Вот это, даже эта фраза по тем временам была криминалом. То есть церковь Рима может ошибаться. В частности, они отвергли догмат о чистилище, они отвергли догмат о особой роли римского епископа. И в каком-то смысле, если посмотреть 39 членов символа веры, они даже приблизились к православию. То есть они отказались именно от тех аспектов католического вероучения, против которого возражали, собственно говоря, и мы, православные. То есть в каком-то смысле это стало вот в вероучительном плане шагом к православию. Но одновременно с этим они отвергли присуществление святых даров.
1: Чисто протестантское.
0: Но вот здесь я могу сказать так, что среди англикан отношение к этому тоже неоднозначное. Многие англикане искренне верят, что хлеб и вино становятся телом и кровью Иисуса Христа. Они отвергли слово, термин присуществление, транссубстанциация. Но здесь можно сказать, что и у православных отношение к этому термину не столь уж однозначное. То есть мы православные активно использовали этот термин в 18-19 веке, даже еще в 17 веке. Но многие считают, что это именно католическое влияние, потому что православный термин все-таки метаболи, приложение, приложив. Метаболи – это термин, который означает понятие изменения. Вот было хлеб и вино, они изменились и стали телом и кровью Христовой. Но на каком уровне, мы не знаем. И не наше дело соваться в химические какие-то там ядерные процессы, что там происходит. То есть вот было хлеб и вино, и они усвоены Богом. Кстати, слово метаболизм – это обмен веществ научным. Да? То есть вот мы съели тортик, который не был частью нас, но мы его съели, часть его переварилась и вышла из нас, а часть его в нас осталась. Мы, наше тело состоит из тех тортиков, которые мы съели в нашей жизни. Именно этот термин использует Святой Иоанн Златоуст в литургии, чтобы обозначить, что происходит с святыми дарами. То есть они как бы усвоены Христом. Христос принимает нашу жертву в виде хлеба и вина, усвояет и дает нам свое тело и кровь в виде этих хлеба и вина, под видом хлеба и вина. Но, еще раз, мы не можем утверждать, что происходит какое-то изменение на материальном уровне, что, не знаю, изменился химический, атомарный, молекулярный состав.
1: А католики к этому склоняются?
0: Вот термин «пресуществление», «транссубстанциация», все-таки он подразумевает именно изменение материи. То есть, что существует такое вещество, как тело Христово, что существует такое вещество, как кровь Христова. Причем на Тридентском соборе, на котором был принят этот термин, официально было отвергнуто учение о том, что материя состоит из молекул атомов. То есть мельчайшая частица крови Христовой – это кровь Христова. Мельчайшая частица тела Христова – это тело Христова. Но сейчас-то мы знаем, что материя состоит все-таки из молекул атомов. Значит, мельчайшая частица крови Христовой – это будет либо атом кислорода, либо атом водорода, либо атом углерода, либо атом азота. Вот. И если существует такое вещество, как кровь Христова, со своей химической формулой, то для того, чтобы нам ее получать, вовсе не обязательно служить литургию. Можно, если мы узнаем формулу этого вещества, достаточно поставить какой-то...
1: Химический реактор.
0: Да, реактор, который будет осуществлять либо химическую, либо ядерную реакцию, мы будем получать на выходе вот в стаканчик наливать кровь Христову. Давайте себе причащаться и будем спасаться, да? То есть, если мы знаем, в чем суть этого вещества, кровь Христова, если суть Евхаристии в том, что происходит некая химическая либо ядерная реакция, и одно вещество становится другим веществом, и лишь обман зрения, обман вкуса, нам кажется, что это хлеб, нам кажется, что это вино, на самом деле это мышечные волокна, там, не знаю, плазма, эритроциты, лейкоциты, да, лишь кажущиеся нам вином и кажущиеся нам хлебом, то тогда действительно возникает вопрос, что неужели суть Евхаристии – это вот эта материальная какая-то реакция с обманом зрения. Термин «присуществление», он как бы наставит на том, что да, была сущность одна, материя, стала материально другая сущность. Православный термин все-таки таков, что мы не лезем, что там происходит с материей, вообще происходит ли с ней что-нибудь. Понятно, что ни один здравомыслящий священник не отдаст кровь Христову из чаши на химический опыт и анализы. Но, тем не менее, если выяснится каким-то образом когда-нибудь, что с химической или физической точки зрения с содержимым чаши ничего не происходит, я не удивлюсь. И для меня все равно это будет кровь Христова. Понимаете?
1: Конечно.
0: Вот как раз термин «присуществление», он очень однозначно настаивает на изменении сущности материи. И, в общем-то, отвержение самого термина еще не означает отвержение веры в то, что мы причащаемся телом и кровью. И вовсе не означает, что англикане считают, что это лишь символы, как у некоторых других протестантов есть.
2: Ну да, это такое распространенное ошибочное утверждение, да, что англикане, они их

0: причастие, оно...
1: Символическое.
0: Да, ну символическое.
2: В официальном катехизисе англиканской церкви прямо говорится о том, что, что мы имеем внешне. Внешне мы имеем хлеб и вино. Что мы имеем inside, внутренне. Inside, внутренне мы имеем плоть и кровь Иисуса Христа. Вот дословно.
0: Ну, то есть это очень близко к нашему православному восприятию.
2: По сути, да. И многие, очень многие как раз считают, что англиканская церковь, несмотря на сильнейшее влияние протестантизма, тем не менее, уходя от католиков и возражая против каких-то именно католических специфических вопросов, таких вещей, как чистилище, особый статус римского папы, вот это учение о присуществлении, они на самом деле фактически приблизились к православию. Вопросом является наличие у них апостольского преемства. Дело в том, что римская церковь отвергает наличие апостольского преемства в церкви Англии. Но отвергает на том основании, что англикане изменили текст молитвы в рукоположение. С другой стороны, мы можем говорить о том, что в православной церкви молитва отличается рукоположение от молитвы римской церкви, но, тем не менее, нас те же католики признают. Какая-то немножко двойные стандарты.
1: Ну, какой-то формальный подход, изменили текст молитвы.
2: В католической церкви, к сожалению, такие вещи часто были. Вот именно по неким формальным признакам, ну, как корпус юрис цивилис, римское право. Вот нарушен текст молитвы, значит, все, таинство не совершается. Ну, так ли это однозначно? Сами англикане уверены, что у них апостольское преемство сохранилось, что их епископы неразрывно, вот через возложение рук, также восходят к иерархии церкви Англии тех времен, когда она была еще не отделена от Рима, и тех времен, когда она была еще православной. Цепочка рукоположения, возложения рук все же сохранилась. Вот отношение православной церкви, оно было неоднозначным, сразу могу сказать, к этой ситуации. Вообще, мы долгое время толком и не знали, что происходит там. Потому что для греков было не до того, потому что пришли турки, им было там не до того, чтобы выяснять, какие там процессы происходят на севере Европы. Русским, ну, тоже было, в общем-то, не очень-то до того, потому что это были, ну, сначала времена Иоанна Грозного, потом в 17 веке к нам пришли поляки, мы их прогоняли, смута. В это самое время, чуть-чуть попозже, в Англии началась гражданская война, кстати, на религиозной почве. И вот о ней стоит уже особо сказать, об этой войне. Ну, и по-настоящему англикане и православные столкнулись друг с другом как с явлением, вот фактически только где-то к концу 17 века. Про гражданскую войну. Оливер Кромвель был крайним пуританином, то есть крайное такое течение протестантизма. И действительно, многие ратовали за то, что церковь Англии должна полностью отказаться от всякого католического наследия. Но, тем не менее, были люди, которые в той же церкви Англии скорее были сторонниками, ну, если не воссоединения с католической церковью, то сторонниками того, что церковь Англии должна фактически, хоть, может, не подчиняться Риму, но оставаться католической со всеми католическими особенностями. Причем такой точки зрения придерживался король.
1: Карл Первый.
2: Карл Первый, да. Ну и как его сын, Карл Второй, впрочем, тоже. Вот. И, соответственно, прокатолически настроенная часть церкви Англии столкнулась с протестантски настроенной в лице Оливера Кромвеля. Война, протестанты побеждают, но власти они оказались ненадолго. В конце концов, их правление вызвало массовое тоже кровопролитие и колоссальный экономический кризис. В конечном итоге монархия в Англии была восстановлена. Сын Карла I, Карл II, пришел к власти. Он вообще был сторонником воссоединения с католичеством, но он понимал, что англичане на это тоже не пойдут, как другая крайность. И итогом вот этой гражданской войны стало появление вот идеи, которая сейчас вот до сих пор во многом определяет то, с чем мы имеем дело, когда сталкиваемся с церковью Англии. Мы православные называем это теплохладностью, но я бы не сказал, что это так. Вот когда сталкиваешься с православными, ты сталкиваешься с камнем, твердым таким вот, упертым. Если он что-то не так вот слишком сильно деформируется, то он просто колется. У нас расколы происходят, там вот из-за того, как пальцы складывать. Мы такие, ух, ни одного аза, так сказать, не сдадим. Вот. А церковь Англии, когда с ней сталкиваешься, то ощущение, что столкнулся, не знаю, с подушкой. Вот хотите так, вот можно и так, можно и так. Вот подушку расколоть сложно. То есть внутри церкви Англии допускается, ну, как они сами говорят, определенная свобода понимания отдельных аспектов Священного Писания. И вот, пожалуй, в ту эпоху, как итог вот этого некого национального примирения, можно говорить о том, что церковь Англии сформировалась в том виде, как она существует и сейчас. что внутри вроде как единой церкви, которая сохраняет формальное единство, существуют три основных направления. Высокая церковь, ну, давайте мы низкая уже... церковь и широкая церковь. Да.
1: С нашей следующей передачи уже начнем с того, что поговорим о современном состоянии Англии, вот об этом, о высокой и низкой церкви. Тоже очень интересный вопрос.
2: Да.
0: Мне хотелось бы уточнить. Вот мы говорили о том, чем англиканская церковь отличается от католичества, от чего она отказалась. Нашли даже что-то близкое к православию. А от чего она не отказалась в католичестве?
2: Ну, собственно говоря, католический обряд, который у многих православных вызывает раздражение. Но это проблема скорее нас, православных, что нам трудно вообще помыслить, что православие может быть несколько иным, нежели чем византийская традиция. И вторая вещь, это она стала впоследствии камнем преткновения во многих дебатах, это филиоквы.
1: Так, отец Александр, тогда уточним. Ведь католическая месса, она была в Нотр-Денском соборе принята. А как я понимаю, раскол тут произошел до Триденского собора.
2: До Триденского собора.
1: То есть там месса еще более древняя, чем Триденская?
2: Ну, естественно, что англиканские чины восходят к римским чинам до Триденским, это так. Но они были достаточно серьезно реформированы при Елисавете, при короле Иакове. Ну, во-первых, сам факт перехода на современный язык, на английский язык с латыни. Вот. А во-вторых, здесь может быть тоже вот очень важный момент. В свое время Лютер с целью, можно сказать, катехизации, просвещения людей стал писать религиозные гимны на немецком языке, которые люди стали хором на достаточно простые мелодии петь в церкви. Это очень сильно привлекало простых людей, которые наконец-таки начинали петь что-то понятное, понимать вообще, о чем они поют. Этот опыт был перенят в церкви Англии, и появились знаменитые англиканские хоралы, появилась достаточно богатая существующая хоровая традиция, традиция пения как под орган, так и без органа, именно в церкви Англии на английском языке. Очень многие гимны, которые до сих пор поются в церкви Англии, это гимны 15, 16, 17 веков. Собственно говоря, например, сейчас католическая церковь столкнулась с такой проблемой, что когда после Второго Ватиканского собора они перешли на современные языки, многие хорошо известные гимны, которые прекрасно звучали на латыни, совершенно не звучат на тех же хорошо известных мелодиях на французском или на испанском языке. А тем же протестантам, вот, либо тем же англиканам, в каком-то смысле легче. Протестантам имеется в виду протестантам классическим, типа лютеран, вот, той еще эпохи, 16-17 веков. Потому что за эти века у них успела сформироваться своя достаточно богатая, красивая традиция вот этих вот песнопений, которая действительно привлекала людей, вот обычных простых людей. Я могу сказать так, что в самом центре Лондона существует храм Святого Варфоломея Великого в Смитфилд, где настоятелем является мой хороший знакомый, отец Мартин Дадли. Так вот, когда я впервые оказался у него на военнослужбе, знаете, у меня аж мурашки по коже побежали, потому что настолько похоже на православное. То есть он реально использует, ну, скажем так, полслужбы вообще на латыни, часть песнопения вообще на греческом, и он утверждает, что он использует вот чины буквально 15 века, чинопоследования, очень древние, старинные, вот самого-самого начала вот этой вот реформации. Можно сказать, что очень заметны, очень многие параллельные места с нашей богослужебной традицией. И в каком-то смысле получается, что в некоторых англиканских церквях богослужебная традиция оказывается ближе к нам, чем современная католическая традиция.
1: Отец Александр, время нашей передачи истекло. Мы поговорили об истории англиканства, о возникновении. А в следующей нашей передаче давайте поговорим о современном состоянии англиканской церкви. Я надеюсь, что мы с вами встретимся через неделю и продолжим наш разговор.
2: Буду очень рад. Спасибо за приглашение.
1: Ведущий Александр Крупинин.
0: И я Наталья Фанина.
1: Всего доброго.
2: До свидания.
0: До свидания.

0: В исполнении хора Церкви всех скорбящих радость под управлением Николая Матвеева прозвучало песнопение Божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Виктора Калинникова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Санкт-Петербургская духовная академия и радио «Град Петров» представляют программу «Истина и жизнь», посвященную актуальным проблемам православного богословия.
3: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», очередная программа из цикла «Истинная жизнь» и ее подцикл «Конфессиональный диалог». Сегодня у нас вторая передача, посвященная англиканству. У нас в гостях протоиерей Александр Дягилев, я ведущий передачи Александр Крупинин.
5: Я Наталья Фанина. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: В прошлой передаче мы поговорили о истории возникновения англиканской церкви, вообще об истории Англии, об возникновении христианства в Англии, о его распространении там, о расколе, который повлек возникновение англиканской церкви. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что представляет собой англиканская церковь сейчас. Как я понял из прошлой нашей передачи, англиканская церковь, ее нельзя так понимать, как, допустим, православную церковь, где существует определенная структура, и все подчиняются там определенному чину, чинопоследованию. В каждой церкви, фактически, куда бы ты ни пришел, хоть в Магадане, хоть в Калининграде, хоть там, где будет приблизительно одно и то же. Один и тот же чин. А в англиканской церкви это не так, как я понимаю.
6: Ну, что? Нет, конечно, существует определенный минимальный
4: набор. Вы говорили, что в прошлой передаче, что ваш знакомый, настоятель храма в Лондоне, он там чинопоследования византийские какие-то употребляет.
6: Ну, частично, да, какие-то элементы. Скажем так, нет, существует, разумеется, некий минимум, который должен быть выполнен в любом случае при совершении богослужения. Но, тем не менее, у современного англиканского священника намного больше свободы в выборе стиля богослужения, какие элементы включать или исключить можно позволить себе. Он имеет свободу выбора той или иной анафоры. То есть современная англиканская церковь имеет множество вариантов евхаристического канона. И если у нас достаточно строго, да, в такие-то дни литургия Златоуста, в такие-то дни литургия Василия Великого, все жестко, то англиканский священник имеет больше свободы. Вот а сегодня служу такую, а завтра служу такую. Мне вот на этом приходе больше вот любят люди. Вот такой-то вот евхаристический канон, да, а вот на другой приход перевели там. Вот, а здесь местные любят больше вот такой евхаристический канон.
4: А в чем разница между ними? Она принципиальная или просто разные несколько слов сказано?
6: Ну,
4: вот как у нас отличается литургия Иоанна Златоуста от литургии Василия Великого?
6: Ну, достаточно серьезно отличается с точки зрения молитв, которые читает священник во время евхаристического канона. Василий Великий, она намного более протяжная, долгие, но богословски более развернутые, скажем так. Литургия Иоанна Златоуста, ну, кстати, как известно, многие считают, ученые, что автором ее не является Иоанн Златоуст, а Иоанн Златоуст просто с собой привез чинопоследование из Антиохии, где он был долгое время пресвитером. Но что это чинопоследование на самом деле является в деле более древним чинопоследованием литургии Антиохийской церкви, которая возникла еще задолго до Иоанна Златоуста, и, в общем-то, оно достаточно простое и короткое, вообще бы привлекло людей, жителей Константинополя, потому что литургия Василия Великого действительно достаточно долго служится. Ну, можно говорить о том, что да, существует определенная разница и между англиканскими и евхаристическими канонами. Некоторые из них являются просто переводами современной мессы католической на английский язык, и точно так же именно эти же тексты используют английские католики сейчас. И, кстати, многих и католиков, и англикан, даже ну, такого особо пожилого поколения, раздражает тот факт, что если сейчас прийти в англиканский храм, а потом, например, прийти в католический храм, можно разницы даже не почувствовать. Некоторые из них имеют даже православные корни. Одно из таких популярных песнопений – это «Свети тихие, святые славы», автор Святитель Сафроний Иерусалимский. Очень часто это песнопение поют и на литургии, и на вечерних богослужениях. особенно на вечерних литургиях, которые они совершают.
4: Ну вот у нас, допустим, тоже песнопение «Свети тихий», оно всегда в определенное время, в определенном месте богослужения, вечерний, оно звучит, да. Вечернее. То есть, да. И оно не может прозвучать, допустим, там на литургии.
6: Ну, может, когда литургия по уставу соединяется с вечерней.
4: Да, нет, вот если просто. То есть, ему определено свое место, а у англикан такого нет. То есть, она...
6: Может быть, да, в одном приходе спели, в другом не спели, да. Понятно. То есть, есть определенная свобода подбора гимнов, которые поются, и вот это один из них. Но есть, например, возглас, который неизвестен католикам, но хорошо известен нам. «Святая святым» и ответ «Един свят, един Господь Иисус Христос» после «Отче наш». Вот это у англикан есть, это они просто взяли от нас, даже не скрывают этого. Например.
4: Взяли от нас или взяли из какого-то старинного католического?
6: Нет, от нас взяли. От нас прямо взяли. Даже вот не скрывают. То есть они такие в этом плане всеядные. Мне показывали один евхаристический канон со словами, что это вот литургия Василия Великого. Правда, я смотрел на него, сравнивал с тем, что мы имеем в наших служебниках. Ну, какие-то параллельные места есть, какие-то отдельные фразы скорее, но я бы его не узнал, то, что называется. Они утверждают, что это вот древняя литургия Василия Великого.
5: Я когда-то читала о том, что в англиканстве очень большое значение имеет книга общественного богослужения. Вот что это такое?
6: Book of Common Prayers. Ну, книга общих молитв и Common Worship. Да, это может быть переведено как общее богослужение. Собственно говоря, это одновременно и служебник, и требник, и месяцеслов. Кстати, в современных изданиях Common Worship среди святых вы найдете и Серафима Саровского, и Иоанна Кронштадтского. В качестве святых.
4: То есть им служба есть?
6: Да. Но единственное, что в церкви Англии нет столь развитой традиции богослужений в честь святых, как у нас. Что там огромные стихиры, по нескольку штук, посвященных только этому святому. Нет, у них так или иначе где-то здесь ближе к протестантизму. Молитва прежде всего к Богу.
4: Но
6: какие-то, да, какие-то вставочки, посвященные именно этим святым, да, будут.
4: И Богородица?
6: Богородица,
4: почитается, да?
6: Да, Деву Марию, да, почитают. Во многих англиканских храмах в наши дни можете найти православные иконы, либо русские, либо греческие, среди них в том числе, разумеется, икона Божьей Матери, Казанская, Владимирская, пожалуйста. Причем в очень многих храмах, даже где-то в глухой английской провинции приезжаешь, раз православная икона стоит. Рядом подсвечник, свечки ставят.
4: Отец Александр, а вот что такое вот высокое, среднее и низкое? То есть церковь Англии делится. Вот как это понимать?
6: Ну, нужно понимать, что церковь, она одна. То есть единство церкви сохраняется. Епархия, епископ, пресвитеры, которые подчиняются. И вот это разделение, оно скорее существует на уровне приходов. То есть более высокие приходы, более низкие приходы, более широкие приходы.
4: Это что значит такое?
6: Значит, высокая церковь, ее традиция связана с так называемым Оксфордским движением, когда в 19 веке некоторые оксфордские профессора, богословы, пресвитеры и епископы стали активно изучать эпоху неразделенной церкви, особенно православную традицию. И именно тогда возникла вот эта вот идея, она такая, ну, проэкуменическая, что церковь Англии – это нечто особое, и она имеет право претендовать на роль особой ветви внутри христианства, и этой ветви стоит приближаться к традициям эпохи неразделенной церкви, и прежде всего это католические традиции древние плюс православная традиция.
4: Так если неразделенные, то в чем разница? Традиции
6: еще... Ну, скажем так, традиции православной церкви западного обряда до разделения, вот если можно так выразиться, да, вот. Что они, естественно, активно изучали. Ну, либо, по крайней мере, к современной католической церкви, которая тоже ими воспринималась, особенно в ту эпоху, в 19 веке, когда еще служба на латыни, как нечто такое более классическое, более, ну что ли, оформленное, более связанное с традициями древней церкви. Собственно говоря, высокая церковь, это была церковь, это часть как бы церкви образованных людей, которые любили древние языки, тоже латынь, тот же греческий язык. Древние богослужебные традиции, которые были именно сторонниками сближения с католиками, с православными. И можно сказать, что к концу 19 века, к началу 20 века почти весь бомонд Британии, от короля до большинства епископов, принадлежали именно к высокой церкви. Еще их называют англокатолики. Они выступали за максимальное использование латыни на богослужении, за то, чтобы обязательно использовались литургические облачения католического типа. Потому что вот сейчас нам трудно себе представить, это тем не менее еще в 19 веке не во всех англиканских храмах священники использовали богослужебные облачения. Иногда просто отделывались, ну, и петрохилью, лентой через шею, и все. Как бы считалось, что это достаточно. Вот. И когда одевались облачения, такие же, как у католиков, у многих англиканцев вызывало достаточно серьезное раздражение. Вот. А люди как раз выступали за это, за максимальное сближение с традициями древних церквей. Они существуют и сейчас, но, пожалуй, сейчас это действительно традиция некой элиты, но не большинства англикан. Вот как раз мой знакомый священник, которого я упоминал, который использует древние чины, вот классический представитель вот этой высокой церкви, или англо-католической церкви. Низкая церковь – это англо-протестанты, как они сами себя называют. Очень часто с таким пятидесятническим уклоном харизматическим активно используют на службах музыкальные инструменты типа гитары, бубнов, что-то такое. Акцент на проповедь. Богослужебные, литургические элементы, всякие процессии и так далее сведены к минимуму. Но всегда большая такая проповедь, это как нечто самое главное.
4: А Евхаристия?
6: Евхаристия, да, минимально необходимый набор совершается, как они считают. Но, по крайней мере, из вот набора евхаристических канонов, которые, как я сказал, они свободно выбирают, да, они выбирают самые короткие. Так, по-быстренькому сделали формальность, да, вот, чтобы причаститься. Но главное – это проповедь, главное – это Священное Писание и вот какие-то такие харизматические гимны под гитару, такие, которые все знают. Многих англокатоликов, англопротестанты очень сильно раздражают, могу сказать.
4: Но это все в рамках одной епархии.
6: В рамках одной епархии. Есть такой приход. Вот у меня есть знакомый англичанин, который является прихожанином храма Сент-Мэри-эт-Финчли, хотя ближайший к его дому храм – это Сент-Барнабас, святого Барнавы. Но он у него просто не ногой, потому что слишком протестантский. Хотя той же церкви Англии, той же лондонской епархии. Но он слишком протестантский. Я не знаю, есть ли здесь какой-то российский элемент или нет, честно говоря, но я обратил внимание просто, что в основном вот в этот Сент-Барнабас ходят афро-британцы, чернокожие. И, соответственно, богослужение чем-то напоминает вот такие вот африканские, вот эти вот, не знаю, хлопания, пританцовывания.
4: Как американские баптисты, конечно.
6: Что-то такое, да. Хотя это церковь Англии, да. Касаемо широкой церкви, вот, пожалуй, могу сказать, что англо-протестантов тоже не так уж много. Ну вот, кстати, знаменитые альфа-курсы, которые даже пытались у нас в церкви вводить, потом, правда, в них разочаровались, это вот англо-протестанцы, они придумали.
5: Это альфа-курсы, это катехизация, да?
6: Ну да, зародилась эта форма катехизации в церкви Холи Тринити в Бромптоне, и, в общем-то, HTB, Холи Тринити Бромптон. Вот, могу сказать, что выходцы из той церкви, это именно классические представители англо-протестантов, очень харизматичные люди. И, кстати, им удалось возродить очень многие приходы, которые просто умирали. То есть, вот старая батюшка, бабушки одни ходят, молодежь вообще не ходит. Практически приход на грани закрытия. И тут он назначается такого священника вот из этой традиции с альфа-курсами. И проходит пару лет, и тут куча молодежи, гитары, ура, пикники, походы. Но приход становится таким вот, англо-протестантским. Вот. А широкая церковь. Она не средняя, на самом деле. Тут некоторые путают, что это нечто среднее между высокой. Нет, это нечто особое. Скажем так, они чуть более католичны, чем англо-протестанты, но недостаточно с точки зрения англокатоликов. Они действительно, с точки зрения богослужения, у них нечто среднее. Евхаристический канон более развернут. Чаще всего все-таки используется орган, органная музыка, но может использоваться и гитара. А акцент, пожалуй, на том, что все эти какие-то догматические вопросы, богослужебные вопросы, да кому все это надо вообще, давайте бомжей кормить. То есть акцент на социальной работе прежде всего. То есть вот те люди, от которых мы получали гуманитарную помощь в конце 80-х, 90-х годов, это в основном были вот как раз широкая церковь. И вот что интересно, когда в церкви Англии вводилось женское священство, тоже отдельная тема для разговора, то против возражали англокатолики, потому что это не соответствует традиции. И англо-протестанты, низкая церковь, тоже была против, потому что это не соответствует Священному Писанию. Но за была широкая церковь.
4: А широкая церковь большинство как бы составляет?
6: Она церковь большинства, да. То есть сейчас, четко это показывает, да, то есть сейчас современная англиканская церковь больше рассчитана на те или иные формы социального служения, то есть даже там какие-то догматы, что-то там какие-то вопросы писания. Давайте вон в Африке люди там от Эбола гибнут, от голода, от жажды. Давайте вот организовывать им там гуманитарную помощь. Вот такое больше на самом деле. И не скажешь, что они какие-то мерзавцы, потому что действительно они реально людей спасают. Но тем не менее вот какие-то такие радикальные изменения, которые очень сильно повлияли на жизнь Церкви Англии последние лет 20-25, они исходили именно из широкой церкви.
5: Ну, то есть это женское священство, что еще какие-то.
6: Ну, последние два года это женский епископат, а также свободное отношение к гомосексуалистам, гомосексуальным бракам.
5: Что значит свободное отношение?
6: Ну, то есть какие-то вопросы священного писания. Помните, идея такая, что у них допускается широта толкования некоторых аспектов священного писания. В частности, то, что апостол Павел там порой достаточно жестко высказывался против гомосексуализма, против блуда. Ну вот они считают, что время идет, что сейчас бы апостол Павел сам бы на это несколько иначе посмотрел. То есть нам это как-то в голову не приходит. Написано, значит написано. А вот у них вот так вот. И поэтому, чего тут заморачиваться, вот христианская любовь превыше всего. Если люди любят друг друга, давайте их обвенчаем.
5: Угу. То есть там разрешены венчания?
6: Вообще, на настоящий момент гомосексуальные венчания в церкви Англии запрещены. То есть они их разрешили для регистрации в государстве, но церковь Англии гомосексуальные браки не венчает. Но есть и немало людей, среди, в том числе епископов и священников церкви Англии, которые выступают за то, чтобы разрешили венчание гомосексуальных пар. В основном это представители широкой церкви. И в основном они опять-таки исходят вот из идеи заботы о ближнем, что ну вот что делать, если вот такие вот люди, чтобы полюбили друг друга, ну почему бы и нет. То же самое относилось и к вопросам женского епископата, женского священства. Это то, что фактически поставила под вопрос дальнейший диалог наш с церковью Англии вообще на тему хоть какого-то теоретически, хоть когда-нибудь возможного объединения, то сейчас оно практически уже не представляется возможным, хотя еще несколько лет назад не так все было однозначно. И вот все эти инициативы, которые все больше и больше разделяют нас, православных и англикан, они в основном исходят из широкой церкви.
5: То есть вот представители высокой и низкой церкви могут резко отрицательно относиться к этим явлениям?
6: Да. Да, и они точно не могут, они резко отрицательно к этому относятся.
5: Но вот как получается, что получается это же все-таки ну как некая ересь, что ли, и они продолжают находиться в той же церкви?
6: Вот еще раз, я говорил на прошлой передаче, на прошлой нашей встрече, что православную церковь можно сравнить с камнем, который вот тверд, и если уж очень сильно нажать, то он просто колется. И вот у нас есть понятие ересь, не ересь, вот, и вот раскол по этой линии, да? А англиканскую церковь можно сравнить с подушкой. А подушка, она такая, вот хочешь, можно так смять, а можно вот так смять и так смять. И вот часть подушки здесь, часть подушки здесь, она вот такую вот так деформировалась. И все это, тем не менее, умудряется продолжать некое структурное единство. Епископ Ричард Лондонский, например, он типичный представитель высокой церкви англокатолической. Он принципиально еще не рукоположил священный сан ни одну женщину, потому что это его принципиальная жизненная позиция. Как епископ, он ни одну женщину сан пресвитера не рукоположил до сих пор, за что многие его пеняют. Но он при этом не мешает, не препятствует своим викариям рукополагать женщин в сан епископа. И он формально не может им запретить. Он
4: ничего не может сделать.
6: Да, раз церковь это разрешила, и что делать? Сам лично не рукополагает.
4: Но там же вот какие-то были идеи такие о том, чтобы создавать какие-то параллельные епархии, чтобы в одну входили те, кто признает это, в другую те, кто не признает, чтобы они между собой как бы не соприкасались.
6: Это когда стал вопрос появления женского епископата.
4: Женского епископата, да.
6: То есть представители высокой церкви и некоторые, даже можно сказать, значительная часть представителей низкой церкви не готовы признавать своим епископом женщину и подчиняться женщине-епископу. И, соответственно, для таких приходов, как для них немощных, вот примерно так это отношение, дабы не сохранить единство церкви, да, так сказать, назначаются в епархиях особые викарные епископы. И если, например, правящим архиереем является женщина, то некоторые приходы епархии получают право ее не поминать, ей не подчиняться, подчиняться вот этому викарию. Примерно так.
5: Все как-то сводится уже к личному выбору.
6: Да, и, кстати, в принципе, понятие личного выбора в церкви Англии намного больше, чем у нас. Я могу, кстати, мне кажется, это будет тоже полезно. Я могу поделиться тем, что я увидел там положительного в англиканской церкви, например. Мне это очень понравилось, я был бы рад, если бы это появилось у нас. Например, как у них назначают новых настоятелей. Просто я был очевидцем, когда вот на одном приходе настоятель уехал в Австралию, и им нужно было, чтобы у них появился новый настоятель. У нас это делается легко. Просто росчерком пера правящего архиерея священник назначается на такой-то приход настоятелем, все, вопрос решен. В церкви Англии ситуация несколько иная. Значит, вот сняли настоятеля. Или настоятель сам добровольно захотел, вот как в нашем случае, который я рассказываю, уехать в другую страну, в Австралию. Он уезжает. В течение полугода на приходе интеррегнум, межправление, когда настоятеля просто нет. Текущие вопросы решает приходской совет. Ну, какие-то там...
4: А кто же служит?
6: А для служения присылают разных священников просто из епархии. Сегодня в это воскресенье один, в следующее воскресенье другой. По будням служб нет. Вот полгода такого интеррегнума. За это время люди, во-первых, привыкают к мысли, что старого настоятеля больше нет, что он больше не вернется, и с этим нужно смириться, и они уже хотят нового. У нас иногда бывает, назначают нового человека, а старый настоятель либо тут же остается, либо даже если его убрали с этого прихода, все равно он где-то недалеко, и люди по нему скучают, люди все равно к нему ездят, и на приходе начинается раздрай. У них нет. Полгода интеррегнума. Люди, привыкните, все, его больше нет. Значит, через полгода в газете Church Times публикуется объявление. Приход такой-то ищет себе настоятеля. Что интересно, в этой же газете публикуются объявления священников. Любой священник вправе напечатать объявление. Я ищу себе приход там, в таком-то городе. Я служу там-то, хочу переехать туда-то. Если есть приход, которому я нужен, вот мои данные для связи.
4: Так а епископ здесь никакой роли не играет?
6: Оп, никакой. Приходской совет смотрит эти объявления, обзванивает этих священников, которые хотят служить как раз в том районе, где находится их приход. Сами священники видят объявления в газете, звонят, что вот мы хотим на этот приход. И им назначается дата собеседования. И вот на тот приход, про который я рассказываю, было 20 заявок. 20 священников хотели стать настоятелями этого храма. Приходской совет провел собеседование со всеми. Выбрал из этих 20 5 человек. Эти 5 человек были отправлены в лондонскую епархию. Епископ Ричард Лондонский с каждым из этих 5 поговорил. Из этих 5 выбрал 3. Этих 3 он отправил обратно на приход. С этими 3 была проведена беседа, более плотная, расширена составом приходского совета, то есть прихожане участвовали, могли этим священникам задавать вопросы, а что вы об этом скажете, что вы об этом скажете? А вот наш приход дружит с русскими, а вот что вы про это скажете, например, ну и так далее. И в итоге из этих 3 приходской совет выбирает 2, которых отправляют обратно в Лондонскую епархию. Из этих 2 епископ назначает 1. Чаще всего того, кто первый в списке. То есть это некий намек, кого хочет видеть приход. Но он вправе выбрать и 2. Это его воля. То есть, с одной стороны, последнее слово за епископом. Да, действительно, его указом, его распоряжением этот священник назначается на должность настоятеля. Но к этому моменту этот человек прошел 2 через сито отбора, как на приходе, так и у епископа. Этот священник знает, что его хочет как приход, так и епископ. Это воля и прихода, и епископа. Люди его ждут, люди его уже любят, люди хотят, чтобы он у них был. И епископа он устраивает, что важно. И в конечном итоге его не так легко и снять на самом деле. Если возникают какие-то проблемы, там есть уже церковные суды и так далее, но... То есть может быть такое, что он разочарует в итоге всех, да? Вот. Но если он каких-то явных канонических преступлений не совершает, если его этот приход вполне устраивает, и если прихожане явно против него сильно не возражают, то есть очень большие шансы, что он может остаться настоятелем на этом приходе в течение многих лет, и по умолчанию подразумевается, что без каких-то сверхособых причин епископ не должен снимать вот так вот нормально избранного священника, который вот прошел через вот это двойное сито.
4: Но это какой-то очень хороший приход, видимо, в центре Лондона. А если где-нибудь...
6: Нет, на окраине Лондона.
4: А если где-нибудь там вот, где нету никаких кандидатов, там вот никого нет?
6: Кстати, это иногда случается в современной Англии, когда я ездил по их глубинке, смотрю, стоит церковь, выбиты окна. Как у нас вот в 80-е годы, я ж помню, брошенные закрытые храмы. Подъезжаю, смотришь, там в окно разбитое, там все, тоже внутри какой-то мусор. И когда начинаешь выяснять, да, была приходская церковь, но вот люди перестали ходить, священника не нашлось, ты священник умер, и все, храм закрыт. Его могут просто продать.
4: Такой церковь... Если люди хотят ходить, а священника нет, один есть, или вообще нет ни одного.
6: До тех пор, пока приход не сможет выбрать себе священника, священников будут присылать из епархии. Вот тот самый интеррегнум может продлиться и дольше. Но постоянного священника не будет, а в епархии чаще всего есть такие священники, это их особое послушание, вот ездить по таким приходам. окормлять их до тех пор, пока приход не сможет таки каким-то образом себе найти настоятеля. Существует, особенно в сельских приходах, ситуация, когда один настоятель на 2, на 3, даже на 5 храмов. И у него расписание. Там в понедельник он служит там-то, во вторник там-то. Поскольку англиканские священники, как и современные католические, имеют право совершать несколько литургий в день, то по воскресеньям, по праздникам иногда ему приходится там в 10 часов место там-то, в 12 там-то, в 2 часа там-то, в 4 часа там-то. То есть примерно так. Очень тяжело, на самом деле. Они сами признаются, что это вот когда несколько приходов. Но в сельской местности именно так. Вообще, конечно, количество верующих людей и количество духовенства в церкви Англии, к сожалению, постоянно падает. Растет количество мусульман, падает количество англикан, христиан в принципе. Единственное место, где количество христиан и количество духовенства переходов растет, это город Лондон, если брать Англию саму. В Лондоне как раз обратная тенденция, а в остальной Англии, к сожалению, некий кризис.
5: Как вы думаете, почему такая тенденция?
6: Трудный вопрос. Я пытался в нем разобраться. Мне кажется, это, в принципе, кризис христианства как такового. То есть люди по какой-то причине стали, в принципе, в христианстве. Не только, насколько я знаю, такая проблема не только в Англии. Она и во Франции есть, например, во многих европейских странах сейчас. То есть люди по какой-то причине стали разочаровываться в христианстве, в церкви. Перестали связывать с ней свое будущее. Воспринимают церковь в лучшем случае. У нас тоже тенденция есть, на самом деле. Может, не столь выраженная, но она есть. Воспринимают церковь как, ну, элемент своей национальной традиции. Место, где можно покрестить ребенка, место, где тебя отпоют. Но глубокой веры, пожалуй, уже нет. Еще лет 20 назад в Европе, в Западной Европе, можно было говорить как о христианской. О том, что даже люди, так честно говоря, признавались. В Бога не очень-то верят. Но, тем не менее, в воскресенье в церковь надо сходить. Это считалось как бы неким знаком приличия, воспитанности. Сейчас уже и этого нет. Пожалуй, единственная страна, где пока ситуация несколько иная, в Западной Европе, это, ну, относительно Западной Европе, скорее даже Восточной, это Польша. Вот Польша, да, воскресный день, город пустой, потому что все в костелах. Но уже в соседней Чехии ситуация другая.
5: В Италии тоже, по-моему, еще достаточно сильные традиции.
6: Мне, к сожалению, трудно сказать. Хочу в Италии побывать, пока не был. Но это то, что я постараюсь оценить, если то там окажусь. По крайней мере, если брать вот Великобританию, это однозначно, что в провинции церковь сейчас теряет людей. Храмы, приходы закрываются. Их просто иногда продают другим конфессиям. Иногда их переделывают в мечети, иногда в синагоги. Иногда просто в какие-то клубы или кафе. Такие ситуации тоже есть, можно встретить. Просто здание, церковь здание продает. Собственно говоря, даже наш собор Успения Пресвятой Богородицы, главный собор Сурожской епархии в Лондоне, это бывший англиканский храм, который просто был продан, и который Сурожская епархия купила.
4: Да, так и все-таки еще хотелось бы поговорить о взаимоотношениях православных и англикан, как хотя бы чуть-чуть исторически. Было же такое общество Святого Албания, о котором мы разговаривали.
6: Оно и сейчас есть.
4: Оно сейчас есть, да, и есть. Преподобного Сергия, который ставила задачу как бы соединения этих церквей.
6: Именно так. Ну что ж, собственно говоря, контакты начались, пожалуй, такие серьезные контакты со времен Петра I, когда англичане стали активно посещать нашу страну с торговыми целями, с другими в том числе. Здесь у нас, в Санкт-Петербурге, английская набережная, английский проспект, это еще с тех времен, когда здесь была, можно сказать, локальная колония англичан, которые здесь работали на заводах и имели свои склады, корабли. Собственно, на английской набережной была когда-то англиканская церковь у нас. Англичан было достаточно много. И вот в это время действительно были определенные переговоры о возможности, ну, сначала просто некое изучение друг друга. А вот особенно, когда появилось в 19 веке Оксфордское движение, стремившееся к православию, у нас появился тоже некий встречный интерес, тенденция и надежда на то, что, смотрите, они же почти что православные. Действительно, камнем преткновения стал вопрос Филиоквы, за который англичане неожиданно твердо зачем-то вцепились. Хотя даже сейчас, например, ну, не столь тверды в этом вопросе. А тогда все-таки для них это, вот, это наша традиция, мы не можем от нее просто так отступить. А православные, наоборот, очень давили, что вот только от Филиоквы откажитесь, и сразу все будет хорошо. В 19 веке была создана Ассоциация англиканских и православных церквей, EACA, Anglican and Eastern Churches Association. Одна из старейших организаций, которая существует до сих пор. председателями которой были архиепископ Кантерберийский англиканской стороны, а с православной стороны архиепископ Агафангел Преображенский, священномученик, который у нас канонизирован. Членами этой организации был, в частности, святитель Николай Японский. Очень ратовал, поддерживал эту организацию священномученик Сильвестр Омский, который лично писал письма в Великобританию на великолепнейшем английском языке. Я эти письма просто держал в руках, и я удивился, насколько хорошо он знал английский язык, причем от руки. Видно, как он ратовал именно за то, чтобы наши церкви объединились, как он переживал, что в парламенте была отвергнута новая редакция катехизиса, которая как раз сделала бы церковь Англии практически православной. Но все равно он надеялся, что это произойдет. Я несколько месяцев провел в Великобритании в архиве Ламбетского дворца, изучая как раз архивы вот конца 19-го, начала 20 века. Видно, как произошла русская революция. Какое-то вызвало сначала некий шок, потому что непонятно, что происходит. Разные отзывы. Кто-то за, кто-то против. Некоторые считали, что в Англии, что революция – это шаг к возрождению российского протестантизма, которое было гонимо, и они считали это даже чем-то положительным. В общем, ну, такие вот вещи. В конце концов, в 1912 году здесь, в России, было создано общество ревнителей сближения Восточно-Православной Церкви с Англиканской. Это некий аналог ACA, только где учредителями были в основном православные. А вот эти две организации, они находились в партнерстве, в сотрудничестве. Проводились конференции на тему сближения. Известно, что митрополит Антоний Ватковский, будучи назначенным на Санкт-Петербургскую кафедру, свой первый визит зарубежный совершил именно в Великобританию, где у него были переговоры как раз на тему сближения православных англикан. Он очень ратовал за вот этот процесс. Собственно говоря, это его инициатива, его благословение создания вот этого общества ревнителей. Очень поддерживал деятельность этого общества отец Иоанн Арнацкий, это родной брат священномученика-философа. И он как раз говорил о том, что отец Иоанн Кронштадтский очень ратовал за сближение с англиканами. Известно, что когда в Санкт-Петербург приехал англиканский епископ освящать как раз англиканский храм на английской набережной, Иоанн Кронштадтский присутствовал на этом освящении, и после него подошел к епископу, поцеловал крест, который висел у него на груди, со словами «Вот то, что нас сближает». То есть вот, сейчас бы сказали «Вот экуменист», да? Тем не менее, Иоанн Кронштадтский. Действительно, тогда, в начале 20 века, многие были как-то очарованы Англией, англиканством, из православных рассчитывали на то, что вот это почти православная церковь, еще пару шагов, и вот они станут такими же, как мы. Ну и, конечно, православная Британская империя, это было бы здорово. Но дальше революция в России, русской церкви стало просто не до того. Впрочем, англикане нас не забыли, и в 20-е годы послали груз с бочковым вином. Это годы, когда здесь были и голод, и гонения, гражданская война. Но благодаря этому грузу, я видел документы, как, в общем, его полтора года везли из Франции через Ригу, Петербург, еще Петроград, потом в Москву. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с советским правительством, груз сопровождал британский офицер, и я читал его рапорты, его отчеты о том, что он должен был передать этот груз именно патриарху Тихону, не кому-нибудь там. Вот, то есть должен был следить, чтобы именно по назначению. В общем, благодаря этому, он потом отчет пишет, куда это было распределено, все это вино. И благодаря этому литургия совершалась в храмах Русской Православной Церкви в 20-е годы, благодаря этому достаточно большому грузу вина, которое было специально отправлено из Франции. Мало кто из нас про это знает. Дальше гонения на церковь сталинские, вот эти вот, тоже не способствовали какому-либо диалогу. И диалог более-менее стал возрождаться во время войны, когда архиепископ Йоркский приехал в Москву еще в военные годы. И послевоенные годы церковь Англии стала одним из основных объектов, как раз с которой велся диалог. Но дальше встал вопрос как раз с признанием или непризнанием англиканского преемства. Дело в том, что на каком-то этапе Константинопольская церковь, Кипрская церковь и румынская церковь признали англиканское преемство. Но они несколько раз то признавали, то отказывались. Русская православная церковь однозначно так и не высказалась на эту тему, хотя было архиерейское совещание в 49-м году, когда этот вопрос поднимался. Было много дебатов и за, и против. Но можно говорить о том, что мы его не признали, но однозначно непризнания тоже нет. То есть вот как бы нечто сомнительное, что нужно еще исследовать, примерно так. Кстати, это было то самое совещание, на котором Русская Православная Церковь отказалась участвовать в экуменическом движении. Тем не менее, вот диалог с Церковью Англии было принято решение продолжать. Но, собственно говоря, по-настоящему Православная Церковь оказалась способна этот диалог продолжать, только окончательно освободившись от коммунистического режима в 90-е годы. Но, к сожалению, в 91-м году в Церкви Англии вводят женское священство. Это то, что, знаете, как прям так раз и отрезало вообще. Вот, а как же дальше? Дальше была надежда на то, что часть епископов женское священство не признала. И была надежда, что если вот эта консервативная часть как-то сможет выделиться, то может продолжить диалог с ней. Вот. Но дальше все шло только по пути усугубления. Дальше было рукоположение священного сана открытого гомосексуалиста в Канаде, что не было осуждено и в Англии. А епископальная церковь в Канаде — это как бы часть англиканского содружества церквей. Ну и вот в 2014 году, к сожалению, был официально введен женский епископат. И сейчас мы можем говорить о том, что говорить о возможности воссоединения православных и англикан сейчас практически уже невозможно. Вот после этих исторических событий.
4: Ну что интересно, папа Бенедикт же создал дикастерии для тех англикан, которые не согласны с этими всеми событиями. И они стали уходить именно в католическую церковь.
6: Ну, мы не можем говорить о том, что они стали массово уходить. Ну, уж поначалу некая волна была. Но потом как-то она и спала. Дело в том, что для англикан католики воспринимаются как...
4: Там может быть женатое священство, что интересно.
6: Так,
4: что для католиков не свойственно.
6: Не, ну почему? У тех же униатов православных. Не, ну,
4: да. То есть это как-то своеобразная уния.
6: Это по сути, да, это англиканские униаты в чистом виде. Сохраняйте свои традиции, сохраняйте свой обряд, просто признайте папу. Вот в чистом виде та же самая уния. И, собственно говоря, как мы отрицательно относимся к униатам, достаточно отрицательно, так и большинство англичан, англикан относятся к тем вот перебежчикам, которые пошли под папу. То есть, несмотря на то, что большинство англикан сейчас настроено достаточно либерально, открыто, экуменично, тем не менее, сказать, что им понравилась вот эта вот волна духовенства и мирян, которые перешли в католичество, так не скажешь. Для самих англикан, как, пожалуй, для нас тоже, поскольку существуют определенные исторические прецеденты неприятных контактов с католиками, то переход в католичество воспринимается на уровне какого-то национального предательства.
4: Даже такая личность, как кардинал Ньюман, например.
6: Да, беатифицированный официально, ради чего папа, собственно говоря, даже приезжал в Лондон. Многие англикане его уважают. Это один из основателей Оксфордского движения, собственно говоря. Итогом стал переход в католическую церковь. Да, безусловно, кардинал Ньюман — это известная и неординарная личность. Но при всем уважении лично к Ньюману, и при том, что, опять-таки, внутри церкви Англии существуют те же англо-католики, которые продолжают активно выступать за сближение с православными и католиками, вот эта уния, она не вызвала энтузиазма. Все же не вызвала.
5: Несмотря на то, что сейчас вопрос о воссоединении уже невозможно поставить из-за женского священства и епископата, но контакты продолжаются с англиканской церковью.
6: Ну, я официально назначен был еще владыкой Владимиром ответственным за связи от Санкт-Петербургской епархии с Лондонской епархией англиканской церкви. То есть лично знаю епископа лондонского Ричарда, как раз многих священников именно лондонской епархии. Там очень много англокатоликов, очень много людей, которые как раз тянутся к нам, к православным, интересуются нашей традицией. Одновременно с этим могу сказать, что для меня контакты с англиканами — это история разочарований. Потому что, ну, на каком-то этапе просто я, во-первых, понял, что как бы лично какие-то люди к нам не тянулись, все равно общая тенденция внутри Церкви Англии направлена на отдаление от нас. И когда они принимают те или иные решения, они в последнюю очередь, к сожалению, думают о том, как это отразится на православно-англиканских отношениях. Сами многие англичане сожалеют о такой позиции, о такой политике. Вплоть до того, что когда в 2014 году на Синоде принималось решение о введении женского епископата, епископ Ричард, который известен всем как противник женского священства, неожиданно проголосовал «за». Какие причины вынудили его?
4: Это который не рукоположил ни одну женщину
6: в священство? Да, да. То есть какие причины, что заставило его так поступить? Для многих, в том числе консервативных англиканских священников, для которых Ричард воспринимался как такой оплот, Это был шок, это было тоже колоссальное разочарование. Непонятно. Но, то есть какие-то вот эти подводные политические течения. Мы должны не забывать, что церковь Англии не отделена от государства. Что многие епископы являются членами палаты лордов. Что церковь Англии, несмотря

0: что с этой вот частью, может быть, какой-то диалог и мог бы быть продолжен, на который так надеялись. Я, насколько знаю, на Всеправославном соборе, который запланирован на 2016 год, в контактах с англиканами выделен в отдельную вообще тему. Что там тоже скажут те же константинопольцы, те же антиохийцы, я не знаю. Но вот мы можем говорить о том, что есть сейчас. Сейчас, пожалуй, ситуация достаточно пессимистична, но кто знает, что дальше будет, Господь знает.
1: Ну что ж, время нашей передачи истекло. Большое спасибо, отец Александр. У нас был в гостях протоиерей Александр Дягилев, ответственный в Санкт-Петербургской епархии за работу с англиканами. И рассказывал он нам две передачи по поводу англикан, что очень интересно, я думаю, для всех наших слушателей было и познавательно.
0: Спасибо. Надеюсь, что тоже было кому-то интересно и полезно.
1: Ведущий Александр Крупинин.
2: Я Наталья Фанина.
1: Всего доброго и до новых встреч в эфире.
0: До свидания.
2: До свидания.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучали тропари воскресные «Ангельский собор» знаменного распева в гармонизации Павла Чеснокова.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Сегодня я приглашаю вас совершить экскурс в историю нашей страны, в Россию век 20. Одним из декретов или законов новой власти после 17 года был декрет об организации исправительно-трудовых лагерей. 24 апреля 1930 года приказом ОГПУ было образовано управление лагерями. Мы знаем аббревиатуру ГУЛАГ, Главное управление исправительно-трудовых лагерей. Эта аббревиатура впервые появляется в 1931 году. За период с 20-х по 50-е годы через исправительно-трудовые лагеря, по некоторым сведениям, прошло более 10 миллионов человек. Что это были за люди? Какова их вина перед страной, так поступившей со своими детьми? И что это за страна, которая совершенно неожиданно для своих детей жестоко обошлась с ними? Об этом мы теперь имеем возможность и читать, и слышать. Но все-таки судьба каждого человека, который входит в число вот этих 10 миллионов, по-своему уникальна и в то же время отражает какие-то общие черты всех этих детей России. Я предлагаю вам сегодня встречу с человеком, который прошел вот эту тяжелую судьбу, судьбу лагерей. Тамара Владиславовна Петкевич. Здравствуйте, Тамара Владиславовна.
2: Здравствуйте.
1: Тамара Владиславовна, всем тем слушателям нашего радио, которые не знакомы с вашей судьбой, с вашими книгами и вообще с вашим именем, я считаю своим долгом познакомить с вами, а те люди, которые уже знакомы, порадовать этой встречей с вами. Вы совсем немного младше вот этой новой власти, которая была захвачена путем переворота в 17 году. И, наверное, ваше становление, можно сказать, проходило как-то параллельно со становлением этой власти. Вы родились в семье человека, который был убежденным коммунистом. Скажите, пожалуйста, как в условиях этой страны, в условиях этой семьи формировались ваши основные принципы? С чем вы вышли во взрослую жизнь?
2: Да, это было, конечно, действительно пора формирования сознания. Оно начиналось, видимо, надо в первую очередь сказать, что с разрушения школы, в которую я пошла. Я жила на Петроградской стороне тогда и на углу Большого проспекта и площади Льва Толстого была такая 182-я школа, бывшая гимназия принца Ольденбургского, построенная им. До школы родители меня отдали в такую группу. Что значит группа? Это была семья генерала Баланина, который имел такую охранную грамоту от Ленина, поскольку он перешел как бы на сторону красных. И вот жена его, Екатерина Ивановна Баланина, вела группу детей. Она обучала нас французскому языку, играм, труду. Есть такая трава рафи, там мы делали корзиночки и все. И учила, конечно, прививала навыки какие-то поведения. Я обязательно должна была делать реверансы. Здравствуйте, реверанс. Ну и целый ряд других каких-то представлений, видимо, и все-таки она начинила нас, маленьких детей, дошкольников. Поэтому, когда я пришла в школу, все началось с конфликта. Вызывали моих родителей и обращались к ним с претензией, что это такое за реверансы, вместо того, чтобы отрапортовать «здрасте» и так далее. Но уже это вошло как-то в сознание. В общем, это долгая история, это затянулся конфликт. Должна вам сказать, что я очень хорошо помню педагогов школы. Помню первую свою учительницу. Она была очень высокого роста, очень красивая, статная женщина с седыми волосами, приподнятыми так в прическе. Марья Михайловна была в каком-то таком длинном халате на кокетке сатиновом. Видно, типа форма. Так вот, эту первую мою учительницу ее очень быстро убрали со школы за веру в Бога. И нам это было сказано, что будет теперь другая учительница. И действительно, появлялись какие-то молодые девочки с портупеями, с ремнем, гимнастерка. То есть я хочу сказать, что тип самой школы, тип обучения как раз переживал свою ломку, категорическую, во многом странную, потому что были комплексные такие методы обучения. Там кто-то один отвечал, а ставили оценку всему классу и так далее. Ну и потом, конечно, появились октябрята, появились пионеры. Надо было давать клятву при поступлении в пионеры. И я вот помню такое страшное смущение от текста, потому что нас выводили на сцену. Были в таких, во всяком случае, вот старых школах, как вот эта гимназия бывшая. Там был такой зал актовый, где была сцена. И вот эти клятвы мы давали на сцене. Я помню вот этот ужас, что я говорила: «Я, юный пионер Союза СССР, даю торжественную клятву в том». Шла перечень, так сказать, тех долгов, которые я беру на себя, в числе которых был: «Я обязуюсь бороться за дело рабочего класса». И я понимала, что я вру, потому что я не понимала, что такое дело рабочего класса, а врать это было привито и в семье, это был самый такой большой грех. Школа вот такая была, сама находилась в периоде разрушения и становления, и, конечно, в ту пору жаль, что так было, потому что то, что прививается в первых классах, было отодвинуто в сторону. Шло совсем другое воспитание, труду, походам.
1: Дорогие друзья, в нашу передачу мы включили фрагмент из книги Тамары Петкевич «Жизнь сапожок непарный». Я предлагаю вам остановиться на описаниях школьных лет героини нашей передачи уже в старших классах. В школе самым любимым моим предметом была литература, а самым любимым учителем – Михей Никифорович Голосков. Читая Муму, в самых душещипательных местах он умело выдерживал паузу, как бы стараясь не заплакать, подносил глазам платок, и, наблюдая это, и мы давали волю слезам, чего он от нас и добивался. Открыв мир книг, я поглощала их одну за другой, все подряд. От подаренных отцом за хорошие отметки сказок Андерсена, братьев Гримм и классики, до отъявленных бульварных романов, невесть откуда появлявшихся в доме. Нащупав эту заповедную страну, я погружалась в мешанину домыслов и правды. Вера Засулич, Наташа Ростова, Жанна Д'Арк плотно заселяли мир, который я почитала истинным. Он был ослепительным, достоверным, настолько ярче и значительнее мира окружающего, что я спешила отделаться от школьных домашних заданий, чтобы приняться за Данилевского, Войнич или Лермонтова. Меня также безмерно волновала музыка. Заранее вычитав по радиопрограмме, когда будут транслировать концерт Бетховена, когда Вагнера, я придвигала к топившейся печке атаманку и, глядя, как огонь превращает поленье дров в светящуюся раскаленность, слушала музыку. При очевидной внутренней и внешней робости на меня накатывала порой какая-то всепотопляющая сверхбезумная уверенность в том, что сама могу сейчас раскрыть рояль, к которому никогда не прикасалась, и бурно, с безошибочной технической точностью воспроизвести некую музыку эфира, которую слышала. А иной раз чудилось, что, властвуя над миром, запою красивым, как у Кунцела контральто. Разрыв между прекрасной жизнью, которую я проживала в часы уединения, и действительным существованием явился причиной тяжелого душевного кризиса, который я пережила в 14 лет. Не принимая несправедливости, обостренно реагируя на грубость, я мало кому верила, чувствовала себя отверженной и разочарованной в жизни. Избегая общения в школе во время перемен, убегала на нижний этаж, чтобы скрыться от вопросов и от подруг. Я даже думала о самоубийстве. Жить было незачем. Каждый год меня в школе выбирали или председателем отряда, или председателем класса. От мальчиков я получала записки с объяснениями в любви, именовалась в них «Мадонной» и «Колдуньей». Отличала самые смешные из них, вроде «Открыть только в 12 часов, непременно прекрасном свете». Но сама я не влюблялась. Была немало ошарашена, когда одна из учениц, задержав после уроков, спросила: «Скажи, что ты делаешь, чтобы нравиться мальчишкам?» Я не думала, что об этом можно так деловито спрашивать. И потом считала, что все мои ровесницы от кого-нибудь получают похожие записки. Однако после разговора с девочкой начала понимать, что нравлюсь мальчикам больше, чем другие. На диспутах о любви и дружбе отстаивала веру в великую любовь и великую дружбу. Вопрос «А что, если друг или любимый человек изменит, предаст?» воспринимался как подножка. Я даже не искала на них ответа, поскольку такие закавыки могли расшатать мои романтические представления о жизни. Мы и не подозревали, насколько близко время, когда придется отвечать на эти вопросы по самому глубинному существу и в действии. 1 декабря 1934 года, день убийства Кирова, застала отца дома. Ни с кем не разговаривая, уронив голову на руки, папа сидел за столом. Пыл юности, заносчивый подъем помыслов, вера в завтрашнее торжество всеобщей справедливости, о которой так часто говорил отец, стали не только дымом возраста, но и насущным духовным хлебом из-за испанских событий. Война в далекой Испании заставила меня с гораздо более осознанным интересом вникать во все, что происходило и в моей стране. Радио и газеты были непререкаемым авторитетом. Вера в газету равнялась безоговорочной вере в правду и справедливость, а ими, и только ими, вымерялась жизнь. Дело «Промпартия», скажем, представлялось поучительным романом или повестью. Рамзин, Хрусталев и другие, верила я, действительно виновны. Их наказывали, разъясняли ошибки. Они сожалеют о своих заблуждениях и теперь делом доказывают, что впредь готовы служить народу. Примерно так же поверхностно судила я и об оппозиции. Левая или правая было несущественно. Вы прослушали небольшой отрывок из книги Тамары Петкевич «Жизнь сапожок непарный». А мы продолжаем беседу с человеком удивительной судьбы, автором этой книги Тамарой Владиславной Петкевич.
2: Я как раз попала, ну, мое сознание подключалось к приятию и пониманию жизни в пору, когда шло во всем абсолютно разрушение и становление новых каких-то форм социальных. В церковь уже было запрещено ходить отцом. И бабушка, которая с мамой, они меня крестили, но в церковь ходить уже с бабушкой не разрешалось. категорически не разрешалось, потому что отец действительно был коммунистом, который исповедовал эти идеи, как ему казалось, правильные. Бабушка настойчиво говорила: «Ничего, деточка, мы потихонечку». И хотя это потихонечку тоже было как бы формой неправды, то, что скрывать надо было, но бабушка меня все-таки в церковь водила. Я еще успела как-то понять, почувствовать, что ли, и как там поют, и как там молятся, и иконы, и свечи. И вся эта особая, конечно, обстановка, которая резко отличалась от того. Вот в такую пору я начинала жить. И это касалось абсолютно всего. Вы говорите, я вот сейчас сама с удовольствием узнала точную дату, когда создавались эти исправительные лагеря. Вы обозначили срок вот с 30-х по 50-е. Я думаю, что они тоже резко меняли свое назначение. Они имели в виду послевоенную разруху тоже, когда осталось... После Первой мировой войны, после Гражданской войны оставалась масса беспризорников, и с ними тоже надо было как-то поладить. Но в моем сознании, если вы говорите, что вам интересен век 20-й, коль я начинала свое существование с 20-го года, то в 30-е... Уже появилось и радио, уже появилась, так сказать, вот эта такая открытая информация, которую уже не только там школьник, который не читал газеты, но он уже слушал радио. Поэтому я уже знала и о процессе промпартии, и о том, и о другом. Это как-то носило, наверное, все-таки изначально другой смысл, я думаю. А потом, видимо, догадались, что из этого можно извлечь какую-то пользу экономическую. И эти лагеря, в общем, они превратились не в исправительные, а в губительные, но рабочие лагеря, потому что все стройки осуществлялись при новой власти руками вот этих самых заключенных. Все самые трудные стройки, там шахты, там и свинцовые, там и так далее, и другие, и лес, и строительство, и так далее, стало составной частью, собственно, политики и экономики страны. Поэтому она и название свое меняла. Сначала ГПУ, по-моему, потом НКВД, потом МВД и так далее. И еще сегодняшнее. Я еще застала какой-то быт, во всяком случае, уклад. Например, старой деревни. Мы ездили на лето в деревню под Невель в семье, где были хозяйства, были несколько коров, скажем, которых выгоняли с утра в поле, пастух приходил. Потом вся семья шла в поле трудиться на таку, где мололи зерно. Вся семья шла и работала, косила сено, жала рожь и так далее, и так
3: тоже
2: далее.
3: В колхозах работали?
2: Нет, еще? Это были еще не колхозы. Это было преддверие колхозов. Я просто хочу сказать, что я застала этот прекрасный уклад, который был увязан с восходом солнца, с зенитом солнца, с заходом солнца. Возвращение домой, когда все садились и пригоняли уже коров. Хозяйка доила коров и уже кормила всех, кто пришел с поля. Все застало. Еще и игры какие-то, песни какие-то, с которыми возвращались с работы. Сейчас, когда я вспоминаю, я думаю, неужели это было на самом деле, что они возвращались и пели «По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой». Да, пели. Серпы были уложены на плечо, острием причем. И женщины пели. Это был пленительный быт. Мне он таким помнится. Там было все по часам, по правилам. Все были послушны, был хозяин, была хозяйка, были дети. И от того, что они иногда в сезон уборки зерна, иногда брали рабочую силу, нанимали, их быстро причисляли к кулакам, и раскулачивание было уже на моих глазах, потому что в этом участвовал и отец. Потом уехал в Сибирь, его направили, откуда он вернулся с бородой, неузнаваемый совершенно человек. А здесь, куда мы продолжали ездить, в одно и то же место, в деревне, уже это хозяйство, все они разрушались, их раскулачивали. Детей давали в детские дома, а взрослых в ссылку ссылали. И вот это новые какие-то картины бытовые, они уже входили в сознание, потому что я видела, как приходили фотографии вот этих дочерей хозяева в телогрейках, уже какие-то лица неузнаваемые такие. И это все уже разваливалось. Вот это были сады приусадебные, где все яблоки носили названия, я их знала наизусть. Я еще подышала этим воздухом какой-то удивительной деревенской упорядоченности. Ну, а потом вот это раскулачивание как-то привело в движение все. Сейчас вы знаете, что в литературе сохраняется даже вот в книге того же брата Твардовского, Ивана Трифоновича, где он описывает, как эти семьи пешком шли через Россию уже к границам куда-то. Все пришло в движение, поэтому мне начало вот этого века, оно связано с понятием массы людей, уже поезда какие-то, товарники какие-то идут, уже разоряются семьи, уже дети пошли в детские дома, уже сама семья разрушилась. Сам быт крестьянства, сам уклад крестьянства тоже был разрушен, был уничтожен фактически. И так приходила новая жизнь, новые порядки.
1: Тамара Владиславовна, а вот вы помните город Ленинград, город вашего детства? Какие люди, какие лица, какие порядки? Вот у нас была передача, посвященная письмам жительницы Ленинграда тех лет. Это Евгения Александровна Свинина, вдова генерала Свинина. Она жила на Каменноостровском проспекте. Вот она уже, будучи старым человеком, она не смогла покинуть Россию тех времен, и она говорила, что город изменился до неузнаваемости. Но ей было с чем сравнить. А как вы, вот будучи ребенком, воспринимали улицы города, уклад, лица?
2: Конечно, помню. Я очень хорошо помню. Мы жили в таком доходном доме на набережной Карповки. И поскольку меня часто оставляли дома одну, а у нас были балконы, я выходила на балкон, ожидая, когда кто-то из взрослых вернется. Это был полупустой город поначалу, потому что, опять-таки, уже пароходы уходили с эмигрантами последние. И тоже и масса людей уезжала. Поэтому мы, например, жили в квартире с оставленной обстановкой, с оставленной посудой. Но потом, понимаете, вот эти дети раскулаченных из деревень, им надо было жить. И они заселяли постепенно город, они приезжали, и стали открываться фабрики уже. Я помню, что они носили такие косынки, красные косынки, синие косынки, серп и молот там был, как рисунок, или трактор там, как это. это были рисунки на ткани такие. Но вот этот уголок, наш дом был против собора Иоанна Кронштадтского, он был вообще, я выходила и училась считать тогда 1, 2, 3. Я вот считала, сколько людей я вижу с балкона. Вот я считала 1, 2, 3, 4, 5, до десятка даже не доходила, потому что уже был день, рабочее время. Еще лязгало железо после разрухи. Еще все было в развалинах. Я, например, помню, это был скейтинг-ринг, дворец культуры Ленсовета. Это было все в руинах. Были просто развалины, по которым бродили собаки какие-то, кошки. Было как-то неуютно всегда проходить мимо. Пивные, в которых были выставлены вот эти муляжи, рак красный, там и кружки пива с пеной такой. Город был, порядка не было. Стояли одинокие скрипачи, которые играли у домов, чтобы кто-то бросил им монетки. Футляр, который лежал у ног, когда он играл. Как вам сказать, и пьяные появлялись уже из этих пивных. Они меня всегда пугали очень, но это уже была часть быта тоже такого незнакомого. И потом я даже помню наводнение 24-го года, когда вся торцовая мостовая на Петроградской, она всплыла, были помечены уровень воды, он превышал наш детский рост, вот таких 5-летних, 4 года мне было даже. Потому что вода сносила все, и очень много гибло народу, потому что сносила крышки люков, и люди, которые добирались домой пешком, мой папа приплыл, например, на скамейке. И эта скамейка так стояла у нас, как реликвия такая. Так что я помню город совершенно полутемным, разрушенным, неубранным и очень пустым. Вот это мое детское ощущение города. Но потом он стал заполняться, происходили так называемые уплотнения, когда в квартире, где жила семья, уже подселяли, заселяли комнаты. По счету семье оставляли одну комнату, и происходило это уплотнение, уже появлялись новые питерцы, новые петроградцы, потом ленинградцы. Ну, они были отличны, конечно, от того, что уже в ссылку отправили вот эту семью генерала Галанина, где я училась в группе. Уже менялся облик, и, наверное, тот, кто был постарше, лица как-то иначе уже воспринимал. Конечно, это была новая поросль такая, которая заполняла город, чтобы в нем устроиться на работу, работать. Ну, поскольку это все уже фабрики заладили ритм свой, то город стал так жить полноценной жизнью, в смысле, что люди работали, люди уже отдыхали, уже появились какие-то новые такие. Я, например, любила на стадион ходить, на коньках кататься.
1: Театры, музеи, концертные залы какие-то работали. Что было популярно в то время?
2: Вы знаете, музеи, конечно, создавались тогда тоже на новом, пытаясь отразить какие-то жизни. Ну, конечно, все места, где Ленин присутствовал на собрании, Ленин здесь был тогда-то, Ленин здесь был тогда-то, здесь было то, но это не были музеи в таком понятии, в каком сейчас. Тогда был

0: казались, конечно, местом прекрасным. А с музеями придумывали тогда еще музеи, как памятники революции, революционных событий таких. Да, конечно, это был уже серьезный, там, к 7-8 классу. Я уже жила, понимая, что я живу в очень хорошем городе, где все это есть. Но музеи были мало интересны, во всяком случае, тогда.
1: Тамара Владиславовна, если можно, вернемся к вашей судьбе. Вот вы сказали, что вы вступили в пионеры. Затем, насколько я знаю, вы в комсомольскую организацию также вступили. Вот как это все было? С какими принципами вообще вы выходили во взрослую жизнь уже к окончанию школы?
0: Понимаете, я должна сказать вам, что принципы были устойчивыми в семье, какой бы идеологии не симпатизировал отец. Но меня воспитывали очень строго, даже, может быть, чересчур строго, но это были хорошие принципы. Лгать это считалось совершенно недопустимо. Делать что-то такое по отношению ко взрослым, обращаться к ним. Всему этому по совершенно нормальным человеческим принципам я воспитывалась. Но, конечно, не зная уже другой жизни, я очень активно участвовала в жизни школы, в создании стен газет и те же культпоходы. К школам прикреплялись комсорги, которые занимались уже работой вот этих комсомольских организаций. И когда в 1937 году арестовали отца, то, конечно, меня тут же исключили из комсомола. Понимаете, сразу это, наверное, очень любопытный момент, потому что как бы вот раздвоение нравственных принципов было таким очевидным и таким собственным опытом оно стало. Например, что я имею в виду? Меня исключают из комсомола за то, что я прозевала в своей собственной семье врага народа, что я не сообщила в комсомольскую организацию, что вот я как-то считаю, что вот мой отец, да. А я-то считала, что мой отец совершенно честный, и он был честным абсолютно человеком, потому что это первая поросль молодая такая, вот этих коммунистов, верящих и строящих вот эту новую жизнь. Она действительно ее отличала и наивность, и честность, и порядочность абсолютно во всем. А меня уже, мне сказали, мы тебя можем оставить в комсомоле, если ты отречешься от отца. Я не могла отречься от отца, меня учили все время другому, отрекаться от родителей, по каким бы то ни было. Да в голову не приходила никакая мотивировка, когда можно. Просто ее, она не имелась в виду. Я их не знала, этих мотивировок, что может быть такая. Поэтому я сказала, что я не могу. Мне говорили, что он вот враг народа, но я-то знала, что мой отец не враг народа. Я видела, как у него рабочий день. Рабочий день, отец уходил на рассвете и приходил очень поздно. Как бы сказать, он всегда просил на собраниях записать его особое мнение по каким-то вопросам, которые разбирались и решались. Это было не очень принято, потому что обычно голосовали всегда и за мое исключение. Это был, как говорят, лес рук, дружно. Хотя за меня не подняли руки два мальчика. И вот это впечатление я унесла на всю жизнь, что можно было, оказывается, тогда все-таки не поднимать руку.
1: Что-то было с ними, какие-то негативные последствия?
0: Были, конечно, так как и с папиными сослуживцами, которые после его ареста пытались нам просто помочь, маме с тремя детьми, их просто увольняли и исключали тоже из партии за пособничество, там что-то совершенно неестественные какие-то формулировки придуманные. Вы знаете, я бы очень хотела даже попросить

0: вас. Найти точно, чтобы она была в точной формулировке, цитата Ленина. Тогда это было таким аргументом. Нравственно то, что полезно пролетариату. И это повторялось, вот это мотивировалось. Как можно было мотивировать такую нравственность, отказаться от отца? Я не отказалась, и я оказалась вышвырнутой. И мне уже надо было уходить из школы, потому что было две младших сестренки и мама больная, и надо было работать и так далее. Но примиряться вот с этой цитатой, я очень прошу вас, найдите, пожалуйста, ее, потому что она вам самой поможет понять это время. Его надо понимать, обязательно надо понимать, потому что отменять, так сказать, заветы, которые не убий, там, не измени, ни то, ни другое, это все валилось, это все бросалось, можно было вывести. Оно не годилось для жизни людей, которые хотели жить. Мы быстренько были причислены к тем, которые не хотят жить. И с нами расправились.
1: По совету Тамары Владиславовны Петкевич, героини нашей сегодняшней передачи, я разыскала цитату Ленина, которая служила нравственным ориентиром молодежи тех лет. Глава новой власти, ставя перед молодым поколением задачи, известные как «задачи союзов молодежи», действительно говорил о новой нравственности, которая поможет создавать коммунистическое общество. Я хочу привести не только эту цитату, но и маленький фрагмент из его выступления на третьем съезде комсомола в 1920 году. Думаю, что нам теперь из века 21-го полезно будет понять атмосферу, создаваемую вокруг молодых людей, сверстников Тамары Владиславны, и вместе с этим более трезво увидеть страничку не совсем далекой истории России. Итак, читаю фрагмент из этой речи. В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? В том смысле, в котором проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений Бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в Бога не верим, и очень хорошо знаем, что от имени Бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить свои эксплуататорские интересы. Или вместо того, чтобы выводить эту мораль из велений нравственности, они выводили ее из идеалистических или полуидеалистических фраз, которые всегда сводились к тому, что очень похоже на веление Бога. Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов. А теперь, внимание, прозвучит та цитата, на которую ссылается Тамара Владиславна. «Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата». И далее. Старое общество было основано на угнетении помещиками и капиталистами всех рабочих и крестьян. Нам нужно было это разрушить, надо было их скинуть. Но для этого надо создать объединение. Боженька такого объединения не создаст. Конец цитаты. Вот так жители России выводили из темного царства угнетенных в общество светлого будущего. А что из этого получилось, мы видим сами. Уважаемые радиослушатели, на этом мы прервемся. Рамки нашей радиопередачи не позволяют сегодня полностью услышать запись встречи с актрисой, театроведом, писательницей Тамарой Владиславной Петкевич. Передачу подготовила Людмила Зотова. Продолжение этой беседы слушайте в следующей передаче.

0: Россия. Век 20.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение записи, сделанной во время встречи с актрисой, театроведом, писательницей Тамарой Владиславной Петкевич. Человеком, прошедшим советские лагеря, но не сломившимся в часто нечеловеческих условиях жизни. Прерванная жизнь не восстанавливается. Так в одном из интервью заметила героиня передачи. Да, для человека, чью жизнь внезапно прервали в самом ее расцвете, этот вывод, скорее всего, справедлив. Но для нас воспоминания Тамары Владиславны и других людей, чьи судьбы старательно замалчивались десятилетиями, воспоминания могут именно восстановить печальные фрагменты жизни нашей страны. В прошлой передаче Тамара Владиславна рассказывала о городе своего детства, Ленинграде 20-30-х годов, о школе, о том, какие взгляды и принципы были у нее сформированы к юношескому возрасту. Тамара Владиславна рассказала о том, что ее отец, убежденный коммунист, неожиданно для всех, в том числе и для него самого, в 1937 году был арестован и признан врагом народа. В школе юной комсомолке предложили отречься от врага народа, чего девушка не сочла возможным сделать. Чтобы напомнить вам, дорогие слушатели, тот момент, на котором мы остановились в прошлой передаче, я предлагаю начать нашу сегодняшнюю передачу с фрагмента из автобиографической книги Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». «Со дня папиного ареста я стала именоваться дочерью врага народа». Это была, так сказать, первая политическая кличка, полученная мною от времени. В школе меня перестали вызывать на уроках. Под каким-то предлогом пересадили на последнюю парту. Но потрясение от происшедшего в семье было так велико, что частности принимались послушно, почти как должное. Буквально через пару недель после папиного ареста меня вызвали на бюро комсомольского комитета. Длинный стол был покрыт кумачом, над столом портреты Сталина и Ежова. Солнце косой трубой высвечивало неприкаянность пылинок. Новый комсорг и члены бюро приступили к разговору. Было сказано, что я всегда была примерной комсомолкой, поэтому мне и хотят помочь. В данный решающий момент все зависит от меня самой. Для того, чтобы всем было ясно, что при создавшемся положении я продолжаю мыслить как настоящий член ВЛКСМ и гражданин своей страны, я должна публично отречься от своего отца, врага народа. Долг каждого честного человека — поступить именно так. Другого выхода нет. «Как я отношусь к сказанному, что я думаю?» — спросили меня в заключении. К тому, чтобы отречься от отца, об этом думать было нечего. «Мой отец ни в чем не виноват», — отрезал я. «Откуда ты можешь знать это? Кто тебе дал право ручаться за отца?» — жестко наступали на меня. «Право? Никто не давал. Сама знаю. Не виноват». «Что ж, докажи». «Ну что значит «докажи»? Была вера, не допускающая мысли о виновности отца. Я могла рассказать о его перетруженности, бескорыстной самоотдаче, о том, как важно ему было, чтобы дети росли правдивыми, честными. А доказать...» Впрочем, разговор об отречении представился средством, используемым для устрашения, для проверки меня. Не может же быть в самом деле серьезным предложение отречься от отца. Через несколько дней я прочла объявление. Состоится комсомольское собрание. Один из вопросов повестки дня — обо мне. На собрании я слушала, но опять не верила, что все это относится ко мне. Председатель очерствевшим голосом докладывал о какой-то Петкевич, как о дочери врага народа, для которой органы НКВД не являются, видите ли, авторитетом. Она не верит, что ее отец арестован за дело и не желает отказаться от него, что и ставит ее в данной ситуации вне комсомола. «Кто, за исключением Петкевич, из ряда ВЛКСМ?» Поднялся лесрук. «За не проголосовали лишь двое. Отличник нашего класса Илья Грановский и мальчик из параллельного класса. Решение формулировалось так. Исключить из комсомола, первое, за потерю политической бдительности, за то, что прозевала в собственной семье врага народа, отца. Второе, за клевету на органы НКВД, поскольку неверие в виновность отца равняется недоверию в справедливое действие наркомата внутренних дел. Третий пункт почему-то я не запомнила вообще. Казалось, еще кто-то непременно и немедленно должен все это аннулировать. Я ждала это. Ежесекундно. Уж во всяком случае в последней инстанции райкоме комсомола возмутятся решением комсомольского собрания. С этим туда я и шла, когда меня вызвали.
2: Положи на стол комсомольский билет. Решение правильное. Ты больше не комсомолка. Хладнокровно подытожили там.
1: Положи комсомольский билет. Ты больше не комсомолка. Вынув из сумочки комсомольский билет, я подошла к столу секретаря райкома и положила его. Меня еще долго преследовала картина леса рук и райкомовского вышвыривания. На нервной почве, как сказали тогда врачи, у меня отнялись ноги. В доме запахло лекарствами, отварами трав. В дверь никто не звонил. Мы оказались отрезанными от всего мира, от привычного течения жизни.
3: Вы сейчас слушали фрагмент из книги Тамары Владиславны Петкевич «Жизнь сапожок непарный». А теперь мы включаем запись беседы с автором.
1: Тамара Владиславна, а страшно было вам не отречься от отца? И как вы представляете?
4: Ни чуточки не страшно, ни капельки. Потому что все было на моих глазах. Я видела, что значит трудился мой отец на благо осуществления его идей. Я видела, как это было. И мне было ничуть не страшно. Более того, прошло какое-то время, и эти исключения, видимо, были такими массовыми, а мы были такими молодыми, что вдруг кто-то призадумался. Меня вызвали в райком комсомола и сказали, что они меня прощают, и я могу взять комсомольский билет. Они мне хотят вернуть комсомольский билет. Уже я не захотела, и я не взяла этот комсомольский билет, потому что то, что я пережила тогда, когда у меня его отняли, у меня ноги отнялись, для меня это было полным переворотом моих представлений. Новых я принять не могла таких. Поэтому я отказалась, я его не приняла. Что сыграло, конечно, впоследствии свою логическую роль, но страшно мне не было. Я считала, что я делаю единственно правильно.
1: А ваши друзья отказались от вас в это время?
4: Да, мои друзья, многие отказались, кто-то не отказался. Потом уже через много лет, вы знаете, после того, как я вернулась, уже отсидев срок в лагерях, это было через лет 15, наш класс собрался. Уже было много погибших мальчиков на войне, но кто-то еще остался. И когда мой друг по классу собрал их всех в гости, первый тост был удивительным для меня. Один мальчик встал и сказал: «Тамара, прости нас за то, что мы подняли тогда руку за твое исключение. Видимо, это ответ еще и на то, страшно мне было или не страшно. Значит, все понимали, мы были воспитаны, но нас ломали, а люди несли это чувство вины, что они подняли руку, за исключение из комсомола. Через 15 лет я получила вот такую компенсацию, серьезную компенсацию, когда я поняла, что просто люди поняли, поднимая руку, что они совершают. Но не совершали, потому что так было положено. Входили какие-то другие понятия, понимаете? Тот, кто читал «Мэри-Мэ», где отец расправляется с сыном за то, что он выдает, они страдали, совершая такие маленькие отступления, но все-таки отступления от каких-то принципов нравственности. Так что сложная была пора.
1: Итак, вот пришла пора вашей юности. Были тяжелые моменты, но были, наверное, какие-то радостные моменты, свойственные каждому в юношестве, в любом, может быть, в окружении. Все равно есть какая-то радость и какие-то надежды. С какими надеждами вы выходили в эту жизнь и как они обернулись в настоящей жизни?
4: Я думаю, что я скажу правду, если скажу, что радости я не помню, потому что мы остались одни. Мама, повторяю, была больным человеком, две сестренки младшие. И я, конечно, должна была работать, и я пошла работать, какую-то артель разрисовывать батиком ткани там, чтобы зарабатывать как-то. Это было и голодное, полуголодное существование в известном смысле. Я помню, что у нас была каша, каша, каша. Мы никаких разносолов уже не знали. Вы спросили, друзья, друзей вызывали в органы, спрашивали про меня, на мне печать такая была поставлена. Ну, нам понятны настроения этой девочки, раз у нее арестовали отца, она, конечно, против советской власти. Это без меня поставили такую печать, и, соответственно, терялись и эти школьники, товарищи. Поэтому разрушалось опять все. Вот это разрушение, оно радости, эта пора не приносило. Это я могу точно сказать. Все было тяжело. Тяжело было учиться и работать. Тяжело было страдать за маму, потому что она не могла этого пережить, папиного ареста. И вообще было очень трудно жить, просто элементарно трудно жить.
1: Были ли у вас надежды, что это скоро закончится, что это ошибка?
4: Нет, никаких надежд не было, хотя состояние веры в ошибку, оно было тогда устойчивым понятием. Люди, конечно, хотели, люди не понимали, но понимал, не понимал. Понимаете, в чем дело? Если вот так серьезно, действительно, если захотеть понять раздвоение этих сознаний, рождение вот этой подделки вместо нравственного сознания таким, каким оно должно сохраняться во веки веков, оно ведь привело фактически к тому, что мы и сейчас живем, если мы можем сегодня еще устраивать вот такие дуэли на телевидении противников идеологии, понимаете, тогда же зарождалось вот это. Одну часть населения, которая объявлялась врагами народа, ее арестовывали, а другие, которые были друзья народа, во-первых, были доносчиками, и доносительство было предписано как совершенно нормальное явление. Доносительство. То есть никто не проверял, что пишут, правду пишут или неправду пишут, лгут или не лгут. Умеют они отличать те, кто пишут правду от неправды, или не умеют. Об этом никто не задумывался. Поступали доносы, доносы, доносы. Доносы, на этом было, так сказать, основано. Все эти аресты же были фальшивки. Наверное, были справедливые вещи, когда кого-то арестовывали, кто-то занимался каким-то шпионажем. Вероятно, было. Но такого количества врагов народа, при том, что вот я вам рассказала очень детскую такую пору восприятия этой жизни, откуда они рождались, эти враги народа-то? Почему? Кто хотел сук рубить, на котором сидит? Зачем? Откуда такое количество могло появляться? Об этом же не думали. Люди запрещали себе видеть историю своей страны. Они заставляли себя быть глухим и незрячим. Вы представляете, что это такое? Этот собственный приказ себе, когда там в квартире уводят ночью, арестовывают жильцов, а я верю, что его за дело арестовали, хотя я с ним в быту встречался, и меня не интересует ни кто на него доносил, и что доносили, и какой степени это, так сказать, детекторов лжи тут без них обходились, вообще без всех доказательств. Ну, верили, потому что так удобно было. Верили, просто укорачивали или вообще отрезали какую-то часть сознания, чтобы не оценивать то, что творится в собственной истории, собственной страны, собственного государства, собственных соседей своих и все. Вот и получилось так, что сегодня еще у нас такие вот дуэли устраиваются, где одни уличают других и карают, так изобличают с такой страстью, с таким пафосом. И смотришь на них и думаешь, как же так? Ты же жил в то время. Как же ты жил? Каким образом ты изворачивался, чтобы не понимать, а голосовать дружно за то, что тебе сказано, за тебя сказано? Ты мог не читать книг, которые осуждались. Мог их не знать, но голосовал против. Солженицына высылать. Евтушенко там, пожалуйста, написал «Бабий Яр». Все, его осудить, он такой-сякой. Понимаете, насколько это было спровоцировано? Отсутствие энергии сознания, желания понимать все так, как есть, и оценивать так, как есть. Прожили, удалось прожить. И сегодня мы вот имеем такую картину, что мы можем поссориться с кем-то по поводу репрессий. Почему? Потому что никто ни у кого, государство не извинилось, оно не очистилось. А без этого все шаги недействительны по почве.
1: Процесс реабилитации – это еще не все, что должно быть.
4: Процесс реабилитации – это полшага. Этим шагом, что вернули молодость или зрелость тех, кого, или жизни вернули. А мой отец расстрелян, да, его реабилитировали. Но речь-то идет о жизни всей семьи вообще. О жизни отца, о жизни матери, о жизни моих сестер. Обо всех, так по очереди. Я считаю, что это очищение прежде всего нужно самому государству. Для всех граждан оно должно было прозвучать по всем божеским законам. Оно не прозвучало. Его избежали. Надо было все точно очень выверить, статистику точную. И в чем-то признать за собой. Тогда было бы дыхание, кислорода прибавилось. Я так считаю.
1: Уважаемые радиослушатели, я хочу предложить вам еще один фрагмент из книги Тамары Петкевич «Жизнь сапожок непарный». Комиссионные магазины Ленинграда 1937-38 годов походили на свалки дорогих старинных вещей, ковров, картин, изысканных люстр, серебра, хрусталя, мехов и одежды. На Невском проспекте у главного штаба в сером, ложно-готического стиле здании под комиссионку был отведен весь первый этаж. Отстояв немалую очередь, мы с мамой сдали сохранившиеся у нас тарелки с вензелями и хрустальные бокалы. Часть вещей отнесли в скупку, где деньги выдавали сразу на руки. Так мы насобирали папе на передачу и себе на жизнь. 2 декабря, в день передачи, я поднялась в 5 утра. На шпалерной увидела шмыгавших в парадную, наискосок от тюрьмы, таких же, как я, людей. На лестничной площадке 3-го этажа шла запись. Более 200 человек стремились протиснуться к записывающему, волей-неволей производя шум. Заспанные жильцы дома открывали двери своих квартир, возмущенно ругаясь, гнали непрошенных гостей на улицу. Услышав угрозы позвать дворника и милицию, люди шли искать другую парадную, откуда их таким же образом выставляли. От ворот тюрьмы прогоняли также, поскольку туда то и дело подкатывал черный ворон. Шпалерная пасть открывалась и заглатывала тех, кого привозили в вороне. Мы дрогли на морозе. Наконец, в 8 часов утра открыли двери тюрьмы. Очередь смолкла, вытянулась в цепочку. Я не сумела понять, отчего, войдя в помещение тюрьмы, вдруг лишилась сознания. То ли от самого явления тюрьмы, то ли от еще неосознанного предчувствия. Когда моя очередь подошла, я передала в окошечко 30 рублей на папино имя, плохо представляя внутри тюремных коридоров ларек, где папа мог бы что-то прикупить. С моими знакомыми по справочному бюро мы договорились теперь встретиться в прокуратуре, чтобы добиться приема у Позорна. Но буквально через несколько дней в газете появилась статья, клеймившая его как врага народа. Советовали идти к Заковскому, затем идти к Гоглидзе, но они тоже оказывались врагами. Перемалывание имен продолжалось, в приеме как таковом всем отказывали, предлагая изложить просьбы в письменном виде. И вряд ли кто-нибудь знал, куда девались заявления с мольбой «Ввиду невиновности, прошу освободить моего отца, мать». Мужа. Однажды, когда в приемной прокуратуре все сосредоточенно писали, неожиданно поднялся мужчина и стал громко и жарко говорить о том, что на наших глазах совершаются преступления в отношении старых большевиков и вообще настоящих людей, что если мы будем сидеть и ждать в море погоды, истребят всех прочих. Один человек говорил, остальные жадно, с испугом ему внимали. Никто его не прерывал, никто не арестовывал. Фактически это была страстная политическая речь. И удивительное дело, она казалась необыкновенно смелой, волнующей, но преувеличенной. Ведь существующей властью считался отстрадавший свое историческое время класс рабочих и крестьян. Вред могли наносить этой власти, но не она же сама своему собственному народу. Вы слушали еще один фрагмент из книги Тамары Петкевич «Жизнь сапожок непарный», а мы продолжаем нашу беседу с Тамарой Владиславной.
5: Тамара Владиславна, вот арест вашего отца – это был только первый шаг на пути к дальнейшим трагическим событиям, которое вам было уготовано судьбой, или нашим государством, наверное, точнее сказать. Как же ваша судьба сложилась так, что и вы стали узницей этих лагерей?
4: Все в логике государства. Вождь народов. Один, другой. Они произносили какие-то вещи, лишь дети там, второй, он сказал, что дети за отцов не отвечают. Великолепно мы ответили за отцов. Нас сразу отсаживали на последнюю парту в школе. Вот исключали из комсомола. То есть исключали из жизни всячески. И отвечали, и ссылали, во-первых. Знаете, вот почему я все это говорю? Мне не хочется, чтобы ушли подробности. У Пастернака есть очень хорошо. Он сказал... Не знаю, решена ли загадка сгиза гробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна. вот этих подробностей, нюансов, они, да, забываются. Жизнь течет так энергично, в таком темпе, что она как-то сбрасывает целый ряд. А жаль. Надо с подробностями все запоминать. Свою историю, во всяком случае. Потому что это история людей, это жизни людей. Их нельзя сбрасывать просто. В логике тогда было так, что я стояла ночами в очередях в большом доме, чтобы узнать об отце что-то, потом, чтобы передать ему. 30 рублей тогда принимали в тюрьму на Шпалерной. Я видела это количество людей. Я была в этом количестве, я была в этой массе людей, я стояла в этих очередях. Их всех ссылали. Нас не выслали, наверное, были просто, ну, случайные какие-то такие. Но я уехала сама в ссылку к молодому человеку, которого я встретила там в очередях, и которых выслали сразу. В трое суток они должны были ликвидировать все свое предметное имущество такое и уехать. И я уехала к нему в ссылку. А там уже и его, и меня арестовали. Причем следователь мне сказал, что меня хотели арестовать еще в Ленинграде, когда я была здесь. Доказывал мне это, рассказывал. Мне было интересно, очень интересно. Это было слушать, когда я не ведала, что это. Поэтому все уже было предрешено. Вот эти дети раскулаченных, они ведь писали тоже в анкетах неправду. Они писали: я сын рабочего, я дочь рабочего. А я дочь рабочего крестьянина, это значит, можно было поступить в вуз. Так и мы. А мы были уже детьми врагов народа. Уже мы были совершенно отодвинуты уже через стеночку от всех тех, кто был другом. Тут уже удивляться дальше было нечему. Это уже была другая жизнь, другое познание жизни. Людей замечательных я встретила там, совершенно замечательно.
5: Какие встречи вам помнятся особо ярко?
4: Ну, очень много мне помнится. Я помню всех, потому что я была молодая, и мое сознание было еще не исписано жизнью. Жизнь еще на ней мало что начертала. Поэтому все, что говорилось между этими людьми, та степень образованности, которая там были из редакции Большой советской энциклопедии, и физики, и астрономы, и священники, и очень много было разного люда. Были и подонки, понятно, все было. И уже пришлось немножечко так зачерпнуть ковшом поглубже. Приходилось, вернее, для того, чтобы как-то понимать, как это все могло случиться, как могло такое произойти, как могла такая часть страны оказаться в такой беде, и чтобы никто еще и не раскаялся в этом, и не повинился в этом, и еще продолжал бы говорить: «А, бросьте!» Когда я слышу это «А, бросьте!», мне неинтересно с такими людьми вообще ни о чем, а спорить тем более. Я просто понимаю, что в нем, в этом создании, прекращено все. Он парализован. Там, где сердце, где душа, парализован, он несчастный человек. Но эти несчастные люди не нуждаются ни в лечении, ни в чем. Они хотят быть таким. Им нравится. Сила нравится, они поют ей гимны. И вообще много нравится того, что не должно нравиться человеку. От чего он должен бежать, пугаться. И не хотеть быть таким.
5: Тамара Владиславовна, когда стал доступен архипелаг ГУЛАГ Солженицына, ну, наверное, для многих жителей, вот современных, что-то открылось из жизни и тех людей, которые прошли эти лагеря, и вообще из истории, вот этой истории, которая была одно время совершенно от нас закрыта. Что бы вы хотели, может быть, дополнить к тому, что мы уже узнали, и что вы считаете нужным донести для нас?
4: Я считаю, что этот труд подвижничества Александра Исаевича, оно не нуждается ни в каких дополнениях, потому что это совершенно законченный подвиг, который он совершил. Просто каждый, конечно, Шаламов, его тоже надо обязательно читать, потому что это тоже какой-то ракурс, какая-то степень другая, может быть. Но то, что сделал Александр Исаевич, это невероятно просто. И тот, кто считает, что этот труд открыл ему глаза, тем более тогда это полезно, невероятно полезно. Он все приготовил для того, чтобы государство извинилось, раскаялось. Я не боюсь этого слова «раскаялось», совершенно нет. Это не, никакого унижающего смысла. Есть, наоборот, достоинство и мужество только. Больше ничего. Поэтому, как сказать, в этом смысле я считаю, что этот труд все сделал, совершил, завершил и все сказал. И никуда этого не вынуть, не спрятать, ни, ничего.
5: А вы не были лично знакомы с Александром Исаевичем?
4: Нет, я не была знакома с ним. Я только с Натальей Дмитриевной познакомилась, с этой замечательной, в общем, женщиной. Поэтому я просто в своей книге описала свой какой-то опыт, потому что я по возрасту-то была немножечко, да, поскольку всегда считается, что 37-й год, такой пик, это вот пришелся на отца, а я уже, так сказать, шла по его следам, поэтому я уже встречала другие судьбы, я уже встречала масса совершенно потрясающих дел, я имею в виду, свершений нашего государства, когда пошел поток военнопленных, тех, кто был в плену, спасая Родину, попадал в плен, и еще потом, отсидев в плену, измучившись, попадал на 10 лет в лагеря. Я уже видела другое немножко. Понимаете, по поколению, по возрасту, не потому, что кто-то может оспорить. Александр Исаевич сделал все, по-моему. Больше от человека нельзя требовать. А какие-то нюансы, какие-то, да, конечно, они есть, и их дополнило очень много людей своими воспоминаниями, своими судьбами. Видите, как это все не было конца. Но слава Богу, что-то свершилось само собой. Само собой все-таки.
5: Сколько лет вашей жизни было вот украдено этими лагерями?
4: Ну, если считать все, и ссылку, и потом. Я же не могла вернуться домой. Я могла только на 101-й километр вернуться, отсидев. Ни за что. За контрреволюционную агитацию. Хотя у меня не было ни одного свидетеля. Какую-то женщину нашли, которая приходила полмыть, и которая не могла сформулировать. Она говорила только, что что-то такое, ее уж очень так обучали. Она была неграмотный человек. Это вообще не смешно просто, вся эта фальсификация.
5: Абсолютно бездоказательно.
4: Ну, это боже мой, о том ли думать надо было, когда мы просто выживали, больше ничего. Ну, 7 лет я отсидела, 3 года в ссылке, до этого 10, и потом, считайте, 12 лет.
5: Что лично для себя вы вынесли из этих 13 лет похищенной жизни?
4: Я вынесла много. Какое-то представление более доподлинное чем, наверное, люди могут иметь в опыте своем жизненном, когда с ним не случается таких, в общем-то, страшных вещей. Я много знаю о людях, я знаю много скверного и много прекрасного. Я знаю, что они разные очень бывают, очень разные.
5: Один и тот же человек?
4: И один и тот же, но все-таки как-то уже сам материал как-то является на этот свет с какими-то предсказуемыми, что ли, проявлениями. И я узнаю людей, мне кажется, сейчас различаю очень быстро, что это за человек. Какие-то законы жизненные, житейские тем более, ну и жизненные, мне ясны. Но никогда ясно ничего не бывает, всегда остается. Мы знаем, что мы ничего не знаем. Все равно чистый лист, как будто сознание, даже с этим опытом. А опыт, он, это какая-то ясность приходит, конечно. О чем ты начинаешь догадываться, о чем не думал. Иначе просто жизнь видишь, иное значение придаешь. Не суетишься, не увлекаешься мишурой, а как-то распознаешь и хочется упиваться истинными ценностями какими-то.
5: Тамара Владиславовна, ваша первая встреча с Ленинградом, когда вам позволили вернуться в город, что вы увидели, что стало с вашим домом?
4: Вы знаете, это тоже такая частность, это тоже подробность. Я настолько любила и люблю свой город. Я ухищрялась лечь на ступени Исаакиевского собора, просто лечь на эти камни. Я ходила на эти свои две квартиры наши. Мы жили по двум адресам после Петроградской на Васильевском острове. Дома остались, уцелели во время войны. Там живут другие люди. И эти люди нас с сестрой впустили. Когда мы позвонили и сказали, что мы здесь когда-то жили. И мы увидели остатки своей мебели, которая была такой громоздкой, что уже ее никто не вывозил. На Васильевском острове хозяйка, которая нас пустила, сказала: «Девочки, возьмите, это ваш буфет, возьмите его, пожалуйста, вам же дорого это все». Такие мелочи. Ну что, город, жизнь есть жизнь. Город пережил такую блокаду страшную, что перед ним только можно преклоняться. Мать и сестра в блокаду погибли. Здесь этот город, все. Здесь и отец погиб. Может, он лежит на Левашовской пустоши, не знаю. Я туда езжу. Дело я прочла его абсолютно слепленное такое. Так не мастерски, не то что ремесленника, вообще неизвестно, кто его лепил. А захоронения нет. Никаких сведений нет. Ну, на Левашовское я езжу. Поставила ему там доску.
5: Тамара Владиславовна, мы начали наш разговор с того, что все-таки в детстве вас крестили, несмотря на то, что это уже была, ну, не очень популярная, скажем, такая мера в то время. Как вам все-таки удалось вернуться к православной вере?
4: Это произошло очень естественно. Уж слишком глубоко меня зарывали для того, чтобы не просмотреть небо какой-то силы, от которой я настолько чувствую эту зависимость. И то, что я уцелела, это очень странно. То, что вообще какая-то часть уцелела, тоже странно, потому что там все было сделано для того, чтобы вас не было. И просто мое сознание прекрасно это выценило, что это не мои силы, это не я сильная, не я такая сумела. Совсем нет. Я просто знаю вот эту силу другую. И вверяюсь ей, и вверилась когда-то, и, наверное, спаслась тем. Поэтому для меня это даже не процесс какой-то, а просто погружение в ситуации, которые мне это старались разъяснить. Ну, и я захотела сама этих разъяснений, я хотела.
5: Я понимаю, что вот в нашей беседе очень тяжело охватить, тем более подробно, всю вашу жизнь. А я думаю, что подробности, как вы сказали, действительно очень важны, чтобы понять не только судьбу вот вашу, но и судьбу вообще всей нашей страны в то время. Вы это смогли описать в своих книгах. Могли бы вы назвать нашим радиослушателям, какие книги вы написали?
4: Почему-то я чувствовала, что я должна написать и кому-то рассказать сначала первую книгу о том, что было. «Жизнь скажет непарная» — парафраз Марины Цветаевой. У нее «Молодость моя, мой скажет непарная». Ну, вот он непарный получился. И я написала и о продолжении на фоне звезд и страха, потому что это все неразрывно.
3: Дорогие друзья, в конце нашей передачи мне хотелось бы зачитать впечатления о книгах Тамары Владиславны Петкевич, известного режиссера Эльдара Рязанова. «Мне Татьяна Александровна Герт сказала, что есть замечательная книжка. Я открыл и понял, что это будет про ГУЛАГ, и подумал, ну что я могу еще прочитать про ГУЛАГ после Солженицына, Шаламова, Гинзбург? Но дальше я не мог оторваться. Я плакал. Я сейчас, когда вспоминаю свои впечатления, это невозможно, это невероятно. Я верю каждой фразе, каждому слову, которое написала Тамара Владиславна в своей книжке, сколько пережила эта женщина. Это для меня самая высокая литература, потому что она объединяет полную правду жизни и невероятный талант автора. Я понял, что я имею дело с замечательным, крупным, великим прозаиком. А потом прошло 2 или 3 года, и мне та же Татьяна Александровна Герт говорит, что Тамара Владиславна написала новую книгу. Я спросила, о чем? О том, что было после войны. Я думаю, ну, этого, наверное, не надо было делать, потому что все самое страшное, самое тяжелое, самое чудовищное уже описано было. Ну что же можно было описать в продолжение? И я могу сказать одно. Эта книга не уступает первой книге. От нее невозможно оторваться, потому что она написана очень крупным, замечательным писателем. Да, это тоже рассказ о себе, о своей жизни, о трагедии с сыном,

0: Нам пора заканчивать нашу беседу, и я хочу попросить вас просто обращение к слушателям радио «Град Петров».
1: Как-то так все изложено людьми и столько послано. Я люблю слова католического папы. Любовь выше справедливости. Да, я считаю, что так. И то, что я спаслась, это я точно знаю, только тем, что меня не лишили Господь способности любить. Поэтому я всем желаю очень ценить этот дар свой, который он вручен нам. Это тоже не нами заработано, а это дар, который нам дан. И тогда, по-моему, уже будут какие-то утешения, спасения и свершения.
0: Дорогие друзья, вашему вниманию предлагалась запись встречи с Тамарой Владиславной Петкевич. Тем, кого заинтересовала судьба Тамары Владиславны и людей, прошедших вместе с ней через испытания ГУЛАГа, мы очень советуем прочитать книгу Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио «Град Петров» прозвучит лекция архимандрита Иоануария Ивлиева «Предание, сформировавшее Писание Нового Завета». Лекция была прочитана в конференц-зале радио «Град Петров» в рамках цикла «Щедрая среда».
2: Итак, предания, которые предшествовали книгам, написанию книг Нового Завета. Конечно, когда мы говорим «написание», никто ведь не писал, или почти никто никогда ничего не писал. Когда мы говорим, вот евангелист Матфей написал свое Евангелие, апостол Павел писал послание к римлянам. Нет, не было такой привычки писать. Писание в ту эллинистическую эпоху в Римской империи считалось уделом рабов, секретарей нанятых, потому что это ручной труд. Ну, скажем, апостол Павел, будучи римским гражданином, чтобы он занимался ручным трудом, клал асфальт или таскал камни, или писал. Это трудно себе представить. Помните, когда он перечисляет превратности своей жизни, он говорит о том, что вот он и тонул в море, и били его палками, там, и бичевали, и терпел он голод, и лишение, и даже работал собственными руками. Ужас какой. Не писали. Для этого были рабы, для этого были секретари. Ну, или нанятые работники писарись, так называемые стенографы. А вообще говоря, все диктовалось. Это очень давняя, древняя традиция диктанта. Причем диктовалось всегда все нараспев. Вот этот речитатив диктанта до сих пор сохранилось. И читали также, не только диктовали, но и читали. Вот, предположим, кто-то получает письмо от своего друга, от своей мамы, и он начинает читать. Про себя не читали вплоть до 16-го, наверное, века, уже после Рождества Христова. Всегда читали вслух. «Дорогой Петя, вот я пишу тебе...» Ну, что-нибудь такое, да, если это письмо личное. Так же и диктовали. Вот эта замечательная традиция речитативного диктанта, она сохранилась до сих пор в традиционных церквах. У нас в православной церкви, когда читают апостол, Евангелие, вообще все священные тексты, и то же самое в самой традиционной католической церкви, всегда читают именно нараспев, речитативом. Очень древняя традиция. Ну ладно, это я отвлекся. Итак, мы будем говорить о тех преданиях, которые предшествовали и способствовали написанию книг Нового Завета. Начальные предания об Иисусе Христе. Его предпосылки. Вообще говоря, Иисус не был образом для всемирной истории. Ведь маленькая Галилея, все это так незаметно было в рамках Икумены, в рамках Римской империи. Историки писали всегда о владыках, о воинах великих. Неудивительно, что они обошли вниманием личность Иисуса Христа. Вне христианской церкви вообще свидетельства о его жизни, о его существовании даже очень мало. Мы можем назвать, пожалуй, только историка Корнелия Тацита в своих анналах. А это начало II века, 116 год, то есть это уже почти столетие после смерти и воскресения Иисуса. Он в своих анналах пишет о пожаре в Риме времен Нерона. Помните, был такой пожар, но это 50-е годы. Он пишет немножечко о некоем Христе, который существовал при Понтии Пилате, который был казнен. Вот и все, что он пишет о Христе. Светоний, другой историк, в жизнеописании Клавдия. А Светоний – это тоже 120-й год после Рождества Христова, то есть тоже II век. Он пишет, «Жизнь 12 Цезарей» у него есть, в «Жизни Клавдия». Пишет об изгнании иудеев из-за некоего Христа. Он даже не пишет «Христос», а «Христос». То, что этот «Христос», дело в том, что Клавдий изгнал иудеев в 49-м году из Рима. Все иудеи, в том числе и христиане, потому что они тогда еще не отделялись от иудеев, были изгнаны и вернулись только после смерти Клавдия при Нероне. То, что этот Христос жил не в Риме, и вообще кем он был, этот Христос. Историк, конечно, не знал и знать не хотел. Кстати, почему Христос? А дело в том, что если вы напишете слово «Христос» по-гречески, то там будет не «хри», а «хре», потому что посередине стоит буква «это», а не «йота» – «Христос». Ну, это все не так важно. Кстати, почему из-за Христа изгнали, пишет Светоний. Дело в том, что в иудейской среде проходили большие ссоры, конфликты именно из-за возникшей вот этой ереси назареев, христиан. Ну и дело доходило до драк и, может быть, даже до смертоубийств в иудейской среде. И Клавдий решил с этим делом покончить и всех иудеев изгнал. Это что касается языческих писателей. Вот Тацит и Светоний. Все. Иудейские свидетельства исторические. Есть лишь несколько очень невразумительных упоминаний. Наиболее известно сообщение Иосифа Флавия, великий иудейский историк, в связи с рассказом о смерти апостола и брата Иисуса Христа Иакова. Это в иудейских древностях. Он пишет о Иакове, брате Иисуса, так называемого Христа. То есть он не признает его, конечно, Мессией Христом, а так называемый Христ. Ну, есть еще какие-то раввинские сообщения о каком-то волшебнике Иисусе, который имел 5 учеников, был казнен в канун Пасхи. Больше никто, никаких исторических свидетельств мы не имеем внешних. Сам Иисус Христос, конечно, ничего не писал и не диктовал, не оставлял никаких записей. Он был человеком образованным, как мы видим это из евангельских свидетельств. Помимо арамейского родного языка, он владел, конечно же, греческим языком, тем более, что он происходил из Галилеи, Галилея языческая, как ее называли. Галилея была двуязычной, там говорили и по-арамейски, и по-гречески. Кроме того, ведь Иисус происходил не из необразованного слоя каких-нибудь мелких крестьян, но из ремесленников, так что мог получить очень приличное раввинское синагогальное образование. Но он не был писателем, форма его деятельности была иной, и у него не было цели ничего записывать или поручать кому-то что-то записывать. Когда мы читаем роман «Мастер и Маргарита», помните, там речь идет о Матфее, который Иисус жалуется Пилату на какого-то своего ученика, который ходил за ним и записывал все. Ничего подобного, конечно, не было. Никто за Иисусом ничего не записывал. Да и не надо было, ведь дело в том, что Иисус возвещал пришествие Царствия Божия, причем скорое пришествие. Все были убеждены в том, что Царство Божие вот-вот наступит. А Иисус вообще говорил, что оно уже наступило, просто это надо чувствовать это. Но мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Бог приходит не столько как судья, как утверждал Иоанн Креститель, но как Спаситель. Собирает заблудших овец, рассеянный народ, ищет своих. И вот эта непосредственная близость Бога и Царствия Божия не способствовала тому, чтобы консервировать учение. Ну зачем, если вот-вот все будет? У Иисуса был круг учеников, ну, мы знаем о 12, и на самом деле их было больше, и об этом мы тоже знаем. За Иисусом ходили толпы народа для того, чтобы слушать его, внимать ему. Все эти ученики, конечно, нуждались в поучениях. И тем самым возник первый источник преданий об Иисусе. Память учеников фиксировала многое, чему учил Иисус, и, конечно, потом уже распространяла свои знания дальше, и далее они уже и письменно фиксировались тоже. Но как происходило обучение учеников? Ведь это необычные ученики в иудейском или даже в греческом смысле. Ученик-учитель – это соотношение вообще было совершенно особенным. И в Новом Завете есть такое слово «подражать» и «подражатель». У нас так переводится, ну, по-гречески «мимеомай» – «подражать», «подражатель», «мимитес». Ну, вот вы знаете, «мимика», «мим». Мимикрия – это все однокоренные слова. У нас сейчас подражать имеет иногда такой несколько отрицательный характер это слово. Ну, кто подражает? Ну, попугаи подражают, обезьяны подражают. Ничего подобного в те времена это слово никакого отрицательного смысла не несло. Подражать – это всегда соотношение ученик-учитель. Ученик должен достичь знаний, состояния учителя и, в свою очередь, стать учителем для следующих учеников. Вот это и называлось подражанием. То есть фактически это был процесс передачи, предания. Школа, как в Греции, так и в Иудее, это был источник постоянного предания. Вот у учеников Иисуса не было такой задачи стать вровень с их учителем, с самим Иисусом. То есть это не походило на какую-то часть процесса предания. Ну, во-первых, при чем здесь предание? Ну, в раввинских школах, в синагогах, конечно, было предание. Вот наши праотцы обучили наших дедов, деды наших отцов, отцы передали нам, а мы передадим нашим детям, а дети внукам. Вот это процесс предания. То, к чему призывает, собственно, Иоанн Креститель, который называет приходящих к нему людей порождение Ехиднина. Эхидна – греческое слово, которое означает гадюка, то есть гаденыш. Так вот он их обзывал. Не думайте, говорит, что вы сыны Авраамова, вы еще должны научиться тому, чему учили наши отцы. Только тогда вы будете достойными сынами Авраама. То есть Иоанн призывал именно к тому, чтобы следовать преданию старцев, праотцев, чтобы быть достойными прошлого, великого прошлого. А ничего подобного от Иисуса мы не слышим. Он говорит наоборот, плох тот, кто оглядывается назад. Тогда у него будет бразда неровная, которую он распахивает. «Идите за мною», — говорил он, — «вперед!» Не назад, а вперед. Вот это подчеркнуто не то, чтобы Иисус пренебрегал историей своего народа. Конечно, этого не было. И он очень часто ссылается на Священное Писание, на пророков, которые отражают историческое прошлое. Но все устремление духовное – это устремление вперед, в Царство Божие. Так что новизна. Иисус учит не тому, чему он научился в синагогах у раввинов. Никакого предания тут нет. Это новое, что-то совершенно новое, необычное, с небес сошедшее. Это откровение новое, революция. В отличие от Иоанна Крестителя, это, конечно, радикальная противоположность. Так что это не процесс предания. Ну и, как я уже говорил, близость царствия тоже не требовала этого предания. Итак, учение. Как же учил Иисус Христос? Вот это изначальное возникшее уже предание, идущее от Иисуса Христа через его учеников. Чему и как он учил? Его учение было очень необычным, если мы говорим о словесном учении, потому что учил он не только словами, но и своими деяниями, делами. Поговорим сначала о словесном, вербальном учении. Прежде всего, оно выражалось в так называемых притчах. Притчи, по-гречески, параболы. Это сердце учения Иисуса Христа. Именно в притчах слышен живой голос великого учителя. Притчи всегда очень пластичны. И богословские истины, ну, о пришествии Царствия Божия, о том, кто такой Бог, о том, как вести себя, чтобы быть готовым к пришествию Царствия и так далее. Богословские, этические истины в них выражались не абстрактно, как в учебниках семинарских или там в некоторых катехизисах, не понятийно, а становятся очень близкими и конкретными, потому что сравниваются с событиями повседневной жизни. Берутся очень простые события повседневности. Они взывают всегда. Они не только информативны, но и то, что называется в науке, они перформативны. То есть они взывают к тому, чтобы не просто прислушаться и понять, но и как-то преобразиться, как-то ответить, отреагировать на то, что ты слышишь. О чем же притча? Ну, прежде всего, это притча о том, каков Бог. Ну да, иногда, конечно, Бог выступает как судья, но чаще всего Бог и действия Божие выступают как действия спасительные, и Бог как милующий, который ищет и обретает своих потерянных, несчастных, заблудших. Ну, вспомните все эти притчи о том, как пастух ищет одну овечку, которая заблудилась. Вот это внимание на несчастную, а все несчастны по-своему, на личность. Это то, что совсем не характерно было, во всяком случае, никогда не было в центре ветхозаветных писаний. Или, помните, женщина, которая подметает пол в поисках потерянной монетки, драхмы, и когда находит ее, она радуется. Это притча о том, каков Бог. Он ищет своих, ищет заблудших. А ему не столь интересны даже праведники. Они и так праведники, и так все о них знают. А вот несчастные грешники, заблудшие. Вы помните, конечно, и все поведение Иисуса Христа как раз свидетельствует об этом. Когда мы читаем евангельские сообщения о том, что Иисус сидит за одним столом с мытарями, с грешниками там, когда какая-то женщина, может быть, там не очень порядочного поведения, подходит к нему и начинает с ним общаться или там возливает на него драгоценное масло или моет ему ноги. Мы читаем это по привычке с известной долей благоговения, но, в общем-то, довольно спокойно. Но если вы войдете в психологию людей того времени, вы поймете, насколько быть свидетелями такого поведения Иисуса, насколько это было шокирующе для всех. Недаром же фарисеи, законники так возмущались тем, что Иисус сидит за одним столом с грешником. Ну какой же порядочный человек сядет с грешником? Ты же потом не отмоешься. Это сколько жертв надо принести, чтобы потом тебя Бог простил? Ты сидишь с какими-то мытарями за одним столом. И его ученики делают то же самое. Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. То есть они тоже грешники, они показывают всем пример. Это было шокирующе, не говоря уже о других. Исцеляет в субботу, представьте себе. Как может высоконравственный, порядочный, праведный или стремящийся к праведности религиозный иудей исцелять в субботу? Да еще иногда вызывающий, ну, предположим, приходит Иисус в синагогу в субботу, все молятся. В синагоге находится там какой-то хромой, там, несчастный, больной человек. Он с детства хромой, паралитик. И, конечно, исцеление – дело доброе, хорошее. Но ведь подожди, когда кончится суббота, она ж скоро кончится. Ничего жизни этого человека не угрожает в те несколько часов, которые пройдут до конца субботы. Нет, Иисус именно вот сейчас берет и исцеляет его, чем вызывает, конечно же, гнев, раздражение, недоумение окружающих, потому что исцеление, как вы знаете, запрещено в субботу делать. Можно предпринять какие-то действия, не допускались законом, можно предпринять какие-то действия, которые препятствуют смерти человека, постараться сохранить ему жизнь, но ни в коем случае не исцелить. Можно было наложить тугую повязку на сломанную руку или ногу. Можно было. Но ни в коем случае не помазать какой-нибудь болеутоляющей мазью. Там же были масса всяких тонкостей в поведении. Суббота. Вы знаете, что запрещено в субботу работать, трудиться. А что считалось работой? А опирались на книгу Бытия. Бог 6 дней трудился, делал, а в 7-й день отдыхал, не делал. А что значит делал? Он творил. Там даже особый глагол есть такой. Берешит бара Элохим. Вначале сотворил бара. Вот этот глагол означает сделать нечто из ничего. Вот не было света, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Не было земли, стала земля. Не было воды, стала вода. Не было тьмы, стала тьма и так далее. Так вот, нельзя в субботу подражать Богу и творить то, чего не было. Больной человек, и пусть останется больным. Если ты поможешь ему выздороветь, значит, ты сотворил здорового человека. Это, конечно, очень странно. Нельзя, например, в субботу включать свет. Вот вы берете выключатель, включаете. Ни в коем случае. Если нет света, значит, и не должно быть его. Нельзя готовить пищу в субботу. Разогревать ее нельзя. Ну, вот такая религия. К этому сводилась вера. Ладно, это мы немножечко отвлеклись. Значит, вот притча о том, каков Бог. Затем притча о том, каково Царство Божие. Оно сейчас незаметно. Мы же не видим вокруг себя, где оно, Царство Божие. Правда, оно внутри нас есть. Но его не видно. Его не видно. Мы вокруг себя видим царство кесаря. Или там президента, кого угодно, императора. Но никак не Божие. И все-таки оно есть. Оно сейчас незаметно. Как маленькое зернышко. Самое маленькое из всех, которые есть, горчичное. Но вырастет большое дерево, в котором будут укрываться все птицы небесные, то есть все народы земли. Небесные птицы всегда символизируют в Библии народы земли. Маленькая закваска, которая всквасит все тесто. И понятно, вот, например, притча о сеятеле. Сеятель сеет без всякого сомнения, хотя ясно, что почти все, что он посеял, пропадет. Растопчется, попалится, склюется птицами, увянет, задушится. Но то, что останется, то немногое, что останется, принесет гигантский урожай там, во 100 крат. Такие притчи о царстве. Конечно, притчи, которые говорят о поведении, которые взывают к человеку, как вести себя в виду приближающегося Царствия Божия, это как притчи приглашенных на пир и так далее. Притчи, которые указывают на этические, на примеры поведения, соответствующие приближающемуся царствию. Притча о милосердном самарянине в Евангелии от Луки. Притча о безумном богаче, о богаче и Лазаре. Но это все преимущественно именно в Евангелии от Луки. И притчи, они понятны. Они же ведь наглядны. Но с другой стороны, посмотрите-ка. Ученики спрашивают Иисуса, почему ты говоришь притчами? А он им отвечает, вам дано знать тайны царствия, а прочим все бывает в притчах. Но это не совсем точно. Помните, даже ученики чаще всего не понимают. А расскажи, уж кажется, простейшая притча, вот о сеятеле, об этом зерне. А расскажи нам, о чем же эта притча, спрашивают они. То есть притчи, они просты, но все-таки они взывают к человеческому разуму, и все-таки они говорят о слишком революционных вещах, которые не характерны были для иудейской веры и религии. Но они очень характерны для Иисуса Христа, и поэтому запомнились. И затем уже ученики, конечно, их передавали дальше. Передавали дальше. Ситуация, контекст предания менялся. Возникла церковь. Церковь распространялась из Иерусалима, Галилеи, дальше в языческий мир. Ситуация менялась. Некоторые притчи слишком иудейские по своему буквальному звучанию. Для греков, скажем, не совсем понятны были. Поэтому происходит какая-то трансформация, приспособление. Все это отражено, конечно, в наших Евангелиях. Наиболее раннее Евангелие, Евангелие от Марка, написанное где-то в 60-е годы первого столетия, в этом Евангелии притч почти нет, почти нет. А вот уже последующие Евангелия от Матфея, от Луки, которые написаны ближе к концу первого века, во-первых, там очень много притч, особенно у Луки, они несут на себе следы постепенной трансформации и приспособления к новым условиям. У каждого евангелиста свои условия, он же пишет для своей церкви. Это притча. Второй элемент предания, идущего от Иисуса Христа непосредственно, вербальный, это толкование закона. То, что Иисус не критикует закон как таковой, это понятно. Если бы он направил свое учение против закона Моисея, то, наверное, он не дождался бы и креста, его бы побили палками или там камнями тут же. Конечно, это не так. Иисус критикует толкование закона. Вы знаете, что помимо письменной Торы, то есть письменного закона Моисея, пятикнижия Моисея, существовала еще устная Тора, то есть толкование, которое впоследствии зафиксировано было в Мишне, основной части Талмуда. Вот это устное толкование называлось халаха. Критика Иисуса направлена против этого. Замечательные есть высказывания о чистом и нечистом. Вот опять же, когда мы читаем все это, мы не ставим себя в позицию, в ситуацию первых слушателей. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам, кто ты такой? Да кто ты такой, чтобы противопоставлять себя великим отцам, старцам, древним? А это было очень вызывающе. Это вызывало раздражение, конечно, часто гнев. Учение по поводу развода. Закон допускал развод, допускал. Иисус противопоставляет этому изначальную волю Божию, которая против развода. Это непонятно. Разводились очень часто. Это было обыденное явление развода в Иудее того времени. Было две школы. Одна школа консервативно-традиционная, Шаммай, другая либеральная, Гилеля. Две раввинские школы соперничали. Не враждовали, но соперничали друг с другом. Школа Шаммай требовала очень серьезных причин для развода. А школа либеральная Гиллеля говорила, что, ну, в общем-то, разводиться можно в том случае, если жена стала мужу чем-то неприятно. Чем неприятно, не уточнялся. Ну, неприятно и все. Или там пересолила суп. Или слишком громко разговаривает, так что слышно в соседнем доме. Причин было масса. Вся неэффективна. Это устная Тора. И вот всему этому Иисус противопоставляет изначальную волю Божию, ссылаясь на Адама и Еву. Но затем рассуждение о чистом и нечистом. Помните, что не то оскверняет

0: Но прямо, конечно, Иисус не говорит о том, что можно есть все. Но как-то так обтекаемо он все-таки указывает. Это апостол Павел потом уже будет прямо говорить, но Иисус еще нет. Рассуждение о заповеди. Вы слышали, что сказано древним? Возлюби ближнего твоего и возненавидь врага своего. Да? А кто такой ближний? А это, ну, мой сосед, член моего семейства, моего народа.
1: Ну, не самарянин же, не грек же, не римлянин же, это дальние. А ближние – это вот эти вот мои.
0: Они, конечно, мои соседи, вот в соседнем доме живущие, негодяи последние. Но они мои ближние, они меня не оскверняют. Я все-таки с ними буду здороваться, могу поговорить. Но не буду же я здороваться и говорить вот с этим римлянином. Он же не ближний, он же дальний. А Иисус говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Это очень необычно. Это настолько необычно, настолько противоречит вообще всей установке, жизненной установке окружающего мира Иисуса, что, конечно, с одной стороны вызывает интерес и привлекает к Иисусу. Необычно. А с другой стороны пугает и отчуждает. Новые толкования закона в систематизированной форме очень хорошо выражены в Нагорной проповеди у евангелиста Матфея в 5 главе. Это второй слой предания. Значит, первый – это притчи, второй – это толкование закона, третье – это так называемые слова премудрости или Софии Божьей, премудрости. В известном смысле Иисус Христос воспринимает ветхозаветную традицию премудрости. Вы знаете, что в Ветхом Завете существует ряд книг премудрости. Притчи Соломонова, премудрость, а затем Экклезиаст, несколько позднее притчи Иисуса сына Сирахова. Все это литература премудрости. Что это такое? Литература премудрости – это особый жанр, предназначенный для обучения юношества, в котором формулируются правила жизни. Как правило, это высказывание о житейском опыте, высказывание здравого смысла. Ну, например, книга притч, 26 глава. «Кто роет яму, тот сам в нее упадет». Ну, так надо учить детей. Это для юношества предназначено все. Здравый смысл. «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Вот типичные высказывания премудрости. Ну, это название, конечно, условное. У Иисуса Христа изречения по форме напоминают то, что мы находим в книгах премудрости, но это не соображение здравого смысла, а соображение нездравого смысла, вызывающее. Ну, например, блаженство. Особенно в изначальной форме, которую сохранил нам евангелист Лука. Ну, например, Лука, 6 глава. «Блаженны нищие». Матфей, конечно, поправляет немножко. У Матфея все несколько одухотворяется. У него блаженны нищие духом. А у Луки, который лучше сохраняет предание, идущее от Иисуса, это подтверждают все современные ученые, «блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие». Как так? И это говорит учитель? Но ведь всякий же нормальный иудей, всякий нормальный человек знает, что нищета – это наказание Божие. Человек нищий, бедный, оборванец какой-то. Это значит, Бог его наказывает за какие-то грехи. Только грешники могут быть нищими, а люди состоятельные, люди полные достоинства – это праведные люди. Их Бог облагодетельствовал. А здесь говорится, что они блаженны. Ашрей, вот еврейское слово, то есть вот счастливы, блаженны, в таком возвышенном смысле. Блаженны плачущие. Если ты плачешь, то в чем же здесь блаженство-то? То есть, вы понимаете, это все, все наоборот. Вот все наоборот. Все вопреки тому, к чему привык народ, о чем учили тогда. Алчущие, голодные, ну и так далее. Блаженно, когда вас ненавидят. Вот это изречение премудрости или антипремудрости, мы бы сказали. Конечно, это тоже запоминалось, потому что это было очень ярко. Следующий слой предания от Иисуса – это правила, которые он указывает ученикам. Правила для учеников, которые собраны блоками такими в наших Евангелиях. Уже в самом начале, например, вот первого Евангелия, самого раннего Евангелия,

0: от Марка, что повторяется и в других синоптических Евангелиях, первое правило, которое указывает Иисус, без промедления. Вот видит он Петра, будущего Петра, Симона и Андрея, которые закидывают сети в Галилейское море. И он им говорит, ну, в нашем переводе, в синодальном, «следуйте за мною». И если переводить точно, по-гречески «дефте описому», то есть Иисус произносит, это не просто «следуйте, идите за мною». Ну, и это тоже неплохо, понятно. Но там вот этот глагол «дефте» – это же ведь военный приказ, который не терпит никакого сопротивления, никакого отлагательства. Это как если бы кто-то выскакивал из окопа и кричал «За мной!» воинам, которые в окопе. Вот примерно так. Это очень ярко. В подлиннике ведь все гораздо более ярко, чем у нас в переводе. А вот «следовать за Иисусом». Ну, и множество других. Оставить все. Таможенник Левий, мытарь, оставляет все. Скопленное богатство. Он же коррупционер был. Он там скопил себе, как наши некоторые. Помните, там миллиарды у себя дома держали в ящиках. Все оставляют и идет за Иисусом. Ну, а описывается особый опыт жизни учеников. Ну, например, в мире царствует право сильного, а между вами да не будет так. Спорят ученики. Кто сядет справа в царстве, кто будет первым министром, а кто вторым министром в новом царстве? Иисус на это, конечно, отвечает, кто меньше, тот будет большим, и наоборот, кто последний, тот будет первым. Очень контрастно. Это, пожалуй, все изустные предания, идущие непосредственно от Иисуса. Итак, повторим. Это притча, затем, что законодательные учения, затем изречение премудрости, правила для учеников и, пожалуй, все.
1: Ученики Иисуса передавали слышанные от Него устные притчи, наставления, передавали дальше. Так возник первый слой предания, легший в основу, прежде всего, синоптических Евангелий, то есть Матфей, Лука и Марк. Помимо этого, непосредственно к Иисусу Христу относятся не только слова Его поучения, но и то, что Он делал, деяния и рассказы, передаваемые из уст в уста о том, что свидетели каких деяний Иисуса были Его ученики, эти предания тоже формировались. Прежде всего, это чудесные исцеления. Безусловно, Иисус Христос был прекрасным целителем. Не единственным. Целителей было в то время предостаточно и в языческом мире, и в иудейском мире. Помните, Иисус говорит, а ваши сыновья чьим именем исцеляют? Когда Его обвиняли в том, что Он исцеляет силою Вельзевула. «Ваши сыновья», – спрашивает он фарисеев, то есть, очевидно, иудейские целители, их было достаточно. Мы, конечно, должны прежде всего понимать, что исцеления, которых достаточно много в Евангелиях, особенно в синоптических Евангелиях, и особенно у Марка почти все Евангелие, которого состоит как раз из сообщений о деяниях Иисуса, об исцелениях. Исцеление – это, конечно, знамение. Иисус целил, безусловно, наверное, за время, о котором повествует нам Евангелие, то есть за год-полтора, он исцелил несколько десятков, может быть, сотню человек. Но кругом были тысячи и тысячи людей неисцеленных. Так что мы должны прекрасно осознавать, что исцеление в Евангелиях – это сигналы, это знамения, знамения чего-то другого, а именно спасение. Именно спасение, в которых Иисус сигнализирует, знаменует то, что Бог противостоит всяким враждебным, ущемляющим, сокращающим жизнь силам, властям. Это именно знаки. Рассказы об исцелениях, они, конечно, сформированы позже по памяти учениками и окружавшими Иисуса людьми, и сформированы достаточно схематично. Топика, то есть сама материя исцеления меняется, а форма рассказов, она была стандартна и характерна для библейских рассказов и для эллинских рассказов тоже. Ну, в качестве примера, вот глухонемого приводят к Иисусу. Сначала больного приводят к Иисусу, затем следует просьба об исцелении, затем Иисус